вместе начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные. Как показало время, они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек, впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик, Вацлав Киселевский, Марик Томашевский, они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше: Анна Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

идти дальше, активно гастролируя, сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацек, который писался через W-A-C-E-K, стал Вацеком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы. А иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика, в 1986 году. Дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начал заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марек и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марек записал только в 2007 году. Марек и Вацик. Марек Томашевский, Вацлав Киселевский.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
1: Бокер тов леколя мазиним, лохоля митам лимикон. Всесткего доброго. Вахшава нахну на шир-шир, бишвю шиелану бокер тов.

בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Хейби Тишрей Тавшин Пей Зайн, пятый день месяца Тишрей, 5787 год, среда, 16 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Цаали Шабак ликвидировали вчера на юге сектора Газа командира бригады Рафиха в военном крыле Хамаса Найля Абу Убейда, известного как Абу Атия. В Цаале заявили, что он занимался подготовкой террористических атак и восстановлением боевого потенциала бригады Рафиха, которая понесла тяжелые потери в ходе войны. Премьер-министр Нетаньягу и министр обороны Кац в совместном заявлении подчеркнули, что ни один террорист не обладает неприкосновенностью и что Хамас в секторе Газа больше не будет. По сообщениям палестинских источников, в результате удара в районе Хан-Юниса также погибла 8-летняя девочка, еще 14 человек получили ранения. Палестинские источники сообщают, что в результате обрушения жилого дома в городе Газа погибли 5 человек и еще 13 получили ранения. По этим данным, здание, поврежденное во время войны, рухнуло на юго-западе города. Под завалами, как сообщается, могут находиться более 60 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Противостояние между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Саудовские системы ПВО вчера перехватили беспилотник, запущенный хуситами до того, как он вошел в закрытое воздушное пространство над городом Мекка. Об этом заявил представитель Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что безопасность двух главных святынь ислама, Мекки и Медины, неприкосновенна. Представитель коалиции Турки Аль-Мальки заявил, что коалиция предпримет все необходимые меры, чтобы сдержать хуситов. Источник в рядах хуситов отверг утверждение о том, что они пытались нанести удар по Мекке или другим священным объектам. Израиль начал передавать Саудовской Аравии через Соединенные Штаты разведывательную информацию о хуситах в Йемене. Это подтвердил корреспондент УКАН, дипломат одной из стран региона. По его словам, с просьбой о такой помощи к американцам обратилась Саудовская Аравия, после чего Вашингтон передал запрос Израилю. Об этом накануне сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. Тем временем дипломатический источник в регионе считает, что Оборонительный союз Саудовской Аравии, Турции и Пакистана пока не будет задействован в связи с обострением противостояния между Эр-Риядом и хуситами. По словам источника, хуситы не представляют экзистенциальной угрозы для Саудовской Аравии. Об этом сообщает обозреватель Кан Рои Кейс. Администрация Трампа решила продать Израилю тяжелые авиабомбы на сумму около 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Об этом накануне сообщила газета «Вашингтон-Пост». Корреспондент Кан Натан Гутман отмечает, что из-за крупного объема сделки она также будет вынесена на утверждение Конгресса. Скандал в политической системе вызвал созданный с помощью искусственного интеллекта предвыборный видеоролик партии Ациануто Датит. На видео руководители судебной системы изображены в унизительном виде. Их будто тащат по дороге во время демонстрации. Высокопоставленный министр правительства резко раскритиковал ролик, заявив, что подобные материалы недопустимы. По его словам, судебную систему можно критиковать по существу, не прибегая к унизительным образам. Сам министр также критически относится к правоохранительной системе. Как сообщила накануне корреспондент КАН Тамара Альмок, несмотря на уже поданное требование начать расследование по подозрению в подстрекательстве к насилию, юридические источники считают, что расследование открыто не будет. По их оценке, ролик носит проблемный характер, однако не дает достаточных оснований для уголовного расследования. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Сегодня сохранится жаркая погода, температура будет выше сезонной нормы, особенно в горных районах и внутри страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса. В Хайфе будет 31, в Бейершеве 35, в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Таковы центральные новости утра. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Кан Река. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. В течение ближайших 2 часов мы поговорим о том, как поведение израильтян в Таиланде может привести к ухудшению отношений между Израилем и этими странами. Поговорим о новом индексе израильского общества, который показывает, Институт политики еврейского народа, который показывает заметное ужесточение израильских позиций, позиций общественных по Газе и одновременно глубокий раскол между политическими лагерями. Поговорим о том, что происходит в ходе предвыборной кампании, почему генерал запаса Винтер, как пишет множество сегодняшних изданий против всех, и что содержится в ролике, который выпустила партия «Ацинуту Датит». Поговорим мы об исторических контактах между Израилем и Саудовской Аравией. Завершатся ли эти контакты подписанием мирного соглашения, или разведданные и общий враг не повод для подобных действий? Наш, кстати, вопрос на странице социальной сети Facebook касается этой темы. Саудовская Аравия через центральное командование США обратилась к Израилю с просьбой предоставить разведданные для противодействия хуситам, пока речь идет о предупреждении атак и защите стратегических объектов и инфраструктуры королевства. Придет ли сотрудничество Израиля и Саудовской Аравии, на ваш взгляд, перед лицом общей угрозы к историческому мирному соглашению уже в ближайшее время? Пишите свое мнение на эти и другие темы. А мы, прежде чем перейти к главным заголовкам сегодняшних изданий, поговорим о программах, которые можно будет слышать сегодня на волнах Канрека. Тема дня продлится до 9 с перерывом на новости. С 9.05 до 10 программа «Доброе утро, Израиль» ее проведет Таня Барская. В 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль» будет в гостях Макс Мороговский, глава общественной организации «Тахбура Бадерах Шелану». Поговорим о будущем общественного транспорта, о том, нужен ли Израилю метрополитен, и о том, что может заставить водителя оставить машину дома. Ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон. Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа о литературе и музыке. Редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий». Ведущий Михаил Гуревич. С 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах Канрека. А мы переходим к газетам. Главные заголовки. Начнем, пожалуй, с издания «Исраэль Айом». Здесь в качестве главного заголовка эти самые контакты между Саудовской Аравией и Израилем при американском посредничестве. Обозреватель по внешнеполитическим вопросам издания Дани Закин, он, кстати, будет гостем нашего эфира в начале 9-го, как сообщает, что как уже публиковала информацию газета «Исраэль Айом», Риад обратился с просьбой о помощи. Источники в дипломатических и оборонных кругах говорят, что это редкая стратегическая возможность. Израиль поможет Саудовской Аравии в борьбе с хуситами в обмен на открытое мирное соглашение, которое будет немедленно подписано. А в аспекте противостояния в Газе Цааль ликвидировал вчера вечером командир бригады Рафеха в Хамасе через несколько дней после того, как он ликвидировал командира бригады Хан-Юнаса. Ну, кстати, надо будет более подробно узнать о том, это новые ли это командиры бригады или те, которые пережили все последние 3 года практически военных действий. Это первая полоса газеты «Исраэль Айом». Здесь также своего рода промо, правда, расширенное промо-интервью, которое будет напечатано в пятничном приложении газеты «Исраэль Айом», в приложении «Израиль. План работы». Айелет Шакет, бывший министр юстиции, политик, который не принимает участие в этом круге нынешних выборов, публикует материал под названием «Ролик». Это назначение Высший суд справедливости, новая серия назначений, это возможность разрешить
достаточно резкое противостояние. Ну и здесь фотография. Часть того самого видеоролика, созданного при помощи искусственного интеллекта, можно так сказать, в который распространена вся партия Смотрича, демонстрация, на которой представители юридической системы, судебной системы задерживают некие люди в жилетах и очках. Еще несколько заголовков на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Юридический абсурд. Палестинец, который незаконно пребывал на территории Израиля и был задержан за кражу автомобиля, пребывает на территории Иерусалима в защищенном, в общем, статусе уже в течение 2 лет. Более подробно об этом на 14-й странице газеты. И еще один материал. Ноам Дабульдвир. Израильские школьники чаще убегают с уроков и чаще опаздывают, чем, в общем, их товарищи в других странах мира. Более подробно об этом на 16-й странице газеты. Если успеем, посмотрим, куда они, откуда они сбегают и куда опаздывают. Это «Исраэль Айом», газета «Маариф». Здесь главный заголовок «Винтер против всех». Глава партии «Амха Исраэль» бросился в атаку и, в общем, атаковал буквально всех. Критика в адрес Айзенкота звучит так. Правительство под его руководством – это смертельная угроза. В отношении Либермана он вводит в заблуждение своих избирателей. Нельзя влиять, находясь на трибуне, не на поле, в смысле. И даже Нетаньяу, в отношении Нетаньяу у Винтера тоже есть критика, который он, по словам самого генерала запаса, пытается его снять с дистанции. Он получает отвратительные советы от своих советников, сказал Винтер про главу партии Ликуд. Сегодня комиссия, межминистерская комиссия должна принять решение по вопросу о том, предоставлять ли Айзенкоту дополнительную охрану, охрану службы общей безопасности Шабак. Еще пара заголовков. Волонтер, который стал террористом, молодой человек из Кфар-Касыма, нес волонтерскую службу в службе спасения. Он был задержан по подозрению в том, что собирался устроить теракт в офисах IT-компании Amdocs. А в секторе Газа Цааль ликвидировал командира бригады Рафиах организации «Хамас». Еще один заголовок. Хуситы захватили Бадербандебский пролив, и Израиль остался, в общем, без выхода, без правительственной программы по возвращению судов. Судьба Эйлатского порта неизвестна. Об этом Анна Барски на 8-й странице газеты. Заблокированы, но заблокированы издали такой заголовок у материала. Это «Исраэль Айом». Теперь пару слов, несколько заголовков на первой полосе газеты «Идиот Ахранут». Здесь основной заголовок и портрет. Интервью посла Соединенных Штатов в Израиле Майка Хакаби, специальное интервью газете «Израиль». Хакаби сфотографирован в своей канцелярии в Иерусалиме. Фотография сделана вчера, пишет газета. А сам посол говорит следующее. Израиль дает доступ, разрешение на ввоз в Газу 700 грузовиков пищи в день. Как можно обвинять Израиль в геноциде? Вопрос риторический. На 6-й странице интервью полностью. А что еще? Предложение о мобилизации. Примерно так. Проверка газеты «Идиот Ахранот» показывает, выясняет, какая позиция каждой партии по вопросу мобилизации
ультраортодоксов, и потребует ли партии наложить санкции на тех, кто уклоняется. Ну и в целом вообще вопросы самые чувствительные, которые находятся в центре предвыборной кампании, это первые материалы из этой серии на четвертой странице газеты «Идиот Хронот». Что еще на первой полосе газеты «Идиот Хронот»? Помилование за углом. После того, как он в течение нескольких долгих лет оказывался в тюрьме и выходил из нее, Шауль Кукулаев вышел из этого круга и стал социальным работником около 2 недель назад. Выяснилось, что он может получить помилование от президента страны, а его запись об уголовном прошлом будет стерта. В 2025 году было проверено 1500 прошений о помиловании, и только 15% из них касались тех заключенных, которые реально отбывают наказание. Более подробно статистика на 12-й странице газеты «Ширикадарева Вадья». И еще один заголовок. Ядерный кризис. Ну, в данном случае речь идет скорее о семечках. Семечках, которые есть в некоторых арбузах. И израильтяне меняют семечки, которые, в общем, местные арбузные семечки, на черные, которые привозят из Китая. Об этом это драматический материал на последней странице газеты «Идиот Хронот». Голосование зубами, ни больше, ни меньше. Такой вот заголовок. Первая полоса газеты «Арец». Здесь фотография в центре первой полосы. Семьи, которые стоят вчера в Тель-Авиве. Открываем дело 7.10, имеется в виду, разумеется, трагедии 7 октября 2023 года. Мирав Свирский о специальной публикации газеты «Арец». Игнорирование предупреждений. Это такой была политика Нетаньяху. Цангаукер и фрагмент беседы с ним, точнее говоря, фрагмент цитаты публикует журналист Бар Пелек. Так вот, пришло время задать серьезные вопросы, и правительству будет выдвинут счет. Министерство по делам национальной безопасности не использовало 100 миллионов шекелей для борьбы с преступностью в арабском секторе, пишет Йошуа Джош Брайнер. Хотя волна убийств в период пребывания Бен-Гвира на посту министра выросла значительным образом, 100 миллионов шекелей в этом году по-прежнему не были израсходованы. С 2022 года примерно треть бюджета, направленная на борьбу с насилием в арабском секторе, не было использована. Что еще на первой полосе газеты «Арец»? Материал «Равид Хехт». Опросы вызывают беспокойство. И также в лагере Айзенкота взаимное обвинение, которое сам ждет периода после праздников, пишет «Равид Хехт». Цели партии религиозных сионистов для предложения юридического переворота, пишет Йель Фридсон. Ограничение количества возможностей подачи исков и увеличение количества должностей, на которые будут назначены чиновники, пользующиеся доверием тех, кто находится у власти. Высший суд справедливости торпедировал попытку Трампа ограничить голосование по почте, но дал ему возможность сеять паранойю, так пишет Натанель Шлюмович на странице газеты «Арец».
Земельное управление Израиля, земельный фонд Израиля, точнее, еврейский национальный фонд, Керен, конечно, да, Керен Каем, это дал распоряжение о демонтаже, комплекса, который возник, воздвигли поселенцы неподалеку от Маждаль-Крум. Речь идет о некой, вот, то ли временных, то ли постоянных зданиях, которые были построены неподалеку от этого арабского населенного пункта в Галилее. Ну и еще один заголовок. Соединенные Штаты установили оружие в космосе, по крайней мере, в этом официально Вашингтон признался. Китай, в свою очередь, отреагировал так. Они готовятся к войне. И об этом публикация на странице газеты «Арец». Публикация и перепечатка издания «Guardian». 7 часов 21 минута в Израиле. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. А пауза у нас тематическая. Скандал вокруг тура Эда Ширана и отстранение от тура для начала рэпера Маклмора, который высказывался против Израиля и в поддержку палестинцев. Так вот, продолжение тура на разогреве у Эда Ширана выступать не будет. Параллельно с этим артисты покинули тур после отстранения Маклмора из-за его высказывания. Сам Эд Ширан сказал, что решение исключить Маклмора из тура принял промоутер. При этом другие музыканты сказали, что с Эдом Шираном дальше Шираном выступать не будут. Так или иначе скандал вокруг продолжения тура, есть некие проблемы. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Давайте послушаем фрагмент композиции Эда Ширана «Shape of You».

0: love you.
1: Да, посмотрим, как будет выглядеть тур Эда Ширана и что там будет дальше. Пока несколько заголовков, касающихся, в общем, сложностей в жизни зарубежных артистов, скажем так, хоть и весьма популярных и в Израиле тоже, а еще несколько материалов на страницах газет. О политике и прочем мы поговорим более подробно в следующем часе, а пока что вот о чем заголовок, который мы уже упоминали, материал обозревателя по вопросу образования Ноама Дабуля Двира на страницах газеты «Исраэль Айом». Экзамены, те самые ПИЗа, где израильские ученики показали себя не в лучшем виде, содержат не только аспекты оценок, но и разные другие, связанные с системой образования. За оценками ПИЗа, что скрывают эти оценки, пренебрежение в отношении школы, но довольны жизнью. Израильские ученики провалились на международных экзаменах, но это не все. Данные показывают, данные есть в отчете и другие, которые, в общем, вызывают определенную тревогу. Израиль на втором месте находится по ощущениям школьников, что школа — это просто пустая трата времени. Ну, в общем, мне, правда, почему-то кажется, что это не столько школьников вина, сколько, наверное, системы, но это, в общем, такой длинный разговор. Так или иначе, учеников часто в школе не бывает, а родители не очень часто вмешиваются в учебный процесс. Немного статистики, достижения учащихся учеников израильских в отношении показывают, что касается получения в социальных сетях информации, которые могут расцениваться как которая может нанести ущерб, на 56 баллов ниже, например, чем в других странах. 63% учеников в Израиле сказали, что их родители или кто-то из членов семьи задает им вопросы о том, что они делают в школе, по крайней мере, раз в неделю. А что еще? Довольны жизнью. В Израиле 30% учеников сказали, что они довольны жизнью. Средний показатель по странам ОСР, ОСИДИ 16%. При этом в странах ОСИДИ, ОСР парни более довольны жизнью, чем девушки. Но в Израиле, правда, таких гендерных различий не наблюдается. Родители меньше вмешиваются в учебный процесс детей. Ученики сказали, что их родители или кто-то из членов их семьи спрашивают по меньшей мере раз в неделю, что они делали в школе. В Израиле таких 63%, по странам ОСР 71%. Но у мальчиков, в общем, это происходит реже, чем у девочек. А среди учеников национально-религиозных школ это ниже, чем реже, видимо, спрашивают, да, чем у учеников в обычных государственных школах, в общем, светских, так называемых, не очень понятно тут сформулировано. Так или иначе, только 39% израильских школьников сообщили о том, что их родители беседуют с ними о их, так сказать, образовательном будущем. Это все данные отчета ПИЗа. В ОСР таких 52%. В Израиле сообщили о том, что по меньшей мере раз в неделю, в две недели они отсутствуют. В неделю перед экзаменом 37% в Израиле и 22% в странах ОСР. 45% израильских учеников сказали, что они пропустили хотя бы один урок в странах ОСИДИ, таких 24%. Ну, а 63% израильских школьников говорят, что они в школу опаздывают. Ну, в общем, таких в странах ОСИДИ 50%. Вот такие данные. Что касается уровня любознательности, то наиболее любознательные девочки, представительницы ультраортодоксальной ортодоксального сектора, а наименее любознательные мальчики, которые говорят по-арабски. Вот такая школьная статистика. И еще одна статистика, немного из другой сферы, но тоже, так сказать, относящаяся к жизни, так или иначе. 250 миллионов шекелей штрафа не улучшили работу израильских автобусных компаний. На эту сумму... В 2025 году такая сумма штрафов была вызвана опозданиями, задержками, вообще отсутствием автобусов в неких случаях. Но все эти штрафы относительно тех субсидий, которые автобусные компании получают от государства, это, видимо, мелочи, но и они недостаточно вкладывают в улучшение работы общественного транспорта. А финансирование государственного общественного транспорта в Израиле по странам OECD самое, пожалуй, одно из самых высоких, где-то 85%, это 17 миллиардов 600 миллионов шекелей в 2026 году, по крайней мере, 13 миллиардов вкладывается в работу автобусов, но на самом деле обслуживание автобусных компаний, в общем, прекрасно всем известно, в кавычках или без кавычек. 40% автобусы либо опаздывают, либо вообще на автобусную остановку не приезжают. Вот такая статистика. Кстати говоря, сегодня у нас в 10 утра в программе «Доброе утро» к нам придет в гости Макс Мороговский, глава общественной организации «Техбура Бедер Ахшелан», ну и мы с ним будем говорить о будущем общественного транспорта, о том, кстати, нужен ли Израилю метрополитен в таком вот каком-то полноценном виде, и вообще о том, что может водитель заставить водителей оставить машину дома. И еще один заголовок, касается он инфляции, прежде чем мы поговорим с нашим первым собеседников, инфляция осталась на уровне 1.5%, а вот цены на квартиры, которые, так сказать, на вторичном рынке снижаются. Индекс потребительских цен в августе вырос на 0.7%, но уровень годовой инфляции не изменился. Немного цен на квартиры выросли в июне-июле, примерно 0.2%, но в целом есть такое вообще годовое снижение. Впервые был опубликован индекс цен на квартиры на вторичном рынке. Цены снизились за квартал на 1.2%. Вот такая статистика. Мы более подробно о том поговорим, что она означает в следующем часе нашей программы «Тема дня». Но для начала мы поговорим с нашим первым собеседником.
0: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
1: Да, это будет завтра, а сейчас мы поговорим о Таиланде, о том, как складываются отношения между израильскими туристами и этой страной. Таиланд официально предупреждает, поведение израильтян в нашей стране может привести к ухудшению отношений. У нас в эфире Имри Кальман, представитель Министерства туризма Таиланда в Израиле. Имри Кальман, нацик Мисрада Тейрушель Таиланд в Израиле. Шалом лехо, бокер тов. אנחנו רואים בתקשורת על כך שתאילנד מזהירה ההתנהגות הישראלים במדינתנו תוביל לפגיעה ביחסים. במה מדובר ואיך הגענו בכלל לדיבורים כאלה?
2: שאלה מצוינת, וצריך להסתכל על כמה גורמים שמשפיעים על האירוע הזה במקביל. דבר ראשון, חשוב לציין, עלייה משמעותית של מספר התיירים מישראל לתאילנד. בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על עליות של 40% מדי שנה, ומדובר בצמיחה גדולה שקורית במקביל לזה שממרבית מדינות העולם יש ירידה במספר התיירים, ולכן התייר הישראלי יותר מורגש ברחובות. דבר שני, זה שיש, כמו שאנחנו מכירים, תיירים מישראל, וכמו שיש אגב תיירים מכל מדינות העולם, שעושים בושות, שלא מתנהגים בהתאם לתרבות המקומית. יש הרבה ישראלים ומשפחות ישראליות שבוחרות היום בתאילנד, אחרי שטורקיה ירדה מהמפה של התיירות, והם לא בהכרח עשו את ההתאמות התרבותיות של איך מתנהגים במדינה כמו תאילנד מבחינת הדת המקומית, הבודהיזם, ואנחנו שמים לב לזה שזה מייצר חיכוכים במקומות מסוימים שבהם יש התנהגות שהיא לא הולמת. והדבר השלישי ואולי חשוב מכל, יש פה קמפיין מאוד גדול של מדינות מבחוץ לתאילנד שמשקיעות הרבה מאוד כסף כדי שבכל פעם שבתקשורת התאילנדית יהיה משהו שקשור לישראל, מתחת לאותה כתבה יופיעו מאות ואלפים של תגובות שכל מטרתם היא להסיט את דעת הקהל הציבורית בתאילנד כנגד הישראלים.
1: אני מתאגן ונמשיך ברשותך. סיטואציה כתורי מי פרישלי כגדה יש פרדסטריג'ני אפיציאלני או о возможном ударе по отношениях между странами вызвано несколькими факторами. Во-первых, туризм из Израиля в Таиланд значительно вырос, примерно на 40%, при том, что число туристов из других стран снизилось по целому ряду причин. При этом есть туристы, которые действительно израильские, которые плохо себя ведут. Многие воспринимают Таиланд как альтернативу Турции, при этом не делают соответствующую поправку на местную культуру, на местные нравы, а здесь все это выглядит несколько по-другому. Ну и третье, есть компания, которая направляется из других стран. Каждый раз, когда в социальных сетях появляется какой-нибудь пост или ролик, характеризующие или иллюстрирующие плохое поведение израильских туристов, появляются сотни и тысячи комментариев, цель которых одна – заняться подстрекательством в отношении израильтян, и иногда это приводит к определенным результатам. Клюма, коль шло, что говорим, мимаэле, мы шпием, и анахну магиим лихах, ше, магиим ли мацав, ше ашигра шелану бетайленд, руцайль дебэрэд, להיפגש עם גורמים רשמיים, לא רוצים לראות אותה?
2: אני ראיתי את הפרסום הזה, אני הייתי קצת נזהר בכמה שהפרסום הזה כרגע משקף את המציאות, כי מאחוריו באמת ממה שנראה יש פנייה של השגרירות ברצון לתאם פגישה, ובשלב הזה הפגישה עדיין לא תואמה. וצריך לראות לאן זה מוביל. צריך להבין שראש הממשלה התאילנדי הוא פוליטיקאי, והוא קשוב לקולות הציבור, והוא כנראה פועל גם בצורה שהיא כמו כל פוליטיקאי, לא רוצה לעצבן את הבוחרים שלו. וכרגע בציבור התאילנדי, לפחות מה שנראה ברשתות ובסקרים שהם עושים, היחסים עם ישראל נמצאים כרגע באיזושהי רגישות. מהצד של משרד התיירות התאילנדי, אני יכול להגיד לך, כנציג של המשרד שלהם, ההשקעה בישראל לא ירדה, והמוטיבציה שלהם להמשיך להביא תיירים מישראל לא ירדה, ואפילו, אני אגיד לך, עלתה יותר ממה שהייתה, מכיוון שהמצב הוא רגיש ויש רצון. אנחנו צריכים במקביל להעביר את המסר של איך להתנהג בתרבות הבודהיסטית ואיך להתנהג בתיילנד. אנחנו צריכים גם במדינת ישראל עצמה לעשות חושבים מה קורה פה. יש גל אנטישמיות שאנחנו ככל הנראה לא פגשנו אותו מימי 1939 ו-40. אנחנו לא ראינו גל אנטישמיות כל כך גדול שכרגע מתגבר בהרבה מקומות בעולם, גם במקומות כמו תאילנד, ומדינת ישראל ביחד עם הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית צריכים לעשות חושבים איך אנחנו מגיבים למצב הזה שנוצר היום.
1: אני מתאגן ותהיה עוד שאלה בשבילך. Я задал вопрос относительно той встречи, которую просила посол Израиля в Таиланде с официальными лицами, с главой правительства, но встречи этой пока нет. Мой собеседник говорит о том, что я бы к этим публикациям относился несколько осторожно, не то чтобы эту встречу, скажем так, отклонили совсем, но действительно встречи этой пока нет. Премьер-министр Таиланда, он политик, не как любой другой политик, который хочет оставаться в главе он страны, он прислушивается к мнениям своих граждан. Опросы, которые проводят в Таиланде, в последнее время показывают, в общем, рост неприятия израильских туристов. При этом, если мы говорим об официальных структурах, а мой собеседник представляет Министерство туризма Таиланда, так вот, инвестиции в израильских туристов не снизились, израильских туристов по-прежнему, вот, сказать, на туристическом уровне ждут, ну, проводятся определенные разъяснительные работы, потому что, в общем, нужно понимать, что мы едем в буддийскую страну, отношения там немного другие, есть не только буддисты, есть и...

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
4: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
5: В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Центральная избирательная комиссия начнет сегодня рассматривать ходатайство об отстранении партий и кандидатов от участия в выборах в Кнессет. Ликуд требует запретить участие арабских партий. Заместитель председателя комиссии от имени Ликуда, адвокат Илам Бомбах, заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что к заявлениям о дисквалификации приложены многочисленные, по его словам, однозначные доказательства, соответствующие требованиям закона. В отношении партии РААМ он утверждает, что речь идет об объективных доказательствах, в том числе связанных с деятельностью организации, созданной партией, которая, по его словам, занимается вооружением и финансированием террористических организаций. Корреспондент КАН Яара Шапира отмечает, что у коалиции есть большинство в Центральной избирательной комиссии, поэтому ожидается, что требования о дисквалификации арабских партий будут поддержаны. Это, вероятно, приведет к подаче апелляции в Верховный суд. В то же время организация «Зулат» за равенство и права человека подала в Центральную избирательную комиссию ходатайство о запрете участия партий «Отсма Яудит» и «Ациунут Адатит». Глава организации, бывший председатель партии Мерет Зеава Гальон, заявила, что требования о дисквалификации арабских партий продиктованы расизмом и политическими мотивами. По словам Гальон, это политический проект, цель которого в первую очередь удержать арабских избирателей от участия в выборах, а также помешать партиям блока перемен включить арабские партии в будущую коалицию. Она обвинила Ликуд и коалицию в продвижении этой инициативы и заявила, что входящие в коалицию являются последователями идеи Равина Каана, включая Ациунут Адатит, во главе со Смотричем. Цааль и Шабак ликвидировали вчера на юге сектора Газа командира бригады Рафиаха в военном крыле Хамаса Наэля Абу Убейда, известного как Абу Атия. В Цааль заявили, что он занимался подготовкой террористических атак и восстановлением боевого потенциала бригады Рафиаха, которая понесла тяжелые потери в ходе войны. Премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац в совместном заявлении подчеркнули, что ни один террорист не обладает неприкосновенностью и что Хамаса в секторе Газа не будет. По сообщениям палестинских источников, в результате удара в районе Хан-Юниса также погибла 8-летняя девочка и еще 14 человек получили ранения. Совет Безопасности ООН, минувшей ночью, обсудил ситуацию вокруг войны с хуситами. Представитель США заявила, что действия движения угрожают региональной стабильности. После недавних атак американские власти призвали граждан США пересмотреть поездки в Саудовскую Аравию. Тем временем Организация исламского сотрудничества осудила вчерашнюю атаку хуситов в направлении Мекки, хотя сами повстанцы отрицают, что стояли за ней. Йеменский военный источник сообщил, что за последние сутки хуситы вырыли в горах, возвышающихся над проливом Баб-эн-Мандеб, окопы и заминировали морской путь большим количеством мин. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс и обозреватель КАН Итамар Маргалит. Скандал в политической системе вызвал созданный с помощью искусственного интеллекта предвыборный видеоролик партии Ациунут Адатит. На видео руководитель судебной системы, председатель Верховного суда и юридический советник правительства изображены в унизительном виде. Их будто тащат по дороге во время демонстрации. Высокопоставленный министр правительства резко раскритиковал ролик, заявив, что подобные материалы недопустимы. По его словам, судебную систему можно критиковать по существу, не прибегая к унизительным образам. Сам министр также критически относится к правоохранительной системе. Как сообщила корреспондент КАН Тамар Альмок, несмотря на уже поданное требование начать расследование по подозрению в подстрекательстве к насилию, юридические источники считают, что расследование открыто не будет. По их оценке, ролик носит проблемный характер, однако не дает достаточных оснований для уголовного расследования. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 9 часов. Доброго дня! Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: Доброе утро, 8 часов и 6 минут в Израиле. Второй час программы «Тема дня» на волнах радиостанции «Канрека». У микрофона я, Олег Клоц. В Газе вчера вечером был ликвидирован командир бригады Рафеха через несколько дней после того, как Цаэль и Шабак ликвидировали командира бригады Хан-Юнуса. Важный день для судебной системы Израиля. После нескольких месяцев ожидания новые судьи принесли присягу. 79 судей принесли вчера присягу. Это произошло после долгих месяцев, если не лет, противостояния между министром юстиции и главой Верховного суда. Индекс потребительских цен за август вырос в соответствии с прогнозами, но инфляция осталась без изменений. Эти и другие темы в течение ближайшего часа, но начнем мы с источников в регионе, которые подтверждают, между Израилем и Саудовской Аравией ведутся переговоры. Об этих переговорах, о том, к чему они могут привести, мы беседуем с автором материала в издании «Исраэль Айом», обозревателем по вопросам внешней политики этой газеты и бывшим командиром Галей Цааль Дани Закин. Дани Закин, пошел на Медини Бейсраэль Айом, Мефикат Грицали, Шава Шором, Михаил Вокертов.
1: Вокертов, Олег.
0: А знаем Тива Магаим, Шикаям Бейн Исраэль Саудия Карега?
1: Медувар бе пния Саудит, айта бе софа шаву, дырах мифкедет Сентку, мифкедет Сентку мягадет бетоха кешер им бецем кол הצבאות באזור, הצבאות המתונים, נקרא לזה. ודרכה הייתה הפתיעה הראשונה של הסעודים לסיוע, כאשר הם הבינו שהחות'ים בתימן מצליחים לכבוש את כל האזורים ששולטים על מצר באב אל-מנדב, וגם יורים אליהם אל תוך סעודיה עצמה. אז באה פנייה לישראל, והכיוון העיקרי הוא בקשה לסיוע בהיבט ההגנתי מפני הטילים שיורים החות'ים אל מתקנים אסטרטגיים, אל חלק מהערים שלהם, וישראל כזכור היא המדינה אולי בכל העולם המוצלחת ביותר מבחינת הגנה אווירית מפני טילים. זה מתרחש כאמור דרך, בוא נגיד שלפחות בהתחלה זה היה דרך מפקדת צנטקום, הקשר הוא קצת יותר ישיר אחר כך.
0: למה בעצם לסעודים לפנות לישראל? יש להם ברית הגנה כל כך גרנדיוזי ומוצלח. למה לא לטורקיה ולא לפקיסטן?
1: גרנדיוזי, לא מוצלח.
0: לא מוצלח.
1: הברית הזו היא ברית חדשה יחסית. אמנם הייתה להם ברית גם קודם עם פקיסטן. היא נחתמה גם עם טורקיה בהסכם משולש ממש לפני כמה שבועות, אבל שתי המדינות האלה לא באמת רוצות או יכולות לבוא לעזור לה כפי שישראל יכולה. הם הכזיבו, הם אמרו מפורשות, הם אמרו אולי ננסה לתווך, אולי ננסה לסייע, אבל לא באמת סיוע צבאי כמו שנכתב בהסכם עצמו. ולסעודים אין עוד הרבה ברירות למי לפנות בהקשר הזה, חוץ מהאמריקאים שנמצאים וישראל.
0: עכשיו, לאן זה יכול להגיע? או שזה ייצר בעברת מידע, בשיתוף פעולה צבאי אולי בצורה זו או אחרת, אבל חוץ מזה, זה לא אפשיל למשהו יותר גדול.
1: אולי כן, אנחנו לא יודעים להגיד את זה. זה תלוי עד כמה הסעודים יהיו נואשים. כרגע בשלב הזה יש עברת מידע מודיעיני ועוד כמה דברים כנראה. כאמור בהיבט ההגנתי על סעודיה, על מתקנים אסטרטגיים. ואני לא חושב שישראל תשלח חיילים כדי להגן על סעודיה, אבל יש גם אפשרויות תוספות אחרות. אני רוצה להזכיר שבאוגוסט 25 ישראל הפציצה בתימן עצמה וחיסלה את ראש הממשלה של החות'ים ועוד כמה וכמה בכירים ביטחוניים. יש לישראל את היכולות והסעודים ישמחו מאוד להשתמש בזה. השאלה הגדולה היא מה הלאה מבחינה מדינית מול הסעודים, כלומר האם זה יביא לסוג של הפשרה, סוג של קידום, אותה תוכנית ב-23 כמעט והבשילה להכניס את סעודיה לתוך הסכמי אברהם.
0: האם פרסומים בעניין זה, פרסומים על כך שאיראן דוחפת את מדינות המפרץ לכיוון ישראל, על כך שבעצם על מה שדיברנו עכשיו, שאנחנו יכולים להגיע להסכם, יכולים לגרום לכך, אתה יודע, שבפן הפומבי, כפי שקרה כבר לא פעם ולא פעמיים, גם מדינות המפרץ ומדינות אחרות, הם יגידו, לא, אין לנו שום דבר חוץ מהשיתוף פעולה הצבאי אולי, וגם זה לא בהכרח.
1: ברמה האסטרטגית, אם מסתכלים על תמונת המצב, בעצם היכולת של ישראל לעמוד מול איראן היא זו שהביאה בעבר להסכמי אברהם, כלומר להסכמים עם המפרציות, בחריין והאמירויות, וכן כמובן עם מרוקו אחר כך. זה ללא ספק הביטוי של ההתעקשות הישראלית לעמוד מול איראן, להיאבק בה ובעצם בכך להראות למדינות המפרץ שיש מי שיעמוד מול הבריון האזורי. במקרה הזה זה עוד יותר מובהק. כלומר, האמריקאים, הצלחנו לצרף את האמריקאים למלחמה הזו, גם לפני שנה ורבע במבצע הראשון עם תל אביב, וגם עכשיו כמובן במלחמה. אנחנו אלה שתקפנו שם באיראן ביחד עם האמריקאים, וכרגע בשלב הזה, מכיוון שהאמריקאים נמצאים באזור, אבל לא מספקים הרבה יותר מאשר הגנה להורמוז, ישראל היא ברור לגמרי שהיא ברירה מועדפת, לפחות מבחינת היכולות שלה. האם הסעודים יוכלו לעשות את הצעדים המדיניים כלפי ישראל? זה עדיין לא ברור. כן ברור לגמרי שהם מבינים שמבחינה ביטחונית בוודאי, ומבחינת יכולות הגנה כאמור על כל האזור, מודיעין והגנות אחרות, אין ספק שישראל היא זו שיכולה לספק את הסחורה. אני לא בטוח שמוחמד בן סלמן יכול בשלב הזה, גם מבחינת תמיכה פנימית, להתקדם מדינית לכיוונה של ישראל. נראה לי שבשלב הזה, לפחות עד הבחירות, זה יהיה רק בהיבטים הצבאיים שדיברנו עליהם.
0: דני זקן, פרשן מדיני בישראל היום, מפקד גלי צהל לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה, לבוקר טוב.
0: יום טוב. Я переведу суть нашего разговора с Дани Закиным. Он говорит следующее. Саудовская Аравия обратилась через Центком, центральное командование, к Израилю. Израиль, то есть это командование ответственно за координацию с представителями стран умеренных о том, что им необходима помощь в борьбе с хуситами. Израиль, потому что хуситы продвигаются в районе Баб-эль-Мандеб, обстреливают территорию королевства. И Израиль именно та страна, которая может помочь. У Израиля есть лучшая защита от воздушных ударов в регионе. При этом развединформация — это, в общем, то, чем Израиль помогает сейчас. Контакты сначала были через Сентком. Постепенно, может быть, они стали немного более прямыми. В ответ на вопрос о том, зачем Саудовская Аравия обращается к Израилю, ведь у них есть такой грандиозный, прекрасный, тройственный союз с Турцией и Пакистаном. Союз этот грандиозный, говорит мой собеседник, но он, в общем, не работает. С одной стороны, это какой-то свежий союз, и там нет координации, хотя раньше были контакты с Пакистаном. С другой, ни та, ни другая страна, то есть ни Турция, ни Пакистан не выражают особого желания влезать в военное противостояние, погружаться в военное противостояние с хуситами. Они сказали о том, что, может быть, мы займемся посредническими услугами, но не более того. Что же касается перспектив, выйдет ли что-то из этих контактов на военном уровне больше, чем контакты на уровне обмена информацией, может быть, что-то в политическом плане, может быть, говорит мой собеседник, но это трудно предсказать. Смотрите, говорит он, соглашение Авраама и то, что в эти соглашения входит Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко присоединилось позже. В общем, одной из основных причин было то, что Израиль, по сути, единственный игрок в регионе, который может противостоять иранской угрозе. Мой собеседник напоминает, что в августе 2025 года Израиль нанес удар по хуситским позициям. Тогда был убит глава правительства хуситов. Ну и, собственно, Соединенные Штаты пока что ничего не предоставляют, кроме защиты Ормузского пролива. А Израиль может многое. Контакты с Израилем очень важны для стран залива. И отсюда публикации того, что Иран толкает страны залива вновь в объятия Израиля. Что же касается Саудовской Аравии, и может ли из этого созреть какой-то политический мир, может быть, или какие-то вообще договоренности более глобальные, мой собеседник говорит, что, по его мнению, МБС, то есть руководитель на практике, собственно, Саудовской Аравии, пока не готов к тому, чтобы заключать мирный договор с точки зрения разных политических обстоятельств и с точки зрения собственной популярности, но контакты, безусловно, будут нарастать. И вот нынешняя ситуация, связанная с хуситским кризисом, это тому явное подтверждение. Это был Дани Закин, политический обозреватель из Исраэль Айом, бывший командир Галицаль, а мы продолжим тему вооруженного противостояния, поговорим мы с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Давид, доброе утро.
2: Олег, доброе утро.
0: С вашей точки зрения, как выглядят контакты между Саудовской Аравией и Израилем? Понятно, что Израиль вряд ли отправится, израильские военнослужащие вряд ли отправятся воевать с хуситами на территории Йемена и возле границы Саудовской Аравии, но, в общем, разведданные предоставляются.
2: Разведданные, по всей видимости, предоставляются. И здесь нужно учитывать, что в последнее время, ну, собственно, с того момента, как хуситы впервые атаковали Израиль, они стали гораздо более приоритетным направлением для израильских разведслужб. Это и Оман, и Моссад. Соответственно, больше ресурсов выделялось на разведку хуситских объектов, хуситского руководства и так далее.
0: То есть вот вообще, Давид, я вас немного просто перебью, только добавлю, что когда начались вообще угрозы со стороны хуситов, начались первые обстрелы израильской территории, было ощущение, что про хуситов, кроме названия, ну не то, что мало что знали, но внимание им уделяли, в общем, в шкале приоритетов они занимали далеко не первое место.
2: Естественно, приоритетно был Иран, была Хизбалла, был Хамас. Хуситов на самом деле не то, чтобы хуситов забывали, но просто ресурсы и бюджет, причем ресурсы это не только бюджет, это и кадры, они в целом ограничены, очевидно были, что более явные угрозы. Но я хочу обратить внимание на то, что системы ПВО, которые базировались около Эйлата последние годы, еще до войны, во многом находились там, и в частности «Железный купол», не только ради отражения обстрелов Синайского полуострова, но с учетом хуситской угрозы. И после хуситских ударов дальнобойных по Саудовской Аравии и Эмиратам в последние годы, еще перед войной, понимали, что они могут запустить и по Израилю. Что-нибудь это в итоге произошло. Так вот, хуситы стали довольно приоритетным направлением, и результаты, в том числе ликвидации высокопоставленных командиров и членов руководства, намекают на то, что Израиль неплохо преуспел в сборе разведывательной информации. К саудовцам одна из саудовских проблем во время боевых действий – это не то, что у них не хватает качественной военной техники. Техники у них, в частности, боевых самолетов, причем самых продвинутых, четвертого поколения, позавидовать может почти любая страна мира. Но у саудовцев проблемы с организацией дела, в частности, закрытием огневых циклов, использование разведданных в режиме реального времени, вообще получением разведданных. Тот факт, что они поссорились с Эмиратами, как раз бьет по ним, потому что Эмираты в этом деле были сильнее, отличились в этом 2015 году.
0: Они не то чтобы поссорились, они просто воевали друг с другом. Понятно, что Эмираты войну эти быстро прекратили, потому что, что называется, лег уход, да, то есть сил у Саудовской Аравии больше. Но в итоге-то можно ли сказать, что саудовцы просто, ну, как бы, если мы посмотрим более в перспективе на происходящее, саудовцы воевать не очень умеют, или не сильно научились за эти годы?
2: Это безусловно так, но я бы хотел тут немного вас поправить. Они все же прямо с Эмиратами не то чтобы воевали. Воевали саудовцы и просаудовские силы с проэмиратскими силами военные Эмиратов вот прям в боевых действиях не участвовали, и прям под удар саудовцы все же не попадали, насколько мне известно. Ну и надо сказать, что сами Эмираты не решились на авантюру, они хотели по большому счету отделить Южный Йемен вместе с южноеменскими товарищами, почему-то не просчитав саудовской реакции. Ну а саудовцы, кстати, в результате этой почти бескровной и быстрой победы над южноеменскими сепаратистами, по всей видимости, почивали на лаврах и не лучшим образом организовали своих прокси и не лучшим образом подготовились к войне с хуситами, которую они сами фактически начали. Они ведь, не допустив посадки, не так давно это было, иранского самолета в Сане, причем сделали это дважды, по сути, спровоцировали хуситов на боевые действия. А что удивительно, 4 года до этого саудовцы по подобным поводам хуситам не мешали. Соответственно, я, например, предположил, что саудовцы готовы к противостоянию с хуситами и хотят его. Как оказалось, их подготовка, и в частности подготовка прокси, оказалась недолжной. Ну а Эмиратов у них нет в качестве союзника, Эмираты были более профессиональны. И яркий пример тому, что саудовцы не способны использовать с максимальной эффективностью свою авиацию, состоящую из истребителей F-15 и «Тайфун» в количестве сотен единиц, потому что не одни лишь самолеты решают задачу. Чтобы авиация была эффективной, она должна действовать как механизм. Это и разведка, это и целеуказание, это и возможность наземных служб обеспечить огромное количество вылетов. Для сравнения, самые старые израильские F-15 производства 70-х годов в начале войны с Ираном умудрялись летать в Иран до 4 раз. То есть пилоты иногда совершали 3 боевых вылета в день, а самолеты, старенький самолет 70-х годов, совершал 4 вылета. У саудовцев из того, что мы видим, по-моему, и один вылет на 2 самолета — это иногда большое достижение в день. Соответственно, им нужно срочно предпринимать те или иные меры. И не зря мы видим обращение к Израилю и поездку саудовского кронпринца в Египет.
0: Кстати говоря, встреча начальника генерального штаба с командирами стран, арабских стран неких, на неком горнолыжном курорте. Что, в общем, можно сказать об этой встрече, кроме самого факта его проведения?
2: Мы знаем о ней из утечек, традиционных для наших дней, Эксиос и другие. В беседе вроде бы участвовали представители всех стран Персидского залива, кроме Омана, если я не ошибаюсь. То есть Катар, Бахрейн, Кувейт, Эмираты, саудовцы, естественно, Иордан.
0: Представители Омана в это время пилили армуз вместе с иранскими партнерами.
2: Да, насколько я может, не уверен, что я точно перечислил список, но, скорее всего, это так, что это плюс иорданцы и плюс египтяне. Насколько я понимаю, именно на этой встрече мог быть завязан особенно тесный контакт между Замиром и его саудовским коллегой при посредничестве и при организационных усилиях главы Центрального командования Соединенных Штатов адмирала Купера. Насколько я понимаю, услышали от американцев кое-что, обменивались впечатлениями о том, что можно и нужно предпринять против Ирана. И, конечно же, по хуситскому вопросу, безусловно, можно сказать, что я могу предположить, что я не знаю, что контакты между Израилем и саудовцами осуществляются и не только по этому каналу и в рамках этой встречи. В свое время неоднократно были сообщения о том, например, что глава Моссада, это еще в быт Йоси Коэна, затем и Барне, естественно, посещали саудовцев, и по каналам Моссада это общение продолжалось и всегда было достаточно тесным. Но о каналах Моссада, если нет специального умысла и совершенно специального слива, мы, как правило, либо не узнаем ничего, либо узнаем позже. Каналы Моссада, кроме, собственно, общения и договоренностей, это еще и возможность передачи какой-то реальной информации, если предположить, что Моссад усилил свои позиции в Йемене, а саудовцам это бы не помешало.
0: В итоге, если мы смотрим на карту, это последний вопрос относительно этого участка, так сказать, нашего Ближнего Востока, хуситы могут остановить движение судов в порт Эйлата опять?
2: Во-первых, они это могли по большому счету и раньше. То есть, скажем так, вроде бы в последнее время они объявили мораторий на атаку судов, идущих в Эйлат, но, как говорится, нема дурных, потому что все прекрасно понимают, что хуситы могут в любую секунду передумать, в любую секунду назначить израильским судном кого угодно. И поэтому, как насколько я понимаю, движения в порт Эйлата и так особенно не было, потому что страховки возросли, владельцы не хотят рисковать и зависеть от доброй воли и настроения хуситов. Мало ли что где случится, а вот внезапно или захватят судно, или атакуют. То есть сама по себе добрая воля хуситов, на мой взгляд, она не является залогом свободы судоходства. Соответственно, Эйлатский порт, если судить по открытой информации, ну, в общем-то, простаивал и простаивает. Сегодня чисто
0: немного
2: технически...
0: больше туда все-таки. Я слышал вчера репортаж наших коллег с радиостанции Канбет относительно... Правда, это касалось торговли автомобилями, но мы знаем, что многие автомобили китайские приходили туда. Так вот, возобновилось, в общем, туда привоз
2: автомобилей. Относительно, например, китайские, например, хуситы, по идее, хуситам и проиранским силам не с руки атаковать китайские суда. Предположим, китайский товар везут в Израиль, это своего рода, ну не скажу гарантия, но что-то в этом роде. Так вот, сейчас, по большому счету, ничего не изменилось. Изменилось возможности хуситов. Теперь им просто гораздо легче и удобнее контролировать судоходство и атаковать суда. Но если у них нет желания, они пропустят судно из Китая в Израиль. Понятно. А если у них этого желания возникало и раньше, они все равно представляли опасность. Поэтому я не скажу, что здесь изменилось что-то с политической точки зрения. С военной, безусловно, сегодня можно из полевого орудия препятствовать судоходству, а раньше нужно было сложную иранскую противокорабельную ракету запускать.
0: Хорошо. Газа. Два слова о том, что там происходит. Вчера вечером Цаали Шабак ликвидировали командира батальона Рафиеха. За пару дней до этого был ликвидирован командир батальона Хан-Юнеса. Что из себя представляют эти боевые единицы? И насколько те, кто был ликвидирован, это, так сказать, старые кадры или это новоназначенные персонажи?
2: Тут важная поправка. Были за последние 5 дней с прошлого четверга было ликвидировано 2 комбрига. Ликвидированы вчера комбриг Рафиаха, а заодно и глава оперативного отдела, оперативного управления Хамаса. Хан-Юнеса тоже был комбриг, а вот между ними был на этой неделе вначале ликвидирован комбат из Джебали. Комбриги в Хамасе, а всего бригаду Хамаса 5. Это своего рода мини-военные округа. И люди, которые занимают этот пост, автоматически являются глубоко сверху в топ-десятке высшего военного руководства Хамаса, особенно если совмещают посты. Все комбриги были уничтожены, первичные, которые были на начало 7 октября, на начало войны были уничтожены по ходу войны. Последним был тот самый Азадин Хадад, который из комбрига перешел в главной бригады города Газы, которая, например, в 2 раза по численности изначально была больше той самой Рафиахской. Рафиахская 4,5 тысячи боевиков, газовская 9, к примеру. Так вот, Азадин Хадад был последний из уничтоженных комбригов, соответственно, все нынешние это уже новоназначенные, и были уничтожены 2 из 5 новоназначенных комбригов вот в такой короткий срок, а между ними комбат, батальонов 24 в Газе, и это тоже бы старший офицер. И тут на самом деле интересное, ну такое, я бы сказал, не совпадение, но слишком много высших командиров Хамаса было уничтожено, вернее не слишком, а вот прямо много, 3, в кратчайшие сроки, чего давным-давно не было. Объяснить это можно неким стечением обстоятельств, потому что регулярно уничтожаются командиры отделений, взводов и рот. А вот такой уровень высших командиров, вот тот, кто уничтожен вчера, это, скорее всего, 3-4 номер, четвертый максимум в иерархии Хамаса. Я задаюсь вопросом, или это просто развединформация поступила, а может быть это следствие того, что недавно захваченный глава службы безопасности Хамаса, которого подлечили и которого, насколько можно понимать, добросили, что-то интересное рассказал. Именно он по своей должности был ответственный за, в том числе, обеспечение безопасности членов высшего руководства Хамаса, но, может быть, его показания и не имеют отношения к тому, что мы сейчас обсуждаем.
0: Наш военный обозреватель Давид Шарп, давайте на этом остановимся. Спасибо и хорошего дня.
2: Спасибо, Олег, хорошего дня.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.IL, с нами в эфире. Габи, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Это еще не программа «Обратный отчет». Нет. Программа «Обратный отчет» будет завтра, но поговорим мы сегодня о разных политических аспектах нашей жизни. И начнем мы со вчерашнего выступления главы партии Амха Исраэль Офера Винтера. Давайте послушаем фрагмент.
5: מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח.
0: И чем же занимается глава правительства в своих очень сложных и важных обсуждениях? Он обсуждает то, как нейтрализовать партию Амха Исраэль. Его советники дают ему ужасные, неверные советы. Они не понимают, что происходит на местности. Они почуют себя результатами опросов, которые не отражают действительность, сказал Офер Винтер. Но надо сказать, что критика его касалась не только главы партии Ликуд, но и других политиков. Ну, давайте начнем с этого аспекта, так сказать, сложных взаимоотношений между Ликудом и партией Амха Исраэль.
4: Офер Винтер знает то, что знает сейчас, то, что, по крайней мере, публиковалось и, в общем-то, не опровергалось. В Ликуде приняли решение попытаться привести к ситуации, в которой Офер Винтер не проходит электоральный барьер, а желательно принимать самостоятельное решение покинуть предвыборную гонку. Это примерно то же самое, что Ликуд пытался и достаточно успешно сделал в 2019 году с партией тогда Нафтали Беннета и Айлет Шакет. Надо сказать, что это привело к достаточно печальным для Ликуда последствиям. Эта партия не прошла электоральный барьер, а Нетаньяу не смог сформировать коалицию затем. Почему-то уроки не извлечены, сейчас в Ликуде продолжают ту же самую тактику, пытаться нейтрализовать небольшие партии, которые находятся на правом фланге, вот в частности по поводу Офера Винтера. Теперь, в отличие от Беннета, который в 2019 году не выступал против Нетаньяу, действовал смиренно, наблюдая за тем, как день за днем его мандаты иссякают, Офер Винтер перешел в контратаку. Вот мы слышали, это была только часть выступления Офера Винтера перед его сторонниками. Помимо этого, он обвинил Нетаньяу в том, что, вернее говоря, обвинил Ликуд в том, что Ликуд направляет частных сыщиков для того, чтобы следить за депутатами от его партии. В Ликуде пригрозили иском.
0: За кандидатами.
4: В Ликуде пригрозили иском. Винтер полуизвинился за это обвинение. Короче говоря, судя по всему, в оставшиеся 43 дня до выборов мы будем свидетелем вот этой борьбы между Ликудом и Винтером, когда Винтер отмалчиваться не собирается и пытается таким образом отстоять те 4, 5, 6 по разным опросам мандатов, которые он набирает на данный момент.
0: Но на Ликуде Винтер не остановился, раздали, что называется, всем, да? От и Айзенкота, который плох, и от Либермана, который собирается, который сидит на трибуне и комментирует. Хотя, кстати говоря, в Ликуде, я так понимаю, высказывают предположение о том, что Винтер вообще с Либерманом объединится с партией «Нужного Израиля».
4: Не только в Ликуде, вообще в политической системе этот сценарий рассматривается как один из возможных. Некая ось Либермана, Винтера и Беннета, не знаю, насколько это реализуется, но такое предположение, безусловно, существует. Тем не менее, вчера Офер Винтер действительно высказался по поводу главы партии «Наш Дом Израиль», заявив, что намерения, которые декларирует Авигдор Либерман, победа над Хамасом и так далее, не коррелируют с теми политическими шагами, которые он собирается сделать. То есть этого нельзя добиться в союзе с демократами, например, заявил Офер Винтер и так далее. Короче говоря, Винтер исходит из того, что чем резче его атаки на политических противников, тем более заметной фигурой на политической сцене он является, и тем выше его шанс спастись, преодолеть электоральный барьер, привлечь к себе избирателей и тому подобное. Насколько это оправдано, мы увидим 27 октября.
0: Еще одна тема, которую мы хотели обсудить, это предвыборный ролик, который выпустила партия «Ценут и датит» о, ну, скажем так, проведении судебной реформы в том формате, в котором искусственный интеллект эту реформу выразил. В двух словах о самом ролике и о той реакции, которую он вызвал.
4: Ну, он этот ролик сопровождал публикацию программы юридической реформы партии «Ценут и датит». Надо сказать, что это уже второй раз, и перед прошлыми выборами «Ценут и датит» публиковала такую программу. Сейчас они публикуют программу «Продолжение». Сопровождался это достаточно резким, мягко говоря, роликом, где на демонстрации протеста против правительства принимает участие Ицхак Амит и, если не ошибаюсь, Галиба Равмяра, которых полиция насильственным образом вытаскивает с этих демонстраций. Короче говоря, видно, как тащат просто Ицхака Амита с улицы, где он принимает участие в митинге. Разумеется, этот ролик вызвал массу критики с самых разных сторон. Некий анонимный министр, высокопоставленный анонимный министр в правительстве заявил, что ролик недостойный, что критику можно публиковать в самой разной форме, озвучивать в самой разной форме, не обязательно в такой. Были призывы начать расследование в отношении Датит и Бецалеля Смотрича по поводу подстрекательств и так далее. Однако, по сообщению КАН, во всяком случае, в полиции исходит из того, что нету достаточных оснований для начала расследования. Я полагаю, что Бецалель Смотрич таким образом пытается побороться за голоса с партией «Отцма и Удит», если мы говорим о стиле, да, а не о содержании, то это скорее более соответствует стилю партии «Отцма и Удит», с которой Бецалель Смотрич борется за голоса, поскольку по последним опросам соотношение голосов между ними уже не такое большое, разрыв между ними не такой большой, как был раньше. Смотрич усиливается до 6 мандатов по опросу КАН. Отцма и Удит теряет мандат и находится в районе 8-7 мандатов. Короче говоря, там борьба идет очень, очень напряженная. Но я хочу обратить внимание на сопутствующее, так сказать, этому ролику. Этот план представлен как обязательный с точки зрения Смотрич для присоединения к правительству. То есть, по словам представителей партии «Ценут и датит», если этот план юридической реформы не будет утвержден, они в коалицию не войдут. Насколько это серьезно, не знаю. Вообще в этом списке...
0: То есть, с одной стороны, да, план юридической реформы ему не будет утвержден, не войдут в коалицию. С другой стороны, Фейгин, не дадут постминистра обороны, он не войдет в коалицию. Немного ли ультиматумов?
4: Много, много. Партии «Ценут и датит» исходят из того, что без них Нетаньяу коалицию не сформирует. Ну, пока, по крайней мере, по опросам Нетаньяу вообще коалицию сформировать не может. Но, опять-таки, это только опросы. В любом случае, Бецалель вообще прекрасно понимает, что без него в правом лагере не обойдутся и повышают. Ну, понятно, что это сейчас. Понятно, что когда дело дойдет до коалиционных переговоров, если такие состоятся, то все это будет, все это изменится. Но, тем не менее, надо отметить, что план юридической реформы представлен и, вероятно, будет обсуждаться.
0: Ну и напоследок, попытки премьер-министра Нетаньяу назначить министра внутренних дел закончились ничем, потому что выяснилось, что у нас, оказывается, не правительство переходного периода. Сложно, правда, поверить, что столь опытный политик, как нынешний глава партии Ликуд, об этом не знал, и поэтому никого назначать он не может.
4: Ну, вообще, довольно странная ситуация. Сначала премьер-министр Бенямин Нетаньяу пытается изменить бюджет, ведя переговоры с Яиром Лапидом, хотя о нуждах армии было известно до того, как Кнессет был распущен. Сейчас вдруг выясняется, что нам нужен министр внутренних дел, хотя это было известно достаточно давно, партия ШАС вышла из коалиции очень давно. Нельзя сейчас никого назначить, по крайней мере, так это интерпретируют юридические источники. Насколько Израиль сможет существовать без действующего министра внутренних дел, я думаю, что сможет. Но Нетаньяу в очередной раз столкнулся с тем, что правительство, как, несмотря на то, что оно функционирует, его возможности влиять на состав, назначать и так далее очень ограничены.
0: Габи Ольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.ua.l. Спасибо и до встречи завтра в программе «Обратный отчет».
4: Спасибо. Всего доброго, хорошего дня.
0: А завершая тему выборов, переходя к другой, мы только напомним очередное высказывание президента Израиля Ицхака Герцога. Он вчера присутствовал на церемонии назначения 79, если не ошибаюсь, судей в мировые суды и в окружные. И, в частности, он вновь призвал снизить накал страстей и подчеркнул, что и у внутренней политической борьбы есть свои границы. Мы находимся в период выборов, я снова и снова подчеркиваю, выборы — это не гражданская война, даже в видеороликах, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это никому не поможет, можно спорить по существу, нам суждено жить здесь вместе, и только вместе у нас есть общее будущее, сказал президент Герцог. А у нас в эфире адвокат Алекс Шмерлинг. Господин Шмерлинг, доброе утро.
6: Да.
0: Говорим мы о, как пишет ряд изданий, о важном дне для судебной системы Израиля. Новые судьи приносят свою присягу. Почему это, казалось бы, формальная вообще процедура привлекает такое большое политическое и юридическое внимание?
6: Ну, во-первых, начнем с того, что для нас непосредственных прямых потребителей или как минимум посредников этих потребителей этой важнейшей государственной услуги, а именно осуществление судебной власти, чрезвычайно важно, поэтому и на секунду

0: В странах Западной Европы, в Евросоюзе эта цифра в среднем примерно 22. То есть у нас в три раза, примерно в три раза меньше судей на единицу населения, чем в этих
1: То,
0: странах.
1: безусловно, сказывается на темпах
0: Сказывается на
1: рассмотрения дел,
0: качестве
1: на
0: осуществления,
1: качестве
0: не то, на
1: работы.
0: темпах и на качестве работы. Если судья в течение своего рабочего дня должен провести примерно 17 заседаний, то нередки случаи, особенно когда речь идет о продлении арестов, когда заседания судов затягиваются за полночь. Поэтому то, что сделал, я позволю себе наглость, скажем так, произнести критические, позволю себе критические высказывания в адрес министра юстиции. Министр юстиции Яир Левин на протяжении своей каденции дважды, скажем так, Ярив Левин, прошу прощения, Ярив Левин дважды нажимал на тормоза. Первый раз это было в самом начале его пребывание на посту, когда он в течение года отказывался созвать комиссию по назначению судей. И второй раз это было с января 25 года, практически до середины 26-го. Полтора года комиссия не созывалась. Исключительно потому, что у Ярива Львина есть свой взгляд на эту проблему. Он таким образом пытался заставить судебную систему, в частности, представителей Верховного суда в комиссии по назначению судей, пойти ему навстречу во всем, что касается назначения судей Верховного суда. Кстати сказать, Верховный суд на сегодня остался в составе 11 человек вместо 15, там не хватает четверых, это почти треть. И проблема эта явно не будет решена в нынешнюю каденцию, и вряд ли будет решена сразу после предстоящих выборов.
1: Надо сказать, что вчерашнее назначение в итоге стало возможным после решения того самого высшего суда справедливости, который обязал министра
0: Совершенно верно.
1: юстиции.
0: И он стоял скалой и вообще отказывался это сделать до тех пор, пока Верховный суд Багац не вынес дважды не вынес постановление, обязывающее его созвать комиссию по назначению судей. Сначала он назначил судей только в суды по транспортным преступлениям и по делам о несовершеннолетних. И только после вынесения второго решения было принято решение о том, чтобы он все-таки созвал комиссию, которая назначила судей, например, в окружной суд Бейершевы, это мой родной суд, вот тут вот у меня, неподалеку, в котором не хватало четверти в составе суда. Кстати сказать, 30 вакансий до сих пор не заполнены из тех... То есть на протяжении вот всего этого длительного периода судебная система работала, скажем так, когда мне не хватало примерно больше, чем 10%. И судьи, как я уже говорил, вынуждены рассматривать по 15-17 дел. У каждого судьи на столе лежит порядка 600 дел, которые он рассматривает, скажем так, у него находится на рассмотрении. Это совершенно немыслимая нагрузка, которая, вне всякого сомнения, влияет непосредственно на качество разбирательства. А не будем забывать, на суде лежит колоссальная ответственность за то, что за принимаемые решения и за нашу с вами судьбу, потому что, как известно, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И сложившаяся ситуация – это классический пример того, как политические соображения, политизация судебной системы влияет на ее работу. И мы с вами, как граждане, как непосредственные
1: потребители... Я так понимаю, прежде чем вы закончите про свою мысль, я хочу добавить, что вчерашняя вот эта вот процедура назначения судей, в том числе во главе окружного суда решенно-апелляционного был назначен судья Мизрахи, который, в свою очередь, подвергал вообще весьма резкой критике работу правоохранительных органов, следственных органов в ряде дел. Но... При этом в деле Каторгейт в первую очередь, да, но при этом министр юстиции и глава Верховного суда руку друг другу не то что не пожали, они, по-моему, друг в сторону друга не смотрели.
0: Ну, не будем забывать, инициатором этого разрыва, разрыва дипотношений является министр юстиции, который объявил, что он вообще считает судью Амита, Ицхака Амита нелегитимным председателем Верховного суда. Он не признает ни его, ни его полномочий, и он его, так сказать, публично игнорирует, демонстративно игнорирует, поэтому...

0: Поэтому трудно здесь. Это не ситуация, почему вы ссоритесь. Вопрос здесь должен быть обращен, конечно же, к одному из двух персонажей. И я, с моей точки зрения, вчерашнее довольно расчувствованное, кстати сказать, выступление президента, и, мне кажется, оно в большей степени было обращено к министру юстиции, нежели к судьям, которых он приводил к присяге.
1: Последний вопрос. Юридическая реформа будет одной из важных тем, или, скажем так, изменения в работе юридических систем будет одной из важных тем нынешней предвыборной кампании, не входя, так сказать, в политические детали, какая партия что предлагает. Кто-то, у кого-то есть четкий план, кто-то, как обычно, отделывается общими фразами. На ваш взгляд, какое изменение может быть? Или какие, так сказать, нововведения? Или, наоборот, что нужно сохранить в первую очередь в работе юридической системы на фоне, так сказать, предвыборной кампании и политических страстей?
0: Здесь я бы процитировал из вчерашней речи президента. Прошедшие 4 года показали, до какой степени является насущно необходимым в самое ближайшее время внести изменения в основной закон о судопроизводстве с тем, чтобы урегулировать взаимоотношения между исполнительной властью и в первую очередь Верховным судом в нашем государстве. Ну, естественно, на мой взгляд, эта каденция как раз, эти 4 года показали, до какой степени важна роль богатства Верховного суда в нашей жизни, и его полномочия никоим образом не следует сокращать. Я приведу очень простой, маленький, коротенький пример. Вы помните один из последних законопроектов, которые были приняты в нынешнем этого созыва, а именно освобождение от ареста, запрет на арест уклонистов, которые являются, так сказать, из харидим, то есть всех остальных можно арестовывать, харидим нет. И я никогда, у меня в памяти засела. Сидит фраза, которую произнес мэр города Димоне, когда его спросили: слушай, ну ты же бывший офицер, как вообще вот этот законопроект, каким образом можно его продвигать? И его ответ был примерно такой: бросьте, это масфатаем, это вот бля-бля-бля, болтовня, потому что все равно богатство этот закон отменит. И это не единственный пример законов, от которых наше общество спас богатство. Я думаю, что это как раз наилучшая иллюстрация к тому, почему его присутствие в нашей жизни необходимо.
1: Адвокат Алекс Вернинг, спасибо вам за этот комментарий. Хорошего дня.
0: Всего наилучшего.
1: И последняя тема нашей программы. Индекс потребительских цен за август вырос в соответствии с прогнозами, но вот инфляция осталась без изменений. Об особенностях этой цифровой статистики мы говорим с профессором Ноной Кушнирович, главой по научной деятельности Академического центра РУПИН. Профессор Кушнирович, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для, что называется, тех, кто, в общем, не очень следит, как может вырасти индекс потребительских цен, а инфляция остаться без изменений?
2: Давайте начнем с того, что инфляция — это рост цен. И я бы не согласилась с вами, что у нас есть люди, которые не следят. Мы все ходим в магазин, да, что-то покупаем, и каждый из нас каким-то образом следит.
1: В терминологическом плане, скажем так, да.
2: Понятно. Давайте я вам объясню, что значат последние данные. Если мы возьмем месяц август по сравнению с июлем, инфляция выросла на 0,7%. Инфляция была, не выросла, инфляция была 0,7%. Что это значит? Цены выросли чуть меньше, чем на 1%. Если убрать сезонные колебания, то по данным получается, что цены выросли только на 0,3%. То есть фактически больше половины вот этого роста в последнем месяце, в августе, можно объяснить просто тем, что лето, люди едут в отпуск, изменяются цены на какие-то продукты, потому что они сезонные. Так что фактически цены почти не изменились, можно сказать. Значит, если мы пройдемся по группам, что выросло больше всего? Выросли цены на овощи, выросли цены на транспорт, на овощи на 2,9%, это почти 3%, на транспорт на 2,7%. Сейчас я уже вам говорю за 12 последних месяцев. То есть вот эти цифры, которые я говорю, не с августа по июль, а в течение последнего года. Но если мы посмотрим на транспорт, например, аренда машин выросла на 25%, это огромный рост. Бензин на 7%.
1: Вклад вообще роста цен на бензин в эту статистику, он значителен?
2: Да, вклад значителен. Цены на транспорт выросли в основном из-за роста цен на бензин и на роста цен на аренду машин. Но это тоже довольно сезонное колебание. Сейчас август. Очень многие семьи, у которых нет машин, берут детей, и берут машины в аренду и куда-то едут. Поэтому снова мы не можем к этому относиться как к долгосрочной тенденции. Это пик августовский.
1: Что с ценами на квартиры? Они, я так понимаю, немного подросли. С другой стороны, на вторичном рынке как раз цены снижаются.
2: Тут надо разделить цены на съем и цены на покупку, потому что это не та же самая тенденция. Цены на съем растут по всей стране. И не по всей стране, в основной рост Тель-Авив, центр, юг, и немножко есть снижение и на севере, в Хайфе, Иерусалиме. Но, в принципе, цены на квартиры, на аренду выросли и продолжают расти. Особенно для новых арендаторов. Те, кто продолжают жить в своих квартирах, у них чуть-чуть только повысилось. А цены на квартиру, вы знаете, у нас было очень хорошее снижение с начала года. С января по июнь примерно цены снижались. Но это после того, как они в предыдущие годы очень сильно выросли. Они чуть-чуть снижались. И сейчас рынок немножечко возвращается. Последние 2-3 месяца цены снова росли на квартиры.
1: Это связано со снижением учетной ставки?
2: Конечно. Если вы можете взять машканту под меньший процент. Дело в том, что все проценты на суды формируются на основе процента, который называется прайм. А прайм формируется на основе процента Банка Израиля. То есть снижается эта база Банка Израиля. Это тянет вниз все проценты по всем судам. И важно, какую формулу предлагает вам банк, это приводит к общему снижению. Если вы можете взять машканту под меньший процент, то, видимо, вы можете платить большую сумму.
1: Угу. Каковы вообще перспективы? Что можно сказать о том, как будет развиваться, как будут выглядеть, ну, скажем, цены на те или иные продукты, о которых вы сами стали говорить, что мы с ними встречаемся, когда ходим в супермаркеты, в магазины?
2: Знаете, есть такое понятие долгосрочная тенденция. Если мы посмотрим не на то, что происходило в августе, а на то, что происходило с начала года. Примерно с начала года инфляция около 2%. Целевой коридор инфляции Банка Израиля от 1 до 3%. То есть где-то мы находимся в центре коридора, это долгосрочная тенденция. Можно сказать, что в августе цены выросли немножко меньше, чем эта долгосрочная тенденция. Но вряд ли это новое какое-то масштабное изменение. Ну, где-то цены будут немножко расти. Я бы сформулировала так. Цены выросли еще на немного и будут продолжать расти вот в таком невысоком темпе. Но расти, все равно расти.
1: И от цен на бензин это тоже зависит? То есть стоимость перевозки грузов и все вот это вот влиять будет на стоимость товаров?
2: Да, но об этом нужно спрашивать не наше статбюро, а Трампа с Ираном. Потому что все действия вокруг Ормузского пролива влияют на цены на нефть, а наша цена на бензин привязана к базе мировых цен на нефть.
1: Профессор Нонна Кушнарович, глава по научной деятельности Академического центра Арупин. Вам спасибо за это. комментарий. Всего доброго и хорошего года.
2: Хорошего дня и хорошего года.
1: Спасибо. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Илай Пешалат за пультом, продюсер Лена Черкасова, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Клотс. Сразу после выпуска новостей, затем программа «Доброе утро, Израиль». Сегодня ее проведет Таня Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрак». Всем удачи и до встречи.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Центральная избирательная комиссия сегодня начнет рассматривать ходатайства об отстранении партий и кандидатов от участия в выборах в Кнессет. Ликуд требует запретить участие арабских партий. Заместитель председателя комиссии от имени Ликуда, адвокат Илон Бомбах, заявил в эфире радиостанции КанРешет Бет, что к заявлениям о дисквалификации приложены многочисленные, по его словам, однозначные доказательства, соответствующие требованиям закона. В отношении Раам он утверждает, что речь идет об объективных доказательствах, в том числе связанных с деятельностью организации, созданной партией, которая, по его словам, занимается вооружением и финансированием террористических организаций. Корреспондент КАН Яра Шапира отмечает, что у коалиции есть большинство в Центральной избирательной комиссии, поэтому ожидается, что требования о дисквалификации арабских партий будут поддержаны. Это, вероятно, приведет к подаче апелляции в Верховный суд. В то же время организация «Зулат» за равенство и права человека подала в Центральную избирательную комиссию ходатайство о запрете участия партии «Оцма Иудит» и «Ациюнута Датит». Глава организации, бывший председатель партии Мерец Заава Галлон, заявила, что требования о дисквалификации арабских партий продиктованы расизмом и политическими мотивами. По словам Галлон, этот политический проект, цель которого в первую очередь удержать арабских избирателей от участия в выборах, а также помешать партиям блока перемен включить арабские партии в будущую коалицию. Она обвинила Ликуд и коалицию в продвижении этой инициативы и заявила, что входящие в коалицию партии являются последователями идей раввина Кааны, и включая Ациюнута Датит во главе со Смотричем. Некоторые семьи пострадавших 7 октября продолжают борьбу за создание государственной комиссии. Вчера на пресс-конференции они представили подготовленный ими документ, назвав его серьезным обвинительным заключением против правительства. Эйнаф Ценгаукер, мать освобожденного из плена Матана Ценгаукера, заявила в эфире КанРешет Бет, что премьер-министр Нетаньягу придерживается политики вечной войны и поэтому избегает расследования событий резни. По словам Ценгаукер, Израиль умеет открывать новые фронты, но не завершает конфликты, что приводит лишь к истощению общества и армии. Она также обвинила Нетаньягу в нежелании брать на себя ответственность за произошедшее. Совет Безопасности ООН минувшей ночью обсудил ситуацию вокруг войны с хуситами. Представитель США заявила, что действия движения угрожают региональной стабильности. После недавних атак американские власти призвали граждан США пересмотреть поездку в Саудовскую Аравию. Тем временем Организация исламского сотрудничества осудила вчерашнюю атаку хуситов в направлении Мекки, хотя сами повстанцы отрицают, что они стояли за ней. Йеменский военный источник сообщил, что за последние сутки хуситы вырыли в горах, возвышающихся над проливом Баб-эль-Мандеб, окопы и заминировали морской путь большим количеством мин. Об этом сообщают корреспонденты КанРуи Кейс и обозреватель Итамар Маргалит. Борьба за контроль над проливом Баб-эль-Мандеб. Представитель официального правительства Йемена в Совете Безопасности ООН Абдалла Ас-Саади заявил, что пролив является йеменской территорией и принадлежит, и его акватория принадлежит Йемену. Вместе с тем, по его словам, интересы, которые он защищает, выходят далеко за пределы Йемена. Ас-Саади отметил, что йеменцы, противостоящие хуситам, выполняют не только национальный долг, но и являются первой линией обороны международного коридора, от которого зависят интересы всего мира. Он задал вопрос, поймет ли мировое сообщество, что защита этого маршрута является общей ответственностью, или же оставит йеменцев в одиночку нести бремя защиты коридора, которым пользуются все. Представитель вооруженных сил хуситов в Йемене Яхья Сария утверждает, что их силы сбили саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Магриб. По его словам, самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух» местного производства во время выполнения враждебной операции. Сария вновь отверг утверждение Саудовской Аравии о том, что хуситы пытались нанести удар по Мекке, заявив, что их действия направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз, расположенных вдали от священных мест. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса. В Хайфе сегодня будет 31, в Бершеве 35, в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека слушайте в 9 часов. В 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.
3: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, редактор программы Саша Коган. С нами Елена Черкасова, Амир Шмуэли. И мы начинаем с главных тем к этому дню. Олег Клоц, главный редактор, ведущий Канрека, с нами в студии. Олег, доброе утро.
4: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
3: Одна из тем, которые вы сегодня обсуждали, это были не публичные пока переговоры о помощи Эр-Рияду со стороны Израиля.
4: Да, все так. Саудовцы обратились в Объединенный комитет штабов американских, в Сент-Ком, для того, чтобы те, в свою очередь, обратились к Израилю, потому что этот штаб отвечает за координацию с представителями, так сказать, умеренных арабских стран. Так вот, они обратились к Израилю, чтобы Израиль помог Саудовской Аравии с разведданными относительно хуситов. Тройственный союз с Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией, о котором мы тоже несколько месяцев назад, он был заключен, мы о нем немало говорили, практически пользы в данном случае никакой не имеет. Ни Турция, ни Пакистан не хотят ввязываться в этот военный конфликт. Они говорят, что максимум, чем мы можем помочь, мы можем быть посредниками. Но пока до посредничества дело не доходит, пока есть некое продвижение на местности, хуситов нет развединформации, они, в общем, уровень их, скажем так, военной координации друг с другом оставляет желать лучшего, при том, что у них есть достаточное количество современных вооружений, военный бюджет Саудовской Аравии весьма значительный. Но, в общем, говоря обо всем этом, не следует забывать, что пока все это только сотрудничество. Сначала это было через Сент-Ком, сейчас контакты немного более прямые, но делать из этого вывод о том, что будет подписано в ближайшее время некое мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией было бы, наверное, преждевременным. То есть все мы будем рады, конечно, если
3: вообще
4: это
3: информация
4: произойдет.
3: О переговорах подтвердится, да. Официально, это будет очень заметный
4: но
3: знак
4: у нас
3: между двумя странами,
4: да.
3: У которых нет дипломатии.
4: У нас с официальными подтверждениями тут в регионе не очень хорошо.
3: Конечно.
4: Кроме того, очень часто представители тех или иных стран, которые контактируют с Израилем, очень раздражаются, когда говорливые, скажем так, израильтяне рассказывают журналистам о тех или иных тайных контактах. Я думаю, что тут, конечно, будет не так, но говорить, что непременно в ближайшее время будет мир Саудовской Аравии, ну, в общем, рано, наверное.
3: Но ситуация, в которой сейчас оказались, в данном случае, это государство, очень и очень сложная.
4: Да, хуситы хоть и говорят, что Мекку они не обстреливали, но они, в общем, много еще что говорят, доверять им в этом смысле.
3: И много уже успели сделать за последнее время.
4: Много чего успели, это так.
3: Хорошо. Новый опрос, о котором шла речь в вашем эфире, касался опроса в рамках индекса израильского общества.
4: Да,
3: и отношения, соответственно, израильтян и арабов живут.
4: Институт политики еврейского народа, который периодически устраивает опросы израильтян на тему, на разные темы, что они думают там, ну, о внутренней и внешней политике. Так вот, этот вопрос касался темы, скажем так, безопасности в контексте войны в Газе. И не только 72% опрошенных заявили о том, что они не готовы к тому, чтобы Израиль полностью вывел войска с территории Газы. Причем число, я имею в виду еврейских, скажем так, опрошенных, причем число тех, кто считает, что мы должны вообще сектор Газы, заново оккупировать, выросло примерно до 36%. Да. То есть, с одной стороны, есть некое разделение между левыми и правыми в этом вопросе, но менее явное. Ну и, кроме того, израильтяне сейчас у нас в Газе, как мы знаем, худо-бедно, но как-то реализуются Трамп из 20 пунктов, который, в общем, имеет свои положительные качества, с одной стороны, с другой стороны, он как бы навязан Израилю, да, израильтяне не очень хотят видеть международные силы, от которых, по их мнению, это мнение основано на общем опыте, от которых толку много, как многие считают, израильтяне не будет. В общем, после 7 октября израильтяне в меньшей степени склонны на эксперименты в вопросах обеспечения собственной безопасности. При этом многим отвечающим на вопрос понятно, что есть у захвата Газы и полного определенная цена, это и жизни солдат, но это и международная позиция на международной арене. Но вот все равно число, процент тех, кто поддерживает эти идеи, он постепенно растет. Есть еще в этом опросе достаточно важный момент. Термин «победа» становится термином политическим, потому что представители правых взглядов очень много, более 70% говорили о том, что мы или победили в Газе, или побеждаем. Люди, скажем так, левоцентристских взглядов склонны считать результатами войны в Газе уж никак не победы. Кто-то считает это провалом, кто-то говорит, что, в общем, результатов недостаточно. Это напрямую связано вообще-то с тем, кто и как относится к нынешнему правительству, к его действиям. Тот, кто его более поддерживает, смотрит более позитивно на результаты войны в Газе. Те, кто выступает против, соответственно, считают результаты войны провальными.
3: Да, среди всех вопросов, которые в данном случае были предъявлены и израильтянам, евреям, и арабам, которые проживают здесь в Израиле. Разумеется, мнения тут, ответы разнятся по понятным причинам, как и, например, тот ответ, который касался сценария, о котором вы говорили, нахождение наших сил в Газе, и среди арабских участников о будущем сектора Газа. Против такого сценария 69%, что еще больше, чем в прошлом году и в прошлом опросе этого индекса. Следующая тема, о которой я бы хотела с вами поговорить, это, естественно, выборы, которые приближаются, и разговоры идут, разумеется, об остаточных голосах, о тех, кто проходит или нет. Если можно, давайте начнем, Олег, с имени Оффера Винтера и с того, что вокруг этого.
4: Да, Оффер Винтер выступил вчера на такой конференции партии и, в общем, раздал всем, кому полагалось, с его точки зрения. Во-первых, он обрушился с критикой на лидера партии Ликуд Бенямина Нетаньяху. Понятно, что со стороны партии Ликуд было принято решение, это подтверждают, так сказать, многие специалисты, занимающиеся темой выборов, нейтрализовать партию Винтера. Винтер, разумеется, это не нравится, и он считает, и об этом он говорил вчера, что Нетаньяху получает от своих советников плохие советы, которые, во-первых, оторваны от того, что происходит на местах, во-вторых, они почуют себя недостоверные, по словам Оффера Винтера, опросами, соответственно, и основываясь на этих недостоверных достоверных опросов, строят свои некие политические предвыборные концепции. Опять же, так это или нет, узнаем мы об этом, разумеется, после выборов, которые будут 27 октября. Еще один план, который обсуждался, о котором говорилось, это некие политические контакты между партией НДИ, Оффером Винтером и, как ни странно, блоком Бияхад. Вероятность этого не знаю, насколько велика, но об этом также говорится. Ну, кроме всего прочего, Винтер ругала Эйзенкота, это не новость.
3: И, кроме всего прочего, сегодня утром министр обороны Исраэль Кац отреагировал на комментарий Оффера Винтера по поводу ликвидации командира бригады «Хамас». Достаточно резко.
4: Да, все, в общем, высказываются в отношении друг друга. Действительно, видимо, в Ликуде считают свою борьбу с Оффером Винтером такой важной задачей. У них свои причины. Они считают, что Оффер Винтер может не пройти электоральные барьеры и тянуть глаза. Кроме того, он значительно достаточно независим, хотя и говорит о том, что порекомендует Нетаньяху. В общем, в этом аспекте есть битва, и она не закончится в ближайшее время.
3: Еще одна тема в предвыборных, разумеется, сейчас роликах, это Бецалель Смотрич, Цанут Адатит и тот ролик, который вызвал очень большой шум и реакцию, причем с обеих сторон.
4: Да, вышло два ролика партии Цанут Адатит за последнее время. Один ролик, в общем, такой в значительной степени более рекламный, где каждый министр и депутат этой партии чем-то занимается, как правило, в общем, на территории, как можно понять из ролика Иудеи и Самарии, что-то строит, вешает израильский флаг или что-то в этом роде. Но, а второй ролик касается юридической реформы, и именно демонстрация этого ролика и сопровождалась представлением плана юридической реформы со стороны партии
3: Иллюстрация к программе «Снимаем барьеры».
4: Искусственный интеллект, если можно так сказать, помог партии создать этот ролик. И мы видим, как в ходе демонстрации высокопоставленных представителей Верховного суда и также юридического совета Цепани Цигали Баровмера задерживают на демонстрации некие люди в желтых жилетах и черных очках, и просто тащат весьма таким неэлегантным образом. Вызвало это резкую критику со стороны политических противников, это понятно.
3: И среди своих.
4: Но и со стороны, в общем, представителей нынешней коалиции, например, один из министров, чье имя не называется, но который, как сообщается, сам достаточно часто критикует нынешнюю юридическую систему, считая, так вот он сказал, что этот ролик, в общем, совершенно не нужен, он неприемлем по своему содержанию, можно выражать недовольство работой системы, но делать это нужно достойно, так сказать, уважительно, а не в той форме, в какой это сделала партия Цанут Адатит. С другой стороны, сам Смотрич, в общем, что называется, извиняться не собирается. Сказал, что, может быть, можно было что-то сделать по-другому, но при этом основная идея — это все-таки критика нынешней юридической системы и того плана юридической реформы, которую предложил Цанут Адатит. Причем они говорят о том, что эта реформа — это такое одно из условий вхождения партии Цанут Адатит в коалицию, учитывая то, что вторым номером у них в техническом блоке есть Моше Фейглин, который говорит, что не войдет в коалицию, если мне дадут пост министра обороны. Ну, в общем, ультиматумов довольно много, которые пока, по данным опросов, в общем, не находят, наверное, свое, я имею в виду соотношение количества ультиматов и количества мандатов, своего, как бы такое соотношение не самое, наверное, выгодное, хотя, может быть, это действительно, если нынешний премьер-министр Нетаньяху будет опять формировать коалицию, может быть, если это произойдет, Цанут Адатит и будет тем самым, так сказать, фактором, который поможет ему. Но это, в общем, прогнозы такие же, как и многие другие.
3: Сами по себе опросы с разных сторон будут только еще более чаще, чем дальше, тем больше, разумеется. Из последних опросов мы видим, в общем, цифры очень приблизительные. Как обычно, это часто происходит по мере приближения даты выборов. Нет пока той полной картины, которую мы можем наблюдать в конце. И часто, как говорят, возле урн все может измениться в последний момент, к сожалению.
4: Все так.
3: Спасибо огромное. Главный редактор, ведущий Канрека Олег Клоц.
4: Таня, спасибо.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
3: Продолжаем наш эфир. Программа «Доброе утро, Израиль». И мы сейчас переносимся в Умани. С нами майор Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. Здравствуйте, Михаил.
5: Да, доброе утро. Здравствуйте. Мы вот буквально час назад выехали из Умани и движемся по направлению к молдавской границе, в Кишинев.
3: Угу. Вы встретили, как уже не в первый раз это бывало, традиционно для вас и для представителей израильской полиции, Новый год в Умани. Михаил?
5: Да, действительно, наша делегация, 17 израильских полицейских, мы находились в Умани практически 2 недели, выполняли все необходимые задачи совместно с нашими коллегами Национальной полиции Украины по обеспечению безопасности во время проведения Рош ха-Шана в Умани и обеспечению гражданского порядка. Мы находились в Умани по просьбе Министерства внутренних дел Украины, то есть по просьбе Национальной полиции Украины. Они обратились к нам с этой просьбой, потому что действительно им самим непросто было по всей вероятности выполнить эту задачу, поэтому они обратились к нам с просьбой помочь, и, естественно, мы откликнулись на эту просьбу и провели работу. Я вам скажу, что более 50 тысяч
3: паломников было,
5: хасидов,
3: да?
5: Паломников, да, находилось в Умани. Это рекордная цифра, такого не было, и представьте себе, вот, военная ситуация и очень непростая ситуация в плане безопасности в Украине, идет война.
3: И сигналы, и нам, воздушные, конечно, тревоги, и комендантский час, разумеется, продолжается.
5: Естественно, и нам в этом плане было непросто работать. И ребята, конечно, потрудились, и работали 3 смены, утро, днем, вечер, ночь. Отработали сейчас успешно, в принципе, все завершилось.
3: Умань ведь достаточно серьезная нагрузка была для самой Умани. Ее население около 70 тысяч человек.
5: Конечно.
3: И 52 тысячи наших паломников. Это, конечно, нагрузка для города серьезная.
5: Это нереальная просто нагрузка. Представляете, почти более чем половина населения города сразу же прибывает. Причем мы... не просто, так сказать, а население довольно непростое, колоритное. И они находятся все, находились в Умани в радиусе практически 1 квадратного километра. Это рядом с могилой Раби Нахмана. И было очень, конечно, непросто. Были некоторые вопросы, проблемы, которые связаны с незначительными правонарушениями. Это было и понятно, но мы, в принципе, помогали нашим коллегам. Делегации все полицейские были русскоязычные, поэтому, в принципе, не было проблем с коммуникацией.
3: Конечно.
5: И действительно, сейчас уже вот уставшие, но довольные, едем мы по направлению к молдавской границе, к Кишинев, и завтра уже...
3: С Божьей
5: помощью возвращаемся домой.
3: Я знаю, что Объединенная еврейская община Украины сообщила о том, что у волонтера международной организации Даны Вербер родилась девочка как раз там, когда она туда приехала во время празднования Рош ха-Шана.
5: Это да, и также это было, и было, я вам скажу, вот, если мы уже говорим о детях, было очень много моментов, когда дети теряли своих родителей, или родители обращались к нам с просьбами о том, что пропали их дети, и нужно было действовать очень быстро,
3: четко,
5: искать их. И здесь, конечно, вот наш опыт работы израильских полицейских, то есть нужно было получить все необходимые данные, так как, в принципе, мы работаем и в Израиле, делать все необходимые действия для того, чтобы производить эффективные поиски совместно, конечно, с нашими украинскими коллегами. И все, вот было около 10 таких случаев, когда пропадали дети, и все эти случаи закончились успешно. Дети были найдены, переданы своим родителям, И, в принципе, вот так эти происшествия закончились. Вчера у нас было последнее построение вместе с украинскими полицейскими, руководством Национальной полиции Украины. Они нас поблагодарили за сотрудничество, за эффективную работу. Мы их также поблагодарили. И, в принципе, расстаемся до следующего года в Умане.
3: Спасибо большое. До встречи в Израиле и хорошего вам года, майор Михаил Зингерман. Спасибо за рассказ о том, что происходило в Умане сейчас. Спасибо.
5: Спасибо вам большое. Всех с Новым годом.
3: Всех с новым наступившим уже годом. И я только добавлю, что вообще, конечно, даже успели сделать исследование, которое говорит о том, что 8% взрослого еврейского населения Израиля посещали хотя бы раз могилу Раби Нахмана. Это было исследование, сделано накануне праздника Израильским институтом демократии. И согласно этому опросу, около 8% еврейского населения нашей страны старше 18 лет хотя бы раз в жизни посещали это место, половина из них возвращаются туда раз в несколько лет, но еще 22,5% совершают такое паломничество регулярно, не менее раза в год и не только к празднику Рош ха-Шана. Продолжаем наш эфир. Следующая наша тема касается нас с вами и здоровья нашего с вами. Я смотрю на эту тему и понимаю, что я, получается, среди тех, кто рискует своим здоровьем, потому что речь идет о том, как мы спим, и о ночном свете, который связали с изменениями в сердце и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Даже относительно слабое искусственное освещение в ночные часы связано с изменениями структуры работы сердца. А это может предшествовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. О результатах этого исследования и о мнении моей собеседницы говорим мы сейчас. С нами доктор Белла Койфман, кардиолог-консультант больничной кассы «Макаби», старший кардиолог больницы «Ихилов». Здравствуйте.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Рада вас слышать. И с наступившим годом. Пусть он и у вас будет только здоровым и счастливым, разумеется.
6: Будем надеяться. Я желаю всего наилучшего и вам в новом году, и нашим слушателям многочисленным.
3: Доктор Койфман, в данном случае речь идет о том, о чем начинаешь сразу задумываться. Потому что я, к сожалению, действительно, как я уже сказала, из тех, кто... допустим, может уснуть, есть свет или его нет, мне это не мешает, но я читала и слышала действительно, что это не очень правильно, это не хорошо для здоровья. Если можно, вы видели результаты этого исследования, это университет Тулейн и Гарвардский университет провели такое исследование, проанализировав достаточно за долгий срок. Данные исследования участвовало больше 11 тысяч человек.
6: Ну, во-первых, я хочу отметить, что нарушение сна само по себе приводит ко многим заболеваниям, и сердечно-сосудистым, и другим заболеваниям. Эта тема уже давно интересует ученых. Нарушение сна приводит к развитию метаболического синдрома, диабета, сахарного диабета, повышения артериального давления, нарушением ритма, инфарктом, инсультом. И, кроме того, нарушение сна приводит к нарушению функции мозга, к снижению иммунной системы. И, естественно, вот для меня, естественно, вот интересы ученых, американских ученых, которые хотели проверить, а только ли нарушение сна, а что с качеством, что происходит. И вот они проверили, как вы сказали, в течение нескольких лет на большом количестве людей.
3: Более качество сна еще зависит от количества часов, которые мы спим.
6: Да, и от количества часов, и кроме того, а вот как мы спим и как влияет вот то, что вы упомянули, как влияет освещение, даже очень слабое освещение на наш сон.
3: То есть слабое тоже.
6: Да, я не скажу, что такое слабое, что такое сильное. Есть определенные критерии. И вот на основании этих исследований, которые проводились в течение 3 лет на волонтерах, которые постоянно ходили с
3: С датчиками, да.
6: И для того, чтобы определить, как они спят, сколько спят, какие часы для них вот более, так сказать, спокойные, какие часы для них это часы сна. И вот оказалось, что даже слабое освещение может привести к повышению сердечно-сосудистых заболеваний и к нарушению функции сердечной мышцы. Конечно же, вот, например, это исследование показало, что имеет место, то есть спустя несколько лет проводили людям МРТ сердца, и оказалось, что масса сердечной мышцы повышается. За счет чего она повышается? Скорее всего, за счет развития артериального давления, которое, в свою очередь, приводит к утолщению сердечной мышцы. И, кроме того, чаще они наблюдали и развитие нарушений ритма, фибрилляции предсердий, которое тоже может быть как бы вторично развитию артериального давления, сахарного диабета. Больше, намного больше видят сердечную недостаточность и развитие инфарктов и инсультов как проявление атеросклеротического поражения сосудов.
3: Ну вот авторы этого исследования, они же специально еще потом проанализировали данные более 73 тысяч дополнительно участников за последующие 8-10 лет после того исследования. То есть это было проверено, предполагался такой результат, и все равно сделали еще проверку следующих участников в группе с наиболее высоким уровнем ночного освещения. Дальше уже были тоже результаты, о которых вот вы как раз сейчас сказали, и мерцательная аритмия, и инфаркт миокарда, инсульт, то есть с рисками вот этими.
6: Да, и оказывается, вот с чем это связано? Мы знаем, что есть люди, которые работают по ночам, и они спят днем 7-8 часов. Оказывается, этого недостаточно. Это не то же самое. Дело в том, что наш организм вырабатывает гормон мелатонин. И этот гормон в основном вырабатывается в ночные часы. Большинство, где-то примерно 70% его выработки, приходится на ночные часы. И поэтому этот гормон ответственен за различные физиологические изменения в нашем организме. Когда нарушается режим сна, даже небольшое освещение приводит к снижению выработки мелатонина. И поэтому это один из механизмов, который объясняет, что происходит с нашим организмом, почему организм реагирует так отрицательно на, так сказать, не совсем глубокий сон в темной комнате, в неосвещенной комнате, скажем так. И поэтому есть люди, которые принимают мелатонин как лекарство. Но это лекарство. Мы же знаем, что все дополнительное, все искусственное — это не совсем естественные показатели. И поэтому надо нам будет принять это к сведению. Нам это и врачам, и широкому кругу людей, что мы можем изменить для себя. Не всегда все это можно. Но, во-первых, естественно, уменьшить раздражители, световые раздражители. Люди засыпают с телевизорами, а вдруг они что-то пропустят в новостях. Вот что-то новое будет в этих новостях, либо там какой-то сериал. Надо приучиться, естественно, минимум за час до сна без экранов, без телевизора, без экрана наших телефонов, на которых мы играем, слушаем, посылаем сообщения и так далее. Вроде бы совершенно безобидные вещи. Оказывается, что вот это все легкое освещение, это так же и влияет. Конечно, говорят сейчас, в этой статье говорили, что вот это освещение, урбанизация приводит к тому, что имеет место освещение. Но я думаю, что в Израиле это как раз не проблема. У нас есть то, что называется 3-7, и можно прикрыть, и можно уменьшить ход внешнее освещение спальни. То есть есть вещи, которые мы должны делать и для себя. Если есть какая-то проблема, это не приговор, это не вердикт, это звоночек, к которому мы должны прислушаться и подумать, а что я могу сделать ради себя.
3: Это так факт. Что? Так что вслед за вами стоит задуматься, услышав об этом исследовании, одном из многих, которые касаются сна, которые касаются проблем, которые мы сами себе в данном случае можем устроить. И доктор Белокоев, вам спасибо за этот комментарий к этому исследованию. Думаю, что вас услышит большинство из тех, кто нас слушает сейчас, включая меня. Надо попробовать все-таки спать более правильно. Правильно. По крайней мере, стараться идти спать более правильно. Спасибо
6: вам
3: большое.
6: Берегите себя. Берегите взаимно. Себя. Будьте здоровы.
3: Будьте вам вы здоровы. Спасибо вам большое.
6: До свидания.
3: До свидания. Продолжаем наш эфир и говорим о языке любви и уважения, как праздник в очередной раз соединил поколения. Но это умеют делать там, о чем я говорю уже не впервые на волнах Канрека, проект «Дети войны», как израильские подростки встречаются с пожилыми выходцами, с теми, о ком мы говорим, «Золотой возраст», «Гильзаав», из бывшего Советского Союза, и что неожиданно получают от этих встреч обе стороны. Ирена Кудман, директор проекта «Дети войны» в нашем эфире. Ирена, здравствуйте, рада вас слышать.
7: Здравствуйте, Таня, здравствуйте, радиослушатели.
3: Хорошего года.
7: Да, вам тоже.
3: Вы, что меня вообще не удивляет, в очередной раз находите, как говорят в Израиле, сибали. Месиба — это когда есть то, что можно отпраздновать, включая бар-мицвы и бат-мицвы для ваших подопечных с помощью всех, кто относится к проекту «Дети войны», и это замечательно. Что сейчас, какие у вас новости?
7: Ну, и бар-мицва у нас будет, и бат-мицва чуть позже. А сейчас
3: да,
7: пока
3: конечно.
7: У нас Рош ха-Шана и Суккот, и, как всегда, вот интересно, что вы вынесли в заголовок цитату, которую сказала не русскоязычная девочка,
3: девочка
7: из эфиопской семьи, которая была на празднике с нашими русскоговорящими дедушками и бабушками.
3: Так.
7: И 14 лет, ну, можете понять, да, 85, 87, 90 лет людям, и девочка, которая не понимает русский язык, другого цвета и с другой ментальностью, казалось бы, но она родилась в Израиле. И после праздника она вышла, такая вдохновленная, говорю: «Лея, ты же много не понимала, как ты себя чувствуешь?» Она говорит: «Замечательно, я понимаю сердцем». Это ее цитата. Вот я просто могу гордиться ребенком, который так тонко чувствует. Поэтому вопрос, кому это приносит пользу, радость и так дальше, он отпадает сам собой, потому что улыбки, радости, вопросы, на которые можно даже не отвечать, просто обняться, просто посидеть за руку взявшись, послушать вместе музыку. Все это, я думаю, самое главное, что есть в этих встречах.
3: Вы правы, Ирен, вы правы, разумеется. Каждое такое мероприятие — это очень много сил, идей и креатива, говоря современными терминами. С другой стороны, это, конечно, предвкушение со стороны детей войны, те, кто является частью проекта «Дети войны». Каждый раз что-то новое. Более того, я знаю, что вы записываете клипы, вы записываете такие поздравления. Всегда все это очень нестандартно. Много каждый раз нового в рамках проекта «Дети войны». Что бы вы отметили сейчас, когда вот проходил этот праздник?
7: Ну, интересно, что каждый раз же ведь новые дети приходят.
3: Естественно.
7: А у меня один есть такой господин, он был очень большим преподавателем, не хочу точно указывать, но, в общем, он преподавал в вузе. И он меня спросил, тихо отвел в уголок и сказал: «Ирена, вы все время одних и тех же людей, детей нам приводите. Не может быть, чтобы все были такими хорошими». И вот поиск чего-то такого, что я спрятала под ковер, меня это и насмешило, но я не могла смеяться в лицо человеку. Я сказала: «Нет-нет, что вы, каждый год новые дети, и в проекте принимают участие более примерно 600 детей каждый год». Ну там это, то есть это постоянно новые.
3: Это большая цифра, между прочим, очень серьезная цифра. охватывает детей, которые вы находите, обращаетесь к которым, и они увлекаются вашей темой, вашей историей, теми, с кем им потом приходится знакомиться и продолжать общаться, дружить и узнавать истории из жизни совершенно таких, и такие истории, о которых они даже не подозревали.
7: Иногда сами взрослые не подозревают о том, что они нам рассказывают. Они рассказывают историю своей семьи. Но оказывается, что многие истории семей, которые связаны сейчас с Израилем, у них есть что-то еще, что эти сами люди не знали, и мы находим это в архивах, и мы потом им показываем, посмотрите, оказывается, ваши родственники были там-то и там-то, и история вашего города, она совсем не такая, как вы ее помните со времен Советского Союза, а что было до этой истории? Ребята тоже, конечно, увлеченно делают свое дело, не всем это нравится, многим это очень сложно. И тогда мы выбираем каждому то, что ему подходит. Один может брать интервью, второй записывать поздравления, а третий только приходить на короткую встречу, раздавать подарки, улыбнуться и сказать: «Все, я, мне это сложно». Нашим пожилым людям тоже сложно иногда открыть дверь, принять подарок, улыбнуться, сказать спасибо. Но потом, когда это происходит, человек понимает, что он не один. И я думаю, что это самое важное из всей деятельности.
3: Вы очень-очень правы в этом. Я помню по своему опыту за разные десятилетия уже, которые я работаю в эфире, и я знаю от других людей и знаю по себе, что людям, которые пережили очень многое, катастрофу, те, кто воевали, те, кто были тогда детьми войны и потом сейчас уже сами в золотом возрасте. Далеко не все, я не знаю статистики, но это известно всем, я думаю, вы прекрасно это знаете, далеко не все хотят вообще хоть что-либо рассказывать о том времени и открыть свои воспоминания. Им больно. Кто-то может, кто-то нет. Кто-то готов писать как в дневник для себя в стол, максимум для своей семьи и потомков. Кто-то вообще не готов делиться, ему слишком больно до сих пор, спустя десятилетия, вот так.
7: Мы пытаемся убеждать, конечно, чтобы делились, потому что люди, к сожалению, уходят, и с ними уходит целый пласт культуры, воспоминаний, фотографий, да. И это очень жаль. Но я сейчас даже немножко о другом, просто вот прийти на праздник, спуститься в социальный дом, допустим, где разные люди живут,
3: конечно.
7: Спуститься вниз в клуб для того, чтобы встретиться с подростками, некоторым сложно. Сложно даже не физически, а просто о чем я буду говорить, что я скажу им, я им буду неинтересен, всякие такие сомнения. И когда мы, и поэтому мы до встречи обязательно проводим работу для того, чтобы
3: и люди убеждаете понимали. В обратном.
7: Да, и я еще не видела ни одного из тех, которые говорили, что я буду им говорить, чтобы на встречу он не говорил. Обязательно говорит, и радуется, уходит довольный, и потом я спрашиваю, как вам было? Конечно, было хорошо, но вот это, конечно, оно стоит очень больших усилий иногда, обоюдно. Да,
3: это дорогого стоит, когда потом вы слышите это. Как и слышите вот то, что я видела по статье во время одного из праздников, но я думаю, что очень похоже, у вас были ситуации не раз. Один из переживших катастрофу участников решил проверить подростков, спросил, как вы думаете, сколько мне лет? Они предположили 80, 85. Ну, он рассмеялся. Да. Видите, я пришел сюда 97-летним стариком с палочкой, а теперь танцую, и мне снова 80. Вот

0: автор проекта «Дети войны». Продолжаем наш эфир. Традиционная рубрика «Иврит для души» с Галей Городецкой.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте в письменном виде свои вопросы, и я всегда с удовольствием на них отвечу. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о судном дне Йом-Кипур, который приближается. И здесь есть очень много интересных слов, которые связаны с этим днем. Я не говорю праздник, хотя, в общем, в еврейских источниках Йом-Кипур все равно называют праздником некоторые источники, потому что раскаяние – это великая вещь, и, в общем, поэтому говорят хаг, но обычно все-таки говорят моэд, ну, то есть просто какой-то особый день. Итак, Йом-Кипур. Что же это за корень кав пейрейш? Этот корень говорит об искуплении, искуплении грехов, искуплении ошибок каких-то своих, исправлении ошибок. Мы говорим «лехапер аля массе», ну, то есть загладить вину, исправить поступок. Да, массе – это поступок. Или еще есть выражение «лехапер аля авель». Авель – это несправедливость. «Айн вав вав ламет» пишется. И вот лехапер – это исправить, загладить. Еще есть выражение «тарнеголь капарот», то есть жертвенная курица или жертвенный петух, то есть та самая курица, которую вертят над головой в Йом-Кипур религиозные люди. А некоторые вместо курицы просто произносят благословение над деньгами, и потом эти деньги отдают на благотворительность. И вот какие же заповеди и запреты у нас есть в Йом-Кипур. Интересно, что, ну, то есть это вообще все запреты, связанные с наслаждением, каким-то удовольствием от жизни, потому что это день, когда мы каемся, те, кто кается, и думаем о том, что плохого мы сделали, и стараемся ошибки загладить. Это происходит, кстати, не столько в сам Йом-Кипур, сколько в 10 дней, которые выпадают между Рош-Ха-Шана, еврейским Новым годом, и Йом-Кипур. Эти дни, они называются Ямим Нораим, то есть как бы ужасные дни, хотя на русский их принято переводить как дни трепета. И вот в эти дни очень принято делать хешбон нефеш. Это очень важный термин. Хешбон нефеш, то есть дословно счет души. Ревизия души. Иными словами, мы смотрим, что мы в прошлом году сделали хорошего, что мы сделали плохого. Кстати, это, в общем, такая рефлексия, да, попытка подумать о том, как я жил и что я делал, она не обязательно должна происходить в преддверии Йом-Кипура. Итак, какие же заповеди и запреты у нас есть? Эти заповеди и запреты именно перед Йом-Кипур, они называются не просто Исурим, а Инуим. Это вообще забавно, потому что Инуй в современном значении – это пытка. Но никто как бы не собирается нас пытать, а этот корень вообще обозначает мучение. Мы знаем, например, Таанит Эстер – это цом, пост Эстер перед Пуримом. И вот какие же запреты. Во-первых, цом. Цом, то есть пост, полный отказ от еды и питья, корень цадик вавмем, ля цум – это поститься, перед Йом-Кипуром желают цом каль. Но здесь очень важный момент, есть такая вещь, которая называется пикуах нефеш. Пикуах нефеш – то есть спасение жизни. Иными словами, если человеку по состоянию здоровья поститься нельзя, то не то, что он имеет право не поститься, а ему категорически запрещено поститься. Вот. Он должен есть, он как бы не должен есть всякую гурманскую еду, но просто еду для поддержания своего здоровья он, безусловно, должен есть. Теперь, исур рехица. Да? Лерхоц – это мыться, то есть в Йом-Кипур не моются, не купаются, потому

0: то это тоже приносит удовольствие. Есть насчет корня рахац, есть, например, выражение яд рухецет яд, то есть рука руку моет, как в русском. Есть выражение, допустим, халюк рахаца, это банный халат, купальный халат. Тик рахаца, это сумочка несессер с умывальными принадлежностями. И в армии, или в путешествии, собственно, где угодно. Теперь, исур сиха. Что такое сиха через самет ют каф гей? Это не сиха, которая беседа, она через син ют хет гей. А тут у нас самых ют хав гей. Этот корень обозначает смазку. То есть имеется в виду, что не пользоваться, не мазаться кремами, маслами, парфюмерией. То есть то, что, например, в иврите еще называется тамруким. Вот все такие косметические, уходовая косметика. Да, она называется тамруким, и вот ими тоже нельзя пользоваться. Наилат сандаль. Так называется, хотя имеются в виду не только сандалии, а любая кожаная одежда и обувь, да, даже кожаные пояса не принято надевать. Ну, естественно, не все люди это соблюдают. Считается, что кожа раньше была признаком богатства, и поэтому не надевают кожаную одежду и обувь. И вообще надевают обычно белую одежду, хотя бы частично. Хотя бы там рубашка, футболка, как символ чистоты помыслов и так далее. И еще последний запрет – это ташмиш гамита, то есть запрет на супружескую близость. Мета, понятно, кровать. Ташмиш происходит от корня шин мем шин, то есть глагол лиштамеш – на пользоваться. То есть, дословно, пользование кроватью, хотя понятно, что спать можно, и очень многие люди как раз в Йом-Кипур спят довольно много, чтобы не чувствовать голода. И вот насчет глагола лиштамеш очень важно, что он используется только с предлогом «бе». Лиштамеш бе машу. И еще у нас в пиэле есть глагол лешамеш. Это служить для чего-то или служить кем-то. Мы можем сказать айпарон мешамеш лактива. Да? Карандаш используется для письма, служит для письма. И можем сказать адам мешамеш керофе. То есть человек служит врачом, да? Работает врачом. Свечка в Хануку, если вы помните, называется шамаш тоже, потому что она служебная свеча, которая зажигает остальные свечи. И шамес – это вообще служка в синагоге. К солнцу, который тоже шемеш, тоже из корня шин мемшин, это отношение не имеет, потому что это там в древнем иврите было несколько шинов, и вот один из шинов, он другой немножечко, чем в Лейштамеш. Да, то есть он звучал по-разному, писался так же, звучал иначе. Теперь, перед наступлением Йом-Кипур, у нас есть сеудама-всекет. Что такое сеудама-всекет? Это трапеза, заключительная трапеза. Да? Сеуда – это трапеза, мавсекет – от слова «леавсик» – прекратить. Когда прекращается обычная жизнь, начинается Йом-Кипур. У слова «сеуда» тоже очень интересный корень, самых «айн далин». И вообще этот корень, он обозначает «помогать». Например, «сиуд» – это профессия медсестры или медбрата. На факульта ли сиуд бы университета, на факультет, где учат на медсестер, медбратьев. Лисод – это лев, дословно это подкрепить сердце, но это вообще значит просто подкрепиться. Это немножко устаревшее уже выражение. Но отсюда, естественно, происходит и слово мисада, и соадим, то есть количество тех, кто ест. Аруха, леха, миша, соадим, допустим, говорят. И еще есть выражение лишката саад. Это то, что сейчас называется социальным отделом. Раньше называлось бюро помощи. Лишката саад. Вы можете это встретить, например, в выражении иногда говорят «Ани лё лишката саад». Типа «Я не обязан всем помогать». И есть три главные молитвы, которые читаются в синагоге Йом-Кипур. Коль Нидрей, то есть все клятвы, все обеты, так она переводится. Видуй, виду, то есть признание, когда человек сознается в своих грехах. И Йизкор – это молитва памяти о тех людях, которые теперь уже не с нами, и мы их поминаем в Йом-Кипур, и свечки иногда тоже ставят. Вот, Нерот Нешама. Насчет Коль Нидрей, я помню, что задавали в прошлом вопрос, возможно, сейчас тоже кто-то заинтересуется. Почему Нидрей? Это же форма смехута. Почему не Недарим, а Нидрей? Дело в том, что вообще-то эта молитва написана на арамейском языке, не на иврите. А на арамейском языке у них есть вот эта форма множественного числа, заканчивающаяся на «эй», которая в иврите есть только в смехуте. Допустим, «Тальмидей Гакита», «Сифрей Галимуд», «Хагей Исраэль». Да? А в арамейском это вообще есть «инна» – форма множественного числа, мы знаем «нису ин герушин», и есть «эй». Так вот, «коль нидрей», то есть все наши обеты. Но о том, какие все наши обеты, я вам расскажу в следующий раз. Мы уже сегодня не успеем, а сейчас я только расскажу о корне «недер». «Линдор» – это «принести обет». «Недер» – это «сам обет». Говорят, «блинедер», да, то есть встретимся обычно о какой-то потенциальной встрече или потенциальной поездке. «Блинедер», то есть «надеюсь, что получится». И еще из того же корня «нундали дрейш» у нас происходит слово «надир». «Надир» – это вообще-то редкий, но употребляется и в качестве, ну, то есть он не употребляется ни в каком другом качестве, он просто из этого корня произошел. А сейчас я еще раз напомню вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Гмар Хатима Това. Хорошей вам подписи в книге судеб. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.

Уважаемые радиослушатели, мы завершаем первый час программы «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, Амир Шмуэль, Елена Черкасова, редактор программы Саша Коган. Оставайтесь с радиостанцией «Канрека».

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. Бойцы спецподразделения ВМС Израиля Шаэт-13 этой ночью были замечены при высадке с вертолета в деревне Ята на юге Хевронских гор во время оперативной деятельности, подробности которой пока не разглашаются. Представитель ЦАЛЬ подтвердил факт операции, однако отказался сообщать детали из соображений информационной безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Министр обороны Исраэль Кац отверг критику Офера Винтера, главы партии Амха Исраэль, в адрес правительства по вопросу войны с Хамасом, назвав ее искаженной. Кац заявил, что Рафиах и 70% территории сектора Газа освобождены от населения, туннели уничтожены, а дома разрушены. По его словам, ЦАЛЬ удерживает десятки опорных пунктов на «желтой линии», окружает оставшиеся 30% сектора, еженедельно ликвидирует террористов и устраняет угрозы. По словам министра обороны, армия готова завершить уничтожение Хамаса по соответствующему указанию, чтобы можно было реализовать также план эмиграции. Скандал вокруг фильма «НАЗА. Побочный ущерб» на мероприятии в честь жертвователей Ассоциации помощи солдатам. Начальник генштаба ЦАЛЬ генерал-лейтенант Ияль Замир заявил, что израильская армия является самой моральной армией в мире. По словам Замира, попытки очернить военнослужащих и командиров ЦАЛЬ с помощью ложных утверждений и необоснованных манипуляций требуют ответа с позиции взаимной ответственности. Он подчеркнул, что Израиль должен на любой площадке ясно заявлять: ЦАЛЬ – самая моральная армия в мире. Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана в Египет на фоне обострения противостояния с хуситами вновь поднял вопрос о возможном присоединении Каира к оборонному союзу Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. При этом региональный источник, знакомый с позицией Египта, сообщил корреспонденту Канро и Кейсу, что в Каире изучают этот вопрос, однако традиционно не стремятся вступать в военные союзы в регионе. Тем временем источник в рядах просаудовских сил в Йемене сообщил корреспонденту КАН, что во время визита президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси пытался сблизить позиции Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов по йеменскому вопросу на фоне разногласий между двумя странами, возникших в последние месяцы. По оценке источника, египетский президент также пытается за кулисами запустить процесс посредничества между Саудовской Аравией и хуситами. Борьба за контроль над проливом Баб-эль-Мандеб. Представитель официального правительства Йемена в Совете Безопасности ООН Абдалла Ас-Саади заявил, что пролив является йеменской территорией и акваторией страны. Вместе с тем, по его словам, интересы, которые он защищает, выходят далеко за пределы Йемена. Ас-Саади отметил, что йеменцы, противостоящие хуситам, выполняют не только национальный долг, но и являются первой линией обороны международного коридора, от которого зависят интересы всего мира. Он задал вопрос, поймет ли мировое сообщество, что защита этого маршрута является общей ответственностью, или же оставит йеменцев в одиночку нести бремя защиты коридора, которым пользуются все. Представитель вооруженных сил хуситов в Йемене Яхья Сария утверждает, что их силы сбили саудовский истребитель F-15 в небе над провинцией Мариб. По его словам, самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух» местного производства во время выполнения враждебной операции. Сария вновь отверг утверждение Саудовской Аравии о том, что хуситы пытались нанести удар по Мекке, заявив, что их действия направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз, расположенных вдали от священных мест. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейн» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейн» – вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Бейершеве – 35, в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Таковы центральные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 11 часов. Доброго дня, Шалом, Миирушалаим.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодек. В студии со мной мой коллега Олег Клоц. Олег, привет.
1: Привет, Юля.
0: И у нас сегодня в студии гость Макс Мороговский, глава общественной организации «Тахбура Бедерех Шелану». Транспорту с нами по пути. Макс, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо за то, что пришли к нам. Я напоминаю, что встречи с нашими гостями мы не только передаем по радио, а также записываем на видео и затем выставляем в YouTube. Так что заходите на наш канал в YouTube, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь и будьте в курсе всего того, что мы для вас приготовили. Организация «Тахбура Бедерех Шелану» занимается правами пассажиров и качеством общественного транспорта. Мы поговорим обязательно об этом, но, в общем, надо сказать, что...
1: Это такая общественная организация, надо сказать, да, некоммерческая, я так понимаю.
2: Да, общественная организация, она на общественных началах, и у нас, во-первых, все наши члены организации, они пассажиры общественного транспорта, мы это делаем от себя, и каждый еще он приходит с какого-то другого мира, и у них разная профессия, и вот хотят нести свою лепту в улучшение общественного транспорта.
0: Да, но надо сказать, что общественным транспортом в Израиле, наверное, недовольны все, и тем, кто им пользуется, понятное дело, и тем, кто им не пользуется, и потому что говорят, что невозможно пользоваться, он ненадежен, он недостаточен, но при этом, в общем-то, государство все-таки пытается какие-то вещи сделать, вот как вам кажется, в правильном этом направлении идет, или, в общем, будет ли у нас когда-нибудь нормальный общественный транспорт?
2: Ну, смотрите, я вот всегда, вот когда меня этот вопрос спрашивают, я вот... Направления всегда правильные, окей? Потому что у нас инфраструктура продвигается, и у нас сейчас с очень большим опозданием, я считаю, строят метро, трамвай, конечно, вот уже есть трамвай, что поезда продвигаются. Если посмотреть на что было, допустим, 20-30 лет назад, у нас больше сейчас возможностей общественного транспорта, и самая большая проблема – это пробки. Okay, поэтому самая большая проблема – это пробки. И когда вот люди страдают, почему вот они считают, что вот мы видим, почему вот им тяжело пользоваться общественным транспортом. И потому что кроме того, что он недостаточно недостаточно надежен, еще, к сожалению, очень много из общественного транспорта, очень большая часть стоит в пробках. Поэтому люди себя иногда спрашивают, окей, почему, если я сейчас еду на автобусе и должен стоять в той же самой пробке, и еще останавливаться на остановках и все, почему тогда я буду пользоваться своим личным автомобилем? Но, опять же, роль государства, в конце концов, сделать вот этот, мы называем это транспортную иерархию, которая, потому что у нас государство сегодня, где-то 10 миллионов человек. Это на очень маленькую довольно территорию. Если мы смотрим на вообще, что происходит в мире, у нас вот допустим, мы сейчас в Гуждане сидим, Гуждан 4 миллиона человек. 4 миллиона человек, это по мировым меркам, это довольно большой метрополин, это очень большая агломерация. Если мы смотрим на такие же агломерации, мало где, вот мы смотрели, мы проверяли как организация очень часто, мало где нету метро. Или мало где нету разных общественных возможностей общественного транспорта, которые позволяют человеку выйти из дома и не стоять в пробках. И я не знаю, это значит, человек знает вот в большинстве, кроме там разных эксцессов или всего, человек знает, что он вышел из дома, неважно, это 8 утра, 9 утра, 10 утра, и он доедет, допустим, за час доедет, но он всегда доедет за час. И мы вот видим, когда мы разговариваем с пассажирами, вот у нас есть один трамвай в Израиле сейчас, и у него есть очень хорошая часть у этого трамвая, 10 станций, которые подземные.
1: Вы имеете в виду, я просто уточню, да. Это, так сказать, легкорельсовый, или как он называется, метротрамвай,
0: да? Метротрамвай, да. Но у нас еще есть в Иерусалиме, кстати говоря, да.
1: В центре.
2: Да,
1: в центре.
2: Ну да, у нас, да, я себя поправлю, извините, у нас два трамвая, у нас даже, уже даже три почти, потому что уже новая линия, но вот, допустим, когда люди, вот у нас подземный трамвай, который не стоит на светофорах нигде, у нас один пока, вот этот кусок,
0: да.
2: И люди себе, вот первое, что они говорят, вау, это чувство как метро, и потому что люди и время там просто вот быстро доехал где-то, и не надо, и человек просто вот доехал, это легко, пришел, стал на остановке и пришел. Не надо думать, не надо смотреть, не надо в муви, даже вот эти аппликации, все, не надо даже открывать аппликацию. Он знает, человек знает, он придет на станцию, придет,
0: трамвай. И через 3 минуты придет следующий.
2: Да, придет следующий туда, да. куда надо. Вот, вот опять же, в, вот во всем мире, в таких местах, больших местах, вот, вот это база, окей? Вот этот ашидра, как называется, ашидра тахбуратит, это как хребет,
0: да.
2: Транспортный хребет, он всегда вот этот. А потом вот, значит, есть метро, поезда, что не стоят в пробках, и есть то, что называется, мы называем последняя миля, майла ахарон, или на иврите, ну, в Израиле это больше последний километр. Это значит, человека, допустим, когда он спускается с того же метро или с поезда, ему надо каким-то вот этот кусочек маленький доехать домой. И иногда вот этот кусочек, который ему доехать домой в Израиле, это вот эта разница между тем, или он будет пользоваться общественным транспортом, или нет. Потому что иногда, если ему надо пересесть на автобус, автобус не приходит. Или у него он хочет приехать на велосипеде, а дорожки нету. Ему опасно. И получается, вот тогда вот мы идем в правильное место, но вот одна из вещей, которые, очень важных вещей, которые я считаю, что наша организация занимается, мы пытаемся напротив Министерства Тахбура и Министерства транспорта, и напротив мэрии вот как-то уговорить их или показать им, чтобы они смотрели на общую картину, что вот этот масала-коах, это как, откуда вот человек, он 100 секунд, когда он вышел из дома, и, как, и когда он доехал, каким образом он может, какие у него проблемы, как он может доехать полностью весь путь, проехать на общественном транспорте, допустим, не на общественном транспорте, как он может совладать вот этими другими, как я сказал уже, велосипеды, хорошо, вот, допустим, человек приехал на велосипеде, ему нужна парковка для велосипеда, допустим, который там не украдут велосипед, или самокат, складной самокат, или, допустим, поднять, хочет поднять велосипед в поезд. Тут есть очень много факторов, которыми мы с годами просто занимаемся, что вот и все, в конце концов, входят вот как человек, как я, как вы, как что с ним происходит с того момента, что он выходит из дома, и как он может альтернативно, не пользуясь автомобилем, доехать куда надо в определенное время.
0: Но ведь есть же, на самом деле, масса примеров, да, и Европа, и Азия, и там, не знаю, Дубай, вот везде есть эти системы, которые работают очень успешно уже, так сказать, на благо пассажиров. Почему так трудно вообще все это продвигается здесь?
1: И я добавлю, на самом деле, к Юльному вопросу, мы еще поговорим о метро, но в целом, чтобы понимать, как вообще система работает, то есть кто за что отвечает? Вот не пришел автобус, виноват кто? Министр транспорта или водитель, который проспал? И вообще, насколько, например, министерство контролирует повседневные решения? Откуда это все управляется? Я понимаю, что это несколько вопросов в одном пакете, но давайте по ним постепенно.
2: Да, ну если я какой-то забуду, то напомните мне по ходу. Ну смотрите, на ваш первый вопрос. Есть вот... Вот если мы смотрим на страны, вы сказали Дубай, допустим. Окей, Дубай, вот у них определенная система. Дубай, у них есть общественный транспорт, но все равно, как я видел, люди там все-таки больше, большинство людей все-таки, да, пользуются личными автомобилями. Но что в Дубае, просто, допустим, там меньше конфликтов каким-то, вот, с каким-то образом, чтобы построить эти вещи. И иногда я вот... Ну, не знаю, ли буду сильно заходить в это. Иногда правительство, которое менее демократическое, ему, кстати, немножко еще и легче принимать такие решения. И мы это видим в Китае, мы это видим в местах, потому что тут, допустим, в Израиле каждый хочет внести свою лепту, каждый хочет сказать свое окей, каждый хочет возникнуть. Латов велара, да, к хорошему, потому что мы хотим жить в демократическом государстве, но мы, с другой стороны, опять же, мы хотим, чтобы возможность людей ходить против, или, допустим, мы это очень часто видим, даже вот люди, которые не ездят, мы видим это вот очень странно, люди, которые не ездят на автобусах, они не всегда понимают, что такое автобус, и тогда они против. Потому что вот люди говорят, вот мне сейчас принесли автобус на мою улицу, он шумный, он делает пробки, это, а потом говорю, какой шумный? А он, все автобусы уже электрические в городе. А вот люди как-то, у них какая-то вот концепция, что автобусы такие вот курящие 80-х годов, вот эти старые, когда мы, я думаю, когда вы приехали, когда я приехал, там ребенка, вот были такие дановские, такой у них черный дым, такой шоу, да. вот такое у них, и вот такая концепция, и тогда они просто говорят, допустим, пишут мэрии и кричат, не хочу я автобус, не хочу общественный транспорт. И тогда мы видим очень часто в муниципалитетах, что мэр там или что, он просто ставят проекты на тормоза. Почему? Потому что те, которые, допустим, не понимают, что надо общественный транспорт, они более, у них голос побольше.
0: Ну, их вообще, наверное, больше вообще.
2: Да? Не всегда. Сказать вам правду, не всегда, потому что если их немножко спрашиваешь, понимаешь, у них мама пользуется общественным транспортом, у них, вот они как-то, это концепция, которая иногда вот часто вот, и вот это, если взять вот этот микро, который я сказал, это происходит и на, очень часто и на национальной почве, и тогда поэтому у нас очень проекты, очень много часто, или иногда из-за...
0: Из-за земли, наверное, да? Может быть.
2: Да, я понимаю, это да. Из-за человеческого фактора, и из-за нечеловеческого, окей, из-за организационного фактора. У нас проекты, опять же, они очень долго длятся. Вот если я, опять же, иду, допустим, в тот Китай, сказал, Китай, да. Там мы тогда смотрим такие ролики, такое говорят, в Китае построили железную дорогу на Лацук, на скале построили за полтора года. А мы там смотрим, вот я, допустим, сейчас, вот я несколько дней назад, у меня там была дискуссия, допустим, по поводу четвертой Калина, Ялони, этого, железной дороги, которая, что люди, ее строят уже 10 лет, и только закончат где-то к 32-му году. Почему? Потому что ее, опять же, чтобы построить эту четвертую колею, надо ее надвесить над, ну, не речкой, это над ручьем. Но если надвесить на ручьем, значит, ручей будет уже. И это значит, зимой, может быть, просто затопит все. Поэтому построили в парке Ариэль-Шарон, построили громадную дамбу для этого. Но опять же, это проекты, опять, это же не первый раз такие вещи у нас строят. И в мире такие вещи строят. И тогда спрашивается, окей, а почему такой важный проект? Потому что цвар, допустим, все поезда в Израиле проходят через Айалон. Сегодня...
1: Итальевские станции, да?
2: Итальевские станции. Нельзя сегодня добавить, практически нельзя сегодня добавить больше частоты поездов в Израиле. Только, может, где-то там это. Почему? Потому что мы находимся на максимуме. Сегодня есть три колеи на Айалону, все поездовое сообщение проходит через Айлон. Тогда спрашивается, окей, это почему тогда почти скоро 15 лет строить эту бедную колею? Потому что вот если мы там смотрим назад, там был, допустим, это министр транспорта Исраэль Кац, и все, вот каждый как-то немножко недостаточно вот вносит вот эту лепту, чтобы продвигать эти проекты, чтобы рост населения, чтобы проекты были в ногу с ростом населения. И вот так мы все время как за своим хвостом, mm-hmm. вот так бегаем за своим хвостом, все время у нас все время проекты, опять же, в 2023 году открылась первая подземная линия трамвая. Нам уже 10 миллионов человек в этом, нам уже надо вот эту четвертую колею строить, уже надо давно пятую, шестую. Вот эти у нас проблемы, надо... Считаю, просто лучше иногда принимать решения и смотреть вперед. Окей, мы, к сожалению, видим, что не все люди смотрят вперед. Политики, они не смотрят вперед очень часто. И на местном уровне, и на общегосударственном уровне. Потому что человек смотрит, окей, как я могу, вот мы сейчас смотрим на наших политиков, они очень любят проекты, которые можно, Лигзолта Севет, можно...
1: Ленточку перерезать,
2: да, можно,
1: вот открылась, сфотографировать.
2: Да, сфотографировать. Да, а если надо какой-то сейчас проект на 10 лет продвигать?
0: Так это же уже другие будут.
2: Вот, да? Именно, так это зачинщик. Так, ну, они это пускают иногда на тормоза, иногда...
1: Ну вот мне всегда нравится такой неоригинальный пример. Башня Шалом оригинальная, да, которая была построена в 1964 году, башня Меир, то, что называлось, да, на развалинах гимназии Иерусалима. Подземная часть этой башни планировалась как станция метро. Это такая полулегенда городская, но действительно мысли такие были. С того времени прошло совсем немного лет, 62 года, да. Ну там рядом проходит подземная линия трамвая. Но это, в общем, такой пример очень говорящий, и в этом смысле немного, к сожалению, изменилось. Но все-таки мы об этом тоже стали говорить, о процессе принятия решений. Вы говорите, например, мэр города может сказать, я не хочу, чтобы по такой-то улице ходил автобус. А Министерство транспорта что говорит кому? То есть она говорит, я хочу, чтобы там ходил автобус. То есть как это работает все?
2: Ну вот, вот сегодня, вот вы правильно заметили, и сегодня Министерство транспорта практически оно решает все в плане и автобусов, и всего. Окей, оно решает все. И поэтому, когда вот мэр города говорит, допустим, если есть какие-то вот, ну даже не мэр, это его там, мэр говорит, а люди мне морочат голову, вот своему человеку он говорит, еще мекцуашеру, своему профессиональному человеку, он говорит ему, окей, сделай так, чтобы, допустим, они мне не докучали больше. И тогда начинается вот такое как-то с... перетягивание канатов, такое, как между Министерством транспорта и мэрией, потому что Министерство транспорта сегодня, у них все полномочия. И тут я вот как-то разделю, вот мы с одной стороны видим, иногда это плохо, иногда это хорошо. Почему? Вот хорошо иногда, потому что сидят в Министерстве транспорта сидят люди, которые не... Они должны быть профессиональные, окей? Они должны смотреть на все вот сверху и должны принимать решения профессионально. Стумерят они не, опять же, они не должны литургичные там смотреть на там на какого-то человека, который говорит, да, я не хочу автобус на своей улице, потому что у меня хоть это профессионально.
1: Хочу тишины.
2: Да, хочу тишины, допустим. На это хоть он живет, у него там проходит полно грузовиков и всего, это он не хочет тишины, а автобус он хочет. Но, с другой стороны, мы, да, видим, что есть проблема, когда есть вот этот микроменеджмент, называется, на федеральном, на государственном уровне всего общественного транспорта. Почему? Потому что тогда нету достаточно цуметлев, нету достаточно внимания для улучшений, которые нужны, потому что, с одной стороны, мы видим, допустим, есть мы, там, мэрии, которые, да, там, допустим, были против, но их становится меньше и меньше. Мы видим, что вот с годами муниципалитеты все-таки, да, это... Плюс у них, они нанимают людей профессиональных, которые учились уже в правильной, я называю это правильной школе. Правильной школе, значит, вот людей, которые учились уже с первого курса своего, что общественный транспорт – это правильно. Потому что если мы смотрим, допустим, вот люди, которые учились в Технионе 20, 30, 40 лет назад, я называю это, они планировали общественный транспорт через окно автомобиля. Почему? Потому что вот и так это немножко выглядело. А люди сегодня просто, они видят, что в мире, они понимают. И такие люди приходят уже, они нанимаются на сами мэрии и постепенно меняют ДНК. И мы в организации, ну, уже не первый год, мы это продвигали, мы очень все время так говорили с мэриями, говорили, что очень важно, чтобы вы наняли человека, который был друг Министерства транспорта и продвигал вместе с ними то, что надо. Почему? Потому что когда-то, вот до недавних пор, до несколько там лет назад, мэры говорили, у меня нет официальных полномочий, у муниципалитета нет официальных полномочий ничего делать в общественном транспорте, ни двигать остановку, ни менять автобус, ничего. Так и меня это не волнует. Люди жаловались, говорят, идите к Министерству транспорта. Это немножко изменилось. Сегодня мэрии, очень много мэров, я могу даже... есть несколько очень больтым, очень...
1: Винных таких.
2: Да, очень винных, даже там в Гуждане, в Иерусалиме. Там, мы видим, и постепенно вот как-то это уже вот... Почти уже все. Вот меньше мэров вот, городов, которые я могу сказать, что мэр, ему не интересен общественный транспорт, ему просто интересно только лобби водителей. Окей? Значит, и вот этот как-то вот этот полностью метах, вот это напряжение. Да, да, вот это напряжение между, с одной стороны, полномочия, которые сегодня только вот мы на федеральном, на государственном уровне, и с другой стороны, когда мэрии, когда люди говорят, я хочу вот, не знаю, вот я хочу, чтобы автобус тут проехал. Люди все-таки, да. И мы уже очень много лет, вот мы как-то поняли, не только мы, окей, мы поняли, что надо посмотреть на модель, сделать какую-то модель, которая будет посередине. Окей, вот дать, с одной стороны, чтобы Министерство транспорта, оно освободилось от этого микроменеджмента и делало свою роль как регулятор, как во всех странах, решать полностью, решать полную политику.
0: То есть что, значит, строить там метро там или сям, например, да, или там что, какие тендеры на автобусные компании и все прочее, да?
2: Да, даже тендеры, не всегда, но да, тендеры на более, на государственном уровне, окей, как-то это называется, решать вещи «Берумош эль улам», а не как подвинуть, допустим, я люблю давать этот пример, как решать из Иерусалима, как что надо подвинуть в Кирят-Шмона остановку на 5 метров. Uh-huh. Это не scalable, это называется по-английски, это non-scalable. Uh-huh. Okay? Это невозможно это разделить так, чтобы оно работало на общем формате и работало хорошо. Поэтому есть такая модель, которая называется местные советы, okay? Называется «Решуйот метрополиньот». И опять, как я сказал раньше, у нас же государство уже довольно большое.
1: То есть это такое, да. Если говорить на длинном русском языке, региональное транспортное управление. Так это можно назвать?
2: Да, да, можно назвать региональное транспортное управление, потому что, опять же, регионы у нас уже большие. Вот Гуждан у нас уже 4 миллиона человек, Иерусалим... Кстати, в Иерусалиме уже практически есть региональное управление. Оно называется, его называли ЦАТАЛ, Цевет Тахбура Лерушалаем. Сейчас они такие себя брендом Тахбура Лерушалаем. Это такая организация, которая просто в Иерусалиме, она полугосударственная, полумэрия, там, если я не ошибаюсь, 50 на 50 принадлежит. И она, в общем, управляет всем общественным транспортом в Иерусалимском регионе. И эта модель, вот как-то мы посмотрели, мы взвесили, мы даже сделали доклады. У нас есть в организации, у нас есть люди, которые этим очень интересуются. У нас есть люди, которые инженеры транспорта по своей специальности. И они даже вот как раз делали вторую степень, делали тезисы. И вот мы сделали в 2021 году, мы сделали какой-то такой мехкар ашваати, это такой доклад.
1: Сравнительное
2: исследование сделали и проверили, вот как работают эти вещи в других странах, и мы посмотрели, что очень редко где можно найти, что вот так у нас работает, опять же, такой странная модель, такой, что с одной стороны у мэрии вообще нет никаких полномочий, с другой стороны у государства есть полностью полномочия, и опять же, и мы вот вошли, как называется, в открытую уже дверь, и вот эти региональные, как вы сказали,
1: транспортные управления.
2: Да, вот эти региональные транспортные управления, это проект, который уже и Министерство транспорта, и уже Министерство финансов, кстати, у нас очень часто, кстати, Министерство финансов, оно такое... Люди не всегда понимают, что вот Министерство финансов, оно такое, кажется, всегда серое, но в Министерстве финансов есть очень-очень такие дерега мекцуи, это да. Профессиональные
1: сотрудники.
2: Да, профессиональные сотрудники, они иногда впереди всех. Угу. Окей? Почему? Потому что они делают, они смотрят на что, и очень часто очень важные такие проекты, они инициируются, даже продвигаются Министерством финансов своим, хоть по идее, но и тогда оно иногда Министерство финансово, оно как будто бы как-то подталкивает остальные министерства, Министерство транспорта. Почему? Потому что говорит, окей, в финансовом плане или финансово это будет хорошо, так делайте это.
1: То есть пробки стоят дорого, да, для государственной экономики, поэтому надо сделать так, чтобы пробок было меньше, дороги разгрузить, давайте продвигайте общественный транспорт.
2: Да, вот такой, да, потому что, опять же, это еще на макро, это очень хорошо, потому что финансисты иногда они могут посмотреть это вот на макро, потому что, вот, кстати, вы вот правильно сказали, это иногда очень даже люди не понимают, потому что смотрят, допустим, по финансам смотрят, сколько стоит билет автобуса, или сколько стоит там все. Тут в общественный транспорт это очень большая финансовая система, и ее просто очень надо, потому что иногда, допустим, то, что где-то нет общественного транспорта, это убыток очень большой где-то в другом.
0: Несмотря на то, что, в общем, довольно большие расходы на то, чтобы вот построить вот всю эту систему, построить, да, но в конечном итоге это оправдывает себя, да?
2: Да, даже, смотрите, даже не только построить, даже сегодня автобусы, опять же, мы платим, допустим, эти 8,5 шекелей.
0: 8,
2: да. Ну, хотели на 9, я уже все время. 8 шекелей.
1: То есть вы уже ментально
2: я уже там, ментально в январе 27-го, опять же, я уже там. Мы платим эти 8 шекелей, но субсидия гораздо больше. Допустим, вас, если посмотреть на вас, допустим, одного пассажира из 10 миллионов человек, ваш проезд БММУЦА, он не стоит 8 шекелей, он стоит гораздо больше, и поэтому сегодня правительство, оно берет деньги из кармана, ну, нашего общего кармана, и субсидирует эти автобусы. Это даже посмотреть вот, даже не вот эту многомиллионную, многомиллиардную инфраструктуру, а даже просто вот эксплуатацию автобусов. Но, с другой стороны, иногда это просто игра стоит свеч. Почему? Потому что финансовые, если, допустим, вы сядете на автобус, вы не сядете на личный автомобиль, вы не будете загрязнять воздух или через не знаю, там, 5 лет не будете на вашем электрическом автомобиле, не будете напрягать электросистему на больше, вот, когда вы не будете, опять же...
0: А главное, что я не буду злиться в пробках.
2: Да, это да. Это
1: ты будешь злиться в автобусе, который будет стоять в той
2: вот, да, вот это проблема. Так что если просто вот обратно вернуться к вот этим ведомствам, так этот проект он продвигается уже много лет и все время где-то останавливался.
1: То есть мы говорим сейчас, я правильно понимаю, о том законе, который... в середине июля, то есть совсем-совсем недавно,
0: в последнюю секунду
1: был снят с повестки дня, он прошел голосование в экономической комиссии, должен был вынести на второе и третье, но в итоге слетел по ряду причин, да, там вместе все было.
2: Да. Он сейчас слетел такой по немножко технической проблеме, как мы видим. Кто-то говорит, что ультраортодоксы не хотели голосовать из-за того, что теоретически он мог продвинуть транспорт в субботу, хоть мы считаем, что нет, потому что там ни слова про транспорт в этом законе, ни слова про транспорт в субботу, и мы заранее я лично очень сильно верю про транспорт в субботу, и наша организация верит в надобность транспорта в субботу, я не знаю, ли мы это успеем про это поговорить, но мы, опять же, из-за того, что мы знаем, где мы живем, и мы умеем вести вот эту как политику вот этого, чтобы лучше с кем-то согласиться и не продвигать там все свое, мы заранее, мы были с этим нормально, с тем, что там ни слова просто. С одной стороны, он там не будет делать, закон не должен был делать какой-то нет, допустим, или ничего не менять, что сегодня, но с другой стороны, он не должен был и дать плюс. Но вот так, опять же, мы считаем, что это просто это предлог. Угу. Он просто из-за того, что началась немножко там политическая рознь, там ультраортодоксы они перестали голосовать с правительством вообще. Да. Там, мы считаем, что это, к сожалению, попало из-за вот этого. Но стоит сказать, опять же, нам жалко, но мы считаем, что это все равно побеждение. С нашей точки зрения. Почему? Потому что если мы смотрим на этот законопроект, если посмотреть, допустим, он все время продвигается понемножку, мы все время куда-то движемся в хорошую сторону. Сначала он был теоретически 10 лет назад, допустим, в правительствах, потом он в 2021-2022 его пытались засунуть в закон о регулировании, там он тоже оттуда вышел, не дошел до конца, и сейчас... В этот раз, это первый раз, что этот закон не через закон о регулировании, а нормальным способом, полностью способом, дошел до утверждения в комиссии по финансам на второе и третье чтение. Что это значит? Он уже вот так вот, очень близко.
1: Скорее в экономической, не в финансовой.
2: Да, извиняюсь, да, в экономической, он уже дошел. И значит, что осталось, это только вот проголосовать за. Мы еще, опять же, ничего не потеряно тут. Если следующее правительство, оно захочет, оно сделает вещь, которая называется «Дин Рецифут». Это значит...
0: Продолжит с того же места.
2: Почти с того же места. Это правительство, оно говорит, вот этот закон, я не хочу начинать сначала, я хочу их просто, продолжить. И шанс к этому очень высок, потому что, в конце концов, мы видели в той же самой комиссии, мы видели, что и коалиция, и оппозиция за. Почему? Потому что это хороший закон. Это хороший закон, это закон, который говорит, что будут созданы вот эти ведомства, и вот там будут разные, и все мэрии, которые захотят, у них будет там свое голосование, и мы, опять же, это повысит из-за того, что они еще и мэрии должны будут нанимать профессионалов для этого. Есть люди, которые говорят, еще там немножко
1: один уровень бюрократии.
2: Ну, опять же, смотрите, мы считаем, что все-таки в конце концов нужен этот уровень бюрократии, нужен, потому что наше количество населения не останавливается, и иногда просто это надо. Мы, конечно, опять же, мы туда смогли, как организация, первый раз за всю историю, мы смогли туда внести маленькую поправку, которая через 2 года, после того, что, конечно, эти ведомства создадутся, через 2 года после этого мы это имею в виду, коалиция организаций, потому что мы не только, у нас там организации и по транспорту, и по по финансам, и даже и тахдута студентов, а тальмидим арцит даже с нами эти.
0: Ученический совет.
2: Ученический совет с нами. Все, которые понимают, что общественный транспорт – это важно. И все там с нами в этой коалиции. И мы сможем, ну, конечно, более транспортный, потому что это профессиональный будет комитет, мы сможем туда назначить волонтера. Человека, который будет сидеть в этом совете через два года и просто смотреть, и часть не как там, а и у него будет право даже как очень маленькое такое право голоса, просто чтобы там и право слова будет в этом совете. И что это, опять же, это очень мало в Израиле где примеров, что в такие советы есть и нациг, Шелахевразахит называется от
1: представитель,
0: пред... от общественной организации.
2: Да, от общественного.
1: Гражданского общества.
2: Да. Конечно, опять же, это еще не произошло, да. Но, опять же, мы продвигаемся, мы все время продвигаемся.
1: А не получится ли так, что, например, ну хорошо, муниципалитет Тель-Авива, мы знаем настроение муниципалитета Тель-Авива, крупный город с неплохим бюджетом будет всем окрестным городам диктовать, как должен ходить общественный транспорт, с одной стороны, а с другой стороны, вот вы говорите, Гуш-Дан. Есть Тель-Авив, есть, например, Бнейбрак. Разные взгляды, разные потребности. Как они будут друг с другом договариваться?
2: Ну вот это одна из проблем, которая очень часто поднималась вот в слушаниях, в рассмотрениях закона. И есть такая возможность, но вот, допустим, сейчас по тому, как закон сейчас построен, у Тель-Авива нету 51% голосов. Стомерет, он не сможет там, допустим, какое-то решение принять представителей Тель-Авива, сказать, а, у меня есть 51, я решаю все за всех. Поэтому оно построено так, чтобы было какое-то вот, конечно, у Тель-Авива есть больше всех, я не помню точно цифру последнюю, которая вошла в закон, но она такая, она, с одной стороны, с ней согласились, в конце концов. Конечно, там был Рамадган и Ришон Лецион, там немножко делали Ширим, немножко...
1: Демонстрировали собственную значимость.
2: Да, собственную значимость. Так, ну, да. Там мэр Рамадгана оказался, он очень хороший друг мэра Ришон Лециона, как оказалось. Они такие...
1: Они подружились заново для того, чтобы противостоять Тель-Авиву. Ну, это понятно, это как раз совершенно правильно.
2: Да, не так, почему... Нет, смотрите, во-первых, Ришон принес там очень... Ришон, конечно, во-первых, он в первую... Сейчас, по закону, который сейчас, он в первое время вообще не войдет туда, может, только в 29-м году, в 20-30-м. Почему? Потому что Ришан, кстати, очень довольно правильный довод он дал, потому что он сказал, Ришан сказал, окей, может быть, я должен быть центром сам отдельного ведомства. Почему? Потому что если мы посмотрим, допустим, по...
1: Карту?
0: Да.
2: Да, на карту. Вот,
0: допустим, немножко все-таки вдалеке. Да.
2: Немножко вдалеке. С другой стороны, если мы смотрим, допустим, вокруг Ришана, там люди, не знаю, Ло, там Эбер Яков, Рехов, вот там Нас-Циона. Очень часто у них, может быть, их Мокед Йомемут, называется Мокед, этот фокус их...
1: Внимание,
2: да, куда работают, да, куда они на работу едут, куда всего, иногда он даже в Ришон. Поэтому, может быть, это все-таки правильно. Допустим, не все всегда ездят в Тель-Авив. Вот как-то мы привыкли, что все ездят в Тель-Авив, допустим. А не все ездят. Вот мы сейчас сидим в...
0: Не в Тель-Авиве, мы совсем даже,
2: мы
0: да.
2: видим в Тель-Авиве из закона. Мы сидим в Ориуда, допустим.
0: Да.
2: И, допустим, это не Тель-Авив. Ну, тут, конечно, будет проходить недалеко линия трамвая скоро. Но, опять же, тут как-то...
1: Рельсы лежат, по крайней мере. Да.
0: Уже лежат рельсы?
2: В 28-м году. Да. 28 году.
0: Потрясающе. Будет. Хорошо. А вот, ну, это все, скажем так, в будущем. А что сейчас? Вот сейчас есть человек, он пользуется общественным транспортом, он там недоволен или не пользуется, недоволен тем, что действительно там где-то он проходит и шумит ему. Куда вот он должен обращаться? Велосипедная дорожка. Кто всем этим занимается?
2: Есть разные люди, которые этим занимаются. Okay. Есть такие ранги. Есть вещи, которые... сама инфраструктура, допустим, что вот вы сказали, велосипедная дорожка. Велосипедная дорожка – это городская инфраструктура. И в большинстве этим занимается мэрия. Но иногда это еще и проекты, которые внешние. Okay.
1: Я добавлю к велосипедной дорожке еще выделенную полосу для автобусов. Потому что почему? Потому что и то занимает место. Да, я представляю среднестатистическую, например, улицу центральную какого-нибудь израильского города средней величины. Там просто негде ни дорожку, ни выделенную полосу для автобусов.
0: Или для водителей. просто
1: не... Ну или тогда просто водителей там не будет, они все будут кругами и ругаться в адрес муниципалитета.
2: Да, вот это вот, опять же, если мы вернемся в самое начало нашего разговора, то это всегда вот этот метах, вот этот напряжение. Да, вот это постоянное напряжение.
1: Они могут говорить, да вот тут эта полоса, по ней ходит 3 автобуса в час, а я не могу проехать, зачем это все это надо вообще?
2: Да, это очень часто говорят, кстати, мы вот всегда, вот одно из вещей, которые мы, кстати, иногда делаем, это вот мы начинаем сейчас делать какие-то вот келим, это эти инструменты вот для того, чтобы понять, как BMET работает, потому что сейчас вот мы в эру искусственного интеллекта, и построить вот эти инструменты, иногда технологические инструменты, стало гораздо легче. Я еще говорю это еще как программист по своей специальности. И поэтому вот очень часто, вот сейчас вот мы даже видим и больше людей, и мы тоже, мы вот хотим вот такие построить вот такие программы иногда, которые дадут вот возможность посмотреть, как по-настоящему оно выглядит, даже вот для людей. Вот вы сказали, человек говорит, тут три раза в час проходит общественный транспорт. Иногда это ему просто так кажется. Почему? Потому что иногда он проходит гораздо больше. И есть вот такой пешедорожка, вот иногда люди вот смотрят на автобусную дорогу и говорят, она пустая. Но, с другой стороны, она должна быть пустой, потому что если в ней была пробка, тогда да, так зачем она тогда нужна, если там стоят? Поэтому вот иногда очень часто вот это как-то тот же, это если вернуться к тому, что мы сказали, это та же самая концепция, допустим, похожая концепция на то, что все автобусы, у них выходит черный дым, и они делают много шума и всего. Иногда, и это вот постоянное вот какое-то вот это напряжение, ему надо как-то приносит решение. Поэтому мы считаем, то, что сегодня, допустим, нету дорожек и нету полос для автобусов, это вот одна из самых больших проблем. Потому что люди, это как-то вот яйцо, это как-то немножко курица, яйцо и курица. Это колесо или яйцо и курица, как называется, наверное, потому что люди там говорят, общественный транспорт плохой, я не могу. И когда мы немножко с ними разговариваем, говорим, а почему он плохой? Потому что автобус занимает доехать больше времени, чем на личном автомобиле. И тогда мы смотрим, окей, а как едет твой автобус? И тогда мы видим, что он не... он стоит в пробках в большинстве своем. Он стоит в пробках. И тогда, окей, а как ему не стоять в пробках? Чтобы у него была своя полоса движения там в большинстве своем. И тогда надо важно... Сегодня, опять же, Министерство транспорта, оно практически, поощряет вот эти автобусные линии отдельные. Мэрии иногда не очень. Почему? Потому что мэрии, они получают тогда по шее от людей, которые говорят, вот 3 автобуса в час, зачем мне надо ехать чужим автомобилем? И тогда вот это какой-то цикл, который, с другой стороны, и люди говорят, окей, а я пересяду на автобус, когда он будет быстрее или в то же самое время. Но он никогда не будет быстрее. Почему? Потому что он... Вы вчера мэру написали пост, что зачем...

0: допустим, у нас же есть в организации очень много групп, которые там очень много там и дискуссий бывают, что сейчас очень много анализов с этим планом. Мы видим, что, к сожалению, как-то оно очень, вот это политика платежа очень плохо работает. Окей? Она плохо работает, с одной стороны, по разным причинам. С одной стороны, у нас две какие-то разные дороги платежа сегодня в Израиле, которые одна с другим не очень не имеют отношения одна к другой, и каждая дает какие-то свои плюсы и минусы. Это значит, с одной стороны, можно платить Равкавом вот этим старым, старой карточкой. С другой стороны, есть у нас последние годы уже аппликации приложения, которые можно сканировать этот баркод. И приложение, опять же, RavCav, допустим, не люди, он подходит больше для людей, и мы часто видим именно более пожилого возраста. Почему? Потому что им тяжело с этими приложениями, им тяжело вот этот бар сканировать, это им нелегко, это даже если их люди, дети и внуки, допустим, учат, это их нелегко это делать. Ну, конечно, сейчас уже проезд бесплатный, но да, все равно даже все люди, но им все равно, да, они получат штраф, люди, даже пожилые люди.
1: Если они не зафиксировали сам факт проезда.
0: Если не зафиксируют, с одной стороны. Значит, вот тут есть проблема политики, потому что некоторые люди нас спрашивают, окей, а я бесплатно еду, зачем мне надо фиксировать проезд? Или, допустим, человек, у него хавши-хочи, у него этот месячный проездной, и он...
1: Да, как, не знаю, в Праге, например, купил в начале месяца, если у тебя контролер спросил, ты показал телефон, а если нет, ну зачем каждый раз при пересадке куда-то что-то прикладывать?
0: Ну вот, так, министерство, опять же, когда мы спрашиваем министерство, ну, не только спрашиваем, мы понимаем, почему. Технически мы понимаем, почему, но, опять же, мы смотрим технически оно, потому что министерство транспорта говорит, что мы расплачиваемся с разными, есть очень много фирм, мы должны примерно, мы хотим с ними расплатиться по кто сколько ездил, и то, что человек прикладывает, это значит, что он был в этом автобусе, и он проехал. И, с другой стороны, кто-то говорит, что еще и страховка. Так не это, что это не очень правильно. По идее, можно, человек, если он докажет, что он был в автобусе, и что-то случилось, то страховка должна покрыть. Но, с другой стороны, опять же, вот это большинство вот из этих платежей, и даже мы видим, что с трамваем, допустим, это очень чаще даже еще с ними, Министерство транспорта с ними более даже как-то строгие по этим платежам, поэтому они иногда даже менее сальханы, менее снисходительны с людьми, которые случайно не знают, как платить. И вот это всё проблема. И вот это все время проблема, потому что, с одной стороны, есть зайцы, которые люди, которые просто вот иногда, кстати, это с того, что вот подняли цену на проезды, многие люди сказали, я не хочу платить, и начались даже движения, которыми, кстати, мы их не поощряем, эти движения, разные движения, которые, давайте не платить. И с другой стороны, тогда началось, опять же, это напряжение, потому что люди не платят,
1: доходов меньше,
0: люди, фирмы жалуются, что они получают меньше вот этого процента, они не должны полностью, опять же, там есть определенные у них по закону, они должны проверять, фирмы должны проверять, получать максимум дохода, окей? Вот это их часть из их тендера, и поэтому они все время, у них много, посылают очень много ПКХИМ, очень много контролёров, и попадают люди, которые вот давно не ехали на автобусе. Нормальные люди просто попадают, они нам жалуются очень часто, и люди говорят, ой, я больше не буду ехать на общественном транспорте.
2: Да, меня там штрафуют, да?
0: Да, вот человек первый раз сел на трамвай, первый раз, его оштрафовали на 180 шекелей. Он говорит, зачем мне на этом трамвае ехать, я больше не буду. И мы считаем, тут проблема, мы, конечно, этим сейчас занимаемся, и мы, скорее всего, все-таки дойдем до какой-то ниар-эмда, до какой-то позиционной бумаги, которую мы будем продвигать, что сделать все-таки быть человеком, как называется, сделать какое-то, и сегодня это возможно, окей, возможно, есть очень много шансов, есть возможности, фирмы знают, допустим, человек или он аварьян сидроты, это
1: такой постоянный нарушитель,
0: нарушитель, или человек, допустим, это же номер туда зовут, это же видно, если человек первый раз, допустим, вдруг это, дай ему азару, дай ему это, дай ему предупреждение, дай ему всего, тут должна быть, мы верим в какую-то вот, в политику, которая будет работать на людей и будет немножко как-то более снисходительно к ошибкам, чтобы не сделать вот этот, как всех под одну катушку.

0: для этого. И вот это одно из вещей, потому что сейчас это очень все время, вот мы видим, что люди все время, пассажиры все время об этом разговаривают.
1: Это такая важная тема. Да, я зашел, очень... не успел заплатить, да. меня оштрафовали, это, да. ну это и неприятно. Там разные эпитеты, да. это неприятно. Да,
0: да это очень.
1: У нас не очень много времени осталось, ну, Юля, да, твоя любимая тема про метро.
2: Будет метро? Нужно ли метро вообще? И будет ли оно? И я читала там какие-то фантастические истории о том, что оно будет автономное, да, то есть вообще без водителей. Это вообще это все настоящее или как бы это только наши дети уже этого всего?
1: И вдогонку, мой вопрос, я-то считаю, даже не знаю, нужно оно или нет, мне кажется, что с нашим нынешним уровнем взаимоотношений с большими инфраструктурами просто будет закопано очень много денег, а результат, ну, в общем, ну, когда-то будет, наверное. Может быть, лучше расширять нынешнюю сеть вот этих вот метротрамваев или с частично фрагментарными подземными участками и не заниматься мегаломанией и не оставлять траншеи еще лет на 15.
0: Ну, смотрите, у меня там несколько ответов на это есть. Во-первых, мне интересно, вы сказали, автономное, фантастическое. Кстати, автономное метро – это не фантастическое. Есть уже с 90-х, уже есть несколько новых линий, которые они уже даже в Канаде или где, там нет, которых нет водителя. Окей, это не очень. Это даже, кстати, в нашу эру автоматики, оно даже, даже наоборот, это само собой, разумеется.
1: Потому... Да, ну, в аэропорт в Копенгаге не едешь, например, или там какие-то парижские линии автоматические.
0: Да. В Париже, кстати, есть, вот недавно открылась одна, плюс, ну, она недавно, я просто говорю, почему я сказал про Канаду, потому что, по-моему, то ли в Монреале, то ли в Торонто есть одна, которая в 90-х еще открылась. Это была первая линия, которая была автоматическая. Это значит, когда это уже вообще есть вот, такой ноу-хау. Значит, сегодня, кстати, у нас в нашем метротрамвае в красной линии, вот этот в Тель-Авиве, подземный кусок, он автоматический. Сегодня туда водитель продолжает там сидеть, но трамвай подъезжает, он его фиксирует, его там фиксируют, и вот эти все 10 станций, которые подземные, водитель не ведет трамвай. Он только нажимает на открывание и там закрывание дверей, а трамвай едет сам. Компьютер решает скорость, там все решает. К вашему вот второму вопросу, нужно ли метро? Метро нужно еще. Оно очень давно.
2: Вчера, как говорится.
0: Оно очень давно нужно. Вот я подхожу к этому, к другому. Во-первых, я считаю, что оно будет. Почему? Потому что я просто вижу, как вот эти линии продвигаются. У нас такие работают такой политикой, что ликвоу в дотбашетах. Значит, если вы когда-то, вот, допустим, если смотреть на метро, когда еще Голда Мейер говорила, надо метро в Тель-Авиве, там, или Бен-Гурион, даже недавно я прочитал, что такое Бен-Гурион, такое это у него был Дьюн.
1: Заседание.
0: Да, заседание, что надо, да, Тель-Авиву надо уже метро. Сегодня есть проекты, есть тендеры, есть вот недавно это, строят вот, вот под вашим офисом тут, строят депо Месубим. Вот если вы проедете, значит, уже строят...
1: То есть депо для метро строят?
0: Строят вот депо здесь. Для метро уже следующий проект. Значит, уже два проекта строят параллельно, еще не закончили Кавсоголь-сиреневую линию, но уже строят метро. И тогда спрашивается вопрос, вот как вы правильно сказали, может быть, стоит все-таки построить вот эти линии, что где-то подземные, где-то неподземные. Вот если мы смотрим сейчас на эту красную линию вот в Бат-Яме, допустим, который едет Бат-Ям, Тель-Авив, Петах-Тиква, бат-ямские жители, они очень жалуются на вот этот кусок, надземный кусок. Mm-hmm. Почему? Потому что запланировали.
1: У него же, там, я так понимаю, нет у трамвая права преимущественного проезда. Он стоит у каждого столба, как обычный автобус, выделенный.
0: Даже когда будет, там очень, у него очень много поворотов, под углом, который просто ему надо...
1: Не разогнаться.
0: Ему там не только разогнаться, он делает их там... Или какая-то ошибка в проекте. Я надеюсь, они когда-нибудь это... Я иногда это просто очень часто фотографирую, я просто и сравниваю с разными городами, потому что это он как-то на нулевой скорости делает этот поворот, и тогда я себя спрашиваю, так зачем это надо? Окей? С другой стороны, такое, так пусти уже там автобус, если уже с такой скоростью уже едешь. Трамвай должен вот как-то ехать на таких и с преимуществом, и без каких-то очень таких загогулин, потому что тогда он не для... Он для какого-то местного проезда, для всего. А нам сейчас надо больше все-таки вот этот хребет. Нам надо достроить этот хребет, потому что им дорого жить в Тель-Авиве. Им дорого сейчас жить в Холоне, им дорого жить в Бат-Яме. А что, когда люди, опять же, смогут жить подальше, немного, немножко и все-таки доезжать до, на то же самое время на работу. И тогда у них просто это все, опять же, это финансовая структура, которая может улучшить возможность на работу. И да, это нужно, окей, это нужно. И разница вот в деньгах, потому что построить, допустим, метро и, допустим, трамвай, вот этот с кусками подземными, она не такая гигантская. Если смотреть вот на государственный бюджет, если это, оно больше, оно все, но вот если вы посмотрите этот бюджет этого красного, они сказали, сначала был там, допустим, X миллионов, он потом вырос в 3 раза.
1: Ну, это отдельная израильская
0: история. Да, в 4 раза.
1: Не будет вспоминать бюджет Иерусалимского трамвая, каким он был в начале, каким он стал в конце. Да. Кстати говоря, Иерусалимский трамвай, там же, в общем, тоже загогулин хватает, но какое-то ощущение, что он быстрее едет, или нет?
0: Там загогулин хватает, но у меня, опять же, я не инженер, но моим непрофессиональным глазом кажется, что там просто немножко спроектировали немножко получше, и я ничего не говорю про Батьямские трамваи, но я очень надеюсь, что не окажется, что там были какие-то ошибки, я надеюсь, что они их исправят, потому что, опять же, даже загогулины, когда проектируют загогулины, инженеры должны их делать так, чтобы мы... Я смотрю, это я вижу это в Европе, окей, он шустренько поворачивает загогулины, сегодня не должен на нулевой скорости, поэтому, опять же, мы надеемся, ну, тут, конечно, все остальные линии, они должны довольно, если у них будет преимущество на светофорах, допустим, линии вот в центральный, с Ор-Иуда в центральный Тель-Авив, у них должны быть, да, тоже будут повороты, но я очень надеюсь, что там они научатся от ошибок и сделают.
2: И все равно, наверное, при всех ошибках строительства, люди, которые живут в Батьяме, которые сейчас переезжают в Батьям, потому что там есть трамваи, в результате они являются бенефициарами этого, так сказать, положения, в отличие от всех других, которые трамвай не получили. Поэтому, конечно, это хорошо. Но я не знаю, у нас осталось буквально 3 минуты. Успеем ли мы поговорить все-таки про такую горячую тему, которая называется «Общественный транспорт по субботам»?
0: Ну, смотри, я могу очень быстро про нее поговорить. Это политический вопрос, к сожалению. Это вопрос, который он влияет на все, окей? Потому что люди сегодня, допустим, люди иногда покупают машины только потому, что они не могут
1: в выходной день,
0: допустим, одна из причин, почему я держу, допустим, личный автомобиль. Если бы я жил в каком-то месте, где был бы общественный транспорт по субботам, может быть, я вообще не держал бы личный автомобиль, потому что это проблема. Сегодня есть у нас уже проекты, которые вот благодаря мэриям Тель-Авива, Рамат-Гана, но это какое-то как временное решение. И в конце концов, я очень надеюсь, что когда-нибудь будет какой-то вот поймут, вот я не знаю, ли это будет ближайший год, там, год, 5 лет, я надеюсь, что все-таки как-то да, поймут, вот даже ультраортодоксальные, вот, и те, которые хотят, поймут, что все-таки отпустить этот политический вопрос и все-таки да, дойти до какого-то компромисса, что да, даст, потому что сегодня это смех, окей? Потому что у нас сегодня столько машин ездят на улицах, и все, и то, что вот просто пристать к тому, что линии, которые субсидируются государством, не имеют права ездить по субботам, это просто как-то, я вижу это как-то брать в лакахаду кабена губа, брать в заложники людей, просто ради вот какой-то, чтобы где-то вот продолжать держать какой-то свой выигрыш. Да. Есть разные, есть такие какие-то пакты, как называется, которые когда-то статус-кво. Я надеюсь, будет какое-то новое статус-кво, какой-то момент, который, решит по-настоящему эту проблему.
2: Макс Мороговский, глава общественной организации Такбураба Дерех Шилану, спасибо большое, что пришли к нам.
1: Спасибо вам, Макс.
2: Шарон Лернер, звукооператор, продюсер Елена Черкасова. Олег Лот, спасибо.
1: Юлия Цветок, спасибо.
2: Оставайтесь на волнах Канрека, смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня, счастливо.
1: Всего доброго.

0: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Поселенцы, создавшие форпост на территории муниципалитета Мадж-дель-Крум в Галилее, должны покинуть занятую территорию до полудня. Об этом представители Еврейского национального фонда сообщили выступающим против создания форпоста. Вчера вечером десятки арабских и еврейских жителей приняли участие в демонстрации против его создания. Один из участников акции, Цвика Новик из населенного пункта Цурит, заявил корреспонденту КАН Ирану Зингеру, что подростки, которых отправили создать форпост, используются как инструмент в руках министра Смотрича и его сторонников. Он выразил опасение, что создание форпоста может нанести ущерб отношениям между евреями и арабами в регионе. По словам Новика, он не знает, кто эти люди и каковы их цели, но происходящее на Западном берегу не должно распространиться на этот регион. Бойцы спецподразделения ВМС Израиля «Шаэта-13» этой ночью были замечены при высадке с вертолета в деревне Ята на юге Хевронских гор во время оперативной деятельности, подробности которой пока не разглашаются. Представитель ЦАЛя подтвердил факт операции, однако отказался сообщить детали и соображения безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Министр обороны Исраэль Кац отверг критику Офера Винтера, главы партии Амха Исраэль, в адрес правительства по вопросу войны с Хамасом, назвав ее искаженной. Кац заявил, что Рафиах и 70% территории сектора Газа освобождены от населения, туннели уничтожены, а дома разрушены. По его словам, ЦАЛ удерживает десятки опорных пунктов на желтой линии, окружает оставшиеся 30% сектора, еженедельно ликвидирует террористов и устраняет угрозы. По словам министра обороны, армия готова завершить уничтожение Хамаса по соответствующему указанию, чтобы можно было реализовать также план эмиграции. Скандал вокруг фильма «НАЗА. Побочный ущерб» на мероприятии в честь доноров Ассоциации помощи солдатам начальник генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Яль Замир заявил, что израильская армия является самой моральной армией в мире. По словам Замира, попытки очернить военнослужащих и командиров ЦАЛя с помощью ложных утверждений и необоснованных манипуляций требуют ответа с позиции взаимной ответственности. Он подчеркнул, что Израиль должен на любой площадке ясно заявлять: ЦАЛь – самая моральная армия в мире. Министр культуры Мики Зоар попросил главу Шабак расследовать происхождение материалов, использованных для создания фильма «НАЗА. Побочный ущерб», и проверить, не были ли незаконно использованы секретные данные и не участвовали в их передаче враждебные силы. Корреспондент КАН Дорит Мизрахи сообщает, что Зоар также обратился в Министерство внутренних дел с просьбой рассмотреть возможность лишения гражданства создателей фильма Юваля Авраама и Рахели Шор. Сотрудники тюрьмы Эшель на юге Израиля предотвратили попытку доставить наркотики на территорию исправительного учреждения с помощью беспилотника. Они обнаружили подозрительный дрон и перехватили его до того, как он успел попасть в закрытую зону. Прибывший на место сапер полиции проверил прикрепленный к беспилотнику сверток и обнаружил внутри вещество, предположительно являющееся опасным наркотиком, в количестве, не предназначенном для личного употребления. И в завершение выпуска новостей прогноз погоды. Максимальная температура воздуха.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН Река в 12 часов. Доброго дня! Шалом! Миру шалаем!
2: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». И у нас сегодня в гостях Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуох Леуми. Элла, здравствуйте, спасибо, что к нам
1: доброе
0: пришли.
1: Доброе утро, добрый день.
0: Можно оставлять комментарии под постом на странице социальной сети Facebook или задавать вопрос в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Звоните, мы ждем ваших вопросов. У нас есть, я так понимаю, уже радиослушатели. Пожалуйста, кто у нас на линии? Здравствуйте. Алло.
2: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Доброе утро. Да-да, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Меня зовут Александр. Знаете, я подавал на увеличение Битуох Леуми часов Метаплот. Мне увеличили до 17. Когда служащая мне позвонила из Битуох Леуми и сказала эту цифру, она сказала, что вы имеете право получить деньгами 6 часов при этой цифре. Я сказал, что я согласен. Когда прошло некоторое время, и мне пришли 9 часов из Ницуль-Шоа. Вот да. Теперь, когда пришли эти дополнительные часы, я слышал, что самое большое, это можно 9 часов получить деньгами.
1: Нет.
2: Я могу просить?
1: Нет, только 6 часов.
2: Только 6 часов?
1: Да, да.
2: Ага, извините, мне просто сказали, что при определенных цифрах больших, когда у тебя не 17, а, допустим, 20...
1: Нет, нет, нет, пока этого нет.
2: Нету, извините меня.
1: Да, пожалуйста.
2: Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго и здоровья.
2: И вам от всего из души. Спасибо за ваши передачи. Вы очень четко, конкретно, грамотно и профессионально, терпеливо отвечаете на наши
1: вопросы. Спасибо большое, мне очень приятно.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Шана Това, Вегмар Хатима Това.
1: Шана Това, Вегмар Хатима Това.
3: Элла, у меня к вам такой вопрос. У нас есть метапелит, мы семейная пара. И у мужа, и у меня есть метапелит, один человек. Но с 1 сентября она уволилась. И нам до сих пор никого не прислали. Говорят, ищем, ищем, ищем. У меня в связи с этим такой вопрос. А компенсацию нам по закону должны за эти дни, что нет человека? К нам никто не приходит.
1: В принципе, да. Это же не по вашей вине.
3: Не по нашей, нет. Мы ждем, мы звоним туда.
1: Я понимаю,
3: они
1: да.
3: говорят, никто не хочет идти работать. Нам же нужна только русскоязычный человек.
1: Я понимаю, о чем вы говорите.
3: Да, и не присылают. И вот уже сегодня 16 число, и с 1 сентября так никто и не пришел. Я имею в виду, почему так? Может быть, мы бы нашли соседку, чтобы нам хоть приборку. Мы очень-очень пожилые люди, нам уже за 90. И я еще в придачу слепая. Нам очень нужен человек, очень.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вы знаете, может быть, стоит попробовать в другой компании поискать тоже?
3: Ну, мы уже перешли в другую.
1: Mm-hmm.
3: И оттуда нам говорят, вот подбирают нам человека.
1: Mm-hmm. Давайте подождем пока, а потом обратиться в Битуох Леуми, потом обратимся в Битуох Леуми.
3: Так, за компенсацией, да?
1: Да, да, да, да, потом.
3: Так уже же 16 дней у нас никого нет.
1: Ну хорошо, мы же не знаем, вы же не будете каждый день обращаться.
3: Нет.
1: Уже надо подождать, посмотреть, как это все обернется, когда вам, да, предоставят работника. И
3: ну
1: тогда
3: да,
1: уже за все эти дни вместе вы получите эту компенсацию.
3: Спасибо вам большое.
1: Всего вам доброго, вам здоровья
3: доброго.
1: И легко, чтобы вам спасибо. Нашли человека.
3: Спасибо большое.
1: Всего
0: спасибо.
1: Доброго.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Алло. Эллочка, можно задать вопрос? Если у меня, вот я скоро выхожу на пенсию, 33 года в ЭТЭК, сколько я буду получать в месяц Битуох Леуми?
1: Значит, самое высокое с вашим ВЭТЭКом – это 2757 шекелей.
4: А налоги, если убрать?
1: Что вы говорите?
4: А с этой суммы будут высчитывать?
1: Или с этой суммы что-то будут высчитывать? Да, у вас будут высчитывать закупатку лим.
4: А сколько я буду чистыми получать?
1: А скажите, пожалуйста, одну минуту. Да. Вы какого семейного положения?
4: Женатый, жена уже на пенсии получает биту.
1: Ага. У вас будут высчитывать из 2757 шекелей 340 шекелей.
4: Это сколько чистыми выходит?
1: Ой, ну надо...
4: 2400.
1: Где-то 2410 шекелей, что-то такое.
4: И еще вопрос. Когда мне с битухой у меня что-то придет, чтобы я отмечал все?
1: Когда у вас 60...
4: В конце октября.
1: Смотрите, вполне вероятно, вы получите такой пакет бланков, который необходимо будет заполнить. Если вы не получите, то можно скачать с интернета.
4: Или самому лучше подойти.
1: Или самому подойти взять бланки. Это как вам угодно.
4: Это значит, у меня будет где-то меньше 2500 получать, да?
1: Ну, вроде того, да, нет, немного меньше, 2400 примерно.
4: 100 шекелей разница. Ну, имеется в виду сколько. Понятно.
1: Ну,
4: спасибо.
1: Сделайте расчет, будьте любезны. 2757 минус 340. Вот все, что у вас будет.
4: Понятно. Спасибо большое.
1: Здоровья вам.
5: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо большое.
0: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Я в эфире.
0: Да.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: Шанатова.
1: Шанатова.
6: Элла, у меня к вам такой вопрос. Значит, я получил письмо из Бетохлюми, я уже тут 35 лет, что я должен 1673 шекеля Бетохлюми. Мы получаем социальную надбавку. Они пишут, что в июле прошлого года и в этом году, июль, август, они мне переплатили эти деньги. Причем...
1: Вы работали?
6: Я работаю в этом... Нет, они именно пишут, я работаю в Бетормаждех, в университете. Они пишут такую вещь, что составляет «Схум ташлюм ходши на хон ли айом». Значит, «Схум кицва из рахвати ходши 2683, тосефет ташлюм ахнасаб элев шлошмот хамишин вешеш, змей битох, бриют». Минус 123. И сахар-коль получается 3915.
1: Простите, я не поняла, какой тосефет тысячу с чем-то?
6: Тосефет ашламат ахнаса.
1: А, у вас есть ашламат ахнаса, я поняла, да.
6: Да. Весов они пишут 3916. Из ваших всех рассказов я знаю, что пара в возрасте от 70 до 80 лет получает 6981 шекель.
1: Все правильно.
6: Я открываю сайт Битуах Люми, и тут написано пары возраста от 70 до 80 6981 шекель в месяц. Ну, они мне пишут, что схум лето шлюм шалош элин чамот вышеши свой шекель.
1: Окей.
6: Как понимать?
1: Скажите, пожалуйста, ваша супруга... Пару минут уделите мне. Ваша супруга получает пособие дополнительно сама?
6: Она получает пенсию 800 шекелей, я получаю пенсию ЭФС.
1: ЭФС. Сколько вы зарабатываете?
6: Я считаю каждый шекель, чтобы не черту 3768 шекелей.
1: Окей, значит, смотрите. Будьте любезны, соберите ваши тлушей маскорет именно за эти месяцы, о которых идет речь.
6: Да.
1: Потому что не всегда... отчет, который они получают, он соответствует вашей заработной плате.
6: Потому... Да, у меня уже было такое, я с вами разговаривал. Они сказали, никто не извинился, конечно, я пошел в Битуах Люми, они сказали, что это ошибка компьютера.
1: Ну, извиниться, вот извинения ждать не надо, это Битуах Люми.
6: Ну да, но они же не пишут, что я переработал.
1: Да, они не будут вам писать это.
6: Они, большое письмо на трех листах. Но они пишут, что они мне переплатили.
1: Переплатили, это значит, переплатили, это значит, что ваш доход от заработной платы, по их данным, он был выше, и поэтому они переплатили. Сделайте то, что я вам говорю.
6: Я понял. Но да. Они пишут, что схунта шлюм хочши нахон ли айом 3916 шекелей.
1: Все правильно, все правильно. Надо проверить вот эту сторону, о чем мы говорим.
6: Ну,
1: надо
6: да,
1: проверить. Больше, большего, большего, больше этого ничего нельзя сделать.
6: Ну, я понимаю. Да.
1: Вы соберите, пожалуйста, ваши туши и маскорет и принесите им, и попросите, я чувствую, что Юрид, вы знаете, и напишите.
6: Да,
1: я понимаю, я поняла это. Пожалуйста, напишите им письмо, в котором будет написано, вы просите сделать перерасчет в соответствии с вашими тлушей маскорит.
6: Ну да, но письмо не помогает, я заказал
1: Нет, оно должно помочь, потому что иначе, наоборот, письмо помогает. Это единственный документ, который является свидетелем, можно сказать, является фактом, что вы, да, просили сделать перерасчет.
6: Так что во время встречи с работниками ТО «Хлюми» дать дополнительное письмо, кроме «Тлюшин»?
1: Слушай, ну, естественно, я бы так сделала.
6: Ну, ясно. Хорошо,
1: я бы так сделала, потому что потом ваше слово против ее слов и больше ничего.
6: Ну, ясно. Хорошо. Гмар хатима това.
1: Амин. Гмар хатима това всем. Всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Добрый день.
1: Добрый день.
5: Элла, у меня к вам два вопроса. Я пенсионер, не работаю. У меня дочь исполнилась в августе 18 лет. Есть биток, людям пришло сообщение, что начиная с 18 лет она должна платить, я не знаю, на Сахнаса или биток Люми, но она учится в Хинух Миюхат. И со школы дали ей это самое, что она продолжает учиться в этом году.
1: Какой класс? Ютбет или какой класс?
5: Ютбет, да.
1: Ютбет. Надо принести справку из школы.
5: А куда принести?
1: В Битуах Люми. Ваше отделение.
5: Я туда звонил, они говорят, вы должны отнести справку в Масахнаса. Я не могу понять.
1: Ильшуб Кешерна Масахнаса. 18 лет по закону незамужняя женщина должна платить Битуах Люми. Но так как она продолжает заниматься в школе, вы должны принести справку, и у нее будет освобождение от оплаты Битуах Люми. Эйншум кешер ле масахнаса. Нет никакого.
5: Я принес Битуах Люми справку со школы, что она продолжает учиться в Хинух-Миюхад. Вот. Почему-то они не направляют масахнаса, я не могу понять. Почему тут масахнаса?
1: Кто это вас направил масахнасу?
5: Сотрудник Битуах Люми.
1: Но они взяли эту справку, которую вы принесли?
5: Они зарегистрировали ее, поставили на ней штамп Битуах Леуми, СНИФ такой-то, воткнули в компьютер Макшев, а мне говорят, с этой справкой идите Масахнаса, чтобы с ней не снимали Масахнаса.
1: Масахнаса, с чего снимать?
5: Я тоже не могу понять.
1: Да
5: она
1: ладно,
5: говорит, что нельзя.
1: Неважно, вам нечего. Может быть, есть какие-то никудот зикуйба масахнаса, может быть. Я это не могу вам сказать, это не моя область, я не могу вам сказать. Может быть, они имеют в виду какие-то очки там есть, никудот зикуй, может быть, я не знаю. Я впервые слышу это, что в масахнасу посылают. Но Битуах Люми точно. Вы сделали правильно, что вы принесли в Битуах Люми. Позвоните, попробуйте, но это позвоните, это легко сказать, конечно, в нашем мире, да. Как-то связаться с Масахнасой, или им нужна какая-то... Или им нужна какая-то справка, или нет, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. А вы работаете?
5: Нет, я пенсионер, я уже 7 лет не работаю.
1: Не надо ничего делать.
5: Хорошо. И второй вопрос, Эва. Я получал на нее надбавку.
1: Да, вы будете продолжать получать.
5: Понятно. Хорошо. Не надо никуда представлять документы.
1: Тот документ, который вы предоставили, он достаточный для того, чтобы вам продолжали платить надбавку для нее.
5: Хорошо, спасибо.
1: Всего вам доброго.
5: Хорошего дня.
1: Вам также. До свидания. Следующий, кто у нас на линии, мы вас слушаем. Добрый день.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Добрый день, Шанатова.
1: Шанатова.
7: Я как-то вам звонил по поводу километража.
1: Я знаю. Вы знаете, я каждый раз, когда еду, я думаю, только бы меня не спросили это. Потому что, да, правда, я до сих пор не... Я понимаю, что это что-то будет, автоматически будет какое-то это решение этому вопросу, то есть сам пакет не будет делать никаких расчетов. Поэтому они ко мне не возвращаются. Я задала этот вопрос. Я вам более того скажу, что они сами не понимают, что это такое.
7: Но они должны как-то письмо прислать.
1: А у вас есть какой-то ущерб из-за этого? Что-то вы меньше получаете?
7: Они сняли с меня 45 шекелей. Как бы с мая месяца. И сказали, это должно было быть с января, но мы сняли сейчас без всякого там возмещения.
1: Ага, сколько вот стоит ваша машина?
7: Моя машина стоит где-то сейчас 18 тысяч.
1: И вы работаете?
7: Нет.
1: Я думаю, что эти 40 с чем-то шекелей, это не потому, что не из-за километража, так как машину, которую не берут, сумма, которую не берут в расчет, машина, одну минуту, я вам уже скажу, сколько машина должна стоить, чтобы ее не брали в расчет. 11 227 шекелей. Ваша машина стоит 18 тысяч.
7: Да.
1: Значит, вот эта разница 7 тысяч, если сделать этот расчет, вот то, что у вас снимают, а не за километражем.
7: Ну, а еще такой вопрос. Если машина дешевеет по Мичерону...
1: По-моему, раз в год или два раза в год они делают, автоматически это корректируется.
7: Вот в июле раньше было, сейчас уже сентябрь.
1: Да, я говорю, два раза в год или раз в году. Оно корректируется, А в этом году не было коррекции, да?
7: Нет.
1: Не было.
7: Вот сняли вот это вот.
1: Сняли, значит, это коррекция, значит, да, вы откорректировали, значит, у вас...
7: То есть они мне как-то там, у меня сосед ходил, типа того, что или что-то вы мало наездили, или
1: Нет. Сделайте такой простой расчет. Значит, 11 227 шекелей – это то, что не влияет.
7: Да.
1: У вас 18 тысяч, значит, 7 тысяч разница.
7: Ну, 7 тысяч, да.
1: Да, из этих 7 тысяч берется 3%.
7: Да, 210 шекелей.
1: А у вас сколько снимают?
7: А у меня сняли 45 шекелей.
1: Так у вас мало сняли?
7: Нет, они вот сняли то, что вот по новому какому-то закону, то, что вот километраж какой-то там что-то...
1: Это к 210 еще 45 вы имеете в виду?
7: Да.
1: Я не думаю, что это... Да. Они что, брали ваш километраж?
7: Нет, не брали.
1: Ну,
7: они
1: так о чем говорить?
7: Тысяч.
1: Кто это вам такое сказал? Я думаю, что вы в интернете прочитали это.
7: Я ходил в Бетухлюми.
1: Я не думаю, что они вам это сказали.
7: Да.
1: Они вам так сказали, да, что из-за километража?
7: Да, потому что...
1: А вы их спросили, а вы знаете мой километраж?
7: Они ничего не знают. Она говорит, я сама ничего не знаю. Это был май месяц.
1: Вот о чем я и говорю. Я тоже задала этот вопрос и жду ответа. Как правило, я задаю вопросы, мне дают ответ. Я несколько раз просила, мне сказали, наберись терпения, мы к тебе вернемся. До сих пор ко мне никто, как всегда, не вернулся.
7: Ясно. Ну, спасибо вам большое, спасибо.
1: Всего доброго. Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
8: Алло.
1: Да, я с вами.
8: Здравствуйте.
1: Добрый день.
8: У меня такой вопрос. Кто имеет право получать автоматах на СУ? У меня такая ситуация. 1974 году я получил производственную травму, сейчас я получаю компенсацию битуахлиоме.
1: Компенсацию или пособие?
8: Пособие. Ну, за травму.
1: Сколько вам лет?
8: 78, инженер тоже 78. Мы пенсионеры, но жена, правда, работает 2 раза в неделю, что месячная зарплата 2000, ну, вот так. Я хотел узнать, кто имеет право...
1: Одну минуту. Ой, это немного сложно. Кто имеет право на социальную надбавку, мы можем посвятить всю оставшуюся передачу.
8: Хорошо, куда обратиться?
1: Мы разберем именно ваш случай. Вы получаете пособие по старости или вы получаете пособие по производственной травме?
8: Пособие по старости. У меня, значит, поглощается пособием по инвалидности.
1: То есть вы хотите сказать, что ваше пособие по старости выше, чем пособие по инвалидности?
8: Нет, пособие по инвалидности выше, чем по старости, поэтому по старости я не получаю.
1: А, вот об этом я и спрашиваю, или вы получаете пособие по старости или по инвалидности?
8: По инвалидности.
1: По инвалидности. Какой размер?
8: 6600, что такое.
1: Нет, социальная надбавка не может быть и речи.
8: А, понятно. Все, спасибо.
1: Здоровья вам, всего доброго,
8: спасибо.
1: До свидания.
8: Всего хорошего, до свидания.
1: Следующий, кто у нас на линии, мы вас слушаем. Добрый день.
9: Здравствуйте.
1: Алло. Я с вами.
9: Да. Добрый день, хорошего года. Я только что получила письмо, подтверждающее, что у меня 26% на худня вода я получила. Кроме этого, у меня нет абсолютно никаких...
1: Еще раз, простите, вы можете вернуться. Еще раз, пожалуйста, я...
9: Значит, я вот сейчас только что получила письмо, заключительная комиссия, 26% на худня вода.
1: Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
9: Мне 61 год.
1: Я поняла. У вас была производственная травма.
9: Да. Два года я не работала.
1: И я поняла. У вас была производственная травма, вы получали ДМФГИА, сейчас вам дали пособие по инвалидности.
9: Да.
1: Как... результат производственной травмы.
9: Да.
1: И вам дали 26%. Какой это размер пособия?
9: Это 1600 шекелей.
1: Я поняла. 1600. Да, вопрос ваш, я поняла.
9: Вопрос. Значит, я одинока, без машины, живу на Схероте. Значит, не работала, и потеря трудоспособности у меня серьезная, я получаю канализ. Значит, я хотела подать на автохат Ашлама, потому что ничего...
1: Автохат Актамса, да.
9: Да. Автохат Ахнаса это называется?
1: Да.
9: Да. Вот я хотела подать. Но у меня есть деньги на счету. То, что я получила ПИСУИМ. Я уволилась с работы и получила ПИСУИМ. Там
1: можно спросить, в каком размере?
9: Да. Где-то 75-80 тысяч на данный момент там находится.
1: Подайте документы в любом случае.
9: Это не будет сильно влиять?
1: Оно будет влиять. Может быть, у вас будет небольшая надбавка, но она вам даст дополнительные льготы.
9: Так, и спасибо большое. Еще сказали, что я не закрыт, я не могу просить про квартирные деньги, потому что у меня на худня вода.
1: Поэтому я говорю, подайте на Ашламат Ахнаса, может быть, даже пару шекелей, это вам даст возможность получать квартирные.
9: Вот сейчас мы на
1: Автохат Ахнаса.
9: Автохат Ахнаса, да. Это не добавка, это первое. Я просто хочу понять, это две разные.
1: Смотрите,
9: вещи.
1: Если в одну минуту. Предположим, да. я сейчас не буду искать, сколько это автохат Ахтаса. Предположим, автохат Ахтаса 2000 шекелей.
9: Да.
1: Предположим. Вы получаете 1200 или сколько? 1600.
9: Да.
1: Значит, до автохат Ахтаса есть вероятность, я полагаю, что вам будут доплачивать. Если вам будут доплачивать, может быть, вы сможете получать квартирные деньги, потому что у вас будет закаут, то есть вы сможете получать и Ашламат Ахнаса. У вас будет небольшая часть...
9: Автохат Ашлама нужно будет...
1: Автохат Ахнаса, Ашламат Ахнаса. Почему это называется Автохат Ахнаса? Это отдельный отдел в Битуах-Леуми. Автохат Ахнаса.
9: Я хотела понять, это нужно будет за, еще дополнительно просить эту автохатах Ашлама или это одно и то же?
1: Нет, нет, автохатах Неса вы можете только в рамках этого отдела попросить эту добавку. Ашламатах Неса это когда идет речь о людях, которые получают пособие по старости. Вы не получаете пособие по старости. Поэтому вам надо обратиться в автохат Ахнаса.
9: Я поняла. Спасибо вам, Гару.
1: Всего вам доброго, Шанатова. Следующий, кто у нас на линии? А простите, у нас музыкальный перерыв.

0: 11:34 в Израиле. Мы продолжаем программу «Открытый микрофон». У нас в гостях Элла Гидсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Вопросы свои вы можете задавать на странице под постом на странице Фейсбука Канрека, телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Элла, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, я готова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Алло. Я хотела спросить. Я работаю и уже на пенсии пока. И мне платят 2000 почему-то пенсию всего, хотя у моей подружки 2500.
1: Пенсию откуда вы получаете?
2: С Битуах Леуми.
1: Это пособие.
2: Пособие, да. С Битуах Леуми, да. Почему-то 2000.
1: Окей, какое у вас семейное положение?
2: Я одна. Я работаю, муж умер.
1: Я поняла, когда ваш муж ушел в иной мир?
2: Это мне было 62 года.
1: В Израиле?
2: Да, в Израиле.
1: А вы работали?
2: Работала, да.
1: Вы получаете свое собственное пособие?
2: Вот только вот это, 2000, и все.
1: Одну минуту. Одну минуту. Сколько лет было мужу в день приезда?
2: День приезда 48.
1: И вы не получаете пособие по потере кормильца?
2: Вот получаю 1100.
1: А почему же вы не говорите об этом?
2: А вот я хочу сказать, вы еще не спросили. Я получаю 2 и за мужа 1100.
1: Окей. Сколько лет вы проработали в Израиле? До того момента, как начали получать пособие?
2: Наверное, лет 15.
1: Вот, поэтому даже вы меньше. Получаете меньше, чем ваша приятельница.
2: А, это надо 25 лет отработать.
1: Совершенно верно. Замужняя женщина.
2: Да. 25 лет надо.
1: Да.
2: Хорошо. А вот, например, за мужа я получаю 2000. Это нормально или это
1: как, вы за мужа 1000 чем-то получаете, не 2?
2: 1100. 1100 за мужа. Это за себя 2.
1: Сколько лет он был в Израиле до того момента, как он начал получать пособие?
2: Пособие. Он ничего не получал пособие, потому что он умер 58 лет. Еще не дожил.
1: Я поняла. Сколько лет он пробыл в Израиле до момента смерти?
2: 12 лет.
1: Вот видите, если бы вы были бы 25 лет, тогда бы вы получили бы 2757 разделить на 2.
2: Вот, разделить на 2, 1350.
1: Вот так.
2: Ага, вот так.
1: Да.
2: Так
1: как он не пробыл 25 лет, он получает в соответствии того, сколько лет он пробыл в Израиле.
2: Он 12 лет прожил.
1: 12. Значит, у него 24% была добавка. Это 1838, еще 24 добавка процента, и это разделить на 2.
2: Ага. И получала я бы больше, если бы так было.
1: Да.
2: А так у меня это пособие останется пожизненно.
1: Ну,
2: его не добавить. Даже если
1: Чем вы занимаетесь?
2: А я еще работаю.
1: А вы
2: получаю
1: работаете.
2: 8000.
1: Я поняла. Да, это ваше пособие, которое будет всегда, да.
2: Это всегда, его не поменяется. Но и мое, и
1: оно
2: его,
1: меняется раз в год, как и все пособия растут.
2: Там плюс-минус.
1: Да, там плюс-минус 100 шекелей.
2: Он добавит там 3 копейки. А если я даже вот уйду на пенсию, вот я собираюсь...
1: Тогда все зависит от того, какие у вас будут доходы, какое у вас состояние будет. Можно будет проверить надбавку на социальную надбавку. Значит, и максимум вместе, что вы сможете получить.

0: Это будет 4375 шекелей. Вот, а, к тому, что вы сегодня получаете до этой суммы. Сегодня три. Если у вас не будет никаких доходов, до 4375 шекелей вам добавят.
1: Ага, 4370.
0: Да, это, ага, это на сегодняшний день.
1: Это на сегодняшний. Ага, вот так.
0: Да.
1: Это если я уйду, и никаких больше доходов не будет.
0: Или у вас пенсия, которая позволит получать это?
1: Нет, пенсии не будет у меня никакой.
0: Я поняла.
1: Потому что я забираю всю ее сразу на счет, и все, пусть лежат. Лучше весь пицуем там.
0: Окей. Чем... Дай Бог вам здоровья, и когда подойдем к этому моменту, мы будем говорить об этом. Здоровья вам. Да? Всего доброго, Шанатова.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос, секундочку. А я квартирный имею право получать, вот, если я выйду на пенсию, или уже мне не подходит?
0: Насколько
1: такое?
0: Мне известно, это абсолютно не моя область, я не знаю, я просто... Да, что только те, которые получают Ашхабад Ахнасанова, это уже я...
1: А что это такое?
0: Социальную надбавку.
1: А мне социальную же не положено надбавку, даже подавать не стоит.
0: Нет, как сегодня точно нет. Это когда вы перестанете работать, если у вас не будет никаких дополнительных доходов. Вот это 4375 шекелей, о чем я говорила, это с социальной надбавкой.
1: А, социальной. Но если мне ее не дадут, то у меня 3000 останется пожизненно.
0: Да.
1: Это надо, чтобы ее дали. А если не дадут, значит, 3000 это
0: надо быть здоровым, да. Всего доброго вам.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
3: Хорошо. 1:41. Сейчас продолжаем программу «Открытый микрофон». Кто у нас на линии? Алло.
4: Алло.
3: Да, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Добрый день, Алла.
0: Здравствуйте.
4: Прежде всего, хак санах.
0: Амин.
4: Всего хак вам самэ. Хорошего. У меня такой вопрос. В стране живем 24 года. Мне 69 лет. Тут немножечко неразбериха. Значит, я в 62 года оформляла пособие по старости. Но потом по ряду причин, так как там добавляется зарплата, я перестала получать. Сейчас я закончила работу, но перед этим я оформила опять пособие по старости. Когда я оформила пособие по старости, с моей зарплаты брутто 10 тысяч и с пенсии 1300. С мужа сняли пособие по старости.
0: Нет, с мужа не могут снять пособие по старости, у мужа могут просто забрать надбавку на вас.
4: А как на меня надбавку, если я работала?
0: Неважно, если вы зарабатывали меньше определенной суммы, можно получать надбавку на вас.
4: А, понятно. А скажите, пожалуйста, я получила письмо от Битоухилуми. Там почему-то мы живем в стране 24 года. Из них 22 я проработала 12 лет на одном месте и 10 лет на другом месте. А у меня указывается в письме, что я проработала 15 лет. Хотя у меня даже есть договор с первой работы. Я могу как-то доказать, что у меня стаж больше?
0: А у вас есть какие-то документы, что вы отработали?
4: Конечно.
0: Пожалуйста, отнесите в Битоухилуми и... сделайте расчет, сколько лет вы отработали. Может быть, у них нет этого отчета, что вы работали...
4: У меня даже договор сохранился с первой работы.
0: Замечательно, замечательно. Принесите в Битоухилуми и спросите...
4: Это будет как-то учитываться при... Потому что я сейчас совсем закончила работать. Я сейчас не
0: Неважно.
4: Работаю.
0: Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, какую надбавку на стаж вам платят. Замужняя женщина получает надбавку на стаж за каждый год работы.
4: А, понятно.
0: Если вы работали и оказалось каким-то образом в Битоухилуми нет этого, где-то не учитывается это, что-то недоплатили, может быть, или ваш работодатель не платил за вас в Битоухилуми.
4: Платил, все проверила.
0: Все платил. Значит, хорошо, принесите справку о том, что вы работали, и не будет никакой проблемы, вам добавят стаж.
4: А скажите, пожалуйста, вот коротенький вопросик. Вот сейчас я уволилась.
3: Сколько?

0: и там написано, что всего за 15 лет вам платят, да?
1: Да, да. И я сейчас получила первый раз пособие, как бы вот этих промежутках этого времени. И письмо, что я отработала всего типа 15 лет, когда у меня официальные документы есть.
0: Окей. Значит, возьмите, пожалуйста, эти документы, идите в Битовых Любимым.
1: А еще у меня такой вопрос, маленький вопросик. Вот я сейчас закончила работу. Я сейчас получаю письмо увольнения, весь расчет, все. Мои действия какие? Я иду в Битовых Любимым?
0: Ну, конечно, вы идете
1: в Битовых. Отдаю им это письмо, что я не работаю совсем.
0: Окей, вы уже получаете пособие?
1: Ну, а за один месяц я получила, но я как бы.
0: Но вы подали документы, вы не просто получили.
1: Да, я подала документы, я все бланки все заполнила, все сделала. Но сейчас вот я по документам официально заканчиваю работать в сентябре. Получаю последнюю зарплату в октябре, и все. То есть мне нужно все равно туда нести письмо им, что я закончила работу.
0: Очень логично, да. Вы должны принести письмо, что вы закончили работу. И вместе с этим письмом написать письмо о том, что вы работали не 15 лет, а 22 года. Угу. И приложить документы, которые это подтверждают.
1: А, хорошо. А потом уже идти в Масахнасу, да?
0: Масахтасу, это не моя область, я не знаю.
1: А, все, хорошо. Спасибо вам огромное.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Это я?
0: Это вы, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый день, Шаната, ва всем. Благополучия и здоровья. Будьте любезны, у меня такой вопрос. Мне 84 года. Я не целый шуа. Я получаю 17 часов метапели. Теперь я хуже себя намного чувствую. Или возможно такое, если я пойду к врачу, дадут письмо и добавить еще 2 часа.
0: Ну, все зависит от того, как рассмотрят ваши документы и что говорят эти документы. Если они придут к решению, что у вас ухудшилось состояние, то нет никакой проблемы.
3: А, понятно. Вот это я хотела спросить.
0: Да, конечно.
3: Я вам желаю хатиматова и здоровья, и благополучия.
0: Аминь. Спасибо всем.
3: Всего доброго всем.
0: Мы вам тоже желаем здоровья.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо. Всего доброго. Есть еще радиослушатель, пожалуйста?
4: Да, я на линии.
2: Да, здравствуйте.
4: Я на линии.
0: Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Шанатова Вегмар Хатиматова. Значит, у меня такой вопрос. Я вдова, мне 85 лет. Я получаю кицвадзик на плюс ашламатах наца. Я хочу знать, сколько я могу иметь на закрытом счету и вообще в общем на счету.
0: Неважно, закрытый, открытый, 41 528 шекелей, это та сумма, которая не влияет, все, что выше, влияет.
4: 41 528
0: шекелей.
4: 41 528 шекелей. Значит, если, предположим, у меня 40 тысяч закрыто, значит, я могу иметь на открытом счету 1528.
0: Ну, это же никто не каждый месяц не проверяет,
4: да.
0: Сколько у вас. Вы отталкиваетесь от того, что 41 528 шекелей,
4: да,
0: сбережений на открытом, закрытом, неважно, сбережения или как, это не влияет. Все, что свыше, влияет. Теперь,
4: да,
0: у вас немного больше, но у вас же не сегодня не спрашивают, какие у вас сегодня есть доходы. Вы, это же тоже динамично, динамика,
4: да,
0: какая-то есть. Тут вы потратите, вы откладываете. Вот. Поэтому просто надо отталкиваться от этой суммы. Но это не значит, что каждый месяц у вас будут просить справку.
4: А вообще, если я не у меня просят справку в том случае, если обращаюсь за какой-то помощью, да?
0: Ну, за какой помощью вы можете обратиться? Помощь единственная, к которой вы можете обратиться, это пособие по уходу. Это не более.
4: Я имею по уходу пособие 17 часов, но я никаких давала когда-то справку, больше не, с меня ничего не требуют.
0: Ну и все.
4: Все, спасибо, Элла. Вот вам Гмар Хатиматова.
0: Всего вам доброго, до свидания.
2: Спасибо. Есть у нас еще радиослушатель? Да, пожалуйста.
5: Я уже...

0: на линии, наверное.
1: Да,
0: добрый
1: да.
0: день. Элла, пожалуйста, скажите мне, 3 года назад, 23, август 23 года, я потеряла мужа.
2: Сочувствую.
0: Спасибо. С пенсией, ну вот с надбавкой за потерю кормильца, не надбавка, а пособие за потерю кормильца, все в порядке. Но в 24-м году, даже еще год не прошел, мне прислали анкету, что запомнить, что я не вышла снова замуж. Хорошо, я запомнила, отправила, пособие продолжается. Но вот потом, не в 25-м, не теперь уже вот вторая половина 26-го, мне такая анкета снова не приходит. Замуж я не вышла. Мне нужно самой беспокоиться.
2: Не надо ничего не беспокоиться, и не надо ничего делать и никуда бежать. Если им нужно, если будет такая мифца, как-то мероприятие.
0: Ну, тогда, компания, чтобы...
2: Да, это, да, да, да. Тогда всем пошлют. Вам не посылают, значит, не надо.
0: Ага, все.
2: Вам не стоит беспокоиться.
0: Я беспокоюсь, чтобы...
2: Не надо, не надо.
0: Все поняла.
2: Не беспокойтесь, спасибо, будьте большое. Здоровы, всего доброго.
0: Ответ Шанатова. Аминь. Спасибо.
2: Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
3: Добрый день, это я на линии.
1: Да, это вы, пожалуйста.
3: Добрый день, Шанатова. У меня вопрос такой. Значит, я достиг 67 лет 15 сентября. Подал бумаги на...
2: пособие по старости, да.
3: По старости и Ашламат Ахнаса я подал 18 августа. Сейчас я получил ответ, что мне, значит, сделали кислот зарахватик, ну, то, как положено, полное 2500. И, а ничто, ничего не говорится по поводу Ашламат Ахнаса.
2: А вы подали документы на Ашламат Ахнаса?
3: Конечно, это бланк полностью с Ашламат, да-да-да.
2: Окей, вместе. Значит, вам сначала дали пособие, а сейчас будут рассматривать Ашламат Ахнаса. Вас потребуют, может быть, какие-то дополнительные документы.
3: Ну, я, дополнительно мне было так. У меня сокращение часов работы произошло, ну, получилось для... я раньше зарабатывал 8 тысяч, сейчас я зарабатываю 3 тысячи. Меня попросили прислать ключ Москород с сокращением часов. Я послал ключ Москород на личный кабинет 14 числа сентября. И 15-го получил ответ, смс-ку, что пришла фазе, нету изменений пока никаких. Про Ашламат Ахнаса ничего. Какие мои действия?
2: Сколько времени прошло с того момента, когда вы подали документы на Ашламат Ахнаса?
3: Ну, прошло это с 18 октября послал.
2: Ну, а у нас сегодня какое число? 18 октября?
3: Ой, я извиняюсь, августа, я перепутал.
2: Август, сентябрь. Вы можете позвонить и узнать, на каком этапе находится это рассмотрение.
3: Это можно через личный кабинет сделать?
2: Можно звонок. Через личный кабинет, можно и позвонить, звездочка 6050, да.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло.
4: Алло, алло.
1: Да, это да, я? Пожалуйста, да, это вы.
4: Будьте добры, у меня 6,5 часов. Баллов, 6,5 баллов. Сколько мне положено часов?
2: Еще раз?
4: 6,5 баллов нетрудоспособности. Сколько часов от битуахлиуми мне положено?
2: Ну как я могу вам сказать, сколько часов вам положено? Это же не... Тогда... не это даже... Хорошо. Если даже вы мне диагноз скажете, я не могу такое...
4: Я поняла. Тогда скажите, пожалуйста, если добавили часы от НСНША, они должны войти в эту сумму или они дойдут дополнительно?
2: Я не совсем поняла ваш вопрос.
4: Часов, которые добавляют от Германии.
2: Это не касается битуахлиуми.
4: Но я же получаю вместе.
2: Я поняла. Но это дополнительные.
4: Вот так они входят, те, что мне положено, по моим баллам, или они отдельно добавляют?
2: Отдельно, отдельно.
4: Вот у меня они почему-то выходят вместе.
2: Но у вас вот один счет, поэтому они приходят вместе.
4: Нет, но когда подсчитывают мои часы, что эти Германия включены в то, что мне положено.
2: После да нет такого.
4: Нет такого. Проверять надо, да? Ну, я буду уточнять. Спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. И у нас один человек, я думаю, еще успеет с вами побеседовать. Пожалуйста. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
5: С Новым годом, еврейский. Я хотел просто...
1: Выключите, пожалуйста, радио, эхо сильное.
5: Я получил инвалидность 70%.
2: А с меня бета хлюми, по какой... Ой, нет, мне, я ничего
1: знаете,
2: не понимаю.
1: Мы не можем так с вами разговаривать, извините, мы нас очень плохо слышим. Попробуйте выключить радио, пожалуйста.
5: Инвалидность у меня есть. И в данный момент
1: нет,
5: я потерял...
1: Нет, вы знаете, не получается. Двойной звук. К сожалению, у нас не получится с вами сегодня поговорить. Я надеюсь, что, может быть, в следующий раз получится. Сейчас нет такой возможности технической, потому что просто ничего, к сожалению, не слышно. У нас в гостях была Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битух Люми. Элла, большое спасибо, что к нам пришли.
2: Спасибо всем. Шанатува. Всем гмархат и матова.
1: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Илай Бен Шаббат за пультом. Продюсер Лена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Командование Северного военного округа сообщило жителям региона, что взрыв, который был слышен некоторое время назад и появившийся после дым, стали результатом деятельности израильских сил. Опасности возникновения инцидента в сфере безопасности нет. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что Цааль призывает не распространять слухи и непроверенную информацию. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что его страна заинтересована в заключении соглашения с Израилем в сфере безопасности, которое положит конец вражде и создаст условия для мира. В интервью французскому информационному агентству Аун подчеркнул, что Ливан стремится к тому, чтобы оружие в стране находилось только в руках армии и чтобы это произошло без внутреннего противостояния. Президент Аун отметил, что Бейрут обратился к США, европейским и арабским странам с просьбой помочь ливанской армии. Он также призвал разместить на юге страны новые силы, чтобы предотвратить возникновение вакуума в сфере безопасности после ухода миротворцев ЮНИФИЛ. Ливанская газета «Аль-Ахбар», аффилированная с Хизбаллой, сообщает, что США и Саудовская Аравия могут нанести удары по территории Ирака в ответ на атаки на саудовские нефтяные объекты, совершенные с иракской территории. Обозреватель КАН Шимон Миджан передает, что по данным издания, проиранские шиитские формирования в Ираке приведены в состояние повышенной готовности. Один из командиров этих группировок сообщил газете, что в качестве меры предосторожности отдано распоряжение на ближайшие 2-3 дня освободить часть штабов. Организаторы национальной церемонии памяти жертв 7 октября начали кампанию по сбору средств на ее проведение. Один из ведущих церемонии, бывший заложник Эли Шараби, заявил в эфире КАН Решет Бет, что, по его ощущению, израильское общество не забывает эти события. По словам Шараби, он получает огромную поддержку и убежден, что израильтяне хотят, чтобы эта церемония проходила каждый год, носила государственный и объединяющий характер и оставалась вне политики. Он также выразил недоумение тем, что в годовщину событий 7 октября до сих пор нет официальной государственной церемонии памяти, подчеркнув, что память об этой дате должна сохраняться именно в день трагедии. Правительство одобрило увеличение финансирования системы здравоохранения в Кирьят-Шмоне до 70 миллионов шекелей. Решение принято по итогам совместной работы Министерства здравоохранения и Управления по восстановлению Севера. Речь идет о дополнительном финансировании в размере 40 миллионов шекелей, которое будет выделено в течение 3 лет. Эти средства позволят сохранить работу городского центра неотложной медицинской помощи до конца года. В Управлении по восстановлению Севера сообщили, что с начала следующего года центр станет самостоятельным и перейдет на круглосуточный режим работы. Он будет обслуживать пациентов всех больничных касс и военнослужащих, проходящих службу в регионе. В центре, в частности, будет работать рентгенологическая служба, психиатрическая помощь и дополнительная реанимационная бригада. Глава Управления по восстановлению Севера Авиат Фридман заявил, что доступная медицинская помощь – одно из главных условий для жизни и развития севера страны. Данные Министерства энергетики и инфраструктуры свидетельствуют о резком росте числа солнечных панелей, которые устанавливаются на крышах жилых домов. За первое полугодие к электросети были подключены около 5000 домашних солнечных установок, на 37% больше, чем за этот же период прошлого года. В общей сложности более 41 тысячи израильских домохозяйств уже вырабатывают электроэнергию с помощью солнечных батарей. Эти данные опубликованы в рамках программы Министерства энергетики «100 тысяч крыш», цель которой – ускорить развитие возобновляемой энергетики. Ведомство продолжает информационную кампанию, призывая владельцев домов воспользоваться льготными тарифами, которые гарантированы тем, кто подключится к программе до конца года. В завершении выпуска новостей прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит 32 градуса, в Хайфе будет 31, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, а высота волн составит от 30 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека. Слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Источники в секторе Газа сообщают, что в результате удара израильского беспилотника по кафе в лагере беженцев Аль-Бурейдж в центральной части сектора погибли два человека, в том числе ребенок. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что вскоре после удара по лагерю Аль-Бурейдж поступили сообщения о еще одном ударе беспилотника по поселку Аз-Зувайда, также в центральной части сектора. В результате второго удара один человек получил тяжелые ранения. Хуситы установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Йемене, хуситы заявили американским представителям, что они не намерены атаковать американские или израильские суда и будут наносить удары только по саудовским торговым судам. В сообщении отмечается, что это было заявлено несколько дней назад на встрече американских представителей с делегацией хуситов в Омане. Представители хуситов подчеркнули, что остаются привержены соглашению о прекращении огня, заключенному в прошлом году с администрацией Трампа. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что его страна заинтересована в соглашении о безопасности с Израилем, которое положит конец состоянию вражды и создаст условия для мира. В интервью агентству France Press Аун подчеркнул, что все оружие в стране должно перейти армии, но не ценой внутри ливанского конфликта. По его словам, Ливан обратился к США, европейским и арабским странам с просьбой оказать помощь ливанской армии. Аун также призвал разместить на юге страны новые силы, чтобы не допустить вакуума в сфере безопасности после ухода сил ООН. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Председатель партии Беяхад и бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяу несет прямую и личную ответственность за резню 7 октября. Далее цитата. «Он, конечно, не хотел, чтобы произошла резня. Он передавал чемоданы с деньгами по двум причинам. Он считал Хамас политическим активом. Хамас фактически вымогал у него деньги. Они говорили, если не передашь нам 30 миллионов долларов, мы устроим тебе беспорядки, создадим подразделение ночных провокаций, будем приближаться к границе. А он говорил, хорошо, ладно, будем платить им 30 миллионов долларов в месяц, и они оставят меня в покое. На эти деньги они потом спланировали и совершили эту страшную резню. Он несет личную ответственность, потому что именно он продвигал всю эту концепцию «Хамас — это актив». В интервью журналисту Кан Эсти Перес Беннет добавил, что на следующий день после выборов все лидеры блока перемен соберутся и выберут единого кандидата на пост премьер-министра. Министерская комиссия по делам Шабака в ближайшее время соберется на заседание, на котором, как ожидается, одобрит предоставление охраны лидеру партии Яшар Гади Айзенкоту до дня выборов. Корреспондент Кан Гили Коэн сообщает, что консультативная комиссия рекомендовала одобрить эту меру. Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Юсеф резко раскритиковал решение Высшего суда справедливости и юридического советника правительства отменить мероприятие в годовщину смерти его отца, раввина Овадии Йосефа. «К сожалению, влияние левых усилилось. Юридический советник правительства окончательно решила не проводить мероприятие в годовщину смерти Марана. Я призываю, проводите такие мероприятия хоть тысячу в каждом уголке страны, в каждой синагоге, повсюду. Мероприятия в память о раввине они не запрещают. Он был политическим деятелем, а раввин — духовным авторитетом. Его они не запрещают, потому что он левый, а раввина запрещают. Что поделать? Мы в их руках». Эти слова бывшего главного сефардского раввина приводит корреспондент Кан Даниэль Гровайс. На 69-м году жизни скончалась бывший депутат Кнессета от партии Исраэль Бейтену Эстерина Тартман. В сообщении, опубликованном в связи с ее кончиной, председатель партии Авигдор Либерман написал, что Тартман посвятила общественной деятельности и служению государству Израиль многие годы. И о погоде. С завтрашнего дня и до субботы температура будет постепенно понижаться. В пятницу на севере и в центре страны местами возможны дожди. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Это моя страна» я предлагаю нам с вами узнать миры группы Voca People. Это группа удивительная, оригинальная, оригинальная даже внешним видом, не говоря о том, что они делают. И эта группа, то, что называется «Тоцерет Аарец», это израильская музыкальная группа, коллектив, которые покорили уже давно не только нашу страну. Называются они «Voca People». Группа «Voca People», поющие хиты всех времен в очень необычных аранжировках. Это команда из 8 израильских вокалистов-пришельцев. Именно так, собственно, это их история. Трое из них поют «Альт», «Меццо» и «Сопрано», эти голоса, представительницы инопланетного прекрасного пола, остальные гуманоиды и мужчины, которые общаются с внешним миром такими голосами, как тенор, бас, баритон и битбокс. Битбокс – это виртуозное умение имитировать голосом ударные и прочие музыкальные инструменты. Талант более чем современный и востребованный. Благодаря наличию вот всего этого спектра вокальных возможностей группе Voca People по плечу любое музыкальное произведение. Знакомьтесь, мы начинаем.

Идея создания группы Voca People, креативной группы, принадлежит двум музыкальным деятелям – продюсеру, директору и шоумену Леору Кальфону и композитору Шаю Фишману. Все это начиналось в 2009 году, когда Фишман и Кальфон решили удивить любителей музыки чем-то неординарным. Создатели Voca People отталкивались от мысли, что в мире полно обычных вокальных групп, даже прекрасных. И сегодня они могут быть популярными, завтра о них уже не вспомнят. Такое случается, мы свидетели. Поэтому нужно создавать суперпроект, который докажет свое превосходство и первенство в любой точке голубой планеты. В результате Фишман и Кальфон придумали вокальное шоу с пришельцами, вокалистами, интересными тембрами голосов и внешним видом пришельцев.

Сюжет космического шоу «Вока People» развивается довольно необычно. Небольшой космический корабль с планеты Вока из-за нехватки топлива вынужден совершить посадку на неведомую им ранее планету Земля. Для того, чтобы снова получить возможность лететь дальше, космическим путешественникам необходимо зарядить звездолет музыкальной энергией. Инопланетяне начинают знакомиться с музыкальной культурой землян, разучивают песни, благодаря чему им, естественно, в конце концов удается зарядить свою межгалактическую летающую тарелку.

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: В репертуаре группы Wokka People уже давно сотни всемирно известных песен разных эпох, разных народов, от Баха до группы Beatles и Queen, от Little Richard до Майкла Джексона. Разумеется, израильская музыка, все это преподносится в необычных аранжировках. Все они исполняются, надо сказать сразу, акапелла, то есть только при помощи живого голоса и так называемых нечеловеческих звуков битбокса. На представлениях Wokka People у публики действительно возникает ощущение, что выступает полноценный оркестр со сводным хором. И, конечно, расстановка исполнителей на сцене имеет первостепенное значение.

Итак, наши Вока People путешествуют буквально. У них очень много гастролей. А как пришельцы, они летают в космосе на своем корабле, ищут энергию. А они прибывают время от времени на Землю, где есть действительно большой музыкальный репертуар. И девиз этого коллектива – «Жизнь – это музыка, а музыка – это жизнь». Они очень известны во многих странах и ждут. Их приглашают на телешоу. Их ролики в YouTube бьют многие рекорды. И действительно, они очень интересны, эти Вока People.

Надо сказать еще, как они выглядят, если вы никогда их не видели. Очень рекомендую увидеть и услышать, конечно, в первую очередь. Пойти на их выступления в Израиле. Они все-таки иногда залетают на свою родину между гастролями. И отдельного внимания заслуживают сценические образы. Они одеты всегда во все белое. В белый выкрашены их лица и руки, и только губы имеют яркий красный оттенок. Вот так.

Сегодня в рамках программы «Это моя страна» мы знакомимся с израильским музыкальным коллективом «Лока People». Удивительные так называемые музыкальные пришельцы, коллектив, рожденный в Израиле, поющий акапелла, использующий возможности битбокса. Они действительно очень интересные. Их ролики с планеты Вока, как будто бы, когда-то выложены в YouTube первый раз, просмотрены были уже десятки миллионов раз, более 60-70 миллионов их первые ролики. И так то, что называется, рвать всемирную сеть, удается далеко не каждому. Их очень любят, они выглядят эксцентрично, эффектно, и их акапелла-шоу, модный театральный перформанс группы Vocal People стоит того, чтобы услышать их, а в их исполнении кавер-версии с их, разумеется, аранжировками очень известных песен, любимых хитов разных десятилетий, включая, конечно, песни израильские.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Хуситы установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Йемене, хуситы заявили представителям США, что они не намерены атаковать американские или израильские суда и будут наносить удары только по саудовским торговым судам. В сообщении отмечается, что это было заявлено несколько дней назад на встрече американских представителей с делегацией хуситов в Омане. Представители хуситов подчеркнули, что остаются привержены соглашению о прекращении огня, заключенному в прошлом году с администрацией Трампа. Сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Двое жителей Иерусалимского района Бейт-Сафафа признаны виновными в преступлениях против государственной безопасности, совершенных по заданиям иранского агента. Мамдух Хадр и Омари Абу Хмейда признали свою вину в рамках сделки с прокуратурой. Приговор им будет вынесен окружным судом Иерусалима. С полудня десятки пожарных борются с крупным пожаром в промышленной зоне Бейтар-Элита. На помощь им направлены пожарные самолеты. Командир Иудейского округа пожарно-спасательной службы Тамир Эрес рассказал о происходящем. Пожар представлял очень большую опасность, поскольку на месте находятся такие материалы, как топливо, масла, древесина и многое другое, что могло привести к катастрофе. Благодаря очень интенсивной, продолжительной и мужественной работе пожарным удалось не допустить проникновения огня внутрь здания, заявил он. Это сообщение передал корреспондент Кан Хаим Гольдич. Председатель партии Беяхад и бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяу несет прямую и личную ответственность за резню 7 октября. Далее цитата. «Он, конечно, не хотел, чтобы произошла резня. Он передавал чемоданы с деньгами по двум причинам. Он считал Хамас политическим активом. Хамас фактически вымогал у него деньги. Они говорили, если не передашь нам 30 миллионов долларов, мы устроим тебе беспорядки, создадим подразделение ночных провокаций, будем приближаться к границе. А он говорил, хорошо, ладно, будем платить им 30 миллионов долларов в месяц, и они оставят меня в покое. На эти деньги они потом спланировали и совершили эту страшную резню. Он несет личную ответственность, поскольку именно он продвигал концепцию «Хамас — это актив». В интервью журналисту Кан Эсти Перес Беннет добавил, что на следующий день после выборов все лидеры блока перемен соберутся и выберут единого кандидата на пост премьер-министра. Председатель партии Отцма Иудит, министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, преуменьшил значение высказывания министра наследия Амихая Элияу, который выступил против службы капланистов, как он их назвал, в боевых подразделениях ЦААЛа. Равин Амихай — человек, который любит народ Израиля, он исходил из добрых намерений, он говорил об очень-очень небольшом меньшинстве. Левые в целом — наши братья, в полном смысле слова, и такова позиция Отцма Иудит. Министр Бен-Гвир сказал это в интервью журналисту Кан Эсти Перес. На 69-м году жизни скончалась бывший депутат Кнессета от партии Исраэль Бейтену Эстерина Тартман. В сообщении, опубликованном в этой связи, председатель партии Авигдор Либерман написал, что Тартман посвятила общественной деятельности и служению государству Израиль многие годы. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра в большинстве районов страны будет по-прежнему теплее обычного для этого времени года. В пятницу ожидается заметное понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах. На севере и в центре страны местами ожидаются дожди. Ветер усилится. В субботу температура еще немного понизится. До полудня на севере и на прибрежной равнине местами возможен моросящий дождь. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бейт-Шане 40, в Бейершеве 37, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирием Гилевич, Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты» программы о литературе, которую, литературу, надо любить, дабы она ответила вам взаимностью. Мы начинаем с новостей. Соучредители литературной премии «Ясная поляна», музей-усадьба Толстого и компания Samsung Electronics объявили короткий список главной номинации премии «Современная русская проза» за 2026 год. Длинный список номинаций был объявлен в апреле, и в него вошли 26 произведений. Выступая на оглашении короткого списка, председатель жюри Владимир Толстой подчеркнул, что окончательное решение по составу его короткого списка было принято за несколько минут до церемонии, хотя такого обычно не бывает, цитирую Толстого. В этот список вошли Сергей Носов, «Колокольчики Достоевского», «Записки сумасшедшего литературоведа», Мария Ныркова, «Яблоки и змеи», Максим Привезенцев, «Маяки Сахалина», Роман Сенчин, «Поминки» и Сергей Шаргунов, «Попович». Надо сказать, что 4 из 5 этих изданий выпустила редакция Елены Шубиной. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинаций, разделят между собой миллион. Имя лауреата 24-го сезона станет известно в середине октября на ежегодной церемонии вручения литературной премии «Ясная поляна». Но я бы на Шаргунова поставил, на Попович, процентов так на 80. Американский писатель и журналист Адам Хохшильд получил письмо, адресованное Джорджу Оруэллу. AI-система мошенников не учла, что автор Джордж Оруэлл умер в 50-м году. Вот эти AI-мошенники рассылают писателям персонализированные письма с предложениями продвижения книг. Один из них написал Оруэллу и попал на журналиста Адама Хохшильда, чье имя стояло на обложке рядом с именем покойного автора. Хохшильд отмечает, что в первые годы эпохи AI десятки тысяч писателей получают письма, которые начинаются с развернутого, вдумчивого отзыва об их книге. Мошенники хвалят именно те стороны произведения, которыми автор гордится больше всего, а в самом конце письма предлагают разместить книгу в тематических списках или частных группах рецензентов. За это просят от 50 до 350 долларов через платежные системы, в которых нельзя оспорить финансовые операции. Адам Хохшильд около 10 лет назад написал предисловие к новому изданию мемуаров Оруэлла «Памяти Каталонии», книги о гражданской войне в Испании. AI-система мошенников не учла, что Оруэлл умер в 1950 году. Не найдя его мейла, она отыскала адрес второго человека, упомянутого в выходных данных книги, то есть Хохшильда, и таким образом утром 20 апреля этого года в его почтовом ящике появилось письмо от некоего Джона Клерка, которое начиналось со слов «Привет, Джордж». Хохшильд опубликовал письмо 3 сентября, иронично заметив, что если кто-то напишет предисловие к новому изданию «Гамлета», не исключено, что он получит сообщение, начинающееся со слов «Дорогой Уильям». Описанное явление получило название «Scam Indie Publishing». Буквально это переводится как «мошенническое независимое издательство» или «афера в сфере самиздата». Мошенники маскируются под сервисы поддержки независимых авторов, предлагают продвижение, включение в подборки и книжные клубы, а на деле просто выманивают деньги. При этом они активно используют искусственный интеллект, чтобы письма выглядели убедительно, будто их писал живой человек, знакомый с книгой. Ну и такой вот ляп. А правоохранители в России задержали туриста из Нижнего Новгорода, похитившего из музея во Владимире ложку, которая некогда принадлежала писателю Венедикту Ерофееву. По словам представителя ведомства, во время осмотра экспозиции злоумышленник незаметно вынес ложку, рассчитывая пополнить ей свою домашнюю коллекцию. После задержания он попытался объяснить свой поступок особой привязанностью к творчеству Ерофеева. Похищенный экспонат музея ложки уже изъят. В ближайшее время его вернут в экспозицию. Следствие устанавливает все обстоятельства этого происшествия. Ну что, от этого вполне себе нормально перейти к поэзии, потому что по контрасту. Так у нас часто бывает. Итак, сегодня в разделе «Поэзия» Елена Михайлик. Елена Юрьевна Михайлик, родившаяся в 1970 году в Одессе, поэтесса, литературовед и переводчица украинского происхождения, живет и работает в Австралии. Родилась в семье поэта Юрия Михайлика. Окончила филологический факультет Одесского университета, работала в газете «Вечерняя Одесса». Но мне довелось знать Юрия Михайлика, очень хорошего поэта, очень хорошего, и удивительным образом его дочь, вот природа не отдохнула, его дочь Елена Михайлик замечательный также поэт. Это действительно странно, но просто мощно воплотила и отцовские поэтические идеалы, и украсила их, в общем, своим голосом. С 93-го года вместе с семьей она живет в Сиднее, получила степень доктора философии в Университете Нового Южного Уэльса, тема диссертации «Варлам Шаламов. Поэтика новой прозы». Преподает в том же университете. Ну и помимо того, что пишет много научных статей, еще пишет замечательные стихи. Я думаю, что она одна из самых сильных поэтов своего поколения. Ну, несколько стихотворений я с удовольствием прочитаю. Человек, допустим, звучит достаточно гордо, но куда прекраснее гигантская анаконда, панголин, капибара, окапи, ушастый еж. Человек претенциозен и малознающий. 100 потов сойдет, покуда его поймаешь. А когда поймаешь, пока еще прожуешь. Непрочность женщины тебе название, малина женщина тебе растение, трава срастается с твоей тенью, а тень шатается со всякой пьянью. По переулочкам, по водостокам гуляет озеро с твоей осокой, покуда летнее ночное время не станет шорохом, не выйдет сроком. Рабочий пригород, предместье рая, щебенка серая, сырая глина, зато по улицам смотри какая, из каждой трещины растет малина. Люди, львы, орлы, олени и куропатки возникают среди травы в произвольном порядке. В сельской местности торфяным углекислым летом зарождаются, как все прочие неполадки, как война, случайно, как часть вечернего света, прямо к чаю или попозже, поближе к ночи, под стогами, над стогами кочет, поет, вертолет стрекочет, тоже хочет в Москву и больше не помнит лету. Этой ночью море вышло из берегов, и деревья во всех дворах обросли грачами. И когда на лестнице слышится звук шагов, мы уже не верим, что это пришли за нами. Поднялась вода, под землей сместились слои. Не сходить в планетарий, не помолиться Богу. Этой ночью ветер в город ворвался и поднимает пыль, осыпает снег на дорогу. Сотни тысяч ног превращают асфальт в песок. Мы уже не помним то, что случится завтра. Только ветер гонит тучи наискосок над готическим шпилем кукольного театра. Непонятно, когда и чей наступает срок. Чтоб Господь помог, нужно быть убогим и сирым. Заряди ружье, завари покрепче чаек и на теплой кухне читай при свече Шекспира. Уличные песни, городской фольклор, мимо неба, мимо кошачьих крыш, по цветному кабелю, в любой зазор, какую ночь уже горит Париж. Там на перекрестках клубится чад, и коростели в проводах поют, и мечты гуляют по 8 в ряд, и тебя при встрече не узнают. Над столом качается порядок слов, а за ним прозрачная горит луна, считывая время с твоих часов, скачивая китиш с глазного дна. Еще одно прочитаю. Наобум, на удачу, на темно-вишневую шаль, как корабль у Барбье, на отрыв от корней причала, по зеленому небу летит аэробная шваль, расправляя мембраны свои в ожидании шквала. По законам Ньютона, на свет, на сцепление частей, где давление стихий отзывается в каждом колене, и любовь к кислороду сильнее всех прочих страстей, новостей и явлений. Наобум, на удачу, на пиво и в тартарары, откажись, отвяжись, ускользни в перелетные сферы, где движение колоний ночами смещает миры, зажигая большие костры за орбитой Венеры. Это Елена Михайлик. Совершенно замечательные стихи. Вот можно писать и после Бродского, не так, как Бродский, а просто замечательно при этом. То есть для настоящего поэта, конечно, нет преграды в том, что множество великих стихов уже написано. Настоящий крутой поэт создает новое. Они очень легки, они написаны в разговорной интонации, они очень умны, они очень тонки, они очень приметливы. То есть, ну, все, что нужно большому поэту, у Елены Михайлик есть. И цепкость взгляда, и прекрасное ощущение звука, и энциклопедичность познаний. Он действительно чертовски много знает и замечательно этими знаниями распоряжается. Ну, вот так сегодня. А сейчас на линии с нами российский, ныне живущий в Грузии, композитор, поэт, исполнитель Алексей Пономарев, Джокер Джеймс. Привет. Так, Алексей, с нами?
1: Да-да-да, привет,
0: да,
1: я тут.
0: Да, вот тут, хорошо. Вопрос, значит, ну мы знаем, что ты должен был приехать раньше, но не случилось. Там война была очередная. Вообще, это твой первый визит с гастролями в Израиль?
1: Да, это мой первый раз.
0: Первый раз. Ну да, смог не последний. А вообще, как пролегал в последнее время твой гастрольный график? Где был? Где выступал?
1: Ой, в основном в европейских иммигрантских столицах. Ну и, понятно, Грузия, Армения, Сербия. Такие вот в основном места. Берлин, Прага, Вена, Амстердам.
0: Кто это назвал? Замечательные места? По-моему, это этим списком гордится. Замечательно. Хорошо, давай вот о чем. Как сочиняется? То есть вот... Музыка становится, как правило, опорной точкой? Или, например, текст, какая-то строка? Или по-разному? Мучает ли? Вот можешь ли заснуть, если строка еще не дописана, не доделана, или будешь сражаться до утра? Вот как это происходит?
1: Ну, часто просто в голове крутятся какие-то кусочки, потом из них в какой-то момент что-то складывается. Не могу назвать это прямо мучениями, скорее это какой-то процесс такой интересной творческой игры, которая в итоге дает некий пазл финальный. Когда он складывается, это всегда большое удовольствие.
0: Но, так сказать, музыка опережает сочинение текста или наоборот, ты идешь от текста?
1: Да, ты знаешь, бывает по-разному, ну, то есть, бывает и так, и так, ну, то есть, это сильно зависит от разных обстоятельств, бывает, что придумывается какая-то музыкальная тема, ты на нее пытаешься примеривать разные кусочки текста, а бывает, что придумывается сначала текст, и ты уже к нему придумываешь какое-то музыкальное обрамление.
0: Понятно. Как бы ты себя жанрово определил? Как, я не знаю, лирический рэп или что? Вот как бы очень жесткие тексты, как правило, но очень лирическая такая, очень мелодичная музыка. Это создает тот контраст, который мне, например, заходит очень. Я при всех хочу признаться, ну, ты можешь этого не слушать, что Алексей Пономарев совершенно замечательные пишет песни. Мне они зашли просто все до одной. Невероятные из тех, которые, естественно, я слышал. Это просто на сегодняшний день одно из самых для меня ярких имен среди российских и не живущих в России, и живущих в России исполнителей. Извини.
1: Это очень приятно слышать, во-первых, спасибо тебе. Во-вторых, ну, я называю, как я тебе уже говорил в нашем интервью.
0: То было другое.
1: Называю себя бардрэпером, потому что много работаю с акустической гитарой и на сцене, и на записи, и, соответственно, мне кажется, что я немножко наследую каким-то традициям авторской, андеграундной песни, такой протестной, потому что это тоже протестный жанр, вот. Но при этом и, конечно, элементы хип-хопа, танцевальной музыки какой-то стараюсь включать в свои треки.
0: А скажи, ты чувствуешь большую связь, например, с вот этой бардовской линией протестной или, например, с хип-хоповой, как у Noize MC?
1: Да, я чувствую связь с разными совершенно жанрами, и тут, мне кажется, сложно сказать, в какой степени. Я думаю, что в разные моменты жизни, в разной степени, всегда это идет какой-то речь про какой-то баланс, про какое-то смешение жанров, мне кажется, это вообще свойственно современной музыке. И поэтому иногда бывает так, иногда бывает, вставляешь какой-то кусочек совсем такой бардовский, а бывает как раз и, в общем, без бардовских кусочков жестко рэперско-хип-хоповский. Вот, поэтому и у Noize того же самого тоже, мне кажется, очень эклектично в этом смысле устроена музыка.
0: Да, ну, у Noize, мне кажется, больше альтернативного рока, да, вот, и хип-хопа. У тебя больше какого-то мелодического рэпа, я бы сказал, так, для себя. Я понимаю, что такое доморощенное сравнение, но как-то я не
1: знаю. Ну да, но Noize, мне кажется, он сам говорит о том... Ага, он просто сам говорит, что он вырос там, условно говоря, на группе Nirvana и Red Hot Chili Peppers, а я...
0: А ты на чем вырос?
1: Ну, на музыке 60-х, на Beatles, Rolling Stones, The Who, Kings и таких всяких коллективах. И я, ну, как бы мелодическая история для меня, в общем, совсем не последняя. Я всегда стараюсь как-то за это тоже цепляться. Вот. Ну, плюс, конечно, всякий русский рок тоже добавил тут своих слоев.
0: А теперь мне важно, не мне одному, вот всем важно узнать явки, пароли, адреса. Ты же еще будешь выступать. А скажи, пожалуйста, когда, где?
1: Да, завтра я играю в Хайфе, в клубе Geek House, где-то после 8 вечера, по-моему, начало концерта. И в пятницу я играю в Тель-Авиве, в клубе Desire. Это Тель-Авив, видимо, единственное место в Израиле, где можно сыграть концерт вечером в пятницу, ну или одно из немногих. Вот, значит, и мы пользуемся этим обстоятельством. Угу. Приходите, пожалуйста, буду всех очень рад наших слушателей видеть на концертах.
0: Я, в общем, тоже с этой стороны подключусь. Вот, скажу, что вас ожидает прям классный вечер. Я хочу сказать, что завтра, то есть когда Алексей будет трудиться, работать, выступать на концерте, как бы в Хайфе, между 22 и 24 часами слушайте большую программу с Виктором Листом, замечательным музыкальным блогером и знатоком музыки, и Алексеем Пономарёвым. В общем, программа List of Presence, и там как достаточно полно представлено и то, что делает Алексей, и, кстати, истоки, корни и привязанности Алексея музыкальные тоже там будут изрядно представлены. Поэтому мне кажется, что те, кто по какой-то причине, ну, скажем, не жители города Хайфа, да, которые все должны быть на концерте, а все остальные могут послушать программу и опять-таки услышать Алексея Пономарёва. Хорошо, Алексей, какой у тебя дальнейший график, какие планы, куда, что, когда вернешься?
1: Когда вернусь в Израиль, пока, да, наверное, говорить рановато, но, наверное, в какой-то момент вернусь, потому что очень мне здесь у вас нравится. А с точки зрения того, какие ближайшие планы, потом, по-моему, у меня концерт в Ереване в начале октября, а потом концерт на Кипре в середине октября. В общем, тоже недалеко, кстати, от Израиля, если уж так.
0: Ты будешь в наших краях, как бы, да?
1: Вот, ну да, да, да. Рядом. В окрестностях.
0: Хорошо, значит, смотри, мне кажется, что вместо того, чтобы тебя там пытать и расспрашивать, мы узнали главное. Мы узнали, куда еще можно успеть сходить в Израиле и послушать концерт Джокера Джеймса. Ну и также, если захотите, пожалуйста, послушайте программу. Мне кажется, там Алексей много очень полезных и интересных вещей говорит. Виктор, естественно, тоже. Так что, не знаю, я кайфовал. Что вышло, надеюсь, что вышло что-нибудь стоящее. Вот, поэтому спасибо тебе большое, спасибо за творчество, спасибо за разговоры об этом творчестве. Удачи, полных залов и, так сказать, насыщенных гастролей. Это был композитор, исполнитель, поэт Алексей Пономарёв, Джокер Джеймс. Спасибо.
1: Спасибо тебе, Игорь. Всем слушателям привет, увидимся на концертах.
0: Окей, пока. Ну что же, очень хорошо, что мы так из музыки переходим в музыку. Вообще у нас сегодня как неожиданно как бы музыкальный день. Ну, иногда складывается так, иногда иначе. А сейчас у нас раздел «Литература и жизнь». И еще об одной очень многим известной группе, название которой неотделимо от литературы. Потому что сегодня мы будем слушать группу, которая называется «Гоголь Борделло». Это американская панк-рок-группа из Нижнего Истсайда Манхэттена, образованная в 1999 году музыкантами со всего мира и известные своими театрализованными сценическими шоу и постоянными гастролями. Звучание группы во многом вдохновлено цыганской и украинской музыкой, смешанной с панком и дабом, с использованием аккордеона и скрипки, ну и иногда на некоторых альбомах еще и саксофона. Конечно, название происходит, и я думаю, мало кто не сумел догадаться, от имени Николая Гоголя, писателя 19 века украинского происхождения. Он оказал идеологическое влияние на группу, поскольку, ну как бы в кавычках, пронес украинскую культуру в русское общество, что Гоголь Борделло намеревается сделать с цыганской и восточноевропейской музыкой в англоязычном мире. Борделло, ну, по-итальянски означает бордель или джентльменский клуб, как вам удобнее. Первоначально группа называлась «Хюц энд Белла Барток». Но Евгений Хьюц, руководитель группы, говорит, что они решили изменить название, потому что в Соединенных Штатах никто не знает Беллы Бартока. Группа отыграла свой первый концерт в качестве неофициальной группы в ночном клубе, ну, я не могу прочесть это название так в эфире, я скажу так, ну, допустим, «Пой здесь». Вот. Остальные догадаются. Где они стали штатной группой, а диджей Хьюз стал штатным диджеем. В общем, в их карьере довольно большую роль сыграла Мадонна. Она их, я видел этот концерт, да, где она их просто на своем концерте представила. Они совершенно безбашенно, как водится, сыграли пару композиций. И, что называется, зашло. Теперь эта группа очень известна. Много гастролирует, много путешествует. Есть у них очень хорошая композиция, которая называется «Life is possible again». То есть жизнь, может начинаться опять, да. Может быть теперь. И я думаю, что нам остается только прослушать ее. Итак, Гоголь, Борделло, «Life is possible again». Слушаем.

0: Итак, мы продолжаем. И у нас сегодня, как я уже предупреждал, много музыки, разной музыки, что, наверное, хорошо. Причем, я бы сказал, принципиально разной музыки для, может быть, совсем разных слушателей. Но вот сейчас я хочу поговорить с очень интересной нашей гостьей. Классика, которую мы любим, таково название цикла музыкальных вечеров «Хедери». И на линии с нами сейчас автор идеи и художественный руководитель этого цикла, пианистка и организатор музыкальных событий Наталья Коршунова. Я вас приветствую, Наталья.
1: Здравствуйте. Рада приветствовать и рада приглашению.
0: А прежде всего, как цикл устроен? То есть, во-первых, очень здорово, что такая идея возникла, потому что creation — это самое интересное, что есть в мире, неважно в какой области. Как этот цикл сделан? То есть, сколько концертов нас ждет, где они будут? В общем, расскажите, пожалуйста, о мероприятии, о событии.
1: Ну, почти. Спасибо большое за возможность такое рассказать о детище, которое давно вынашивалось мною, и вот, наконец, родилось. Я как пианистка довольно часто уже выступаю в других городах Израиля и вижу, что почти в каждом городе существует вот свой такой абонемент, цикл, или как угодно можно назвать эти несколько концертов, которые объединены обычно какой-то одной темой. Но в Хедери этого не было. Несмотря на то, что очень много различных концертов, мероприятий, все это проходило, но вот как-то все это было не систематизировано. И поэтому я очень рада и надеюсь, что мою радость разделят слушатели, которые будут приходить на эти концерты, что удалось все это объединить в цикл. Ну, собственно говоря, это можно сказать, что это аналог абонемента классической музыки, которую все привыкли в столицах знать и слушать, филармонические такие. Только небольшой зал, а камерный. И все это будет проходить в форме, можно сказать так, музыкальной гостиной, да, где можно будет пообщаться с исполнителями после основной части концертной, задать вопросы какие-то. То есть то, что ценно, близко выдающиеся музыканты, а я 100% гарантирую, что это будут такие музыканты, программа уже подобрана. Все уже сделано, и первый концерт состоится 24 октября. Вот-вот.
0: Да, вот как раз и хотел спросить. Этот концерт называется «Музыка сквозь эпохи». Кто прозвучит, кто будет исполнителем?
1: Да, да. Прежде всего, исполнители. Потому что есть вот такое, знаете, исполнители все-таки меняются. Да. Итак, исполнители, представители московской школы, а точнее все выходцы из Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Мы все, поскольку я тоже принимаю участие во всех концертах этого цикла, можно даже сказать, что главное лицо, да?
0: Ну, пусть, ладно, и вы за роялем, да?
1: Я за роялем, да. Так. Это будут виолончелистка Ирина Погонина. Она продолжает традиции великой Натальи Гусман, у которой она была одной из любимых учениц. Это гобоистка Ольга Готовцева, которая продолжает традиции Алексея Уткина, также выдающийся гобоист. То есть все это вот такие школы исполнительские высочайшего уровня. Ну и Наталья Коршунова, которая продолжает традиции Виктора Нержанова, Важи Чачава, Лисо Константина Саладзе, потому что я у всех у них училась.
0: Что прозвучит?
1: Вот. Что прозвучит? Прозвучит Бах. Это будет самый знаменитый концерт для гобоя. Сопровождать будем мы, ансамбль, скажем так. Вот. Также будет сольный Бах для виолончели, потрясающий, звучащий. Бетховен, трио для нас, для всех. Также музыка Фаре, прекрасная, романтичная. Ну и обязательно Эннио Морриконе, гобой Габриэля. Так что музыка сквозь эпохи.
0: И, в общем, особенность, наверное, да, этого концерта еще в том, что вы говорите, да, я на вас сошлюсь сейчас прям, что, что да. после концерта можно как-то пообщаться, посидеть, задавать вопросы. Верно. Это было да. бы здорово, потому что такие были бы очень ближний круг, такой да, затрагивающий вечера. Да. И отныне да. люди, так сказать, любящие классическую музыку, живущие в Хедере, не должны будут ехать, не обязательно должны будут ехать куда-то в другие города, и, да. и столицы, вот, а просто вот приходить на такие концерты. Это будет цикл. А есть ли у вас дата следующего уже выступления?
1: Да. Следующее выступление. То есть цикл будет такой раз в месяц. В общем, ничего оригинального. Раз в месяц будет такой вечер. Обязательно с разными солистами. И, безусловно, академического направления, то есть все-таки я придерживаюсь вот такого стиля. Это мое. Поэтому mm-hmm. это академическое направление, классика, которую всем нам, так мы называем, классика, которую мы любим, которую мы любим.
0: Mm-hmm.
1: Следующий концерт будет посвящен русской музыке, наполовину фортепианной, а наполовину вокальной. И, конечно, это будут романсы Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, солистка Ольга Ророка, сопрано.
0: Mm-hmm.
1: Прозвучит фортепианное произведение Рахманинова и Чайковского. Ну, в общем, вот так мы погрузимся практически в мир российской филармонии, так я сказала.
0: Слушайте, ну, мне кажется, что это замечательно. И это планируется вот на год пока, допустим?
1: На год.
0: На год.
1: Угу. Ну, год мы имеем в виду концертный сезон. То есть да. с сентября по май, включительно следующего года. Итого 10 концертов.
0: Это замечательно, потому что, да, ну, наверное, я очень надеюсь и желаю вам, чтобы это все здоровски прошло, и тогда, может быть, можно будет этот сезон продолжать, и там, да. Значит, чтобы это событие не ограничилось одним сезоном. Мне кажется, это нужно.
1: Конечно, да.
0: Для кого-то
1: конечно.
0: Нужна одна музыка, для кого-то другая, и меломанов, знатоков и любителей классической музыки обижать не надо. Даже в городе Хедере. Вот.
1: Ну, Хедере, вы знаете, я и удивилась, но ожидаемо, может быть, как бы удивилась. Вернее так, удивилась, но ожидала, что так и будет. Вот так, да, правильно сказать. Тех людей, которых я спрашивала о этом концерте, как они интересуются, не интересуются, какую хотели бы услышать программу, все с восторгом принимали именно эту идею. В Хедере никуда ехать не надо, музыка великая, будет звучать, и это тут рядом, и очень удобно, тепло. В новом зале, кстати говоря, это все происходит. Новый зал, новый инструмент.
0: Угу.
1: С помощью заместителя мэра Хедере, Романа Гишина, это удалось сделать. Так что отдельное спасибо администрации, которая так нас...
0: Ну, слушайте, я хочу сказать о роли личности в истории. Вот пока вас не было в этом городе, и не было, соответственно, этих вечеров. Вот вы появились, и вашей энергией там, и трудами, ну все, отлично. Я думаю, что... А вот еще настанут времена, когда люди со скрипками и виолончелями будут в каждую квартиру стучаться и устраивать, чтобы уже даже в Хедере не надо куда-то идти, а просто пришли домой.
1: Ну, все-таки так, все-таки общение для людей, когда они собираются в красивом зале, красиво украшенном, в общем, нарядные. Это же событие, правда, сходить на концерт,
0: да.
1: общаться и так далее. И я планирую все-таки небольшие комментарии. Надеюсь, они будут интересными. Я готовлюсь к этому. Так что, в общем, практически это салон, музыкальный салон.
0: Мне кажется, очень важное последнее добавление, да, важно, потому что, ну, это такая классная форма. Салон — это, uh-huh. это не только звучащая замечательная музыка, но и какое-то общение. И это да. то, чего нам не хватает. Нам просто по жизни да. не хватает общения, если оно будет сопряжено с великой музыкой, ну, так тем лучше.
1: Да, да, да. И тем более можно задать вопросы, узнать что-то, напрямую спросить, ну, понятно, в рамках дозволенного, да, обо всем исполнителей, возможно, что-то интересное о том, как они учились, как они, может, готовят программы и так далее. Это может быть интересно, да.
0: Да, осталось только назвать время и адрес, я да. имею в виду того, что состоится 24 сентября, пожалуйста. Да.
1: Пожалуйста, 24 сентября – это последний, предпоследний день недели, да, как мы знаем, все уже готовятся к шаббату, а мы готовимся к концерту, который состоится в Хедере, город Хедера, улица Бьялик, 33. По этому адресу находится недавно открывшееся здание, отдельно стоящее, красивое, называется это Дом репатриантов, новый Дом репатриантов. Вот, ждем вас там. Начало всем.
0: Окей, ну пусть Дом репатриантов, казенное, конечно, название, станет просто Домом любителей музыки. Вот это будет
1: что-то
0: классно.
1: Что-то в этом духе, да.
0: Итак, я желаю вам, конечно, успеха вот новому проекту и премьере, первому концерту этого проекта. Пусть все пройдет классно, зная, как все, как говорится, не просто в этом мире устроено. Сил вам, терпения и такой же отдачи, какой заслуживает ваша работа.
1: Спасибо вам огромное. Надеюсь, до встречи.
0: До встречи, конечно, Наталья Коршунова. Большое спасибо. Счастливо. Удачи.
1: Всего доброго. Хорошего дня. До свидания.
0: Пока.
1: Пока.
0: Так, теперь у меня объявление. Сегодня много всего интересного, правда. 30 сентября в Герцлии в зале «Школа Пайс» в 20 часов спектакль театра «Это», эмоциональный театр Аренова, Чехов, «Другие три сестры». Если кто-то по какой-то причине не видел этого спектакля, горячо вас зову, не потому что мне поручили Ареновы, нет, не поручали. Просто классный спектакль, я его видел, и это, знаете, это та концептуальность, когда не надо никаких наворачивать там вещей скучных, которые ты смотришь и думаешь, да, это концепт. Нет, живой. Яркий, классный спектакль, а концепция складывается сама собой. Она очень интересная, она дерзкая, по мне. Концовка там хулиганская, спойлер заканчивается. Вот. Замечательный совершенно спектакль. Ничего не надо, если у тебя есть острый ум, талант и чутье, тебе не надо ничего выдумывать. Ты просто делаешь интересный, смотрибельный, яркий, классный спектакль, а концепция складывается сама. И в конце спектакля ты понимаешь, что хотел сказать режиссер. Вы получите наслаждение от игры замечательных актеров-актрис. Веры Ареновой, конечно же. Ну, я не знаю, будет ли там, надеюсь, что будет Евгений Зайцев замечательный. В общем, кто будет, в театре Аренова всегда замечательные актерские работы. Эмоциональный театр Аренова — это театр, в котором художественный руководитель, напомню, общеизвестную вещь, да, и режиссер Владимир Аренов. Поэтому идите, горячо советую. Я смотрел этот спектакль с огромным удовольствием и получил массу эмоций. Может быть, если перебирать все спектакли, а все спектакли ареновские классные, все сделаны, что называется, с маркой высокого качества, но это самый завершенно концептуальный, мне кажется, который, из которого вытекают, может быть, во многом все остальные спектакли. В общем, мне сегодня довольно приятно, как бы сказать, в кавычках, рекламировать то, о чем я рассказываю. Я искренне полюбил песни Джокера Джеймса Алексея Пономарева. Я знаю подвижническую работу Натальи Коршуновой, и я видел спектакли театра Аренова, куда горячо вас зазываю и приглашаю. Так, еще какой-то вот небольшой еще анонс, да. Ну, тут уж совсем далеко от нас. В сеть попали первые кадры будущего сериала по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Премьера первой серии назначена на 11 октября. Завершится показ шестой серии 15 ноября. Проект снимают для стримингов MGM+, и Paramount+. Шоураннером выступил Роберт Мерфи, а режиссерами Джереми Лаверинг, Уильям МакГрегор и Пол Уокер. На опубликованных кадрах можно видеть уже главных героев в исполнении Тома Свита. Он будет играть Джима Хокинса, Дэвида Оилоуа, который сыграет Джона Сильвера, Хейли Этвилл, Бесс Хокинс, Томера Капана, который играет Билли Бонса, и Джека Хьюстона Аарон Грэм. Сюжет сериала заметно отходит от первоисточника. Карта капитана Флинта попадает в руки не только юному Джиму, но и его решительной матери Бесс. Вместе они пускаются в опасное плавание за сокровищами. В центре истории противостояние с харизматичным и коварным Джоном Сильвером в исполнении Дэвида Оилоуа, чьи амбиции ставят под сомнение все убеждения главного героя. Оилоуа стал первым чернокожим актером, сыгравшим Сильвера в крупной экранизации, а создатели объяснили это тем, что в пиратскую эпоху значительная часть морских разбойников была родом из Африки и Карибского бассейна. Сильвер, так как бы сказать, камон, почему он был темнокожим, когда, в общем, об этом не сказано ни слова у Роберта Льюиса Стивенсона дорогого, вот, так что выдумывать не надо про Африку и Карибский бассейн. Оригинальный роман Стивенсона, вышедший в 1883 году, остается одной из самых экранизируемых приключенческих книг всех времен. И здесь мне хочется честно сказать, ребят, вы обнаглели уже до какой-то крайности, и вы хотите Стивенсона снимать, или какую-то ерунду по Стивенсону, которую вы сами сочинили. Ну, так не называйте это экранизацией Стивенсона просто-напросто, и все. Хотите вы, чтобы там была Бесс Хокинс, хотите вы, чтобы там, я не знаю, кто был вместо Джона Сильвера, снимайте, пожалуйста, замечательно, называйте их другими именами. Что ж вы берете подпорки из классика, а потом его говняете по-всякому? Я так понимаю, что процесс запущен давно и идет очень успешно, к сожалению, и это напоминает не экранизации, не бережное отношение к той классике, которая помогает вам, как говорится, выплыть и показать себя, а просто в наглую кто-то успевает захватить какое-то пространство классическое, да, и под это подверстать все свои дурацкие зачастую выдумки. Не знаю, мне что-то выбесило эта история, потому что Стивенсон, писатель такого ранга, такого класса, вот не надо его портить. Он, может, один из совсем немногих остался действительно замечательным чтением для подростков. Много таких романов, мы не знаем, не устаревших, а он не устарел ни капли. Он был взрослым писателем, блестящим и детским. Что ж вы путаетесь под ногами, друзья мои, Paramount и MGM? Так, и мы идем дальше, потому что мы не можем обойтись без раздела от 2 до 5 нынче с филологом Анной Языковой прицельным бомбометанием. Что прочли, что читаете, что собираетесь читать, не знаю, неважно. Хотя бы один ответ на все вопросы. Рад слышать. Мы прильнули.
2: Добрый день.
0: Здрасте.
2: Читал твитов, много
0: думал. Ну, понятно, да, да, да.
2: Да, четвертые сутки пылают станицы. Про премии и не премии, но мы об этом не будем. Мы поговорим о своем, о том, на что мы отвлекаемся, кроме Твиттера и кроме премий. Ну, немножко о них. Я помню, знаете, вы же помните, Игорь, мы все время с вами разговариваем, кто заслужил, кто не заслужил, за что, когда, как. Но мы это делаем только по поводу Большой Нобелевской премии, ну, иногда там по Букеру, чуть-чуть проходимся. Вот, что хочу сказать. Напомню вам, я думаю, что вы вспомните, что как-то мы с вами обсуждали и говорили, да не-не, ее точно не будем, не-не, ее точно не будем. И тут, как просто, как назло, что называется, я беру в руки двух женщин, уже теперь лауреат, так они обе лауреатки Нобелевских премий, Нобелевской премии по литературе. И понимаю, боже, какая я была глупая, что я этого не хотела. Первое наше имя, вот, я прям даже краснею, признаваюсь, что я прочитала ее вот буквально вот-вот-вот. И читаю, кстати, до сих пор, потому что меня прямо не отпускает ее мир.

0: словами, как будто бы ничего. На самом деле там все. И это правда про Токарчук. И, например, я сейчас читаю «Бегуны», и это потрясающе. Вот. И это то, наверное, это, наверное, та литература, с которой я давно не соприкасалась, и которую я, наверное, как-то пропускала. Не знаю даже почему. Про Токарчук сказала, почему я пропускала. А про саму литературу, почему она такая необычная, почему она такая странная и такая цепляющая, я думаю, что каждый ответит сам себе. А второе имя я тоже назову, ну, уже без покрасневших щек собственных, потому что эту лауреатку я любила и до того, как ей была присуждена Нобелевская премия, и как только ее перевели, я, конечно же, сразу взялась за чтение. Это Хан Ган. У нее теперь Нобелевская премия по литературе за 2024 год. А все мы ее знаем как автора «Вегетарианки».
1: Которая сомнительна, это... как бы.
0: А, я люблю этот роман.
1: Я люблю ее вот эти человеческие поступки, хотя он страшный.
0: Я люблю этот роман, но сейчас я просто упала. Ее, на самом деле, можно прочитать, упасть в нее можно буквально за один вечер. Я упала буквально в белую книгу. И мне кажется, очень... «Белая книга» — это вообще ее не новый роман 16-го года, но переведен он вот был на русский язык с южнокорейского вот буквально в начале 2026-го. Это такое поэтическое эссе. Это сложно назвать романом, потому что Хан Ган тоже наградили за насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни. И вот ее «Белая книга» — это, конечно, удивительная история. Я даже не знаю, мне кажется, что ее ужасно сложно описать, о чем это, потому что каждый там найдет свое. И в самой первой главе, буквально вот на титульном листе, Хан Ган пишет от распашонки и пеленки к погребальному савану через белые символы луны, риса, магнолии, белого пса, снега, соли. И это, конечно, абсолютно завораживает. В общем, если... Я так понимаю, что я должна закругляться. И поэтому я могу сказать, что если, дорогие слушатели, читатели, что если вы хотите немножко отдохнуть от безумия современного мира, и от него не отдохнешь, там глаза не закроешь, но отдохнуть от какой-то невероятной плотности скандалов, интриг, расследований, пожалуйста, откройте просто книгу. Хоть Токарчук, хоть Хан Ган. И погрузитесь в этот мир. Все, что я могу сказать.
1: Я правильно понимаю вас, Анна? Я вас правильно понимаю, что теперь надо как бы... Теперь не отвертишься, надо читать эти книги, потому что вы о них высказали, черт знает, как хорошо.
0: Да, абсолютно. Потому что, вы знаете, я на самом деле для себя открыла абсолютно новое чтение. Я, если честно, думала, что со мной такого уже не произойдет. А оно до сих пор, вот эти шуршащие страницы, у меня, правда, не шуршащие страницы, у меня всего лишь электронная версия, а оно со мной происходит. Ну, кстати, надо отдать должное, два экземпляра «Белой книги» я уже купила и подарю эту книгу своим подругам. Так она меня потрясла.
1: То есть вот прям до такого дошло?
0: Да, да, да, вот так понравилось, потому что это не совсем та литература, к которой... я привыкла, и это вообще что-то особенное, честно.
1: Ну, знаете, ну ладно.
0: Но сегодня такое у меня получилось.
1: Не хочется доставать.
0: Восторженные минуты.
1: Подождите, это восторженные минуты или это кристаллизованное мнение?
0: Нет, это восторженные минуты от 2 до 5, мнение супер выкристаллизованное, потому что Токарчук чудесная, и «Веди свой плуг по костям мертвецов» просто тоже она отличается в корне от ее «Бегунов». Я говорю, я только-только начала открывать для себя ее мир, и я прямо упала, и не хочу выныривать. Вот.

0: потому что даже настолько смешно, что я никогда не любила описаний природы. Пришвин для меня это просто какое-то, ну, какое-то безумие, какой-то плем. Вот. А здесь я в таком нахожусь в восторге, что я бесконечно перечитываю описание природы у Токарчук и у Ханган. Они очень сближаются. Я, кстати, даже подумала бы, как-то и написать бы об этом. Вдруг меня внезапно посетило. Потому что вообще-то я никогда не хочу ничего. Ну, то есть я все складирую, все себе и ничего наружу. А тут мне прямо захотелось вот рассказать.
1: Вы, ежели напишете...
0: Это прекрасно, да.
1: Или ежели не напишите, вы все равно приходите ко мне, расскажете в программе, так сказать, вот. Напишите, ну, прочитайте, значит.
0: Мы же все время про новинки.
1: Вот у нас будет... Мы сделаем ретро-выпуск, да.
0: Я упоминала «Белую книгу» в качестве новинки, вот буквально вот там 10 дней назад, перед нашим прекрасным еврейским Новым годом. Вот, и решила, что, конечно, этот роман, это даже не совсем роман, это именно «Белая книга» заслуживает того, чтобы о ней рассказать именно так.
1: Серьезное заявление. Я горячо благодарю филолога Анну Зыкову. Мы услышимся по графику. Счастливо. Я озадачен вашими словами, в хорошем смысле слова. Да, и теперь я так понимаю, что мне придется еще искать в ворохе, значит, еще две книги, и что ужаснее всего, их читать. Ну, что ж делать?
0: Я думаю, что прекраснее всего их читать. Прекраснее всего,
1: ну,
0: Игорь.
1: Вы знаете, Анна, я серьезно отношусь к вашему мнению. Быть посему. Вам спасибо. Самого лучшего. Спасибо за ваше мнение. Спасибо вообще за сегодняшнее прицельное бомбометание. Пока. Пока-пока.
0: Пока.
1: Вот такие дела. Значит, как бы надо читать. Анна Зыкова дурного не скажет. Я могу только добавить, что я закончил читать роман Леонардо Падуро, кубинского писателя «Злые ветры дуют в Великий пост». Ну, Нобелевскую за это давать не надо. Но это нормальная литература. Это детектив по форме. Конечно, не детектив по содержанию. Детектив плюс, как это водится у хороших писателей. Это очень интересная Куба. Это Куба 90-х, 80-х, описанная в нулевых, где есть вся дурь, которую мы, в общем, революционную, которую мы понимаем уже и принимаем, типа каких-то товарищей из партии, типа каких-то собраний, там, которые героям тоже, в общем, о которых герои говорят очень пренебрежительно. Но при этом, как бы, это совершенно не выламывается из такого образа Латинской Америки, страны, в данном случае, которую Падуро, награжденный, кстати, и кубинскими, и очень серьезными международными премиями, которую он ненавидит и любит. И также такая же история с Боготой, например, у Васкеса, как с Гаваной у Падуро. Любит герой Гавану, вот терпеть не может, обзывает по-всячески, рассказывает о грязных углах, и манит она его. Вот, это искренняя книга, немножечко с налетом сентиментальности, потому что, ну, так у латиноамериканцев происходит, и, как говорил Пабло Неруда, где кончается сентиментальность, начинается холод. Так они полагают, поэтому они так и пишут. Вот. Но это хорошая литература, это классная литература о жизни, о том, что чувствует современный человек, немножечко романтичный, желающий стать писателем, вместо этого работающий полицейским. Кстати, оказывающийся очень неплохим полицейским. Советую этот роман. Это хлеб литературы. Конечно, это не Льоса, это не Маркес, но это и не халтура. Настоящая хорошая работа. Искренняя, честная, не глупая. В общем, Леонардо Падуро, «Злые ветра дуют в Великий пост». Это из цикла его о Марио Конде, полицейском. То есть это как бы серия детективных романов, которые гораздо больше, чем детективные романы. А здесь время очередного выпуска программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирьям Гилевич, которых я всемерно благодарю, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Хуситы установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Йемене, хуситы заявили представителям США, что они не намерены атаковать американские или израильские суда и будут наносить удары только по саудовским торговым судам. В сообщении отмечается, что это было заявлено несколько дней назад на встрече американских представителей с делегацией хуситов в Омане. Представители хуситов подчеркнули, что остаются привержены соглашению о прекращении огня, заключенному в прошлом году с администрацией Трампа. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Житель Петах-Тиквы Александр Грановский, признанный виновным в контактах с иранским агентом и выполнении его заданий, подрывающих государственную безопасность, приговорен к 13,5 годам заключения. Это самый суровый приговор из вынесенных до сих пор тем, кто действовал в интересах иранской разведки. Согласно признанию Грановского, он снимал объекты электростанций, а также район, где живет депутат Кнессета Бенни Ганц, и передавал видеозаписи своему куратору. Кроме того, Грановский поджег 9 автомобилей, наносил надписи на стены, получил указание уничтожить форму ЦАЛа и помогал иранскому агенту искать людей с уголовным прошлым, чтобы выяснить, можно ли привлечь их к насильственным действиям. Корреспондент Канады Ас Гринберг сообщает, что за выполнение этих заданий он получил несколько тысяч долларов. В продолжение темы, двое жителей Иерусалимского района Бейт-Сафафа признаны виновными в преступлениях против государственной безопасности, совершенных по заданиям иранского агента. Мамдух Хадр и Омари Абу Хмейда признали свою вину в рамках сделки с прокуратурой. Приговор им будет вынесен окружным судом Иерусалима. Корреспондент Кан Верет Пельмен сообщает, что обвинения по этому делу были предъявлены 7 фигурантам. 4 из них признаны виновными в рамках сделок с прокуратурой. Суд над 3 другими продолжается. Председатель партии Отцма Иудит, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, преуменьшил значение высказываний министра наследия Амихая Элияу, который выступил против службы капланистов, как он их назвал, в боевых подразделениях ЦАЛа. «Раввин Амихай — человек, который любит народ Израиля. Его намерения добрые. Он говорил об очень-очень небольшом меньшинстве. В целом, левые — наши братья, в полном смысле слова, и такова позиция Отцма Иудит». Министр Бен-Гвир сказал это в интервью журналисту Кан Эсти Перес. В промышленной зоне Бейтар-Элита после нескольких часов напряженной работы удалось локализовать крупный пожар. Пострадавших нет. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что огонь вспыхнул на площадке для хранения отходов рядом с промышленными зданиями, где находились легко воспламеняющиеся материалы. На место были направлены десятки пожарных. При поддержке пожарных самолетов им удалось не допустить распространения огня на здание. Командир пожарно-спасательной службы округа Иудея Тамир Эрес сообщил, что пожарные расчеты останутся в районе возгорания еще несколько часов. Он напомнил, что распоряжением главы пожарно-спасательной службы разведение огня запрещено. Муниципалитет Бейт-Шемеша оштрафован на 64 тысячи шекелей за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности и несоблюдение правил защиты частной информации. Из-за сбоя в работе системы городского сайта муниципалитет привлек внешнего подрядчика. Новая система открыла доступ к личным данным примерно 4600 жителей Бейт-Шемеша, в том числе к особо чувствительной информации об их состоянии здоровья. Журналист, обнаруживший брешь в системе безопасности, сообщил об этом муниципалитету и Управлению по защите частной информации при Министерстве юстиции. Управление провело административную проверку, по итогам которой оштрафовало муниципалитет. Проверка в отношении внешнего подрядчика продолжается. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра в большинстве районов страны будет по-прежнему теплее обычного для этого времени года. В пятницу ожидается заметное понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах. На севере и в центре страны местами ожидаются дожди. Ветер усилится. В субботу температура еще немного понизится. До полудня на севере и на прибрежной равнине местами возможен моросящий дождь. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бейт-Шеане 40, в Бейершеве 37, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Перед каждыми выборами движение «Хазита Кавод» публикует свою программу по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И нужно сказать, что часть из этих пунктов уже воплощены в жизнь. А вот о новой программе мы поговорим с президентом движения «Хазита Кавод» за достойную старость Александром Берманом. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Яна.
0: Вы снова предлагаете программу вашей организации по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И в чем на этот раз состоит эта программа? Какие вопросы вы хотите поднять?
1: Вы знаете, мы не только предлагаем эту программу, но мы все время исследуем положение пожилых репатриантов. И, в общем-то, мы занимаемся этим уже 22 года. И чем дальше мы в этом уходим, тем становится страшнее.
0: Но ведь, подождите, многие из ваших предложений были приняты, например...
1: Это верно.
0: Например, была увеличена социальная надбавка, произошло увеличение там. Да, добавились льготы пожилым репатриантам. Улучшилось положение пострадавших в катастрофе.
1: И если вот эта реабилитация пострадавших в катастрофе, она наиболее была выразительна.
0: Да.
1: Потому что 2014 года 160 тысяч переживших Холокост из Советского Союза, просто не признавались пострадавшими. К тому моменту осталось только 80 тысяч. И вот они были признаны, и для них это, конечно, было большое событие. Они стали получать бесплатное лекарство, достаточно такую серьезную помощь материальную. Но опять же оказалось, что их еще раз обманули. Мы за одну передачу не успеем все это сделать. Песня продолжается. Да.
0: Так почему же вы говорите, что их положение ухудшилось?
1: Сейчас объясню, попытаюсь вернуть. Вы понимаете, как показывают наши исследования, и это все доказуемо, что каждый год государственная бюрократия, а вот это не министры, это просто чиновники, которые отвечают за бюджет, вынимают из карманов пожилых репатриантов и других малоимущих пенсионеров от 5 до 6 миллиардов шекелей в год.
0: Как это происходит?
1: Делается, ну, я хочу сказать, так аккуратно, как делали когда-то, по крайней мере, самые высококвалифицированные воры. Соня Золотая Ручка и так далее. Это делается незаметно и прикрывается всевозможной дезинформацией, что наши люди этого просто не знают. Я, наверное, приведу 2-3 примера из этой.
0: Okay.
1: Вот я начал с переживших Холокост. Недавно состоялась комиссия по пережившим Холокостом. Это было в феврале этого года. И комиссия как раз под нашим влиянием соответственно задала вопрос Министерству финансов. Сколько нужно денег, чтобы уравнять права выходцев из Советского Союза, переживших Холокост, и сейчас осталось 40 тысяч, с правами беженцев Холокоста из Польши, Румынии и других стран Европы. Знаете, что им ответил министр финансов? На это нужно 3 миллиарда шекелей.
0: Uh-huh.
1: И это ответ на вопрос, почему так много лет наших людей этих обманывали и давали им эти права. Можно пойти дальше. Вот есть такая проблема, и вы, Яна, принимали в этом участие. Когда шла реформа партии НДИ, Виктора Либермана по пенсиям за первые 10 лет работы в Израиле, чтобы увеличили надбавку за стаж работы, то вдруг выяснилось, что 140 тысяч работавших в Израиле пенсионеров, живущих ниже черты бедности, у них каждый месяц из кармана бетуклиуми вынимает от 300 до до 750 шекелей в зависимости от стажа работы.
0: То есть это вы имеете в виду, что вот когда увеличивается стаж работы, увеличивается пособие по старости, да, а социальная надбавка все равно у нее есть свой потолок.
1: Я имею в виду, что нынешние инструкции устаревшие, на мой взгляд, бытовых людьми нельзя одновременно получать ашламатах НАСА, социальную надбавку, пособие по старости и надбавку за стаж работы.
0: Угу. Да, то есть она не и меняет
1: общей суммы. Те, кто получает ашламатах НАСА, и те, кто работали в Израиле, не получают вот надбавку за стаж работы. Она составляет от 300 шекелей до 750, в зависимости от количество лет работы в Израиле.
0: Да, то есть и те, кто работал в Израиле, и те, кто в Израиле не работал, суммы, которые они получают от Института национального страхования, да, если они получают социальную надбавку, они равны.
1: Да, их выравнивает, и в этом есть несправедливость. И вот мы тогда, после того, как вы нам помогли, Яна, узнать эту цифру, значит, получилось, что каждый год из той реформы Битух Леуми из миллиона четыре... из... миллиарда 400 миллионов, 400 миллионов клало все в карман. Uh-huh. И мы тогда убедили несколько депутатов, уже трое депутаты подавали этот закон. И когда первой была Тали Плосков, потом Адет Форр, а теперь Ханох Левицкий. Uh-huh. И когда Тали Плосков оценивала, сколько это стоит денег, ей сказали, ну, так сказать, подсчитали 800 миллионов шекелей в год государство должно обойтись. И до сих пор возами не там. Вот мы вам с вами так на ходу только посчитали только два способа обокрасть малоимущих. Причем пожилые репатрианты в обоих этих группах занимают основную, так сказать, позицию.
0: Ну, давайте не будем, да, так громко говорить обокрасть, да, но, в принципе, это один из тех пунктов, которые вы хотите предложить депутатам КНЕСТа 26-го созыва.
1: Ну, всем я полностью депутатам. Согласен, что обокрасть – это неправильно. Слово «обделить» более подходит, причем узаконено, потому что это, конечно, держится на каких-то инструкциях, законах и так далее. Мы в этой программе... Я бы выделил 3 или 4 части. Одна часть направлена на улучшение благосостояния пожилых репатриантов. Она держится на тех законах, которые уже были поданы. Нам не надо было ничего изобретать. Нам было нужно только собрать. Я назову эти законы. Значит, один из них – это часть программы партии НДИ. Вот в этом году уже увеличить минимальный порог дохода пенсионера до сначала до 80% от минимальной зарплаты, а потом до 100%. Это очень серьезный шаг. Если это удастся сделать, то, конечно,
0: ну, лучше жизни. Мы, к сожалению, не можем делать политическую пропаганду, но мы все прекрасно знаем, что предвыборные обещания – это одно, а когда дело доходит до реализации, все немножко становится сложнее.
1: Я хочу привести пример, когда предвыборные обещания были реализованы. Накануне выборов...
0: Давайте только партию не будем называть и депутатов.
1: А имена можно?
0: Нет, нет.
1: Ну хорошо, я просто назову, кто авторы законопроектов были, которые мы использовали. Я уже назвал НДИ. Помимо этого, Татьяна Мазарская подала законопроект о реабилитации беженцев Холокоста. Я хочу воспользоваться и поздравить ее с 50-летием сегодня. И пожелать ей здоровья и успехов.
0: Ну,
1: и второй человек, кто подал подходящий закон сейчас, это Ханох Мельвицкий. Это вот тот самый закон насчет Битух Леуми, чтобы работавшие и живущие ниже черты бедности могли получать деньги за стаж работы. Вот я вам перечислил то, что мы включили. Угу. Помимо этого, естественно, у нас есть позиция, чтобы снова пенсионеры из Российской Федерации начали получать свои пенсии.
0: Угу.
1: Понимаете, это больное место, потому что люди не получают там от 5 лет до 1 года. Это очень нехорошая вещь. Я хочу сказать, что вот проводила исследование Елена Бардачьялова, социальный опрос. Угу. Вот оказалось, что репатрианты пожилые очень мало знают о своих правах и о том, скажем, о дискриминации, об ущемлении. И вот здесь нужна помощь средств массовой информации. Я очень надеюсь, что это наша передача, посвященная программе улучшения жизни, что она будет продолжена, чтобы воспользоваться этими 49 днями, которые у нас есть, чтобы ознакомить наших людей. Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда наши люди знают свои права и возможности, это дает результат. И последнее, что я хочу успеть сказать сегодня. Я, конечно, как и многие другие, очень расстроен нынешними выборами в КНЕСЭТ. Понимаете, почему?
0: Ну, выборы еще не закончились. Мы не знаем,
1: очевидно,
0: что будет
1: уже
0: дальше.
1: Горизонт виден, что в КНЕСЭТе, похоже, будет не больше 4-5 наших представителей. В то время как 30 лет назад партия Щеранского сразу взяла 7.
0: Но
1: вот это очень многозначительно.
0: Почему это многозначительно? Вот когда мы с вами говорили о законопроектах, которые были поданы в прошлом КНЕСТе, вы назвали две фамилии депутатов, которые не говорят по-русски.
1: Это правда. Но я хочу одновременно сказать, что мы все-таки занимаемся этим 22 года. И поверьте мне, Яна, что всегда практически, вот когда я назвал или хотел назвать Лапида, то главным движущей силой был Константин Разбузов.
0: Угу.
1: И когда есть наши депутаты, а мы знаем, что надо делать, то это получается. И еще я хочу сказать, вот наши депутаты стесняются, к сожалению, говорить об ущемлении прав. А вот, скажем, выходцы из Марокко или же Эфиопы не стесняются, и это им помогает. Я думаю, что вот это очень важно, все-таки договориться друг с другом и не стесняться называть вещи своими именами. Я еще напомню, что вот нам очень помог доктор наук Вячеслав Константинов. Угу. Он крупный специалист в области статистики уровня жизни репатриантов. С его помощью мы узнали, что только 10% пожилых репатриантов имеют накопительную пенсию. Это относится к 2019-2018 году. Угу. В то время как другие, все другие имеют 50-60%.
0: Угу.
1: И оказывается, что, соответственно, доходы пожилых репатриантов в два раза меньше, потому что нет накопительной пенсии. И точно так же, в то время как у всех пенсионеров, 90% пенсионеров израильских имеют собственное жилье, наши пенсионеры только 50-55%. А это значит, что многим пожилым репатриантам нечего передать своим детям и внукам. И последнее.
0: Но мало того, что нечего передать, здесь есть еще и вопрос того, что огромные суммы тратятся на съем жилья.
1: Да. И, наконец, последнее. Опрос показал, что 16% пожилых репатриантов не имеют никаких родственников в Израиле. Это страшная цифра. Когда человеку 8 и старше лет, все-таки близкие люди могут ему помочь. А если нет, он в очень тяжелом условии. Особенно, если учитывать, что чуть ли не половина пожилых репатриантов не владеет ивритом. Вот наши предложения, кстати говоря, многие предложения, они организационного характера и денег не стоят. Я недавно был в больнице. И у меня плохой иврит, к сожалению. И это очень тяжело, если медперсонал не пользуется переводчиком с мобильного телефона. Вот одно из наших предложений, чтобы во всех государственных учреждениях, куда приходится обращаться пожилым репатриантам и в медицинских учреждениях, все-таки рекомендовали пользоваться переводчиками мобильного телефона. Это очень облегчит жизнь, а денег не стоит.
0: Да. Проблем, конечно, много. До выборов осталось 49 дней. Да, вы совершенно правы, 49 дней. Я очень надеюсь, что все-таки все партии, которые примут участие в выборах, будут избраны в КНЕСЭТ, найдут в себе силы, найдут в себе смелость, может быть, да, все-таки утвердить законы, которые улучшит благосостояние пожилых репатриантов во всех сферах их жизни.
1: Мы будем встречаться с руководителями партии, с руководителями штабов избирательных, и мы обращаемся ко всем пожилым репатриантам, их родственникам, Во-первых, чтобы пошли голосовать, от этого много зависит. А во-вторых, чтобы обратили внимание на то, какие партии поддерживают ту или другую часть нашей программы.
0: Большое вам спасибо. Александр Берман, президент движения «Хазит Аковод», большое спасибо.
1: Спасибо. Будьте здоровы, друзья.
0: Всего. Мы продолжаем, и еще одна тема. Перед началом школьных каникул, обычно в июле, часть школьных преподавателей кружков, тренеров спортивных секций увольняют с рабочих мест, чтобы потом, после окончания осенних праздников, снова взять их на ту же самую работу. По данным Управления занятости, в 2026 году 15 тысяч человек были уволены в июле и теперь снова должны приступить к работе. О правах таких уволенных мы поговорим с адвокатом Евгением Резниковым. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте все.
0: На самом деле... Понятно, да, цель работодателя, особенно если это какие-то некоммерческие организации, которые должны экономить деньги, у которых ограниченные бюджеты. Если какой-то кружок, если какая-то секция не ведется в летние месяцы, то зачем и за что платить учителям, преподавателям работу? Их увольняют. Но вот обязан ли работодатель выдать увольнительное письмо, выплатить компенсацию, оформить увольнение, как будто человек уволен навсегда?
2: Смотрите, бывают трудовые отношения, в которых работодатель, его прерогатива увольнять работника на любом этапе трудоустройства. Если увольнение делается в соответствии с приемлемой процедурой, вызовом на слушание, письмом, как говорится, выплатой компенсации в случае, если она полагается работнику, в целом работодатель имеет право вести свой бизнес, как ему это нравится. Это надо делать процедурально правильно. Вопрос он в другом. Сейчас надо понимать, какие права у работников. Что должны знать работники, когда происходит такая ситуация? Потому что нигде это не католическая свадьба. Любые трудовые отношения можно прервать. Можно также брать работника заново на работу, если у него нет другой альтернативы после летних каникул и летнего периода, когда он не трудоустроен. Неважно, в каком статусе. Да, к этому мы придем чуть позже. В первую очередь надо понимать, что на полный пицуим, компенсацию при увольнении, точнее на разницу между тем, что должно быть в пенсионных кассах, и тем, что полагается при увольнении, 28%, да, которые являются разницей, имеет право работник только после года трудоустройства. Если человек работает менее года на каком-то производстве, на рабочем месте, он не имеет права на так называемый пицуим, на дополнительный. То, что полагается в кассе, 6% должно быть в кассе. Это отдельная тема не сегодняшнего разговора. Надо смотреть, что есть в кассах. Вдобавок, когда человек уволен, и ему выдали письмо, ему должны выплатить эту разницу в 28%. 72% уже в кассе, 28%. Почему это важно для именно работников, которых увольняют на лето, а потом возвращают? Они должны понимать, потому что некоторые работодатели по незнанию или по недобросовестности могут представить эту ситуацию как окончание трудовых отношений и прекращение стажа на получение этой компенсации. А некоторые люди работают в таком формате 10, 12, 20 лет, и эта разница в 28% может составлять очень существенную сумму. Что происходит на практике? Это очень важно сейчас, те, кто слушает, обратите внимание. Вот этот перерыв на лето, любой перерыв в трудоустройстве менее чем полгода, запомните, менее чем 6 месяцев, и возврат человека на рабочее место не является прекращением трудовых отношений для отчисления этой компенсации, для ее выплаты. Я привожу пример. Человек проработал на рабочем месте 3 года, его уволили на лето и взяли опять осенью. Прошло 2 месяца, например, до нашего примера. Меньше, чем полгода. Человек проработал еще 3 года, потом его уволили, уже не вернули на работу. Ему полагается пицуим. Вопрос, за какой период? За последующие 3 года или за все 6 лет? за вычетом 2 месяцев, которые он не работал. Так вот, ответ он за 6 лет, потому что перерыв в трудовых отношениях был менее 1/2. Это то, что необходимо знать. Это прям очень важно. Здесь этот нюанс, по большому счету, если нельзя фиктивно увольнять, да, это может поднять вопросы со стороны Битуах Леуми. Если, например, человека каждый год увольняют в июне и возвращают в сентябре, увольняют в июне, возвращают в сентябре, увольняют в июне, Битуах Леуми может задаться вопросом, не делается ли это фиктивно, не является ли это какой-то договоренностью, при которой у человека теряется право на выплату пособия по безработице. Это я плавно перехожу от пицуин к пособию по безработице. Да?
0: А человек не имеет права на пособие по безработице, если его уволили на 2 месяца?
2: Если он проработал, если он имеет право в первую очередь по критериям Битуах Леуми, если он в последние 18 месяцев имел заработную плату, официально был трудоустроен, у него были тлушин 12 месяцев из 18 последних, то он накопил достаточный стаж для получения пособия по безработице. Это первое условие. Второе условие – человек должен быть либо уволен, причем, опять же, если он уволен, и его решили опять взять на то же рабочее место, через 2 месяца, с одной стороны, с этим нет проблем. Но если это, например, я привожу чисто пример теоретический, происходит ежегодно, то может подняться вопрос о фиктивности этого увольнения. То есть это не увольнение, а якобы такая вот штука, чтобы работодатель, с одной стороны, не платил социальные права лета, ему выгодно прервать эти отношения по своим причинам, а работник делает это фиктивно, сотрудничая с ним. И тогда просто теоретически Битуах Леуми может сказать, ты не был уволен, это все договоренность ваша, чтобы представить перед нами, чтобы иметь право на пособие по безработице. Поэтому работнику более четко, вот это вот надо запомнить, более четко надо выходить из таких отношений, либо человек уволен, он доступен для, как по критерию, что такое безработный? Безработный, который идет в тот же момент после увольнения, это важно тоже отметить, в бюро трудоустройства Лешката Асука, там он становится на учет, подает, если он имеет достаточный стаж, иск на безработицу, точнее требование получить безработицу, и начинает ее получать. По факту критерий человек должен быть доступен для другой подходящей работы в Лешката Асука, бюро трудоустройства. И это является человек безработным. Если человек недоступен, то он, возможно, эффективно ожидает сентября, чтобы вернуться на работу. Поэтому есть еще один вариант получать пособие по безработице. Это когда, вот это вот важный момент, обратите внимание на то, что я говорю. Если человека вытаскивают в халат, в неоплачиваемый отпуск, который замораживает трудовые отношения в плане стажа и начисления социальных прав, но отношения, в принципе, сохраняются. Если этот халат, обратите, вот сейчас важно, делается по инициативе работодателя, не по желанию работника. Не по желанию работника, по инициативе работодателя. И он превышает 30 дней. В таком случае работник имеет право на пособие по безработице, потому что работодатель оставил его в безвыходной ситуации более 30 дней по инициативе того же работодателя без работы. И вот этот период длиннее 30 дней после халата, опять же, по инициативе работодателя, должно быть написано в письме, что по нашей инициативе отсутствие работы, сокращение, неважно какая причина, мы вынуждены вытащить тебя в неоплачиваемый отпуск, с этим идти в Лешката Асука, не ждать месяц, не ждать 2 задним числом, обязательно делать это в момент около увольнения, в ближайшие дни или в тот же день, становиться на учет, подавать Битуах Леуми и получать свое пособие по безработице. Опять же, если есть стаж, который позволяет это делать. Потому что бывает нет стажа, нужно проверить все предварительные условия. Если вы проработали и у вас не осталось, предположим, вы последние 18 месяцев не работали 12 месяцев, вам дают письмо на халат, Битуах Леуми вас отклонит. Вы проверьте сначала, есть ли у вас достаточный стаж для получения. Даже если надо, сходите на консультацию к адвокату, если самому тяжело разобраться в этом. То есть если этот вопрос кажется сложным, вот перед такими ситуациями, чтобы права не пострадали, понимаете, что происходит. Либо увольнение с увольнительным письмом, идете, становитесь на учет, все по закону, либо халат, неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя. Потому что если вы в вашем письме будет написано, что это по согласию или по решению работника вы вышли в неоплачиваемый отпуск, битуахлюми сразу же вам откажет в получении пособия по безработице.
0: Ну, с этим, да, с этим вроде бы мы как-то разобрались, а вот вопрос еще такой, да, ну, допустим, уволили на летние месяцы, потом снова взяли на работу. Что происходит, например, с двумя месяцами пенсионных отчислений? Что происходит, допустим, с набором отпускных дней? Все обнуляется?
2: Смотрите, тут вопрос... Вопрос между работником и работодателем. Если эту ситуацию будет делать, если это будет делать работодатель, он, конечно же, все обнулит, потому что ему это выгодно. А что касается закона, это уже надо доказать, что это прекращение трудовых отношений было фиктивным. И тогда можно утверждать, что весь стаж это часть. Плюс, я вам скажу, более того, это не столь это скорее важно для того, сколько там, например, чем у человека больше стаж, тем ему больше полагается оздоровительных, отпусков и так далее. Если человек заканчивает трудовые отношения, ну даже как фиктивно, по идее, по закону, работодатель, который прекратил отношения, должен выплатить все накопившиеся оздоровительные и отпуска на тот период. Единственная проблематика в этом, на это надо обратить внимание, и почему это невыгодно работнику, да, что работодатель сразу же постремится, он же не скажет, что это трудовые отношения, фиктивное прекращение трудовых отношений. Он скажет, прекратили и начали, я обнуляю все. Поэтому работнику лучше либо выходить по инициативе работодателя в халат, это самое выгодное. В таком случае не возникнет этот спорный вопрос. Пенсионные отчисления, если нет зарплаты, не должны платиться. В любом случае. Откуда идут пенсионные отчисления? С застрахованной зарплаты. Предположим, есть 5000 застрахованная зарплата, сверхурочные часы еще 2000 накопляется, ну, к примеру, до 1000, скажем, да? И с 5000 платятся социальные права, включая пенсионные отчисления в кассы ПИЦУИМ и в кассу пенсии. Если этой зарплаты нету, то и не с чего отчислять в целом.
0: Да, то есть уволенному нужно отчислять самостоятельно и за себя, и за работодателя.
2: Есть, нет, за работодателя он не должен отчислять. Есть так называемое на случай, если человек хочет, чтобы его касса оставалась действующей на период его безработицы, он должен сделать так называемый СД-риск. Называют такое название в страховых компаниях, в пенсионных фондах. Так называемый СД-риск позволяет человеку из уже накопленных денег переводить суммы в его же кассу на период безработицы, чтобы касса через полгода не перестала быть действующей. Потому что когда касса перестает быть действующей, теряются многие права, которые страховые полисы, пенсионные и другие, они очень пострадают. Плюс человек, который начинает работу на новом месте без действующей страховой, пенсионной кассы, по закону может начать получать пенсию после полугода. Никто не хочет прийти без действующей кассы на новое рабочее место и узнать, что ему первые полгода не полагаются пенсионные отчисления. Поэтому тоже надо обратить внимание, на 2 месяца это не страшно, касса действует полгода. Но если этот перерыв затянулся более чем на полгода, лучше позвонить или написать, или каким-то образом обратиться в пенсионный фонд и позаботиться о том, чтобы продлить действие кассы тем, что вот сделать этот так называемый, запомните, СД-риск.
0: СД-риск, да, это важно. Да. Да, это действительно очень важно, но, к сожалению, реальность такова, что вот каждый год более 10 тысяч человек, в 2026 году их было 15 тысяч, в 2025 их было гораздо больше. К сожалению, все еще есть работодатели, которые увольняют на 2 месяца, потом снова берут на работу. Большое вам спасибо, адвокат Евгений Резников. Огромное спасибо вам за разъяснение прав вот таких сотрудников.
2: Рад стараться. Хорошего вечера всем.
0: Всего доброго. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим мы с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, Минайлит Эсбарашель Паамуним. Шалом, эрев тов.
3: Шалом, эрев тов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
3: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים, אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר בעשרי לחודש, ובסוף החגים שוב, ובעצם המילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה, בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש וחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב ולצאת ולבלות, ואולי אפילו חול כמו שהזכרת, זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם במתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים, אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה, זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, פתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי, ספציפית לחודש הזה, זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר או אפילו היום לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון ולא יודעת מה, ארוחת חג?
3: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שגם יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה, זה יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה. אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה הולך לרדת ומה הצפי ומה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
0: אני אתרגם ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников, начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку, но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня-завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашев это коль, в нагбил это цмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
3: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות ולא לקנות או לא לצרוך דברים או לעשות דברים בספונטניות, כי לדעת יש חיים דינמיים וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים ובספונטניות וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני צריך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאני, שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא את זה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל תווי שי שקיבלתי לחג, כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא, לא לקנות, או לא לעשות, או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים, זמן בילוי משפחתי, או עם חברים וטיולים, וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, ו... גם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, הכל בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור לתקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב אגב לדבר על זה, זאת אומרת גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו כן אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים ויש פחות ויכוחים ויותר ברור, הדברים יותר ברורים ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
0: Они торгем вазот чила. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствие, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей, и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. ומה את חושבת על לקיחת הלוואות לזמן החגים, לזמן הבילויים? נגיד, לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה.
3: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש, עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל, או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול, ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים. גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
0: מה זה אשראי מתגלגל?
3: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה אחר כך. אז דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה,

0: החגים, כן. נקווה שהחגים באמת יהיו לנו מתוקים, בריאים וחסכוניים, ולא ניפול לבור. תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים, ושיהיה לך שנה טובה.
1: שיהיה לכולם שנה טובה והרבה בריאות ושלום ושגשוג באמת לכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: Мы говорили о судах. Многие люди считают, что ну, вот я возьму суду на этот достаточно тяжелый месяц, у меня большие расходы, суда принесет мне сразу же достаточно большие суммы, и дальше я буду расплачиваться каждый месяц по 500 шекелей. Моя собеседница говорит о том, что они в общественной организации по Амуним не рекомендуют брать суды. То есть сначала нужно проверить, а какие есть у вас другие варианты. И только потом, если никаких вариантов не остается, взять суду. Но и суду нужно брать очень-очень, то, что называется, умно. Нужно проверять, какой процент дают суду, например, кредитные компании, или же под какой процент дают суду банки. Нужно обязательно все это сравнивать, чтобы потом не оказалось так, что вы не сможете эту суду выплачивать. Еще достаточно важную вещь, которую сказала моя собеседница, это касается тех кредитных компаний, которые говорят вам, вы купите, допустим, в этом году на 5, в этом месяце на 5 тысяч, заплатите только 500 шекелей, а остальные 4,5 тысячи вы будете выплачивать ежемесячно. Лучше к этому, на это не соглашаться, на такие условия, потому что в результате процент, который накапливается на эти 4,5 тысячи, он огромный, и есть очень много семей, которые пришли в организацию по Амуним, и они просто не могут из этого выбраться, потому что выплачивая ежемесячно по 500 шекелей, вся остальная сумма, которая скапливается на их кредитных карточках, обрастает огромным процентом. Нужно обязательно, конечно же, сравнивать и цены, и то, что мы покупаем. Нужно обязательно понимать, как мы строим наш семейный бюджет, чтобы не упасть минус. И главное слово здесь – это планирование. Планирование вашего бюджета. Если вы видите, что вы не справляетесь, то стоит пересмотреть ваши расходы и, может быть, от чего-то отказаться. Или же, наоборот, увеличить ваши рабочие часы, увеличить ваши доходы, чтобы покрыть те самые расходы, которые у вас образуются. Мы беседовали с директором отдела разъяснительной работы в общественной организации по Амуним Шарон Левин, и вместе с ней пожелаем всем сладкого, хорошего Нового года, ну и достаточно экономного и экономично спланированного. Ну, а мы продолжаем. Еще одна тема. Что делать, если ваши соседи содержат домашних животных, которые мешают всем, кто живет в вашем районе? Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФА «Галиль», Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте.
0: Что ж там такое было с домашними животными?
2: В наше управление обратилась жительница Иерусалима от имени жильцов жилого комплекса, в котором она проживает. Она заявила, что ее соседка, квартиросъемщица компании «Амидар», держит на крыше здания собак.
0: На крыше здания держат собак?
2: На крыше здания, да, мы тоже очень сильно удивились, которые пугают, естественно, беспокоят жильцов. А также, соответственно, без разрешения на то муниципалитета Иерусалима возвела на крыше постройку для их содержания. Mm-hmm. То есть, в принципе, человек создал...
0: Ну, я не знаю, овчарня это называется?
2: Овчарня, псарня, как угодно, да, как угодно назовите, но в любом случае это является очень большими нарушениями и в плане строительства, и в плане содержания домашних животных, и в плане правил общего дома. Поэтому, кроме того, соответственно, собаки периодически остаются без присмотра и свободно бегают.

0: бегали, то есть по
1: Они еще
0: крыше.
1: и свободно бегали по крыше, выбегая из этой постройки.
0: Да, то есть ситуация была действительно жуткая, ну, в нашем понимании.
1: Я думаю, что в понимании, во-первых,
0: В
1: большинства
0: любом, да,
1: людей,
0: понимании,
1: да.
0: да, она была жуткая. И опять же, женщина в своем обращении сообщила нам, что бегающие собаки, лающие, создают угрозу для жильцов, пугают, ухудшают качество жизни, приводят к повреждению крыши здания. То есть они могли спокойно погрызть что-то, что-то сломать. Ну, то есть состояние крыши желало лучшего, соответственно, я так понимаю, что на крышах дома иногда устанавливаются бойлеры, иногда устанавливаются кондиционеры, ну, то есть имущество жильцов, и не только данной женщины, скорее всего, было повреждено.
1: Ну и собак жалко, бедные
0: Она также
1: собаки.
0: добавила, что ее неоднократное обращение в различные инстанции на протяжении последних 3 лет с просьбой принять меры к данной жительнице дома, которая содержит собак, не приносили никаких результатов. После такой жалобы наше управление обратилось по данному вопросу к компании «Амидар» и в муниципалитет Иерусалима.
1: А, то есть это
0: Если...
1: еще и Амидаровский дом был?
0: Это была амидаровская квартира.
1: А, окей.
0: Она была жительницей, она была квартиросъемщицей компании «Амидар». Соответственно, другие жильцы, может быть, были жильцы другие фирмы «Амидар», но именно эта женщина, она, да, была, как говорится, жила в квартире «Амидар». И, соответственно, естественно, с нашей стороны нужно обратиться было бы в компанию «Амидар» и муниципалитет Иерусалима, который, в принципе, отвечает за незаконное содержание собак или за незаконное или за плохое содержание собак. То есть ветеринар и муниципалитет Иерусалима должен был, соответственно, принять какие-то меры. Вследствие этого обращения компания «Амидар» направила соседке предупредительное письмо, поскольку соответственно, соседка не отреагировала на данное предупреждение, то есть она игнорировала эти все предупреждения в течение 3 лет, но почему бы ей нужно было отреагировать сейчас? Компания также подала иск инспектору по надзору по совместному имуществу, так называемыми «Факиа Хальбатими Шутафим», с требованием взять обязательства и подать судебное предписание на, так сказать, на прекращение содержания собак и сноса постройки. Муниципалитет Иерусалима сообщил, что в ходе совместной операции с полицией с крыши были выведены все 7 собак. То есть это
1: Семь
0: была не
1: собак.
0: одна собака, а было целых 7 собак. После всей проделанной работы с нашей стороны, с управления по приему жалоб населения и других ответственных организаций, таких как Амидар и муниципалитет Иерусалима, женщина прислала нам благодарственное письмо, в котором выразила свою благодарность и разочарование одновременно, что только после долгих лет, что она так долго обращалась во все эти инстанции, которые были ответственными за данное решение, то есть фирма Амидар и муниципалитет Иерусалима. Она направляла обращения, посылала фотографии, неоднократно вызывала инспекторов. И только после обращения нашего управления эти инстанции, да, заработали и, да, привели к результатам.
1: Да, это действительно потрясающе. То есть столько лет, ну, и ветеринарные службы, и муниципалитет, все это, ну, просто игнорировали.
0: Да, я хочу сказать, что в нашем управлении очень часто встречаются жалобы на незаконное содержание животных или же на несоответствующее содержание животных, или также бывает, есть муниципалитеты или местные советы, в которых животные содержатся прямо в жилом комплексе, или же, например, такие как утки, гуси, верблюды,
1: Верблюды.
0: верблюды, лошади.
1: Ой.
0: У нас много чего, много жалоб очень интересных бывает.
1: Да, такое впечатление, что люди очень оригинально любят животных, но вот следить за ними не хотят. И очень жаль, что и госслужбы также не хотят обращать на это внимание, и приходится обращаться в бюро по жалобам населения, в управление госконтролера. Но еще одна важная вещь, я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что Наталья рассказывает про Иерусалим, а она является координатором отделения в Нофа-Галиль. То есть к вам можно обратиться и жителям Иерусалима.
0: Абсолютно верно. Территориально мы не ограничиваем подачу жалобы или подачу обращения. Любой человек с любого конца страны может подать управление в наше управление, как Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Нофагалиль или Бершеве, или Луди, может подать в любом отделении, которое находится ближе к нему. Но если вы хотите получить информацию на русском языке или же связаться со мной лично, пожалуйста, можно.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Комментируя рост цен на нефть, министр энергетики США Крис Райт заявил, что объем экспорта нефти из стран Персидского залива сейчас почти такой же, как до войны с Ираном. В интервью американскому телеканалу Fox Райт добавил, что администрация Трампа увеличила объем экспорта нефти через Ормузский пролив до рекордного уровня, несмотря на кризис судоходства. По его словам, только вчера через пролив прошло около 18 миллионов баррелей нефти. Это сообщение передал обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Скандал вокруг фильма «НАЗА». Бывший глава военной разведки ОМАН, генерал-майор запаса Тамир Айман заявил, что ЦАЛ делает все возможное, чтобы свести к минимуму ущерб, причиняемый гражданскому населению. Он подчеркнул, что, вопреки утверждениям фильма, ни одна система искусственного интеллекта не может самостоятельно принимать решение о нанесении удара. Далее цитата. «Не бывает такого, чтобы искусственный интеллект самостоятельно прошел весь путь до применения оружия. Хотя теоретически в будущем это возможно. При утверждении цели ее проверяет офицер разведки, а нанесение удара утверждает командир. Именно командир отвечает за оценку соразмерности с учетом конкретных обстоятельств, насколько важна цель, каков возможный сопутствующий ущерб и каковы будут последствия, если мы по этой цели не ударим. Исходя из этого, он и принимает решение». Бывший глава военной разведки дал интервью журналистам Кан Рано Беньямини и Мазаль Муалем. Название фильма «НАЗА» — ивритская аббревиатура выражения «Незек Агави» — «сопутствующий ущерб». В продолжении темы. Летчик-истребитель запаса подполковник Н. заявил в эфире Кан, что стремление избежать жертв среди мирных жителей нередко приводит к отмене боевых заданий. Цитата. «Иногда это происходит буквально в последний момент, вплоть до нажатия кнопки. По связи передают команду «отбой», и мы разворачиваемся, не нанося удар. Бывает даже, когда боеприпас уже в воздухе. У нас есть возможность с большого расстояния видеть цель и все, что находится вокруг нее. Если мы замечаем мирных жителей, то просто уводим прицел на открытый участок, и бомба падает там, не причиняя им вреда». Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что утверждение о том, будто Израиль совершал военные преступления, совершенно безосновательно. «Мы сталкиваемся с глобальной кампанией против Израиля, против государства Израиль и армии обороны Израиля. Израиль и израильских солдат представляют не просто как совершающих военные преступления, что само по себе является величайшим абсурдом. Израиль также изображают как государство, преследующее меньшинства. Израиль — своего рода остров, остров прогресса, остров терпимости, остров безопасности. И я говорю это обо всех меньшинствах». Конец цитаты. Корреспондент Кан Гилли Коэн сообщает, что премьер-министр выступил на церемонии закладки первого камня в основании памятника погибшим представителям арабоязычной христианской общины в лесу Лави, неподалеку от перекрестка Галани. Нетаньяху заявил, что Израиль — единственное безопасное место для меньшинств на Ближнем Востоке и что только здесь христианская община процветает и не подвергается преследованиям или массовым убийствам. Мэрия Бейт-Шемеша оштрафована на 64 тысячи шекелей за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности и несоблюдение правил защиты частной информации. Из-за сбоя в работе системы городского сайта мэрия привлекла внешнего подрядчика. Новая система открыла доступ к личным данным примерно 4600 жителей Бейт-Шемеша, в том числе к особо чувствительной информации о состоянии их здоровья. Журналист, обнаруживший брешь в системе безопасности, сообщил о ней мэрии и Управлению по защите частной информации при Министерстве юстиции. Управление провело проверку, по итогам которой оштрафовало мэрию. Проверка действий внешнего подрядчика продолжается. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна» — вкус еды, а не масла.
0: В пятницу ожидается заметное понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах. На севере и в центре страны местами ожидаются дожди. Ветер усилится. Максимальная температура завтра в Иерусалиме — 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе — 31, в Бейт-Шеане — 40, в Бершеве — 37, в Эйлате — 41 градус. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Бомбы за наш счет». Американцы планируют продажу оружия Израилю на миллиарды долларов. Зачем? Спросим у Давида Гендельмана. Ликуд против прилетов. Правящая партия выступает против помощи израильтянам в прилете на выборы. Обсудим тему с Анной Раева. Осуждаем и расследуем. Армия активно занялась фильмом «НАЗА». Действия Цаля комментирует Анна Уколова. Он хочет в Газу. Зачем следователям нужен доступ в анклав? Поинтересуемся у Вадима Клювганта. Участники церемонии памяти. Кого увидят и услышат, пришедшие в парк Иркон 7 октября, расскажет Омри Шифрони. Пятый «Фауди 5». Сериал штурмует хит-парады планеты. Секрет успеха объяснит Алексей Красовский.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Вашингтон готовит рекордную сделку. Администрация Трампа продвигает продажу Израиля 40 тысяч тяжелых бомб, 20 тысяч боеголовок для бункерных бомб на сумму 2,8 миллиарда, почти 3 миллиарда долларов. Пакет включает в себя вооружение, поставки которых ранее замораживались из-за опасений за судьбу гражданских в Газе. Эту новость, а также последние события в Газе и победу над Хамасом обсудим с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер. Вообще, насколько масштабна эта сделка, 2,8 миллиардов долларов по меркам израильских запасов, и почему именно сейчас возникла потребность в таком объеме тяжелых вооружений?
4: В принципе, нужно пополнять запасы для будущих раундов войны на всех фронтах. Ну, почему конкретно сейчас, возможно, были соответствующие бюрократические процедуры США, которые нужно было утвердить, но в любом случае полезно. Но вопрос, какими темпами мы их получим по имеющейся информации, это не нечто единомоментное, может растянуться на несколько лет, но даже в этом случае это полезно. Таким образом можно примерно прикидывать запасы, которые у нас будут по ходу войны. Это нам может давать второе дыхание, чтобы не расконсервировать неприкосновенный запас.
3: Мы много слышим в последнее время вот эти полуторатонные бомбы, бункерные боеголовки. А в чем, вот, опять же, в новостях идет сообщение о том, что будут полуторатонные бомбы общего назначения и еще какие-то специализированные боеголовки для пробития бункеров. В чем, вот, буквально-то, в двух словах, разница-то?
4: Конкретно по опубликованной информации как раз речь идет про более мелкие бомбы, около 900 килограммов, то есть как сам МК-84, так и БЛУ-117, как отличается только видом покрытия по весу, это примерно такая же. Это рабочая лошадка, скажем так, 900 килограмм, это уже вполне приличный вес, не обязательно даже подниматься выше.
3: Я правильно понимаю, что еще помимо всего будут поставляться и боеприпасы для ВМС США, или вообще говорят, что вот после последних лет войны значение ВМС и вооружение для ВМС становится все более важным для Израиля?
4: Ну, конкретно, как минимум то, что публиковалось конкретно про эту сделку, это авиационные боеприпасы, но ВМС, в принципе, тоже у нас выходит на стратегические просторы, и сейчас подводная лодка «Дракон», которая должна прибыть из Германии, в принципе, мы, разумеется, это тоже усилим, но наша подводная флотилия, скажем так, традиционно даже более секретная, чем спецназы, только тут и там периодически упоминание, что они действуют на еще более дальних театрах, чем до сих пор. То есть с тонким намеком на Иран и другие театры. Но в любом случае флот, понятно, что сейчас получает усиление.
3: Переходим в Газу. Ночью в Газе обрушилось многоэтажное жилое здание. Нас во всем этом естественным образом палестинская сторона обвиняет, а представители армии обороны что говорят, что ничего не проводилось из того, что могло быть, что могло привести к обрушению. Насколько, в общем, насколько как бы оно могло само рухнуть? Вообще там, я так понимаю, что никакие системы безопасности, нормы безопасности для этих зданий не соблюдаются. Я правильно понимаю?
4: Имеющейся информации действительно мы сейчас никаких ударов не наносили, но, возможно, здание понесло какой-то ущерб в ходе предыдущих боевых действий и потом вследствие этого, так как ремонты не производились, возможно, оно упало из-за этого. Но по заявлению армии, как минимум сейчас, мы никакого воздействия не проводили.
3: А вечером вчера стало известно, что ЦАЛ ликвидировал Наля Абу Абейда, командира бригады Хамаса в Рафиахе и руководителя оперативного управления военного крыла группировки. А по данным израильских спецслужб, он занял пост командира бригады после ликвидации Мухаммеда Шабаны. То есть, в общем, такой свежий командир. А насколько вообще это важно? Потому что, мне кажется, это бесконечное количество командиров. Они же продолжают одного за другим назначать. Вот насколько это влияет, эта ликвидация, на военные возможности Хамаса?
4: Это всегда влияет, потому что, во-первых, бесконечно ничего не бывает. И если ставят кого-то другого, которого они поставили до этого, значит, он меньше подходил. Но они сейчас просто вынуждены поставить. Но тут интереснее не конкретно этот командир бригады, а общая тенденция за последние пару недель. На прошлой неделе был ликвидирован также командир бригады Хан Юнеса, и в последующие дни еще как минимум один командир батальона. Возможно, это связано тем, что некоторое время назад в ходе спецоперации был выкран начальник службы безопасности Хамаса и служебной обязанностью которого является как раз знать все, говоря простыми словами, хазы и малины.
3: Находится, да.
4: Возможно, и так как они узнали, что его взяли, поэтому, возможно, им пришлось срочно куда-то перемещаться, и таким образом они попали на крючок разведки, так бы, возможно, их не смогли найти, раз они вынуждены хаотически перемещаться. Короче, ну, разумеется, вслух это пока не говорится, но, возможно, та спецоперация уже начала приносить свои плоды в виде дополнительной разведывательной информации.
3: Вот и сейчас буквально приходит сообщение, что в Газе ликвидирован командир Нухбы, который участвовал в похищении израильских танкистов. Ну и напоследок, вчера стало известно Ynet, что начальник генштаба Замир заявил на закрытом совещании буквально следующее: «Хамас разгромлен». И якобы эти слова прозвучали 2 недели назад в дивизии Газа в присутствии премьер-министра и министра обороны. Тогда вот глава исследовательского отдела Амана сказал, что мы фиксируем стремление Хамаса восстановить управление в зоне своего контроля. Они пытаются вербовать новых людей, наращивать силы. Но начальник генштаба возразил, сказал, что я понимаю, что эти слова верны, в том, что и у них есть такие намерения, но вместе с тем Хамас сломленная структура, он не стреляет, мы уничтожаем его склады, ликвидируем его верхушку, и тех, кто совершил 7 октября, он не отвечает, и потом можно констатировать, что Хамас разгромлен. Как вам такая оценка?
4: Ну, во-первых, как все, если вы закрытых совещаний, там надо смотреть контекст. В каком-то смысле тот прежний Хамас разгромлен. Понятно, что чисто по военным возможностям, как есть сейчас нынешний Хамас, далеко не то, но, разумеется, чисто физически на местности, так как он хоть какой-то, но есть, и все-таки на своей территории, пусть треть территории сектора все-таки осуществляет властные полномочия, действительно набирает личный состав и прочее. То есть он не исчез, не ликвидирован на корню, но тот прежний, возможно, разгромлен, а этот сейчас новый пытается опять набирать силы. То есть зависит от конкретного контекста. Как он это сказал?
3: Ну что ж, понятно. Будем следить за развитием событий. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях оборонных действий и закупок мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну а теперь о выборах. Борьба за голоса избирателей в Израиле принимает неожиданные обороты. Пока политики спорят о миллиардах на армейский бюджет, Ликуд бросил жесткий вызов проекту Fly and Vote. Правящая партия подала иск против инициативы, которая стимулирует израильтян из-за границы прилетать на голосование и называет это незаконной покупкой голосов. Насколько велик электоральный вес зарубежной диаспоры, почему в Ликуде так опасаются этих рейсов и как этот скандал переплетается с бюджетными баталиями, обсудим с Анной Раева, нашей коллегой и ведущей Канрека, а также политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: А Fly and Vote, почему вдруг стал такой мишенью Ликуда? И вообще, какие шансы, что комиссия по выборам, ну, запретит, что ли, этой инициативе работать?
5: Ну, здесь, на самом деле, нужно понимать, что очень много из того, что делается, в том числе и из того, что оформляется как некие юридические действия, да, как, например, официальное обращение в Центральную избирательную комиссию от имени юридического советника Ликуда, как в данном случае, надо понимать, что это тоже часть кампейна, которая просто делается таким как бы полуюридическим, полуполитическим путем, независимо от конечного результата. Да, если привести другой пример из того же жанра, то, например, многочисленные достаточно требования одной партии запретить участие другой.
3: Ну да, как Ацма и Удит требуют запрета демократов, а демократы...
5: Этих. Да. Совершенно верно, да. И понятно, что в конечном итоге этого не произойдет. Да? И понятно, что это тоже все, так сказать, некий демарш, некий кампейн, некое такое высказывание. И тем не менее это делается. Здесь, в общем, я думаю, эффект в чем-то похож, потому что это довольно... такая уже старая сюжетная линия, которую проводят, кстати, я бы сказала, обе стороны в данном случае. Если правые, прежде всего Ликуд, довольно давно уже утверждают, что масса израильтян, имеющие право голоса, но постоянно живущие за границей, они такой в массе своей, опять же, да, это не результаты исследования глубокого, да, это опять же вот кампейн, да, назовем таким еврейским словом, в массе своей эти люди, они сторонники, то, что называется, Гуша Шинуй, да, то есть противоположного лагеря, оппозиции, и соответственно, утверждает Ликуд, да, те организации, которые хотят помочь этим людям, этим израильтянам, да, прилететь и проголосовать, они явно работают на оппозицию. Это тот самый Гуша Шинуй. Поэтому надо это запретить для того, чтобы как бы все было по-честному. Ну, понимаешь, что это все очень, здесь очень много лукавства, да, или если говорить, опять же, да, политическим термином, того самого кампейна.
3: Ну, оппозиция всегда, наоборот, говорила, что
5: оппозиция
3: ортодоксы.
5: Оппозиция говорила, оппозиция немножко другие вещи говорила, да, например, на тоже степень достоверности. Там эта позиция, например, утверждала, что Нетаньяху хочет каким-нибудь предлогом отменить выборы, что выборы вообще не состоится. Ну, теперь это, в общем, так сказать, трудно вот поверить. Теперь можно утверждать, например, что случится что-нибудь, там, например, Нетаньяху специально спровоцирует какое-нибудь вооруженное противостояние, новый виток с Ираном, например, да, чтобы повлиять на выборы или отложить выборы. Ну, в общем, в принципе, в моих глазах это вещи немножко одного порядка похожего. И то, и другое... в каком-то смысле доказательно, причем даже
3: такие.
5: Легче проверить, да, то есть легче проверить даже, хочет ли Даниэль отменить выборы или не хочет, потому что в конечном итоге мы это увидим, да, чем проверить статистически, какой процент тех самых юрдим, да, так называемых, то есть израильтян, постоянно проживающих за границей, действительно являются даже сторонниками там, Гади Айзенкота, а сколько являются сторонниками условно вот Смоеудит.
3: Я могу вам сказать по опыту, как человек, да, как человек, проживший за границей долгое время, обычно человек, наоборот, становится более консервативным, не хочет, чтобы дома ничего менялось, пока его нет. Вот. Но на самом деле я слышал как раз обвинение, что и ортодоксы летят теми же самолетами. Но смешно другое, что в целом цена одного мандата, если я не ошибаюсь, сейчас около 50 тысяч голосов. Это же сколько самолетов должно прилететь и сколько нужно гарантировать, как надо гарантировать, что эти люди, прилетев, будут голосовать за те партии, за которые хотели бы, значит, те, кто организовал их.
5: Ну да, в общем, вы сами, да, сейчас точно объяснили, почему все это такие манипулятивные истории, но вы понимаете, что в любом случае для чего делается тот самый кампейн, который я так часто упоминаю, да, все. Это, по сути, такие как бы разрешенные законом, скажем так, да, манипуляции с общественным мнением, да, с общественным сознанием для того, чтобы, так сказать, помочь людям думать в том направлении, в которое каждая из партий, которая занимается тем самым кампейном, хочет, да, и в итоге на избирательном участке принять то решение, которое хотела бы, чтобы эта партия, чтобы избиратель конкретно принял. И здесь, естественно, вход идет в какой-то степени, конечно, логика и статистика, но очень в большом числе случаев политики все-таки полагаются на эмоциональную составляющую принятия решений. Кстати говоря, это проверено. Действительно, очень многие, кроме той части общества, которая очень идеологически, скажем так, окрашена, да, имеет свои глубокие убеждения, партийную принадлежность, там сложнее, возможно, манипулировать. Есть довольно широкий процент людей, которые гораздо менее политизированы, гораздо менее однозначны в своих политических преференциях. И многое решается часто просто в последний момент и часто совершенно нелогично. То есть партии могут тратить миллионы на стратегов, политтехнологов, сложные кампейны с участием ИРАИ, как на этих выборах, да? А в конечном итоге многие избиратели в итоге принимают решение, там, поговорив случайно просто, так сказать, там, по пути на избирательный участок с своим родственником, да, который вдруг сказал им что-то, что привело этого человека к выводу, что нужно там проголосовать как этот родственник, или наоборот он его возмутил, он решил это сделать там, вопреки, ну, условно говоря. Да? Поэтому процент таких людей, он очень трудно контролируем, но, в общем, политики делают только то, что в их руках. Они пытаются,
6: они пытаются эмоционально, да, воздействовать. Устроить маркетинговые акции, можно сказать, такие.
5: Ну, в каком смысле, да.
6: Это правда. А 11 миллиардов шекелей для армии стали, в общем-то, тоже темой предвыборных баталий. Соответственно, правящая партия требует, а оппозиция в лице Лапида говорит, да, пожалуйста, давайте вместе соберемся, обсудим, но возьмем это, в общем, у ортодоксов.
5: И в коалиционный день. Да, но да, и, да. Здесь тоже, в общем, с обеих сторон это гораздо большей степени политика, чем действительно нужды объективной армии, хотя это на самом деле обидно, потому что одно дело, когда идет манипуляция какими-то более абстрактными вещами, которые не касаются непосредственно, например, такой серьезной темы, как безопасность Израиля. Да, здесь очень печально делать это манипуляцией. Но, к сожалению, в данном случае действительно весь дискурс вокруг требования открыть, пересмотреть бюджет, оборонный бюджет, добавить эту сумму, он действительно во многом манипулятивен. Потому что то, что у армии есть те или иные нужды, было известно давно, у Нетаньяу, у его коалиции, да, очень много времени еще до распуска Кнессета заняться этими вещами. То есть это не то, что, понимаете, да, внезапная какая-то неприятность, которая случается, не дай бог, начинается война, не дай бог, что-то происходит. То, что невозможно было предсказать и предугадать. И тут, естественно, я думаю, что если бы в самом деле, не то, что я думаю, да, не то, что я так хорошо, скажем так, да, даю большую фору нашим политикам, скорее просто это на основании предшествующего опыта. Мы увидели с вами, когда действительно, да, 7 октября началась война, политики, приходя к определенной теме, вели себя иначе. Да, и мы видели, что в нужный момент, когда действительно речь идет не о манипуляциях, не о политике, а о нетто нуждах.
6: Они умеют решать,
5: политики,
6: да.
5: Да, политики просто понимают, что это немножко выше любой политики, и цена, которую можно заплатить за манипуляцию, она будет...
6: Ну, а сейчас
5: так,
6: можно.
5: Конечно, на самом деле, платить
6: не хочется. Вот, кстати, у нас сейчас остается буквально минута. Обостряется борьба между Ликудом и Амха-Исраэль. В частности, Офер Винтер, значит, вот после вчерашней ликвидации в Газе очередного руководителя Хамаса, сказал, что 3 года войны, 5 дивизий воевали в Газе, и по-прежнему есть командир бригады Рафиах. И вообще, почему по-прежнему есть бригада Рафиах? Ну, в ответ ему Исраэль Кац сказал, что это предвзятость, это недобросовестная критика. Ну, то есть, условно говоря, сегодня Ликуд не столько с оппозицией борется, сколько еще и внутри своего лагеря.
5: Ну, совершенно верно, да. То есть можно анализировать, так сказать, конкретную тему, из-за которой произошла, так сказать, обмен любезностями, да. Можно, в принципе, объяснить в целом. Есть действительно кампейн, опять же, слово кампейн, да, который Ликуд решил, так сказать, проводить в отношении... На самом деле двух партий. С одной стороны, партии Офера Винтера, с другой стороны, вот с моей узи, просто компании разные, но, в принципе, цели похожие. Ликуд считает, что Ликуд просто хочет вырасти. Ликуду нужно больше мандатов для того, чтобы, так сказать, укрепить себя как лидера блока. Каждый раз, как мы понимаем, на выборах надо доказывать это заново. В Ликуде считают, что есть некоторое количество мандатов, которые, например, с Маудит у него забирают, и нужно их вернуть. А что касается Офера Винтера, несмотря на то, что там на самом деле есть разные мнения в Ликуде, там неоднозначно считают, что Офера Винтера нужно убрать с дороги, так сказать, делает, да, но, по крайней мере, пока публично Рубидила позиция именно такая, да, озвучивая после времени. Ну, в общем, да, объяснять избирателю, что Офервинтер не проходит электоральный барьер, и поэтому он за него не голосует. Это, правда, очень интересный эффект, да, так сказать, курица и яйца, так что за хвост виляет собакой, да, то есть многие избиратели думают, хотели бы проголосовать за какую-то новую партию, но если им очень долго объясняют, что шансов в этой партии нет, их голос горит, то в некоторых это может действительно заговорить сомнения. А если многие начнут сомневаться, то и вопрос, что эта партия действительно перестанет проходить.
6: Но сработает
5: ли этот эффект, сработает ли это, так сказать, этот эффект в случае партии Винтера, я думаю, что в ближайшие недели покажут.
6: Посмотрим, да, и проследим, и обсудим. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании обсуждали с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека, и политическим обозревателем издания «Маариф».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
6: Начальник генштаба Ияль Замир выступает с целой чередой жестких заявлений против того, что он называет попытками очернить армию, и он называет фильм «НАЗА» кампанией лжи и манипуляций вокруг военнослужащих, против военнослужащих и вызовом национальной безопасности. Кроме того, вот он сказал, давайте послушаем. Весь Израиль назван единой душой, как учили нас наши мудрецы. Если согрешил один из них, все в ответе друг за друга. На что это похоже? На людей, плывущих на корабле. Взял один из них сверло и начал сверлить под собой. Сказали ему: глупец, ты сверлишь под собой, а вода заливает корабль, и мы все погибнем. Эта важная притча находит отражение в попытках очернить солдат Цаля и его командира с помощью лжи и беспочвенных манипуляций. И здесь нами тоже должна руководить взаимная ответственность. Мы обязаны стоять на любой трибуне и заявлять четко и ясно: Цаль – самая моральная армия в мире. О том он также сообщил, кстати, что армия создаст специальную межведомственную комиссию, которая займется ответом на обвинения и расследованием возможных правонарушений лиц, участвующих в создании скандальной документальной киноленты. Возможные дальнейшие шаги армии обсудим с Анной Уколовой, пресс-секретарем Цаля в запасе. Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
6: Ну, вообще, мы не первый раз же сталкиваемся с подобными внешними там или внутренними инсинуациями. Но почему именно сейчас начальник генштаба, вообще армия в целом, решила так жестко и столь громко реагировать?
5: Ну, я для начала немножко сделала небольшую сноску. Я все-таки сегодня не представляю позицию армии. Мы здесь больше основываемся,
6: да, на моем опыте. В запасе.
5: Да, то есть я сейчас было сказано. Да-да. Вот. И почему именно сейчас начальник генштаба решил высказаться настолько жестко по поводу этого фильма? Здесь может быть очень много причин. И вплоть до того, что этот фильм вызвал очень большой резонанс внутри израильского общества, которое по каким-то причинам, не видя этого фильма, и на самом деле как бы, ну, практически никто из нас не знает, что в нем показано, начала каким-то, то есть начал доверять, наверное, тем фактам, которые, опять же, тем фактам, которые мы не знаем, какие там были сказаны, но те факты, которые вот спекулируются и рассказываются, как будто бы они были там произнесены. То есть у меня такое предположение, что начальник генштаба, как бы из-за того, что он почувствовал, ну, во-первых, что это резонансно ответило, отозвалось в сердцах израильтян, как бы этот фильм в основном из-за того, что фильм сняли израильтяне, да, то есть я думаю, что это очень много добавляет эмоционального фона. Ну и с другой точки зрения, как бы начальник генштаба заступился за своих военнослужащих, то есть мне кажется, он сделал довольно-таки, в этом смысле, я думаю, что он сделал довольно-таки хорошее дело, потому что, ну да, то есть как бы он пришел, сказал: послушайте, как бы солдаты армии, они все еще это моральная армия, то есть то, что там рассказывают, то, что вероятно рассказывается в фильме, но не соответствует действительности. Таким образом, он как начальник, как командир, он в том числе заступился за всех военнослужащих, которые, опять же, из-за того, что этот фильм такой резонансный, то по факту он очерняет всех израильских военнослужащих. То есть израильская армия — это практически вся наша страна, да, то есть я думаю, что здесь был именно такой момент.
6: Вот я пользуюсь случаем, что вы сейчас не на службе, и объясните мне, вот ранее пресс-служба армии, как бы ваши коллеги сказали, что мы призываем создателей фильма представить фильм для просмотра и конкретной реакции на все обвинения. Вот мы умеем ловить террористов, мы умеем предотвращать теракты. Почему мы не отправили в Венецию кого-то вообще посмотреть этот фильм, чтобы не говорить, казалось бы, однако, возможно, что-то там утверждается, хотя предметно знать, о чем идет речь?
5: Кого-то из представителей армии?
6: Ну, хотя бы, да.
5: Мне,
6: ну,
5: кажется, это... мне кажется, честно, вот как человек, который отслужил, ну, я, в принципе, все еще являюсь резервистом армейской пресс-службы, то есть я, да, с чистой совестью могу сказать, что это одна из самых больших и профессиональных официальных пресс-служб Израиля, но мне кажется, и я вот для себя я уверена, что это не задача армии. Задача армии, вот как точно вы сказали, ловить террористов. Задача армии как бы не отслеживать фильмы, которые выходят на различных кинофестивалях. То есть для этой задачи у нас должны быть другие структуры в государстве, которые должны этим заниматься, да, то есть мы все-таки,
6: ну да, у нас вообще МИД для этого есть,
5: страны.
6: Да. У нас, а то у нас, кстати, реагирует армия и Министерство образования, да. Значит, армия вот как бы создает межведомственные комиссии, Министерство образования призывает лишить то гражданство, то призывает Шабак расследовать, тоже как бы старое. Культуры, образование, не, у культуры же, да. не образование, да, культуры.
5: Да, культуры. Да. То есть вот как раз министр культуры, у меня вот такой вопрос и мог бы возникнуть, почему он не был на этом фестивале, и он, кстати, или кто-то, да, от его лица, который бы фильм посмотрел и хотя бы понимал, о чем речь. Да, потому что на данный момент как бы вся вот риторика и комментарии, они бросаются в воздух, и это идет реакция на публикации, да, после фильма, которому даже никто из нас не знает, насколько эти публикации достоверны. Ну, кроме тех нескольких людей, которые, да, давали интервью, я думаю, что вы тоже брали там у того же Роднянского, да, который, да, фильм видели, и хоть приблизительно понимают, что там было. Большинство, в том числе и наших политиков, высказывают свои комментарии, даже не понимая, о чем этот фильм. То есть, к сожалению, в этом плане я бы сказала, что фильм, наверное, какой-то своей цели достиг, потому что он создал вокруг себя шум. То есть даже не важно, насколько он серьезный, несерьезный, правдивый, неправдивый, рекламный пиар-шум вокруг себя он создал, и, к сожалению, он смог как бы найти какой-то отзыв в сердцах и в, не знаю, в умах израильтян, что вот за это я скажу, обидно, что наши, что израильтяне, которые почти все служили в армии, могут настолько легко вот поверить в какие-то недоказанные факты.
6: А вот с другой стороны, а может быть и есть некий плюс, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Межведомственная комиссия теперь вот говорят о том, что нам необходимо контрпропаганду вести, защиту репутации солдат и командиров на международной арене. Может быть, этот фильм поможет нам каким-то образом пересмотреть отношение к контрпропаганде и как-то более... Вот не ждать там презентации на Венецианском фестивале, а заранее готовиться. Потому что, по сути, там же, насколько я понял, все обвинения содержались в многочисленных расследованиях, которые публиковались в той же «Гардиан», там еще каких-то изданиях. То есть, в принципе, можно было подготовиться-то заранее.
5: Ну, опять же, то есть вопрос в том, армия должна ли армия как бы к такому готовиться, должна ли армия быть той структурой, которая защищает имидж государства, да, то есть, да, я согласна с тем, что наше государство должно вести, опять, мне не нравится слово контрпропаганда, я бы назвала это, не знаю, пропаганда или определенная работа, да, пропаганда, в нем есть и позитивный
6: момент, это не у нас, только, да? У нас самый негативный в отношении Израиля — это Асбара. Все в мире нас говорят, а вот ваша израильская Асбара, а это вообще даже не пропаганда, а разъяснение. Вот,
5: да, вот. Что, да. Если бы у нас в стратегии государства было какое направление, как бы именно заниматься пропагандой, именно правильно пропагандой, да, пропаганда, которая направлена на создание определенного имиджа страны, наверное, бы как бы все выглядело по-другому, потому что на данный момент пока что мы даем другим людям как бы вести и рассказывать ту историю, которую они для нас придумали, как бы они ее рассказывают, а мы как бы немножко на нее ведемся и занимаемся как раз сбором, потому что мы сразу начинаем оправдываться, да, то есть мы либо начинаем агрессивно как бы комментировать, либо начинаем оправдываться, говорить, нет, как бы это не про нас. Но как бы мы же знаем, что это не про нас, зачем нам, как бы, нам не нужно оправдываться, если мы знаем, что это не про нас. Ну, как бы я была в Газе, я была в различных других местах, армия, слава богу, действует, слава богу, к сожалению, действует в разных точках на границе Израиля. У меня очень много моих знакомых, у меня чуть больше, чем 24 знакомых внутри израильской структуры, разных абсолютно званий, как бы в разных подразделениях, и, ну, как бы я прекрасно знаю, сколько армия усилий прикладывать для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.
6: Могли бы снять документальный фильм. Что ж, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Реакцию армии на скандальный фильм «НАЗА» мы обсуждали с Анной Уколовой, пресс-секретарем ЦАЭЛя в запасе. Спасибо, Анна.
5: Спасибо. Доброго вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
6: ООН вновь усиливает давление на Израиль. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк потребовал немедленно допустить в сектор Газа международных следователей для расследования возможных военных преступлений. Поводом стали якобы сотни тел, обнаруженных под руинами в последние месяцы, и в Женеве утверждают, что это лишь вершина айсберга, и обвиняют Израиль в блокировании ввоза тяжелой техники для разбора завалов. Израильские власти в ответ жестко опровергли эти обвинения и назвали докладчика одержимым двойными стандартами и полностью возложили вину на Хамас. Насколько реально для Израиля противостоять международным расследованиям, чем грозит отказ пускать следователей ООН в Газу, обсудим с адвокатом Вадимом Клювгантом. Вадим, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
6: Насколько вообще юридически обоснованы требования ООН допустить вот так называемых независимых следователей на территорию сектора Газа, причем во время, ну, не совсем активных, но продолжающихся боевых действий?
7: Ну, давайте мы, чтобы нам не поддаться угрозе расчеловечивания, которая сейчас многим...
6: Стала модной, да-да.
7: Стало модным, да. Давайте мы для начала скажем, что смерти гражданских невинных людей, особенно детей, во время любой войны, это большая трагедия.
6: Да, это безусловно так.
7: Не будем об этом забывать. А, значит, эта констатация не имеет географических ограничений. Это, как бы так скажем, универсальная человеческая такая вот ценность. Но при этом второе, что я хочу сказать, что манипулирование вот этой человеческой трагедии, особенно когда оно производится высокопоставленными чиновниками, к числу которых относится господин Фолькер Тюрк, а он именно чиновник Организации Объединенных Наций, не избранный там кем-то, а просто вот он такую должность занимает, Верховный комиссар по правам человека. И всю жизнь работает там чиновником на разных должностях. Я специально поинтересовался. Вот такие вот манипуляции, они вообще, конечно, отвратительны. И они, ну, вот как бы выводят их авторов за грань добра и зла. Поэтому этот вопрос не только юридический, может быть, даже не столько юридический, в моем понимании, сколько он такой вот нравственно-безнравственный. Если же говорить конкретно вот об этом сегодняшнем заявлении, я его прочитал, вот оно на самом деле ни на чем не основано вообще. Ссылка на источник информации в нем только одна, это служба гражданской обороны палестинской автономии. Ну, это примерно то же самое, что их Министерство здравоохранения, на которое до этого любили ссылаться в подобных случаях. Вот, а еще там УНРА была и так далее. Вот. Все там соткано из предположений, на основании которых делается вывод, что нужно расследовать преступления Израиля.
6: А вот кто это? То есть вот он чиновник, он, значит, работает в управлении беженцев. У нас есть МУС, у нас есть там Суд справедливости.
7: Я поправлю, Михаил, он уже не работает в управлении беженцев, он уже работает Верховным комиссаром по правам человека.
6: Верховный комиссар по правам человека, да, но это не МУС, да. Это не Суд справедливости, да. Международный.
7: Вот я к этому и веду. Даже МУС или там Суд справедливости, до того, как они признают установленным факт совершения какого-либо преступления, не имеют права оперировать такими терминами. В данном случае, как бы из контекста, из содержания этого заявления следует, что преступление, причем именно и только преступление Израиля, является каким-то фактом, который кто-то уже установил. И вот следователи-то хотят послать для того, чтобы собрать доказательства этих так называемых преступлений Израиля. То есть не для того даже, чтобы выяснить обстоятельства гибели людей, которых там извлекли из-под завалов. Да? Что, как бы, задача следствия какая? Установить, что произошло. И только потом давать юридическую оценку. Это относится к любому совершенно расследованию криминальному. Любого уголовного дела. Здесь совсем другой подход.
6: Преступление. Мы пришлем кого-нибудь, они что-нибудь поищут, и если где-нибудь как-нибудь найдут, то мы в чем-нибудь вас обвиним. Вот прям так. Я правильно понимаю?
7: Даже на самом деле более конкретно. То есть вот следователи должны приехать и собрать доказательства преступления Израиля. Вот так сказано. Не упоминается вообще ни о преступлениях против израильтян, как о предмете расследования, ни о преступлениях Хамаса в отношении собственных сограждан.
6: Вот это интересно, кстати, да, вот расследование, например, того, что Хамас использовал гражданскую инфраструктуру как живой щит, они, например...
7: Нет, ни одного слова, ни намека, ничего, как бы, того, что это тоже станет, или должно стать, или господин Фолькер Тюрк хочет, чтобы стало предметом, значит, работы вот этих самых каких-то международных следователей, никакого ни малейшего намека, ни на что из этого нет. Только преступления Израиля и только обвинительные доказательства нужно собрать этим международным следователям, про которых тоже ничего не сказано. Кто они такие? По какому...
6: Какой у них мандат? То есть, как бы...
7: они, по какому принципу они выбраны? Какой у них мандат? Какой компетентностью они обладают? Потому что мы же знаем уже многочисленные случаи того, что в структурах самой Организации Объединенных Наций выявлялись, ну, просто прямые боевики Хамаса. Вот, то есть просто активные участники и даже не последние по значимости хамасовских этих вот террористических организаций и действий. Вот. То есть какие-то следователи с непонятно каким-то мандатом должны приехать, и Израиль заведомо априори должен на это согласиться, для того, чтобы под заранее сделанный вывод о преступлениях Израиля собрать какие-то доказательства.
6: Вот последний вопрос, у нас просто минута остается. Дани Данон, наш постпред в ООН, говорит, мы не примем нравоучение человека, который снова и снова искажает реальность, и спешит вынести приговор Израилю еще до того, как факты вообще прояснились. А какова должна быть наша реакция?
7: А реакция должна быть такова, на мой взгляд, что Израиль сам в состоянии расследовать и дать оценку объективную и справедливую тем фактам, которые будут выявлены. И если будут выявлены факты преступных или других противоправных действий со стороны израильских военнослужащих, сотрудников спецслужб или каких-то других израильских членов израильских там, организаций и так далее, то эти виновные лица, вина которых будет установлена и будет преодолена презумпция их невиновности, они будут привлечены к установленной законом ответственности. И Израиль должен это не только сказать, но и сделать там. И продемонстрировать, что он демократическое государство, в котором верховенство права. И тогда уже говорить о том, что а вы к нам, ребята, не лезьте, потому что вы заведомо предвзяты, и у вас нет права на выводы в силу вашей предвзятости. Вот вам наши результаты расследования. Пожалуйста, берите, знакомьтесь, мы ничего не скрываем. Ну, если, конечно, что-то реально было.
6: Вот, вашими бы устами, прямо это было бы идеально.
7: Война бывает всякое, мы это знаем, да?
6: Это правда.
7: Не надо делать вид, что на этой войне никакого всякого нет и не было.
6: Да, это здесь люди воевали, а это не марсиане. Это правда.
7: Верно.
6: Спасибо за участие в нашей программе.
7: Да,
6: спасибо большое за ваше экспертное мнение. Требования ООН о предоставлении доступа в Газу для следователей международной этой организации мы обсуждали с адвокатом Вадимом Клювгантом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
6: Приближается третья годовщина трагедии 7 октября. Организаторы национальной церемонии памяти открыли регистрацию для желающих принять участие. В парке Иркон выступят популярные артисты во главе со Шломо Арци и Ден Голан, а ведущими станут Эли Шараби и Шани Коэн. Однако масштабное событие пока полностью зависит от успешного завершения краудфандинга. О том, как идут приготовления к главному мемориальному дню страны и удастся ли собрать нужную сумму, поговорим прямо сейчас с Омри Шифрони. Одним из основателей движения КУМО, четверо членов его семьи были убиты в кибуце Бейри во время резни 7 октября. Шалом леха, омри шифони, мимиаздейт нуат КУМО, арбами бней мишпахтеха, нерцеху бе кибуц Бейри, бетевах шиви бе октобер, шалом леха.
8: Шалом, Михаэль, шалом ламазин,
6: нерцеху. Эх миткадмот ахонот ля текес азикарон?
8: מתקדמות בקצב יפה, אנחנו מאוד מתרגשים, היום פתחנו את ההרשמה לקהל הרחב והוצאנו את רשימת האמנים, ואנחנו מחכים לראות את כולם בפארק הירקון, זה אירוע גדול ומשמעותי.
6: От кого вообще шняни и таргемани
8: мецца?
6: Значит, я спросил, как идет подготовка, идет хорошо, и идет готовиться, и, в принципе, всех надеются увидеть 7 октября в парке Иркон на церемонии. От кого каше айом лясов такцевим шель миллионим летекес от смаи дарха краудфандинг?
8: האמת שגם השנה, כמו בשנים הקודמות, יש התגייסות מדהימה של הציבור. אנחנו עדיין מגייסים כסף, ועדיין צריכים את התמיכה של הציבור, כי הטקס הזה כולו ממומן מתרומות פרטיות. זה קורה פה גם לאנשים, אבל באמת התמיכה הציבורית, גם השנה בטקס היא מדהימה, וזה מאוד מרגש אותנו. אנחנו רוצים גם שכולם יתרמו, וגם שכולם יגיעו, שנוכל לעשות טקס הכי גדול שהיה...
6: לתרגם ברשותך. Я спросил, как сложно вообще на такое огромное мероприятие собирать деньги с помощью краудфандинга, на что Умри говорит, что вообще люди участвуют очень активно, это не первый год, и все организаторы просто чувствуют, как это круто, когда люди принимают участие. Но главное, чтобы все пришли, всех очень ждут, и да, полностью все событие будет финансироваться из частных пожертвований. Эхнивны та шимата аманима гдола мишлома арца ад Эден Голан כאילו, אתם פניתם אליהם, הם פנו אליכם, איך זה היה?
8: אז המון המון אמנים גם פנו אלינו, וגם אנחנו פנינו. אמנים, באמת, אני חייב לומר, מתגייסים לזה ורוצים לקחת חלק, והם גם עושים את זה בהתנדבות, בתרומה לטקס. והקשיים הם בדרך כלל למצוא את השיר המתאים, למצוא את הציוותים המתאימים, אבל האמנים מתגייסים, וזה גם מאוד מרגש לראות את זה.
6: Я спросил, как формировался звездный вот лайнап артистов от Шлома Арце до Эден Голан, как вообще формируется список. Умри говорит, что и они сами обращаются к артистам, и артисты обращаются к ним. Я так понимаю, что все выступают бесплатно в качестве пожертвования для церемонии. И самая большая проблема на самом деле это найти подходящую песню для этой церемонии, вот это вот самое сложное. Ма месер в районе Меркази шель текеса зикарона шана аль река мацав мечтане бе медина в бхирот амид карвот?
8: כן, אנחנו לא מתייחסים לבחירות. 7 באוקטובר קרה, ונדמה לפעמים שהמדינה חוזרת לאיזושהי שגרה. ולנו חשוב שהיום הזה ייזכר, והסיפורים הרבים מאוד של המשפחות השכולות ושל האנשים שאיבדנו ייזכרו. וגם הקמפיין שיצאנו איתו היום, אתמול, סליחה, הוא נקרא ישראל לא שוכחת. כי זה לא מספיק להגיד שאנחנו זוכרים, אנחנו באמת צריכים לא לשכוח מה שהיה שם, וזה המסר המרכזי של הטקסים.
6: Я спросил, какая главная концепция, общественный посыл третьего национального вот, церемонии на фоне меняющейся обстановки в стране и приближающихся выборов. На что мне было сказано, что мы не относимся никак к выборам. Вообще это, тема, это разные темы, но просто страна действительно как бы привыкает к жизни, как-то возвращается к будням. А очень важно, чтобы память была, и важно, чтобы истории пострадавших, истории погибших звучали, имена их, и чтобы страна не забывала. А им нет кальтем бы еще байот, бюрократию, то кшим бы бергуна и руа, кулька гадоль бы мерказ Тель-Авив?

0: פארק הירקון יתחיל בתשע ורבע בערב וישודר בכל ערוצי הטלוויזיה גם, אבל חשוב לנו יותר שכולם יגיעו לפארק, ויצאנו היום גם במסירת הכרטיסים, אפשר להיכנס באינטרנט ולהזמין כרטיסים.
1: Агент, да, я спросил сначала, были какие-то бюрократические проблемы с подготовкой, такое большое событие, нет, проблем не было, ну, как бы, есть какие-то мелкие нестыковки, но все они решаются, но это действительно глобальное такое событие, которое будет и по телевидению транслироваться, и по всему миру. 7 октября в парк Иркон в 9 часов 15 минут значит, будет открыт вход для всех желающих, пожалуйста, заранее покупайте там билет, и готовьтесь к участию в третьей церемонии памяти в Шерахона, Шебе Макбиле, Шакатем, это проект Исраэль Шахахат, Азматов Кид, в Хатем Будним, это Хумрей Архиона Азе.
0: אז כמובן כל חומרי הארכיון הם באישור המשפחות, וחלקם גם ממש שולחים לנו את החומרים. והקמפיין הזה, אני חושב שהוא חשוב, כדי שנשים יחזרו רגע לרגעים האלה של השבעה באוקטובר ולשנה הראשונה ולתחושות ויזכרו מה היה כאן ולא ישכחו, וזה קמפיין לא פשוט ואולי קצת מזעזע, אבל זאת המציאות שלנו יום יום, וחשוב לנו שמדינת ישראל תהיה איתנו ברגע הזה בשבעה באוקטובר.
1: עומרי, תודה רבה לך על שתתפות בתוכנית שלנו, אז אני ברשותך אתרגם את השאלה האחרונה. תודה רבה. И последний был вопрос, что одновременно запущен общественный проект «Израиль не забывает», как он строился и каким образом он работает. И Омри мне сказал, что ну, это с разрешения семей, это много материалов, которые посвящены и 7 октября, и первому году после 7 октября. Очень важно, чтобы люди не забывали. Это страшный, как бы, такой очень чувствительный проект с огромным количеством чувствительных материалов, но нужно об этом помнить, и мы должны об этом помнить и всегда иметь возможность показать родственникам, друзьям, людям, которые не очень понимают, о чем идет речь. А поэтому вот такая виртуальная память, мне кажется, тоже важна, как и реальные церемонии памяти, которые вот 7 октября состоятся. О подготовке к третьей церемонии памяти 7 октября мы говорили с Омри Шифрони, одним из основателей движения Куму. 4 членов его семьи были убиты в кибуце Беери во время резни 7 октября.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и последняя новость, последняя тема, приятная все-таки. 5-й сезон «Фауды» бьет все рекорды. В общемировом рейтинге Netflix он занимает 4-е место по просмотрам за первую неделю. 1-е место в Израиле и, внимание, Ливане. Ну а в топ-10 он вошел в 41 стране, где работает данный стриминговый сервис. Среди них все практически арабские страны, а также Европа, Южная Америка и далее по списку. О значении этого сезона, если успеем, о сравнении с НАЗой, поговорим с кинорежиссером Алексеем Красовским. Алексей, добрый вечер.
3: Шалом, привет, Миша.
1: Да, привет-привет. А когда 5-й сезон вообще любого сериала показывает такие результаты, это можно сказать, что он стал культовым?
3: Я не очень большой фанат слова «культовый», мне по душе классическим. Обычно средняя статистика затухания. Обычно первые сезоны всегда на каком-то подъеме, потом внимание зрителя ослабевает. Когда оно наоборот, вот как сейчас, на сумасшедшем подъеме, это, конечно же, придает веса произведению и его автору.
1: Ты же сам, я знаю, посмотрел сезон, и хотелось бы спросить, это вот, правда, успех очередного сезона или в 5-й «Фауде» есть что-то большее? Потому что мне вот после просмотра показалось, что это действительно один из таких удивительных примеров удачного игрового показа реальной трагедии, причем не давней, а произошедшей всего 3 года назад.
3: Меня потрясло, во-первых, сбалансированность того, что я увидел. И несмотря на вот три дисклеймера, это 7, 8, 11 серии, на мой взгляд, авторы подошли крайне гуманно даже, прости господи, террористам. То есть их можно было сыграть более утрированно и показать насилие более жестким. Все-таки даже здесь они не спекулировали этим материалом. Как мы знаем, да, то, что мы

0: видели, ну или кто осмелился увидеть Сталинграду до камер, было куда более серьезным. Ну и здесь сам сюжет, надо сказать, он кручен-перекручен. То есть, не могу сказать, что они просто спрятались за этими событиями и использовали их для того, чтобы не рассказать историю, а просто причинить людям эмоциональное какое-то там страдание. Нет, они развернули вполне достойный сюжет, смогли развязать все узлы и, в общем, достойная работа.
1: Любопытно, что сериал очень популярен во всех арабских странах. Как тебе кажется, способен ли он быть не только интересным шоу, но и каким-то, я не знаю, мостиком, который покажет антиизраильской во многом настроенной общественности нашу правду и, возможно, даже станет каким-то, я не знаю, там, кирпичиком для диалога, я не знаю, как сформулировать.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Опять же, и учитывая, что все-таки в первых сезонах этого сериала была дихотомия, была амбивалентность, и у зла был, скажем так, глубокий внутренний мир, и попытка его разобраться и понять. К последнему сезону интерес и цели авторов пошли по другой стезе, и в этом я никак не могу обвинить, имеет полное право, и считаю, учитывая, что многие из участников съемочного процесса имели опыт боевых действий, это их верный способ показать и рассказать эту историю. Случится ли диалог? Очень бы хотелось, чтобы он случился. Но с первого сезона.
1: Вообще любопытно, да, что в арабском мире это стал очень популярным сериалом. Причем его смотрят, я, например, смотрю, в топ-10 США он не входит, во всех арабских странах входит. Прямо как бы вот такой региональный сериал.
0: Ты меня потряс и удивил. Я не знал этого. И, конечно, ужасно интересно посмотреть и почитать, что пишут там.
1: Да, мне кажется, это вот прямо, это прямо любопытная такая система. Вот в Ливане номер один. А, ну и про Назу мы не можем не поговорить. Значит, вот тут такой интересный нюанс. Ее вот этот фильм, значит, Неза Кагави, значит, Collateral Damage, как бы, значит, посмотрели несколько сотен человек, а Фауду уже миллионы. Вот это ответ, то есть как-то можно сказать, вот, а вот ответ.
0: Нет, пока нельзя сказать. Ну, тут две разные и разные весовые категории. В одном случае документальный фильм, их всегда смотрят значительно хуже. Не говоря уж об обычных прокатах в кинотеатрах, которых, как правило, документальное кино почти и не бывает. Второй момент — это Венецианский фестиваль, несмотря на то, что это фестиваль класса А, возможность посмотреть его было не очень большого количества людей. Хотя разыграли они вот эту фестивальную карту, устроив из этого шоу, ну, конечно же, постарались люди. Но соотношение сил неравное. Ну, плюс сейчас все сериалы у вас сначала вышли, насколько я знаю, на израильском телевидении, потом был продан на Netflix, и поэтому здесь, конечно, аудитория значительно шире. Но то, что смотрит арабский мир, это прям удивительно.
1: Это удивительно, да, это очень любопытно. Ну, а вообще с помощью фильмов вот можно объяснить израильскую правду? Вот наш взгляд, то есть вот как, насколько вообще это возможно?
0: Возможно. Но опять говорю за свой эмпирический опыт. Меня в свое время очень сильно потряс фильм «Фокстрот», похоже больше на «Альманах». И мне показалось, несмотря на то, что это очень укорененная в контексте история, она меня не оставила равнодушным, вот особенно как раз сцена на таможне с нечаянным расстрелом случайных людей. И вполне возможно. Другой вопрос, куда более важный и значимый, что мы понимаем, что та противная сторона, в кавычках, как ее назовем, а может быть и без них, все-таки вкладывает куда больше усилий в, так скажем, депонирование вот этой противной обратной точки зрения. Усилия несоизмеримы. Ну, у Голосхин Раджа 35 продюсеров. У Фауда, но я сколько, как я посмотрел, раз в 5 меньше.
1: Но зато мы хорошо работаем. Спасибо огромное. Спасибо, Алексей, за участие в нашей программе. Всегда рад тебя слышать. Об оглушительном успехе 5-го сезона «Фауды» мы говорили с кинорежиссером Алексеем Красовским. Ну вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Даня Руки. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло Олейна. Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. Олейна. Вкус еды, а не масло.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Здравствуйте, добрый день. С вами Таня Барская, и я обращаюсь скорее сейчас к старшему поколению, потому что многие из нас, те, кто чуть младше, благодаря, наверное, любознательности, любви к хорошей литературе и к умению подарить эти рассказы к хорошему русскому языку, знают этого человека. А вот старшее поколение знает его, безусловно. Оно хорошо помнит, вы помните, когда в 60-е, 70-е годы на телевидении и радио шли уникальные передачи, где главным действующим лицом был удивительный рассказчик, ученый, литературовед, писатель, искусствовед, доктор филологических наук, пародист Ираклий Луасарбович Андроников. Ему я посвящаю наш сегодняшний эфир. И сегодня вы будете слышать больше, конечно же, его голос и части, фрагменты рассказов и посвящений самого Андроникова, которые относились к разным поэтам и, конечно, писателям, к которым он обращал свое внимание. Был очень известен, в частности, и его первый раз на эстраде. Такой рассказ, встреча, спектакль одного актера. Давайте услышим фрагмент, как ему пришлось идти на сцену. Первый раз на эстраде. Филармония.
1: Я остался, не зная ни первой фразы, которую я скажу, ни последней. В это время пришел инспектор оркестра и сказал: «Оркестр на местах!» Я отвечал. Он сказал: «Ну, у нас новичок, давайте я вас провожу». И взял меня рукой за талию. И я пошел на негнущихся деревянных ногах той дорогою, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Мы дошли до контрабаса. Они стояли вот тут вот, как они и сейчас стоят у Муравинского. И произошло то, чего я никак не ожидал. Инспектор что-то пробормотал, чего я не слышал, и убрал руку. А я так на нее опирался, что чуть не упал. И падая, схватился за плечо контрабасиста, сказал: «Простите меня!» И налетел локтем в физиономию виолончелиста, попал. Сказал: «Извините, я нечаянно». Зацепился за скрипичный смычок, стал освобождаться от него, уронил ноты с пюпитра. И по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, в которой надо было, мне казалось, не идти, а взлетать на дирижерское возвышение, как это делали некоторые любимые Ленинградом дирижеры, я поплелся, все время зацепляясь, извиняясь, улыбаясь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, то тут меня навестило несчастье нового рода. Выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. Я понимал, что если я левую ногу поставлю на возвышение, то на правом ботинке Антона Шварца улечу в первый ряд. Тогда я применил новую тактику. Я подбил правое колено рукой, согнул, втащил на площадку, втащил другую ногу, выпрямился, и мне что-то сказали из оркестра. Я спросил: «Что?» Мне сказали: «Повернитесь к залу лицом». Я повернулся, я помлел. Зал филармонии такой же, нет, не такой, как сейчас. Сейчас здесь есть уклон, возвышение, такое возвышение туда идущее. А нет, в ту пору это был абсолютно ровный паркет. Зал, в котором я пересидел за многие годы, на всех стульях, во всех рядах. Но почему-то в тот вечер он уходил не туда, как ему полагалось, а туда. И хоры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не мог понять, что это происходит по той причине, что я приподнят над залом и в первый раз вижу его с новой точки зрения, и что этот уклон совершенно естественен. Да еще эта подставка огромная. Я понял, что я потерял перпендикуляр между собой и залом. И я стал легонько его восстанавливать, и восстанавливал до тех пор, пока не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Вы знаете, в зале еще шумели, еще шныряли по проходам, посылали какие-то приветы друг другу. Не расселись еще. У меня было, как я понимаю теперь, минуты полторы для того, чтобы сообразить конспект вступительного слова. Но я не мог сообразить никакого конспекта, никакого вступительного слова, потому что весь в это время был как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоятся. И дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Салертинского, я выхватил глазом старуху из последнего ряда, повитую рыжими косами. Мне показалось, что она мне ласково улыбнулась. Решил, что расскажу все именно ей. И, отворив рот, закричал: «Сегодня мы отекрываем сезон Ленинграда СКОЙ государственной филармонии». И это эхо так меня оглушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я говорю и что я собираюсь сказать. Потому что ко мне стали прилетать какие-то некомплектные обрывки фраз, я совершенно в них стал путаться. Мне стало ужасно скучно и очень тепло. И стоя над залом, и видя зал, и обращаясь к залу, я в то же время вот здесь вот, где-то в воздухе, стал видеть сон. Мне стало сниться, как 3 недели назад я еду на задней площадке трамвайного вагона и читаю журнал «Рабочий театр», а в нем статья Салертинского «Задачи предстоящего сезона филармонии». И эта статья как бы открылась передо мной в воздухе, и, скашиваясь влево, я, как мне думается, очень ловко выкрикивал содержание первого абзаца. И вдруг я сообразил, сейчас будет большое отступление о любимых композиторах Салертинского, которых сегодня не исполняют. Если я начну о них говорить, то при чем же здесь, когда они, когда здесь сегодня Танеев? И хотя я помнил, что будет в третьем абзаце, связи между началом и продолжением без этого отступления не было. А я уже там все сказал, и у меня воображаемая строчка кончилась. Я услышал какой-то странный звук. Ау! Подумал, зачем я это сделал?

0: Не будучи профессиональным чтецом, Андроников с необыкновенной легкостью завладевал вниманием телезрителей и слушателей радио. Благодарная аудитория была вообще готова часами слушать его поразительно образные, живые рассказы о литературоведческих изысканиях, которым этот ученый посвятил свою жизнь. Конечно, неудивительно, что среди слушателей рос интерес к научной работе, к литературе вообще, к русскому языку, к чтению книг, художественных произведений, к поэзии. Можно сказать совершенно точно, что Ираклий Андроников был не только мастером художественного рассказа, но и просветителем того времени и тех десятилетий. В свое время Корней Чуковский отзывался о нем более чем хорошо и писал: Андроников, Ираклий Луасарович, он, конечно, волшебник, и вместе с ним, как только входит он куда-либо, вместе с ним, можно сказать, шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отель Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Торле. Всех этих знаменитых людей во всем их своеобразии, индивидуальных особенностей художественно воссоздает этот чудотворец. Собственно, предлагаю вам услышать голос самого Корнея Чуковского.
1: Если бы я составлял справочник, я раньше всего написал бы, без всяких покушений на эксцентрику, Андроников, Ираклий Луарсабович, колдун, чародей, чудотворец. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники, но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Антокольский, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь, без остатка. Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях, то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело, Андроников продолжал говорить, и пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу, и обнаружил я, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий. Мало того, что он точно передал голос писателя, его тембр, его интонации, колорит его речи, он воспроизвел самую манеру его мышления. В том-то и дело, что, преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки, его жесты, его походку, его голос. Нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления. И силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах.
0: Среди прочих работ я хочу напомнить еще одну. Она называется, это фрагмент «Горло Шаляпина».
2: Я играл с ней, незнамо, в пьесе Островского «Без вины виноваты». Вы знаете, мне трудно бывало произносить текст моей роли. Я плакал настоящими слезами. великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я провел ее в стенах моего дорогого малого театра. У меня были замечательные учителя. Александр Иванович Южин Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра, дали мне познать радость творчества. У меня были замечательные друзья. Климов Мишка, Михаил Михайлович, Коля Николай Мариусович Радин. Какие это были удивительные актеры. Легкие, умные, какие веселые, талантливые ребята. В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем малом, Леонид Миронович Леонидов в художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и в Амхате было много друзей. Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров. О, это были и актеры прекрасные, и великие мастера на всякие выдумки. Таланты, неистощимые в шутках. Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиным. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих шили один костюм для Ромео. Споет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно. Волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе. У Лени талия была пошире моей. И выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину. Отдавай обратно костюм. Завтра Собинов снова поет Ромео. А потом он встречает меня и начинается. Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера, не могу опереть голос. Не набираю дыхания. В антракте, где же портняжничал, я велел распороть. Только тронь теперь. Соскочут? Ничего не соскочит. Не мое дело. Надуй пузо и выходи. В то время, когда у меня работали уши, я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто, потому что в молодые годы мне поручали такие огромные роли, что через 20 минут после начала спектакля я уже шел разгримироваться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. Я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр.

0: Думаю, что охота за рукописями, за рисунками великих людей не была бы так плодотворна, если бы в книгах Андроникова этот азартный охотник не сочетался с настоящим ученым-исследователем, который добывал колоссальную свою эрудицию многолетним, упорным, кропотливым трудом. И, например, надо сказать, что перед тем, как пуститься на поиски утерянных реликвий того же Лермонтова, ведь Андроников просто просидел десятки лет, изучая чуть ли не во всех книгохранилищах Советского Союза ту самую эпоху, жизнь и творчество Лермонтова. Поэтому таким Андроников был во всем. Каждое его выступление на эстраде, оно было продумано, оно было полно каких-то деталей, а это, конечно, огромный-огромный труд.
1: Был в Ленинграде такой замечательнейший музыковед, талантливейший литературовед, образованнейший театровед, многих, я бы сказал, наук и искусств вед, вдохновенный балетоман и балетовед. Языковед, человек, который знал такое количество иностранных языков, что не мог даже сам отчетливо сказать, сколько он их знает. Отвечал как-то обычно с запинкой, что 25 или даже несколько более того. Выяснилось, что он знал 26 языков и 100 диалектов. Свою личную записную книжку вел на старопортугальском языке. Это был человек, наделенный такой феноменальной памятью, такой необычайной, просто гомерической работоспособностью, такими познаниями, что с ним никто не мог сравниться. Он обладал способностью, открыв книгу, не читать страницы, а только схватывать в целом содержание этой страницы, закрыть и произнести текст наизусть. Проделывали множество опытов. Давали ему книги, которые он заведомо не мог читать. Разрезали перед ним номера журналов наизусть. Говорят, был какой-то знаменитый арабский философ в 18 веке, который мог повторить на незнакомом языке 3000 слов подряд. Я думаю, что Иван Иванович Саллертинский мог с ним соревноваться. Я служил в публичной библиотеке, уже потом. И, значит, выносил ему часто книги, которые на дом не выдавали. Он на крыльце перелистает их и возвращает, говоря, что очень интересная книга, большое спасибо, что ты мне ее показал. Я говорю, ты можешь взять домой. Нет, нет, зачем? Я уже с ней познакомился. Проверяешь наизусть. Это был необыкновенный человек. Любимыми его играми были викторины, из которых всегда выходил победителем. Никто с ним соревноваться не мог. Любил задать вопрос, например, такого сорта. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212-й странице второго тома полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании «Гослитиздата»? Говорили, Иван Иванович, ну что ты задаешь такие вопросы? Это ты знаешь, что напечатано на 212-й странице второго тома? Но ведь ты же не можешь, скажем, знать, что напечатано на 212-й странице третьего тома. Третьего? Сейчас схожу. Одну минуту. Третьего тома. Да, вот что там напечатано. Хвала вам, художник! Виват Андрей Петрович, рецензент, как видимо, любил Фоми. А что такое Фоми, Иван Иванович? Фоми – это первая половина слова «фамильярность», но «льярность» идет уже на 213-й.

0: Ираклий Андроников действительно был не просто литературоведом, прозаиком, чтецом. Он обладал потрясающим талантом перевоплощения, умением импровизировать и говорить на одном языке со своим зрителем, слушателем. И общение его с публикой, это можно вспомнить для тех, кто был в залах, кто смотрел телепередачи и может это увидеть вновь благодаря интернету. Его общение с публикой, оно несло настолько позитивный поток энергии, его вот эта улыбка, глаза и желание поделиться без пафоса, без показа того, что я знаю больше, а вы нет. Это был просто позитивный поток энергии. Он делился, и его называли и Маршак, и Раневская, и тот же Чуковский просто кудесником и чародеем. Наверное, он им и был.
1: Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке, и я мертвый, и могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я об этом не знаю, и могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда на расхват. И прежде чем у нас в Малом вывесит репертуар на следующие полмесяца, в Большом ни одного места и не достать. И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный, такой подтянутый старичок, генерал в отставке фон Боль. Я добился приема, рассказал ему о своих затруднениях, и он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств, их императорских величеств». Отпустил их и обращается ко мне постоянного места на своего Стужев: «Я вам не могу предоставить, а разрешаю бывать запросто, за кулисами». Какое счастье! Слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, ученый, писатель, композитор, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре. Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты. И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу, отойду в сторонку. Я понимал, что если даже он заметит меня, он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. О, мир не видел такого гримера. Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на пальцы гримера – это все равно, что надеяться на то, что вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства.
0: Андрониковым им заслушивались. Заслушивались тогда, не пропуская ни одной передачи. И часто сейчас, когда есть возможность при наших современных технологиях, его выступления находят в Ютубе, в сети, аудио, в виде аудиокниг, чтобы послушать настоящую, красивую русскую речь с нужными интонациями, грамотную, осмысленную, чего часто мы лишены. Ну и, конечно, услышать юмор, его пародии литературные, когда очень часто было сложно отличить голос, скажем, Алексея Толстого от голоса того же Ираклия Андроникова, который абсолютно точно воспроизводил голос писателя. И настоящая русская речь – это очень ценно, и читатели и зрители это помнят и откликаются на многих форумах и говорят о книгах Андроникова, что это действительно драгоценность. У кого-то она есть, у кого-то нет. Но остаются воспоминания и остается признательность к тому, что сделал Ираклий Андроников для литературы и для нас, для тех, кто ценит русскую речь и русскую литературу.
1: Сценические создания Качалова поражают бесконечным многообразием, богатством. Тут и трогательный и наивный студент Петя Трофимов, и величественный Юлий Цезарь, смешной и жалкий барон из ночлежки, и скорбный шекспировский Гамлет, трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов, смелый Чацкий, мечтательный Тузенбах, беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Жуан, аскетический Брандт, обличаемый Захар Бардин во «Врагах Горького» и обличитель, ведущий роль от автора в «Воскресении Толстого», император Николай I и партизанский вожак Никита Вершинин, образы героические и гротескные, лирические и острохарактерные, утверждающие и разоблачающие. Качалов не только читал на эстраде, он играл на эстраде то, чего ему не пришлось сыграть в театре. И тут воплощал уже не одну роль, а давал свое истолкование драматическому замыслу. Вот почему Качалов включал в свои концертные программы отрывки и сцены из пьес Пушкина, Горького, Шекспира, Островского, иной раз и целые акты. И постепенно пришел к созданию театра в одном лице. И подлинным украшением репертуара этого Качаловского театра была сцена из горьковской пьесы «На дне», пьесы, в которой Качалов 45 лет играл роль барона. Даже и среди качаловских созданий этот образ принадлежит к числу самых сильных, глубоких и острых. И вот в последние годы жизни Качалов стал один исполнять в концертах сцену «Разговор барона и Сатина». И тут еще раз показал необычайную широту своих художественных возможностей.
2: Да, старик лгал, ведь это же из жалости к вам, о, черт вас возьми совсем, есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему, я знаю, читал, красиво, о, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ну и кто слаб душой, или кто живет чужими соками, вот чем ложь нужна. Нужна. Одних она поддерживает, а другие прикрываются ею. А кто независим, кто не жрет чужого? Кто сам себя хозяин, так зачем же тому ложь? Зачем? Ложь – это религия. Ты понимаешь? Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека.
3: Браво. Прекрасно сказано, прекрасно. Я согласен. Вообще ты говоришь, как поющий человек. Его.
2: Ага. А чего же шулеру иногда не говорить хорошо, если
3: порядочные люди частенько говорят, как шулера.
4: Хорошо. Браво, браво, браво, браво. Все хорошо.
5: Вы слушаете исполнение Василия Ивановича Качалова, фрагменты пьесы «Горького на дне».
4: Верно. Браво. А черт тебя возьми. Ты умеешь рассуждать спокойно. У меня, очевидно, нет характера.
2: Заведи характер, заведи. Вещь полезная, заведи. Я сегодня добрый, сам не знаю почему.
4: Да, ты всегда добрый, когда выпьешь. И не глупый, ох, не глупый, да.
2: Да, когда я пьян, мне тогда все нравится. Понимаешь, нравится чувствовать себя человеком. Что такое человек? Это не я, не ты, не она, не они. Человек — это ты, я, старик, Наполеон, Магомед. Одно, знаешь, это же огромно. В этом все начала, все концы, все в человеке, все для человека. В сущности говоря, ведь существует только человек. А все остальное — это же дело его рук, его мозга, его творения. Человек! Это же огромно! Это же звучит гордо! Надо же уважать человека, уважать. Не жалеть его, не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Давай, барон, давай выпьем с тобой за человека.

Я думаю, что многие из вас помнят, что истинной страстью Ираклия Андроникова было творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1936 году Андроников опубликовал свою первую статью о Лермонтове. В 1939 вышла книга «Жизнь Лермонтова», и в том же году он был принят в Союз писателей Советского Союза. Через несколько лет он защитил кандидатскую диссертацию на тему разыскания Лермонтова и продолжал писать, публиковать статьи и книги именно об этом поэте. Монография его «Лермонтов в Грузии» в 1837 году была засчитана как докторская диссертация, потом уже в Московском университете. И, конечно, в свои публичные выступления, я думаю, что среди вас есть те, кто были на его встречах, Андроников часто включал истории о жизни Лермонтова на Кавказе, свои научные поиски, о малоизвестных эпизодах его творчества. Ну и, конечно, я думаю, знатоки, уверена, среди вас они есть,

0: помнят так называемую загадку NFE. Фрагмент предлагаю услышать.
1: Сейчас я расскажу вам историю, которая называется «Загадка NFE». На мою долю выпала однажды сложная, но необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, был помоложе, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне надлежало выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих юношеских стихотворений, написанных в 1830 и 31 годах. В этих стихотворениях 17-летний Лермонтов обращается к какой-то девушке, но вместо имени в заглавиях выставлены только три таинственные буквы NFE. А по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку. Любил долго и безнадежно. И она тоже вначале, очевидно, отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим. И вот взволнованный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком. Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой. Прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих. Но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я. И в час блаженнейший тебя воспоминание встревожит, тебя раскаянье кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном состраданье вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не назвал имени этой девушки. Я знаю одно. В новом издании Лермонтова я должен дать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиск. И вот уже которую ночь перелистываю я томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, сравнивая отдельные строчки, стараюсь отыскать приметы этой таинственной NFE. Я помню, сорвал я обманом раз цветок, хранивший я от страдания, с невинных уст твоих в прощальный час непринужденное лапзание. Надо заметить, думаю, что о прощальном поцелуе говорится здесь почти в тех же выражениях, как и в стихах, обращенных к NFE. Может быть, и эти стихи обращены к ней? Читаю дальше. Вот еще одно стихотворение, написанное в том же году. Я в силах перенесть мучения, глубоких дум, сердечных ран, все, только не ее обман. А в первом стихотворении тоже говорится об обмане. Иду дальше. Не ты, но судьба виновата была, что скоро не изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце блажено. Позвольте, нечто подобное мне попадалось уже. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобой. Читаю дальше. Моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Слишком ты любезна, чтоб любить. Она увлечена мгновением. Словом, ясно. Лермонтов посвятил неведомой нам NFE не 4, а целых 30 стихотворений. Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа. Непонятно только, как звали эту NFE. И еще менее понятно, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов написал в это время. А летом 1831 года Лермонтов создал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Она вначале тоже любит его, отвечает взаимностью, но потом увлеклась другим. И в этой пьесе, так же, как и в стихах, речь идет об измене, о прощальном поцелуе. В одном месте Арбенин восклицает, обращаясь к Загорскиной: «Раскаяние будет напоминать тебе обо мне». Совсем как в обращении Лермонтова к Н.И. «Тебя раскаяние кольнет». Но вот уже не речи Арбенина, а его стихотворение. Когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудит жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Так и кажется, что я эти строчки уже читал где-то. Впрочем, я совершенно спятил. Ведь это же стихотворение Лермонтова «Роман с К.И.»

0: посвящай Наталье Федоровне Загорскиной те самые стихи, которые Лермонтов посвящал НФИ. Да, может быть, это не случайно? Может быть, НФИ тоже звали Натальей Федоровной? Чувствую, что разгадка где-то здесь. Да и думаю, перечитаю все сначала. Лица, изображенные мною, все взяты с природы. И я желал бы, чтобы они были узнаны. Как я раньше не понял этого. Лермонтов изобразил подлинные события, живых людей. Хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне выяснить имя этой таинственной НФИ.
1: Сегодня мы вспоминали Ираклия Луосарбовича Андроникова. Жанр, в котором он работал, неповторим, сугубо индивидуален. Повторить его, на мой взгляд, практически невозможно. Те, кто подходит к этому жанру, они, каждый работает в своем направлении, своим голосом, тембром, со своим чувством юмора. Андрониковская же драматургия, расследование, которое происходило на глазах у зрителя, слушателя, она действительно непроизвольно делала нас, всех, кто это видел, соучастниками и придавала рассказам удивительную напряженность и притягательность. И, конечно, просто наслаждение от того, как лилась эта речь, как тепло и интересно, как потрясающе красиво говорил этот человек Ираклий Андроников.

Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. Сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас, и замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

0: ЗАЗ. ЗАЗ и еще раз ЗАЗ. Запомните ее имя. Изабель Жифруа. Так по-настоящему зовут девушку, родившуюся в 80-м году. Французская певица, которая взяла себе именно такой псевдоним и которая в своем творчестве использует и смешивает жанры. У нее, кстати, получается замечательно. Такой музыкальный букет из шансона, эстрадной песни, джаза обязательно, фолка, акустической музыки. И действительно... Она очень и очень талантлива, она продолжает работать, и вот ее нетипичный голос напоминает самим французам, с одной стороны, даже Пиаф несколько, и Фрейль. Более того, некоторые сравнивают и с Патрицией Каас, кстати, вот той нетипичностью и хрипловатостью, скорее всего. Но, а среди своих музыкальных влияний сама ЗАЗ упоминала «Времена года» Вивальди, Эллу Фиджеральд, Энрико Масиаса, вообще французский шансон Бобби Макферрина, Ришара Бонна, латинские, африканские и кубинские ритмы. Вот такой интересный замес. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, пришла очередь услышать Патрицию Каас. It's a man's world.
1: This is a man's world. This is a man's world.

Патриция Каас стала седьмым ребенком в многодетной семье. Ее отец был шахтером, мать домохозяйкой, но она с самого раннего своего детства увлекалась пением, в данном случае именно пением. Любила музыку вообще, но вокал ее привлекал с раннего возраста. И уже в возрасте своем 9 лет она выступала в составе группы «Черные цветы». Вот такая была группа. На танцплощадках, в местных клубах, на фестивалях. И заявляла о себе довольно громко во всех смыслах. В 13 лет Патриция подписывает контракт с клубом «Кабаре» в немецком городе Саарбрюккен. И каждую субботу на протяжении 7 лет после этого она там выступала под псевдонимом «Пэдди Паркс». Но что касается истории, то помимо выступлений в клубах, она уже с 16 лет начала работать в модельном агентстве города Метц на северо-востоке Франции. Можно сказать, что на этом и даже ранее детство закончилось довольно быстро. И вот однажды во время выступления в клубе на нее обратил внимание архитектор Бернард Шварц. После знакомства он пригласил молодую девушку в Париж, познакомив ее там с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом, который работал в тот момент на компанию Phonogram Records. И ему предоставили демо-запись ее песен. Ему очень понравилось. И этот поэт убедил своего друга, друга звали ни много ни мало Жерар Депардье, проспонсировать запись сингла «Каас» под названием «Ревность», так называется, если переводить с французского на русский. Сингл был издан в 1985 году. В итоге песня эта оказалась провальной. Собственно, слова к этой песне писал Берхейм и жена Жерара Депардье, тогдашняя Элизабет. Это не испугало Патрицию Каас никоим образом. И она в любом случае через короткий срок заключает контракт все с другой звукозаписывающей компанией. И вот в том году, именно тогда, выходит тот, убивший всех, в хорошем смысле этого слова, сингл «Мадемуазель», поет блюз, автором которого стал, имею в виду текста, французский поэт и композитор Дидье Барбеливьен. Песня эта заняла 14 место тогда в хит-параде Франции. Ну а потом песня буквально покорила все страны, которые можно было покорить. Европейские благополучно переехала в Советский Союз, где с тех пор обожают Патрицию Каас.

Что касается ЗАЗ, то она в 1985 году поступила в музыкальную школу, училась там с 5 до 11 лет, изучая главным образом сольфеджио, скрипку, фортепиано, гитару, хоровое пение. То есть, как видите, привлекал не только вокал, она действительно владеет, до сих пор умеет владеть сразу несколькими музыкальными инструментами и занимается еще и спортом, посещала курсы пения, даже успела изучить кунг-фу с профессиональным тренером. В общем, девушка необычная, нестандартная в любом случае. Ну, а в 2001 году Жифруа, Изабель Жифруа, начинает выступать как певица в блюзовой группе, которая называлась «50 пальцев», ни больше, ни меньше. Поет в ансамблях Ангулема, в джазовом квинтете, в бакском городе Торносе становится одной из четырех певиц эстрадного оркестра «Падающая звезда», так переводится его название, которое состояло из 16 человек. Гастролирует с ним в течение 2 лет, главным образом в стране басков и на юге Пиренеев. И вот потом приходит та переломная черта, которая определяет ее дальнейшую карьеру. В 2002 году она заменяет солистку группы «Дон Диего», исполнявшую латинский рок, подписывает договор с «Дон Диего» буквой «Z», что означает «ЗАЗ». И таким образом прозвище становится сценическим псевдонимом, который она хранит и носит до сих пор. По словам самой певицы, ЗАЗ означает и универсальный стиль. Все виды и пути музыки от A до Z и обратно. Что касается группы «Дон Диего», то она смешивала французскую, испанскую музыку с влиянием африканской, арабской, латиноамериканской. В общем, это был действительно музыкальный букет. И в составе этой группы певица принимала участие в фестивале музыки разных жанров в Ангулеме. И потом она говорила, и это было правдой, что это действительно эта группа была для нее школой мастерства. И вот потом она отправляется в Париж, поет во многих клубах, барах, кабаре, ее узнают. В течение 1,5 лет она каждый вечер выступает в клубе «Три молотка», где поет без микрофона, поступает в театральную студию, потом бросает ее из-за напряженного своего же графика выступлений, в поисках свободной и созидательной работы, прекращает петь в клубах и барах, чтобы петь где? На улицах Монмартра, на мостовой площади холма. И это было совершенно сумасшедшее, по ее воспоминаниям, и напряженнейшее время. И вот потом ее услышали и увидели, и тогда начинается следующий этап ее жизни.

Это ЗАС. Ну, а мы переходим вновь к Патриции Каас. В день своего рождения, это было 5 декабря 1987 года, она смогла выступить на сцене Парижской Олимпии. Это был серьезный шаг вперед. Самый престижный зал во Франции. И зал этот был полон и благодарен ей, ее голосу и ее таланту. С тех пор она записывает и одна композиция за другой вызывает уважение и восхищение французской, европейской и не только уже европейской публики. И следующая песня напомнит нам альбом 2007 года, я просто перескакиваю вперед. Песня эта, в свою очередь, является кавер-версией на песню Оскара Бентона, в его исполнении более всего известную «Bensonhurst Blues». Ну и надо сказать, что даже название этой песни «Кабаре» она написала не через букву «С», как полагается, но через букву «К», потому что она «Каас».

В январе 2011 года телеканал France 3 читатели журнала Paris Match назвали Заз Изабель Жифруа артистом года. Более того, ну, в общем, это было понятно. Причины были абсолютно понятны, ясны, аргументов не требовалось. Тем более, что годом раньше была выпущена песня, которая стала, наверное, визитной карточкой самой ЗАЗ, песни 2010 года, написанная Кередином Султани и Трисом. Это стало дебютным именно синглом, выпущенным в качестве сингла отдельной песни на дебютном же альбоме ЗАЗ. Эта песня идет под вторым номером, но я думаю, что в ее творчестве, по крайней мере, к тому моменту, песня в переводе на русский «Хочу» стала именно первой. ЗАЗ.

Дайте мне апартаменты в Риц, они мне не нужны. Драгоценности от Шанель, они мне тоже не нужны. Дайте мне лимузин, что мне с ним делать? Предложите мне личный штат, да что мне с ним делать? Дайте мне замок в Нойшатель, это не для меня. Предложите мне Эйфелеву башню, да что же мне с ней делать? Я хочу любви, веселья, хорошего настроения. Ваши деньги не принесут мне радости. Я хочу прожить жизнь с чистым сердцем. Вот такая позитивная песня, ставшая буквально общефранцузским хитом и занявшая первое место в качестве лучшей общефранцузской национальной песни 2011 года.

В эфире музыка с Таней Барской на Камрэко. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Камрэко. Здесь и сейчас.

Это Взейн, Лили Марлен. Прощай, Лили Марлен. Тут вот в чем дело. Песня, которую вы слышите сейчас, в переводе на русский, дословно из Германии. Именно эта песня из ее самых ранних, как ни странно. И песня появилась это сразу после «Мадемуазель поет блюз», которую мы слушали ранее. И вот эту песню тоже написал тандем Дидье Барбельвьен и Бернхейм, которые написали ей тот самый хит «Мадемуазель поет блюз». Это мы сейчас говорим о 87-м годе. И вот этот альбом, первый альбом Патриции Каас, выпущен был в январе 88-го года. И, конечно, с большим успехом. Вскоре после выхода альбома во Франции, что было очень важно для самой Каас, его признали золотым. Более того, через 3 месяца после выхода этого альбома его сразу признали и платиновым. Альбом был назван платиновым в Бельгии и в Швейцарии, золотым в Канаде. Это очень важно для особенно молодых исполнителей, уже первый альбом которых говорит о них настолько. И в том же году, в 88-м, Патриция Каас на ежегодной церемонии «Victoire de la Musique», так же, как и ЗАЗ в свое время, но гораздо позднее, выиграла самую важную музыкальную награду во Франции в номинации «Открытие года». Надо сказать, что в 89-м году Каас принесла тяжелую душевную травму, ушла из жизни ее мать, и плюшевый мишка, подарок матери Каас, сегодня всюду сопровождает Патрицию Каас, где бы она ни находилась во всем мире.

Изабель Жуфруа, ЗАЗ. Надо сказать, что в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса молодых исполнителей, который проходит в Париже, в концертном зале «Олимпия», что всегда важно как раз для таких певиц и певцов. После этого успеха перед ЗАЗ действительно стали открываться двери студии для записи ее первого альбома. Победительница получает 5000 евро на раскрутку, так называемую, возможность снимать клип для канала MTV, записать свой альбом. Это было все очень важно, но, тем не менее, ЗАЗ пришлось ждать еще более года до того, как выходит ее первый альбом, а в то время она отправляется на гастроли. Более того, на гастроли в Россию. Ее путь лежит от Владивостока через Сибирь до Нижнего Новгорода. И в России она исполняет песни Пиаф, Бреля, Азнавура, Генсбура, Матье, Дассена, Каас, кстати, и песни из ее будущего альбома, часть из которых вы сейчас и слышали, включая ту самую песню «Я хочу». Ну и одна из песен, которые она исполняет, кстати, в стиле цыганского джаза, джаз-мануш, как вот песня «Хочу» в частности, она исполнила замечательную свою песню вместе с Мэтром, который совсем недавно ушел, с Шарлем Азнавуром.

творческой копилке Изабель Жуфра есть действительно интересный дуэт. Один из них был именно с Шарлем Азнавуром. Песня эта называется «Люблю Париж в мае».

Замечательный дуэт, замечательная песня сама по себе, очень интересный темп. Ну, если вы не слышали, я рада, что познакомила вас с этой песней. Что касается следующей песни, мы более чем хорошо знаем слова и практически знаем их наизусть, что вполне естественно с учетом того самого фильма, одного из культовых и любимых. Так вот, однажды Патриция Каас, прекрасно понимая, о чем она поет, иначе было бы странно, она когда поет на разных языках, она всегда должна знать, о чем идет речь и как правильно произносить слова. Так вот, она спела эту песню.

можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой.

Еще весной 2010 года во французской прессе писали: «Заз, певица со священным или даже чертовским сакре голосом, она будет открытием того лета». Заз всем доказала, что она открытие не только лета, но и вообще всей Франции. И благополучно чувствует себя в 21 веке. Она востребована, она интересна, она талантлива, необычна, и она очень любит музыку, петь. И, кстати, проводя и осуществляя выступления на улицах, то, с чего она, в общем, начинала, кроме как в барах. И ее обожают, встречают на улицах. И дело не в том, чтобы озолотиться, как она говорит. Конечно, принято собирать деньги, но она как раз очень много жертвует на пользу бедных и так далее. Она просто любит петь для людей на открытом воздухе.

Что только не успевает делать Патриция Касс в течение своей карьеры. Ну, например, в 99-м году она принимает участие в благотворительной концертной программе Майкла Джексона в Сеуле и Мюнхене. Кстати, кроме Касс, в тех концертах принимают участие, конечно, и другие известные артисты, включая Мэрайю Кэри, группу «Статус Кво» и многих других. В том же году осенью Патриция Касс стала третьей в знаменитом конкурсе «Марианна», где определяется национальный символ Франции. Ее тогда опередили только топ-модель Летиция Каста, занявшая первое место, и Эстель Халлидей. И по итогам того конкурса именно Касс была признана не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди всех на тот момент существующих певиц Франции. Ну и постоянное участие во всевозможных фестивалях, концертах, посвященных каким-то событиям или людям, музыкантам, датам. Не просто показать себя. Ее звали на эти постоянные бесконечные мероприятия. Она с большим удовольствием принимала в них участие. Я уже не говорю о том, как всегда ждали ее в тогдашнем бывшем Советском Союзе.

Ну а в 2009-м стало известно, Патриция Каас представит свою Францию на музыкальном конкурсе Евровидения 2009-го, финал которого проходил в Москве. По словам самой Патриции Каас, она к этому отнеслась очень своеобразно, учитывая, что в том же самом Евровидении принимал участие от Великобритании Энгельберт Хампердинг, было очень странное ощущение смотреть на уже давно состоявшихся и всем все доказавших звезд наряду с теми, кого отобрали страны, но они оба, разумеется, не прошли. Что касается песни, то Патриция Каас представляла свою же песню с нового диска «Кабаре», который мы обсуждали. И почетное 8-е место – это то, что страны выделили представительнице Франции. Но в этом было уже ничего особенного. Собственно, никто на это и не рассчитывал. Тем более, что, как и многие ее песни, и эта песня была в стиле блюз. Ну, что с этим сделаешь? Приходится прощаться, хотя, честное слово, есть о чем еще поговорить по отношению и к Патриции Каас, и, разумеется, к Изабель Жофруа, она же ЗАС. Запомните это имя, знакомьтесь с ее творчеством, оно действительно того стоит. И прощаемся мы с вами еще раз с песней, которая тогда была одной из тех, что зацепили меломанов Советского Союза бывшего. С вами была Таня Барская. Оставайтесь с радио Канрэком.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Бомбы за наш счет». Американцы планируют продажу оружия Израилю на миллиарды долларов. Зачем, спросим у Давида Гендельмана. Ликуд против прилетов. Правящая партия выступает против помощи израильтянам в прилете на выборы. Обсудим тему с Анной Раева. Осуждаем и расследуем. Армия активно занялась фильмом «НАЗА». Действия Цаля комментирует Анна Уколова. Он хочет в Газу. Зачем следователям нужен доступ в анклав? Поинтересуемся у Вадима Клювганта. Участники церемонии памяти. Кого увидят и услышат, пришедшие в парк Иркон 7 октября, расскажет Омри Шифроне. Пятый «Фауди 5». Сериал штурмует хит-парады планеты. Секрет успеха объяснит Алексей Красовский.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Вашингтон готовит рекордную сделку. Администрация Трампа продвигает продажу Израиля 40 тысяч тяжелых бомб, 20 тысяч боеголовок для бункерных бомб на сумму 2,8 миллиарда, почти 3 миллиарда долларов. Пакет включает в себя вооружение, поставки которых ранее замораживались из-за опасений за судьбу гражданских в Газе. Эту новость, а также последние события в Газе и победу над Хамасом обсудим с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер. Вообще, насколько масштабна эта сделка, 2,8 миллиардов долларов по меркам израильских запасов, и почему именно сейчас возникла потребность в таком объеме тяжелых вооружений?
2: В принципе, нужно пополнять запасы для будущих раундов войны на всех фронтах. Ну, почему конкретно сейчас, возможно, были соответствующие бюрократические процедуры США, которые нужно было утвердить, но в любом случае полезно. Но вопрос, какими темпами мы их получим по имеющейся информации, это не нечто единомоментное, может растянуться на несколько лет, но даже в этом случае это полезно. Таким образом, можно примерно прикидывать запасы, которые у нас будут по ходу войны. Это нам может давать второе дыхание, чтобы не расконсервировать неприкосновенный запас.
1: Мы много слышим в последнее время вот эти полуторатонные бомбы, бункерные боеголовки. А в чем, вот, опять же, в новостях идет сообщение о том, что будут полуторатонные бомбы общего назначения и еще какие-то специализированные боеголовки для пробития бункеров. В чем, вот, буквально-то, в двух словах, разница-то?
2: Конкретно по опубликованной информации как раз речь идет про более мелкие бомбы, около 900 килограммов, то есть как сам МК-84, так и БЛУ-117, как отличается только видом покрытия по весу. Это примерно такая же. Это рабочая лошадка, скажем так, 900 килограмм. Это уже вполне приличный вес. Не обязательно даже подниматься выше.
1: Я правильно понимаю, что еще, помимо всего, будут поставляться и боеприпасы для ВМС Цали? Вообще говорят, что вот после последних лет войны значение ВМС и вооружение для ВМС становится все более важным для Израиля.
2: Ну, конкретно, как минимум то, что публиковалось конкретно про эту сделку, это авиационные боеприпасы, но ВМС, в принципе, тоже у нас выходит на стратегические просторы, и сейчас подводная лодка «Дракон», которая должна прибыть из Германии, в принципе, мы, разумеется, это тоже усилим, но наша подводная флотилия, скажем так, традиционно даже более секретная, чем спецназы, только тут и там периодически упоминание, что они действуют на еще более дальних театрах, чем до сих пор, то есть с тонким намеком на Иран и другие театры. Но в любом случае флот, понятно, что сейчас получает усиление.
1: Переходим в Газу. Ночью в Газе обрушилось многоэтажное жилое здание. Нас во всем этом естественным образом палестинская сторона обвиняет, а представители армии обороны говорят, что ничего не проводилось из того, что могло быть, что могло привести к обрушению. Насколько, в общем, насколько как бы оно могло само рухнуть? Вообще там, я так понимаю, что никакие системы безопасности, нормы безопасности для этих зданий не соблюдаются. Я правильно понимаю?
2: Имеющейся информации действительно мы сейчас никаких ударов не наносили, но, возможно, здание понесло какой-то ущерб в ходе предыдущих боевых действий, и потом вследствие этого, так как ремонты не производились, возможно, оно упало из-за этого. Но по заявлению армии, как минимум сейчас, мы никакого воздействия не проводили.
1: А вечером вчера стало известно, что ЦАЛ ликвидировал Наля Абу Абейда, командира бригады Хамаса в Рафиахе и руководителя оперативного управления военного крыла группировки. А по данным израильских спецслужб, он занял пост командира бригады после ликвидации Мухаммеда Шабаны. То есть, в общем, такой свежий командир. А насколько вообще это важно? Потому что, мне кажется, это бесконечное количество командиров. Они же продолжают одного за другим назначать. Вот насколько это влияет, эта ликвидация, на военные возможности Хамаса?
2: Это всегда влияет, потому что, во-первых, бесконечно ничего не бывает. И если ставят кого-то другого, которого они поставили до этого, значит, он меньше подходил. Но они сейчас просто вынуждены поставить. Но тут интереснее не конкретно этот командир бригады, а общая тенденция за последние пару недель. На прошлой неделе был ликвидирован также командир бригады Хан Юнеса, и в последующие дни еще как минимум один командир батальона. Возможно, это связано тем, что некоторое время назад в ходе спецоперации был выкран начальник службы безопасности Хамаса, и служебной обязанностью которого является как раз знать все, говоря простыми словами, хазы и малины. Возможно, и так как они узнали, что его взяли, поэтому, возможно, им пришлось срочно куда-то перемещаться, и таким образом они попали на крючок разведки, так бы, возможно, их не смогли найти, раз они вынуждены хаотически перемещаться. Короче, ну, разумеется, вслух это пока не говорится, но, возможно, та спецоперация уже начала приносить свои плоды в виде дополнительной разведывательной информации.
1: Вот и сейчас буквально приходит сообщение, что в Газе ликвидирован командир Нухбы, который участвовал в похищении израильских танкистов. Ну и напоследок, вчера стало известно Ynet, что начальник генштаба Замир заявил на закрытом совещании буквально следующее: «Хамас разгромлен». И якобы эти слова прозвучали 2 недели назад в дивизии Газа в присутствии премьер-министра и министра обороны. Тогда вот глава исследовательского отдела Амана сказал, что мы фиксируем стремление Хамаса восстановить управление в зоне своего контроля. Они пытаются вербовать новых людей, наращивать силы. Но начальник генштаба возразил, сказал, что «я понимаю, что эти слова верны», в том, что и у них есть такие намерения, но вместе с тем Хамас — сломленная структура, он не стреляет, мы уничтожаем его склады, ликвидируем его верхушку и тех, кто совершил 7 октября, он не отвечает, и потом можно констатировать, что Хамас разгромлен. Как вам такая оценка?
2: Ну, во-первых, как все, если вы закрытых совещаний, там надо смотреть контекст. В каком-то смысле тот прежний Хамас разгромлен. Понятно, что чисто по военным возможностям, как есть сейчас нынешний Хамас, далеко не то, но, разумеется, чисто физически на местности, так как он хоть какой-то, но есть, и все-таки на своей территории, пусть треть территории сектора все-таки осуществляет властные полномочия, действительно набирает личный состав и прочее. То есть он не исчез, не ликвидирован на корню, но тот прежний, возможно, разгромлен, а этот сейчас новый пытается опять набирать силы. То есть зависит от конкретного контекста. Как он это сказал?
1: Ну что ж, понятно. Будем следить за развитием событий. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях оборонных действий и закупок мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну а теперь о выборах. Борьба за голоса избирателей в Израиле принимает неожиданные обороты. Пока политики спорят о миллиардах на армейский бюджет, Ликуд бросил жесткий вызов проекту Fly and Vote. Правящая партия подала иск против инициативы, которая стимулирует израильтян из-за границы прилетать на голосование и называет это незаконной покупкой голосов. Насколько велик электоральный вес зарубежной диаспоры, почему в Ликуде так опасаются этих рейсов и как этот скандал переплетается с бюджетными баталиями, обсудим с Анной Райва, нашей коллегой и ведущей Канрека, а также политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: А Fly and Vod, почему вдруг стал такой мишенью Ликуда? И вообще, какие шансы, что комиссия по выборам, ну, запретит, что ли, этой инициативе работать?
3: Ну, здесь, на самом деле, нужно понимать, что очень много из того, что делается, в том числе и из того, что оформляется как некие юридические действия, да, как, например, официальное обращение в Центральную избирательную комиссию от имени юридического советника Ликуда, как в данном случае, надо понимать, что это тоже часть кампейна, которая просто делается таким как бы полуюридическим, полуполитическим путем, независимо от конечного результата. Да? Если привести другой пример из того же жанра, то, например, многочисленные достаточно требования одной партии запретить участие другой.
1: Ну да, как от Смайуди требует запрет демократов, а демократы...
3: Этих. Да. Совершенно верно, да. И понятно, что в конечном итоге этого не произойдет. Да? И понятно, что это тоже все, так сказать, некий демарш, некий кампейн, некое вот такое высказывание. И тем не менее это делать. Здесь, в общем, я думаю, эффект в чем-то похож, потому что это довольно... такая уже старая сюжетная линия, которую проводят, кстати, я бы сказала, обе стороны в данном случае. Если правые, прежде всего Ликуд, довольно давно уже утверждают, что масса израильтян, имеющие право голоса, но постоянно живущие за границей, они такой в массе своей, опять же, да, это не результаты исследования глубокого, да, это опять же вот кампейн, да, назовем таким еврейским словом, в массе своей эти люди, они сторонники, то, что называется, Гуша Шинуй, да, то есть противоположного лагеря, оппозиции, и соответственно, утверждает Ликуд, да, те организации, которые хотят помочь этим людям, этим израильтянам, да, прилететь и проголосовать, они явно работают на оппозицию. Это будет самый густой шумой. Поэтому надо это запретить для того, чтобы как бы все было по-честному. Мы понимаем, что это все очень, здесь очень много лукавства, да, или если говорить, опять же, да, политическим термином, того самого кампейна.
1: Ну, оппозиция всегда, наоборот, говорила, что
3: оппозиция ортодоксы. Оппозиция говорила, на, ну, оппозиция немножко другие вещи говорила, да, например, на той же степени достоверности. Да, оппозиция, например, утверждала, что Нетаньяху хочет по каким-нибудь предлогам отменить выборы, что выборы вообще не состоится. Ну, теперь это, в общем, так сказать, трудно в это поверить. Теперь можно утверждать, например, что случится что-нибудь, там, например, Нетаньяху специально спровоцирует какое-нибудь вооруженное противостояние, новый виток с Ираном, например, да, чтобы повлиять на выборы, отложить выборы. Ну, в общем, в принципе, в моих глазах это вещи немножко одного порядка похожего. И то, и другое... в каком-то смысле
1: риторические приемы такие.
3: Легче проверить, да, то есть легче проверить даже, хочет ли Нетаньяху отменить выборы или не хочет, потому что в конечном итоге мы это увидим, да, чем проверить статистически, какой процент тех самых юрдим, да, так называемых, то есть израильтян, постоянно проживающих за границей, действительно являются сторонниками там, Гади Эйзенкота, а сколько являются сторонниками условно вот, Смайудит.
1: Я могу вам сказать иначе, по опыту, как человек, проживший за границей долгое время, обычно человек, наоборот, становится более консервативным, не хочет, чтобы дома ничего менялось, пока его нет. Вот. Но на самом деле я слышал как раз обвинение, что и ортодоксы летят теми же самолетами. Но смешно другое, что в целом цена одного мандата, если не ошибаюсь, сейчас около 50 тысяч голосов. Это же сколько самолетов должно прилететь и сколько нужно гарантировать, как надо гарантировать, что эти люди, прилетев, будут голосовать за те партии, за которые хотели бы, значит, те, кто организовал их.
3: Ну да, в общем, вы сами, да, сейчас точно объяснили, почему все это такие манипулятивные истории, но вы понимаете, что в любом случае для чего делается тот самый кампейн, который я так часто упоминаю, да, все эти, по сути, такие как бы разрешенные законом, скажем так, да, манипуляции с общественным мнением, да, с общественным сознанием для того, чтобы, так сказать, помочь людям думать в том направлении, в которое каждый из партий, которая занимается тем самым кампейном, хочет, да, и в итоге на избирательном участке принять то решение, которое хотела бы, чтобы эта партия, чтобы избиратель конкретно принял. И здесь, естественно, вход идет в какой-то степени, конечно, логика и статистика, но очень в большом числе случаев политики все-таки полагаются на эмоциональную составляющую принятия решений. Кстати говоря, это проверено. Действительно, очень многие, кроме той части общества, которая очень идеологически, скажем так, окрашена, да, имеет свои глубокие убеждения, партийную принадлежность, там сложнее, возможно, манипулировать. Есть довольно широкий процент людей, которые гораздо менее политизированы, гораздо менее однозначны в своих политических преференциях. И многое решается часто просто в последний момент и часто совершенно нелогично. То есть партии могут тратить миллионы на стратегов, политтехнологов, сложные кампейны с участием AI, как на этих выборах, да? А в конечном итоге многие избиратели в итоге принимают решение, там, да, поговорив случайно просто, так сказать, там, по пути на избирательный участок с своим родственником, да, который вдруг сказал им что-то, что привело этого человека к выводу, что нужно, например, там, проголосовать как этот родственник, или наоборот, он его замутил, он решит это сделать там, вопреки, ну, условно говоря. Да? Поэтому процент таких людей, он очень трудно контролируем, но, в общем, политики делают только то, что в их руках. Они пытаются,
1: эмоционально воздействовать. Устроить маркетинговые акции, можно сказать, такие.
3: Ну, в каком смысле, да.
1: Это правда. А 11 миллиардов шекелей для армии стали, в общем-то, тоже темой предвыборных баталий. Соответственно, правящая партия требует, а оппозиция в лице Лапида говорит, да, пожалуйста, давайте вместе соберемся, обсудим, но возьмем это, в общем, у ортодоксов.
3: И в коалиционный день. Да, но да, и, да. Здесь тоже, в общем, с обеих сторон это гораздо большей степени политика, чем действительно нужды объективной армии, хотя это на самом деле обидно, потому что одно дело, когда идет манипуляция какими-то более абстрактными вещами, которые не касаются непосредственно, например, такой серьезной темы, как безопасность Израиля. Да, здесь очень печально делать это манипуляцией. Но, к сожалению, в данном случае действительно весь дискурс вокруг требования открыть, пересмотреть бюджет, оборонный бюджет, добавить эту сумму, он действительно во многом манипулятивен, потому что то, что у армии есть те или иные нужды, было известно давно, у Нетаньяу, у его коалиции, да, очень много времени, еще до роста Кнессета заняться этими вещами. То есть это не то, что, понимаете, да, внезапная какая-то неприятность, которая случается, не дай бог, начинается война, не дай бог, что-то происходит, то, что невозможно было предсказать и предугадать, и тут, естественно, я думаю, что если бы в самом деле, и не то, что я думаю, да, не то, что я так хорошо, скажем так, да, даю большую фору нашим политикам, скорее просто это на основании предшествующего опыта. Мы увидели с вами, когда действительно 7 октября началась война, политики, приходя к определенной теме, вели себя иначе. Да? И мы видели, что в нужный момент, когда действительно речь идет не о манипуляциях, не о политике, а о нетто нуждах.
1: Они умеют решать, да.
3: Политики просто понимают, что это немножко выше любой политики, и цена, которую можно заплатить за манипуляцию, она будет...
1: Ну, а сейчас можно.
3: На самом деле, платить
1: не хочется. Вот, кстати, у нас сейчас остается буквально минута. Обостряется борьба между Ликудом и Амха Исраэль. В частности, Офер Винтер, после вчерашней ликвидации в Газе очередного руководителя Хамаса, сказал, что 3 года войны, 5 дивизий воевали в Газе, и по-прежнему есть командир бригады Рафиах. И вообще, почему по-прежнему есть бригада Рафиах? Ну, и в ответ ему Исраэль Кац сказал, что это предвзятость, это недобросовестная критика. Ну, то есть, условно говоря, сегодня Ликуд не столько с оппозицией борется, сколько еще и внутри своего лагеря.
3: Ну, совершенно верно, да. То есть можно анализировать, так сказать, конкретную тему, из-за которой произошла, так сказать, обмен любезностями, да. Можно, в принципе, объяснить в целом. Есть действительно кампейн, опять же, слово кампейн, да, который Ликуд решил, так сказать, проводить в отношении, на самом деле, двух партий. С одной стороны, партии Офера Винтера, с другой стороны, вот с моей узи, просто кампейны разные, но, в принципе, цели похожие. Ликуд считает, что... Во-первых, Ликуд просто хочет вырасти. Ликуду нужно больше мандатов для того, чтобы, так сказать, укрепить себя как лидера блока. Каждый раз, как мы понимаем, на выборах надо доказывать это заново. В Ликуде считают, что есть некоторое количество мандатов, которые, например, вот с моего дит у него забирают, и нужно их вернуть. А что касается Офера Винтера, несмотря на то, что там на самом деле есть разные мнения в Ликуде, там неоднозначно считают, что Офера Винтера нужно убрать с дороги, так сказать. Да? Но, по крайней мере, пока публично победила позиция именно такая, да,
1: мочить,
3: озвучивая в последнее время. Ну, в общем, да, объяснять избирателю, что Оффер Винтер не проходит электоральные барьеры, поэтому он за него не голосует. Это правда очень интересный эффект, да, так сказать, курица и яйца, так что за хвост виляет собакой, да, то есть многие избиратели думают, хотели бы проголосовать за какую-то новую партию, но если им очень долго объясняют, что шансов в этой партии нет, их голос горит, то в некоторых это может действительно заводить сомнения. А если многие начнут сомневаться, то и вопрос, эта партия действительно перестает проходить. Сработает ли это, так сказать, этот эффект в случае партии Винтера, я думаю, что в ближайшие недели покажут.
1: Посмотрим, да, и проследим, и обсудим. Спасибо за участие в нашей программе. Новости предвыборной кампании обсуждали с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Канрека, и политическим обозревателем издания «Маариф».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Начальник генштаба Яэль Замир выступает с целой чередой жестких заявлений против того, что он называет попытками очернить армию, и он называет фильм «НАЗА» кампанией лжи и манипуляций вокруг военнослужащих, против военнослужащих, и вызовом национальной безопасности. Кроме того, вот он сказал, давайте послушаем. Весь Израиль назван единой душой, как учили нас наши мудрецы. Если согрешил один из них, все в ответе друг за друга. На что это похоже? На людей, плывущих на корабле. Взял один из них сверло и начал сверлить под собой. Сказали ему: глупец, ты сверлишь под собой, а вода заливает корабль, и мы все погибнем. Эта важная притча находит отражение в попытках очернить солдат Цаля и его командира с помощью лжи и беспочвенных манипуляций. И здесь нами тоже должна руководить взаимная ответственность. Мы обязаны стоять на любой трибуне и заявлять четко и ясно: Цаль – самая моральная армия в мире. О том он также сообщил, кстати, что армия создала специальную межведомственную комиссию, которая займется ответом на обвинения и расследованием возможных правонарушений лиц, участвующих в создании скандальной документальной киноленты. Возможные дальнейшие шаги армии обсудим с Анной Уколовой, пресс-секретарем Цаля в запасе. Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Ну, вообще, мы не первый раз же сталкиваемся с подобными внешними там или внутренними инсинуациями. Но почему именно сейчас начальник генштаба, вообще армия в целом, решила так жестко и столь громко реагировать?
3: Ну, я для начала немножко сделала небольшую сноску. Я все-таки сегодня не представляю позицию армии. Мы здесь больше основываемся
1: на моем опыте. Да, абсолютно, в запасе.
3: Да, то есть я сейчас было сказано. Да-да. Вот. И почему именно сейчас начальник генштаба решил высказаться настолько жестко по поводу этого фильма? Здесь может быть очень много причин, вплоть до того, что этот фильм вызвал очень большой резонанс внутри израильского общества, которое по каким-то причинам, не видя этого фильма, и на самом деле как бы, практически никто из нас не знает, что в нем показано, начал доверять, наверное, тем фактам, которые, опять же, тем фактам, которые мы не знаем, какие там были сказаны, но те факты, которые вот спекулируются и рассказываются, как будто бы они были там произнесены. То есть у меня такое предположение, что начальник генштаба, как бы из-за того, что он почувствовал, во-первых, что это резонансно отозвалось в сердцах израильтян, как бы этот фильм в основном из-за того, что фильм сняли израильтяне, да, то есть я думаю, что это очень много добавляет эмоционального фона. Ну и с другой точки зрения, как бы начальник генштаба заступился за своих военнослужащих, то есть мне кажется, он сделал довольно-таки, в этом смысле, я думаю, что он сделал довольно-таки хорошее дело, потому что, ну да, то есть как бы он пришел, сказал: послушайте, как бы солдаты армии, они все еще это моральная армия, то есть то, что там рассказывает, то, что, вероятно, рассказывается в фильме, но не соответствует действительности. Таким образом, он как начальник, как командир, он в том числе заступился за всех военнослужащих, которые, опять же, из-за того, что этот фильм такой резонансный, то по факту он очерняет всех израильских военнослужащих, то есть израильская армия, это практически вся наша страна, да, то есть я думаю, что здесь был именно такой момент.
1: Вот я пользуюсь случаем, что вы сейчас не на службе, и объясните мне, вот ранняя пресс-служба армии, как бы ваши коллеги сказали, что мы призываем создателей фильма представить фильм для просмотра и конкретной реакции на все обвинения. Вот мы умеем ловить террористов, мы умеем предотвращать теракты. Почему мы не отправили в Венецию кого-то вообще посмотреть этот фильм, чтобы не говорить, казалось бы, однако, возможно, что-то там утверждается, хотя предметно знать, о чем идет речь?
3: кого-то из представителей армии?
1: Ну, хотя бы, да.
3: Мне,
1: ну,
3: кажется, это, мне кажется, честно, вот как человек, который отслужил, ну, то я, в принципе, все еще являюсь резервистом армейской пресс-службы, то есть я, да, с чистой совестью могу сказать, что это одна из самых больших и профессиональных официальных пресс-служб Израиля, но мне кажется, и я вот для себя я уверена, что это не задача армии. Задача армии, вот как точно вы сказали, ловить террористов. Задача армии как бы не отслеживать фильмы, которые выходят на различных кинофестивалях. То есть для этой задачи у нас должны быть другие структуры в государстве, которые должны этим заниматься, да, то есть мы все-таки,
1: ну да, у нас вообще МИД для этого есть,
3: страны.
1: Да. У нас, а то у нас, кстати, реагирует армия и Министерство образования, да. Значит, армия вот как бы создает межведомственные комиссии, Министерство образования призывает лишить то гражданство, то призывает Шабак расследовать, тоже как бы старое. Культуры, образование, не, у культуры же, да. не образование, да, культуры. Да.
3: То есть вот как раз к министру культуры у меня вот такой вопрос и мог бы возникнуть, почему он не был на этом фестивале, и он, кстати, или кто-то, да, от его лица, который бы фильм посмотрел и хотя бы понимал, о чем речь. Да, потому что на данный момент как бы вся вот риторика и комментарии, они бросаются в воздух, и это идет реакция на публикации, да, после фильма, который мы даже никто из нас не знает, насколько эти публикации достоверны. Ну, кроме тех нескольких людей, которые, да, давали интервью, я думаю, что вы тоже брали там у того же Роднянского, да, который, да, фильм видели, и хоть приблизительно понимают, что там было. А большинство, в том числе и наших политиков, высказывают свои комментарии, даже не понимая, о чем этот фильм. То есть, к сожалению, в этом плане я бы сказала, что фильм, наверное, какой-то своей цели достиг, потому что он создал вокруг себя шум. То есть даже не важно, насколько он серьезный, несерьезный, правдивый, неправдивый, рекламный пиар-шум вокруг себя он создал, и, к сожалению, он смог как бы найти какой-то отзыв в сердцах и в, не знаю, в умах израильтян, что вот, вот за это я скажу обидно, что наши, что израильтяне, которые почти все служили в армии, могут настолько легко вот поверить в какие-то недоказанные факты.
1: А вот с другой стороны, а может быть и есть некий плюс, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Межведомственная комиссия теперь вот говорят о том, что нам необходимо контрпропаганду вести, защиту репутации солдат и командиров на международной арене. Может быть, этот фильм поможет нам каким-то образом пересмотреть отношение к контрпропаганде и как-то более вот не ждать там презентации на Венецианском фестивале, а заранее готовиться. Потому что, по сути, там же, насколько я понял, все обвинения содержались в многочисленных расследованиях, которые публиковались в той же «Гардиан», там еще каких-то изданиях. То есть, в принципе, можно было подготовиться-то заранее.
3: Ну, опять же, то есть вопрос в том, армия должна ли армия как бы к такому готовиться, должна ли армия быть тем, той структурой, которая защищает имидж государства, да, то есть да, я согласна с тем, что наше государство должно вести, опять же, мне не нравится слово контрпропаганда, я бы назвала это, не знаю, пропаганда или определенная работа, да, пропаганда, у нем есть и позитивный
1: момент, это не у нас, только, да? У нас самый негативный в отношении Израиля — это Асбара. Все в мире нас говорят, а вот ваша израильская Асбара, а это вообще даже не пропаганда, а разъяснение. Вот, да,
3: да, вот. Что, если бы у нас в стратегии государства было какое направление, как бы именно заниматься пропагандой, именно правильно пропагандой, да, пропаганда, которая направлена на создание определенного имиджа страны, наверное, бы как бы все выглядело по-другому, потому что на данный момент пока что мы даем другим людям как бы вести и рассказывать ту историю, которую они для нас придумали, как бы они ее рассказывают, а мы как бы немножко на нее ведемся и занимаемся как раз сбором, потому что мы сразу начинаем оправдываться, да, то есть мы либо начинаем агрессивно как бы комментировать, либо начинаем оправдываться, говорить, нет, как бы это не про нас. Ну, как бы мы же знаем, что это не про нас. Зачем нам? Как бы, нам не нужно оправдываться, если мы знаем, что это не про нас. Ну, как бы я была в Газе, я была в различных других местах. Армия, слава богу, действует, слава богу, к сожалению, действует в разных точках на границе Израиля. У меня очень много моих знакомых. У меня чуть больше, чем 24 знакомых внутри израильской структуры, разных абсолютно званий, как бы в разных подразделениях. И, ну, как бы я прекрасно знаю, сколько армия усилий прикладывать для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.
1: Могли бы снять документальный фильм. Что ж, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Реакцию армии на скандальный фильм «НАЗА» мы обсуждали с Анной Уколовой, пресс-секретарем ЦАЛЯ в запасе. Спасибо, Анна.
3: Спасибо. Доброго вечера.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: ООН вновь усиливает давление на Израиль. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк потребовал немедленно допустить в сектор Газа международных следователей для расследования возможных военных преступлений. Поводом стали якобы сотни тел, обнаруженных под руинами в последние месяцы, и в Женеве утверждают, что это лишь вершина айсберга, и обвиняют Израиль в блокировании ввоза тяжелой техники для разбора завалов. Израильские власти в ответ жестко опровергли эти обвинения и назвали докладчика одержимым двойными стандартами и полностью возложили вину на Хамас. Насколько реально для Израиля противостоять международным расследованиям, чем грозит отказ пускать следователей ООН в Газу, обсудим с адвокатом Вадимом Клювгантом. Вадим, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Насколько вообще юридически обоснованы требования ООН допустить вот так называемых независимых следователей на территорию сектора Газа, причем во время, ну, не совсем активных, но продолжающихся боевых действий?
4: Ну, давайте мы, чтобы нам не поддаться угрозе расчеловечивания, которая сейчас многим...
1: Стала модной, да-да.
4: Стало модным, да. Давайте мы для начала скажем, что смерти гражданских невинных людей, особенно детей, во время любой войны, это большая трагедия.
1: Да, это безусловно
4: вот.
1: Так.
4: И будем об этом забывать. А, значит, эта констатация не имеет географических ограничений. Это, как бы так скажем, универсальная человеческая такая вот ценность. Но при этом второе, что я хочу сказать, что манипулирование вот этой человеческой трагедии, особенно когда оно производится высокопоставленными чиновниками, к числу которых относится господин Фолькер Тюрк, а он именно чиновник Организации Объединенных Наций, не избранный там кем-то, а просто вот он такую должность занимает, Верховный комиссар по правам человека. И всю жизнь работает там чиновником на разных должностях. Я специально поинтересовался. Вот такие вот манипуляции, они вообще, конечно, отвратительны. И они, ну, вот как бы выводят их авторов за грань добра и зла. Поэтому этот вопрос не только юридический, может быть, даже не столько юридический, в моем понимании, сколько он такой вот нравственно-безнравственный. Если же говорить конкретно вот об этом сегодняшнем заявлении, я его прочитал. Вот оно на самом деле ни на чем не основано вообще. Ссылка на источник информации в нем только одна. Это служба гражданской обороны палестинской автономии. Ну, это примерно то же самое, что их Министерство здравоохранения, на которое до этого любили ссылаться в подобных случаях. Вот, да, еще там УНРА была и так далее. Вот. Все там соткано из предположений, на основании которых делается вывод, что нужно расследовать преступления Израиля.
1: А вот кто это? То есть вот он чиновник, он, значит, работает в управлении беженцев. У нас есть МУС, у нас есть там суд справедливости.
4: Я поправлю, Михаил, он уже не работает в управлении беженцев, он уже работает верховным комиссаром по правам человека.
1: Верховный комиссар по правам человека, да, но это не МУС, да. Это не суд справедливости, да. Международный.
4: Вот я к этому и веду. Даже МУС или там суд справедливости, до того, как они признают установленным факт совершения какого-либо преступления, не имеют права оперировать такими терминами. В данном случае, как бы из контекста, из содержания этого заявления следует, что преступление, причем именно и только преступление Израиля, является каким-то фактом, который кто-то уже установил. И вот следователи-то хотят послать для того, чтобы собрать доказательства этих так называемых преступлений Израиля. То есть не для того даже, чтобы выяснить обстоятельства гибели людей, которых там извлекли из-под завалов. Да? Что, как бы, задача следствия какая? Установить, что произошло. И только потом давать юридическую оценку. Это относится к любому совершенно расследованию криминальному. Любого уголовного дела. Здесь совсем другой подход.
1: Преступление. Мы пришлем кого-нибудь, они что-нибудь поищут, и если где-нибудь как-нибудь найдут, то мы в чем-нибудь вас обвиним. Вот примерно так, я правильно понимаю?
4: Даже на самом деле более конкретно. То есть вот следователи должны приехать и собрать доказательства преступления Израиля. Вот так сказано. Не упоминается вообще ни о преступлениях против израильтян, как о предмете расследования, ни о преступлениях Хамаса в отношении собственных сограждан.
1: Вот это интересно, кстати, да, вот расследование, например, того, что Хамас использовал гражданскую инфраструктуру как живой щит, они, например...
4: Нет, ни одного слова, ни намека, ничего, как бы, того, что это тоже станет, или должно стать, или господин Фолькер Тюрк хочет, чтобы стало предметом, значит, работы вот этих самых каких-то международных следователей, никакого ни малейшего намека, ни на что из этого нет. Только преступления Израиля и только обвинительные доказательства нужно собрать этим международным следователям, про которых тоже ничего не сказано. Кто они такие? По какому...
1: Какой у них мандат? То есть, как бы...
4: они, по какому принципу они выбраны? Какой у них мандат? Какой компетентностью они обладают. Потому что мы же знаем уже многочисленные случаи того, что в структурах самой Организации Объединенных Наций выявлялись, ну, просто прямые боевики Хамаса. Вот, то есть просто активные участники и даже не последние по значимости хамасовских этих вот террористических организаций и действий. Вот. То есть какие-то следователи с непонятно каким-то мандатом должны приехать, и Израиль заведомо априори должен на это согласиться, для того, чтобы под заранее сделанный вывод о преступлениях Израиля собрать какие-то доказательства.
1: Вот последний вопрос, у нас просто минута остается. Дани Данон, наш постпред в ООН, говорит, мы не примем нравоучение человека, который снова и снова искажает реальность, и спешит вынести приговор Израилю еще до того, как факты вообще прояснились. А какова должна быть наша реакция?
4: А реакция должна быть такова, на мой взгляд, что Израиль сам в состоянии расследовать и дать оценку объективную и справедливую тем фактам, которые будут выявлены. И если будут выявлены факты преступных или других противоправных действий со стороны израильских военнослужащих, сотрудников спецслужб или каких-то других израильских членов израильских там, организаций и так далее, то эти виновные лица, вина которых будет установлена и будет преодолена презумпция их невиновности, они будут привлечены к установленной законом ответственности. И Израиль должен это не только сказать, но и сделать там. И продемонстрировать, что он демократическое государство, в котором верховенство права. И тогда уже говорить о том, что а вы к нам, ребята, не лезьте, потому что вы заведомо предвзяты. И у вас нет права на выводы в силу вашей предвзятости. Вот вам наши результаты расследования. Пожалуйста, берите, знакомьтесь, мы ничего не скрываем. Ну, если, конечно, что-то реально было.
1: Вот, вашими бы устами, прямо это было бы идеально.
4: Не бывает всякое, мы это знаем, да?
1: Это правда.
4: Не надо делать вид, что на этой войне никакого всякого нет и не было.
1: Да, здесь люди воевали, а не марсиане. Это правда. Спасибо за участие в нашей программе. Да, спасибо большое за ваше экспертное мнение. Требование ООН о предоставлении доступа в Газу для следователей международной этой организации мы обсуждали с адвокатом Вадимом Клювгантом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Приближается третья годовщина трагедии 7 октября. Организаторы национальной церемонии памяти открыли регистрацию для желающих принять участие. В парке Иркон выступят популярные артисты во главе со Шлома Арцем и Ден Голан, а ведущими станут Эли Шараби и Шани Коэн. Однако масштабное событие пока полностью зависит от успешного завершения краудфандинга. О том, как идут приготовления к главному мемориальному дню страны и удастся ли собрать нужную сумму, поговорим прямо сейчас с Омри Шифрони. Одним из основателей движения Куму, четверо членов его семьи были убиты в кибуце Бейри во время резни 7 октября. Шалом леха, омри шифони, мимиаздейт нуат Куму, арбами бней мишпахтеха нерцеху бе кибуц Бейри, бетевах шиви бе октобер. Шалом леха.
5: Шалом, Михаэль, шалом ламазин,
1: нерцеху. Эх миткадмот ахонот ле текес азикарон?
5: מתקדמות בקצב יפה, אנחנו מאוד מתרגשים, היום פתחנו את ההרשמה לקהל הרחב והוצאנו את רשימת האמנים. ואנחנו מחכים לראות את כולם בפארק הירקון, זה אירוע גדול ומשמעותי.
1: От кого вообще, шня, не торгем, не мидем,
5: да,
1: значит, я спросил, как идет подготовка, идет хорошо, и идет готовиться, и, в принципе, всех надеются увидеть 7 октября в парке Иркон на церемонии. От кого каше айом лясов такцевим шель миллионим летекес от смаи дарха краудфандинг?
5: האמת שגם השנה, כמו בשנים הקודמות, יש התגייסות מדהימה של הציבור. אנחנו עדיין מגייסים כסף, ועדיין צריכים את התמיכה של הציבור, כי הטקס הזה כולו ממומן מתרומות פרטיות. אז אני קורא פה גם לאנשים, אבל באמת התמיכה הציבורית, גם השנה בטקס היא מדהימה, וזה מאוד מרגש אותנו. אנחנו רוצים גם שכולם יתרמו, וגם שכולם יגיעו, שנוכל לעשות טקס הכי גדול שהיה...
1: לתרגם ברשותך. Я спросил, как сложно вообще на такое огромное мероприятие собирать деньги с помощью краудфандинга, на что Омли говорит, что вообще люди участвуют, участвуют очень активно, это не первый год, и все организаторы просто чувствуют, как это круто, когда люди принимают участие. Но главное, чтобы все пришли, всех очень ждут, и да, полностью все событие будет финансироваться из частных пожертвований. Эхнин это шимата аманима гдола мишлома арца ад эден голан כאילו, אתם פניתם אליהם, הם פנו אליכם, איך זה היה?
5: המון המון אמנים גם פנו אלינו, וגם אנחנו פנינו. אמנים, באמת, אני חייב לומר, מתגייסים לזה ורוצים לקחת חלק, והם גם עושים את זה בהתנדבות, בתרומה לטקס. והקשיים הם בדרך כלל למצוא את השיר המתאים, למצוא את הציוותים המתאימים, אבל האמנים מתגייסים, וזה גם מאוד מרגש לראות את זה.
1: Я спросил, как формировался звездный вот лайнап артистов от Шлома Арце до Эден Галан, как вообще формируется список. Омри говорит, что и они сами обращаются к артистам, и артисты обращаются к ним. Я так понимаю, что все выступают бесплатно в качестве пожертвования для церемонии. И самая большая проблема на самом деле это найти подходящую песню для этой церемонии, вот это вот самое сложное. Ма месер в районе Меркази Шельтекеса Зикарона Шаналь, река Мацав Миштанеба Медина, в Бхирота Медкарвот?
5: Кен, אנחנו לא מתייחסים לבחירות, 7 באוקטובר קרה, ונדמה לפעמים שהמדינה חוזרת לאיזושהי שגרה, ולנו חשוב שהיום הזה ייזכר, והסיפורים הרבים מאוד של המשפחות השכולות ושל האנשים שאיבדנו ייזכרו. וגם הקמפיין שיצאנו איתו היום, אתמול, סליחה, הוא נקרא ישראל לא שוכחת. כי זה לא מספיק להגיד שאנחנו זוכרים, אנחנו באמת צריכים לא לשכוח מה שהיה שם, וזה המסר המרכזי של הטקס.
1: Я спросил, какая главная концепция, общественный посыл третьего национального вот, церемонии на фоне меняющейся обстановки в стране и приближающихся выборов. На что мне было сказано, что мы не относимся никак к выборам, вообще это тема, это разные темы, но просто страна действительно как бы привыкает к жизни, как-то возвращается к будням, а очень важно, чтобы память была, и важно, чтобы истории пострадавших, истории погибших звучали, имена их, и чтобы страна не забывала. А им нет кальтем бы еще байот, бюрократию, то к шим бы бергуна и руа, кулька гадоль бы меркас Тель-Авив?
5: בינתיים לא קשיים מיוחדים, כל שנה זה אירוע מאוד מורכב, מאוד גדול, המשטרה מתגייסת כדי לסייע ולעזור והרבה מאוד אנשים טובים, אבל זה לא אירוע שפשוט לארגן אותו, זה אירוע בסדר גודל לאומי, בינלאומי, משודר בכל התחנות הישראליות, משודר בכל רחבי העולם.
1: רק תגיד עוד פעם בדיוק שעה, מקום, יום, כל הפרטים האלה.
5: הטקס יתקיים ב-7 באוקטובר בפארק הירקון, יתחיל ב-9:15 בערב וישודר בכל ערוצי הטלוויזיה גם, אבל חשוב לנו יותר שכולם יגיעו, הפארק, ויצאנו היום גם במסירת הכרטיסים, אפשר להיכנס באינטרנט ולהזמין כרטיסים.
1: Да, я спросил сначала, были какие-то бюрократические проблемы с подготовкой, такое большое событие, нет, проблем не было, ну, как бы, есть какие-то мелкие нестыковки, но все они решаются, но это действительно глобальное такое событие, которое будет и по телевидению транслироваться, и по всему миру, 7 октября в парке Иркон в 9 часов 15 минут, значит, будет открыт вход для всех желающих, пожалуйста, заранее покупайте там билет, и готовьтесь к участию в третьей церемонии памяти в Шерахона Шебе Макбиле Шакатем. Это проект Исраэля Шахахат Азматавкид в Хатем Буднимета Хумре Архиона Азе.
5: אז כמובן כל חומרי הארכיון הם באישור המשפחות, וחלקם גם ממשים שולחים לנו את החומרים. והקמפיין הזה, אני חושב שהוא חשוב כדי שנשים יחזרו רגע לרגעים האלה של השבעה באוקטובר ולשנה הראשונה ולתחושות ויזכרו מה היה כאן ולא ישכחו, וזה קמפיין לא פשוט ואולי קצת מזעזע, אבל זאת המציאות שלנו יום יום, וחשוב לנו שמדינת ישראל תהיה איתנו ברגע הזה בשבעה באוקטובר.
1: עומרי, תודה רבה לך על שתתפות בתוכנית שלנו, אז אני ברשותך אתרגם את השאלה האחרונה. תודה רבה. И последний был вопрос, что одновременно запущен общественный проект «Израиль не забывает», как он строился и каким образом он работает. И Омри мне сказал, что ну, это с разрешения семей, это много материалов, которые посвящены и 7 октября, и первому году после 7 октября. Очень важно, чтобы люди не забывали. Это страшный, как бы, такой очень чувствительный проект с огромным количеством чувствительных материалов, но нужно об этом помнить, и мы должны об этом помнить и всегда иметь возможность показать родственникам, друзьям, людям, которые не очень понимают, о чем идет речь. Поэтому вот такая виртуальная память, мне кажется, тоже важна, как и реальные церемонии памяти, которые вот 7 октября состоятся. О подготовке к третьей церемонии памяти 7 октября мы говорили с Омри Шифрони, одним из основателей движения Куму. Четверо членов его семьи были убиты в кибуце Беери во время резни 7 октября.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и последняя новость, последняя тема, приятная все-таки. Пятый сезон «Фауды» бьет все рекорды. В общемировом рейтинге Netflix он занимает 4 место по просмотрам за первую неделю. 1 место в Израиле и, внимание, Ливане. Ну а в топ-10 он вошел в 41 стране, где работает данный стриминговый сервис. Среди них все практически арабские страны, а также Европа, Южная Америка и далее по списку. О значении этого сезона, если успеем, о сравнении с НАЗой, поговорим с кинорежиссером Алексеем Красовским. Алексей, добрый вечер.
6: Шалом, привет, Миша.
1: Да, привет-привет. А когда пятый сезон вообще любого сериала показывает такие результаты, это можно сказать, что он стал культовым?
6: Я не очень большой фанат слова «культ», мне по душе классическим. Обычно средняя статистика затухания. Обычно первые сезоны всегда на каком-то подъеме, потом внимание зрителей ослабевает. Когда оно наоборот, вот как сейчас на сумасшедшем подъеме, это, конечно же, придает вес произведению и его автору.
1: Ты же сам, я знаю, посмотрел сезон, и хотелось бы спросить, это вот, правда, успех очередного сезона или в пятой «Фауде» есть что-то большее? Потому что мне вот после просмотра показалось, что это действительно один из таких удивительных примеров удачного игрового показа реальной трагедии, причем недавней, а произошедшей всего 3 года назад.
6: Меня потрясло, во-первых, сбалансированность того, что я увидел. И несмотря на вот три дисклеймера, это 7, 8, 11 серии, на мой взгляд, авторы подошли крайне гуманно даже, прости господи, террористам. То есть их можно было сыграть более утрированно и показать насилие более жестким. Все-таки даже здесь они не спекулировали этим материалом. Как мы знаем, да, то, что мы видели, ну или кто осмелился увидеть с нагрудных камер, было куда более серьезным. Ну и здесь сам сюжет, надо сказать, он кручен-перекручен. То есть, не могу сказать, что они просто спрятались за этими событиями и использовали их для того, чтобы не рассказать историю, а просто причинить людям эмоциональное какое-то там страдание. Нет, они развернули вполне достойный сюжет, смогли развязать все узлы и, в общем, достойная работа.
1: Любопытно, что сериал очень популярен во всех арабских странах. Как тебе кажется, способен ли он быть не только интересным шоу, но и каким-то, я не знаю, мостиком, который покажет антиизраильской во многом настроенной общественности нашу правду и, возможно, даже станет каким-то, я не знаю, там, кирпичиком для диалога, я не знаю, как сформулировать.
6: Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Опять же, и учитывая, что все-таки в первых сезонах этого сериала была дихотомия, была амбивалентность, и у зла был, скажем так, глубокий внутренний мир, и попытка его разобраться и понять. К последнему сезону интерес и цели авторов пошли по другой стезе, и в этом я никак не могу обвинить, имеет полное право, и считаю, учитывая, что многие из участников съемочного процесса имели опыт боевых действий, это их верный способ показать и рассказать эту историю. Случится ли диалог? Очень бы хотелось, чтобы он случился. Кстати, но с первого сезона.
1: Вообще любопытно, да, что в арабском мире это стал очень популярным сериалом. Причем его смотрят, я, например, смотрю, в топ-10 США он не входит, во всех арабских странах входит. Прямо как бы вот такой региональный сериал.
6: Ты меня потряс и удивил. Я не знал этого. И, конечно, ужасно интересно посмотреть и почитать, что пишут там.
1: Да, мне кажется, это прямо любопытная такая система. Вот, в Ливане номер один. А, ну и про Назу мы не можем не поговорить. Значит, вот тут такой интересный нюанс. Ее вот этот фильм, значит, Неза Кагави, значит, Collateral Damage, как бы, значит, посмотрели несколько сотен человек, а Фауду уже миллионы. Вот это ответ, то есть как-то можно сказать, вот, а вот ответ.
6: Нет, пока нельзя сказать. Ну, тут две разные и разные весовые категории. В одном случае документальный фильм, их всегда смотрят значительно хуже, не говоря уж об обычных прокатах в кинотеатрах, которых, как правило, документальное кино почти и не бывает. Второй момент — это Венецианский фестиваль, несмотря на то, что это фестиваль класса А, возможность посмотреть его была не очень большого количества людей, хотя разыграли они вот эту фестивальную карту, устроив из этого шоу, ну, конечно же, постарались люди. Но соотношение сил неравное. Ну, плюс еще сериал у вас сначала вышел, насколько я знаю, на израильском телевидении, потом был продан на Netflix, и поэтому здесь, конечно, аудитория значительно шире. Но то, что смотрит арабский мир, это прям удивительно.
1: Это удивительно, да, это очень любопытно. Ну, а вообще, с помощью

0: сильная сторона, в кавычках, как ее назовем, а может быть и без них, все-таки вкладывает куда больше усилий в, так скажем, депонирование вот этой противной обратной точки зрения. Усилия несоизмеримые. Ну, голос Хинраджа 35 продюсеров. У Фауда, но я сколько, как я посмотрел, раз в 5 меньше.
1: Но зато мы хорошо работаем. Спасибо огромное. Спасибо, Алексей, за участие в нашей программе. Всегда рад тебя слышать. Об оглушительном успехе пятого сезона «Фауды» мы говорили с кинорежиссером Алексеем Красовским. Ну вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Даня Руки. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете Радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Перед каждыми выборами движение «Хазита Кавод» публикует свою программу по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И нужно сказать, что часть из этих пунктов уже воплощены в жизнь. А вот о новой программе мы поговорим с президентом движения «Хазита Кавод» за достойную старость Александром Берманом. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Яна.
0: Вы снова предлагаете программу вашей организации по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И в чем на этот раз состоит эта программа? Какие вопросы вы хотите поднять?
1: Вы знаете, мы не только предлагаем эту программу, но мы все время исследуем положение пожилых репатриантов. И, в общем-то, мы занимаемся этим уже 22 года. И чем дальше мы в этом уходим, тем становится страшнее.
0: Но ведь, подождите, многие из ваших предложений были приняты. Например, была увеличена социальная надбавка, произошло увеличение там. Да, добавились льготы пожилым репатриантам. Улучшилось положение пострадавших в катастрофе.
1: И если реабилитация пострадавших в катастрофе, она наиболее была выразительна.
0: Да.
1: Потому что до 2014 года 160 тысяч переживших Холокост из Советского Союза просто не признавались пострадавшими. К тому моменту осталось только 80 тысяч. И вот они были признаны, и для них это, конечно, было большое событие. Они стали получать бесплатные лекарства, достаточно такую серьезную помощь материальную. Но опять же оказалось, что их еще раз обманули. Мы за одну передачу не успеем все это сделать. Песня продолжается. Да.
0: Так почему же вы говорите, что их положение ухудшилось?
1: Сейчас объясню, попытаюсь вернуть. Вы понимаете, как показывают наши исследования, и это все доказуемо, что каждый год государственная бюрократия, а вот это не министры, это просто чиновники, которые отвечают за бюджет, вынимают из карманов пожилых репатриантов и других малоимущих пенсионеров от 5 до 6 миллиардов шекелей в год.
0: Как это происходит?
1: Делается, ну, я хочу сказать, так аккуратно, как делали когда-то, по крайней мере, самые высококвалифицированные воры. Соня Золотая Ручка и так далее. Это делается незаметно и прикрывается всевозможной дезинформацией, что наши люди этого просто не знают. Я, наверное, приведу 2-3 примера из этой.
0: Okay.
1: Вот я начал с переживших Холокост. Недавно состоялась комиссия по пережившим Холокостам. Это было в феврале этого года. И комиссия как раз под нашим влиянием соответственно задала вопрос Министерству финансов. Сколько нужно денег, чтобы уравнять права выходцев из Советского Союза, переживших Холокост, и сейчас осталось 40 тысяч, с правами беженцев Холокоста из Польши, Румынии и других стран Европы. Знаете, что им ответил министерство финансов? На это нужно 3 миллиарда шекелей.
0: Угу.
1: И это ответ на вопрос, почему так много лет наших людей этих обманывали и давали им эти права. Можно пойти дальше. Вот есть такая проблема, и вы, Яна, принимали в этом участие. Когда шла реформа партии НДИ, Виктора Либермана по пенсиям за первые 10 лет работы в Израиле, чтобы увеличили надбавку за стаж работы, то вдруг выяснилось, что 140 тысяч работавших в Израиле пенсионеров, живущих ниже черты бедности, у них каждый месяц из кармана битуклиуми вынимает от 300 до до 750 шекелей в зависимости от стажа работы.
0: То есть это вы имеете в виду, что вот когда увеличивается стаж работы, увеличивается пособие по старости, да, а социальная надбавка все равно у нее есть свой потолок.
1: Я имею в виду, что нынешние инструкции, устаревшие, на мой взгляд, бетухлюми, нельзя одновременно получать ашламатах НАСА, социальную надбавку пособие по старости и надбавку за стаж работы.
0: Угу. Да, то есть она не и меняет общую
1: сумму. Те, кто получает ашламатах НАСА, и те, кто работали в Израиле, не получают вот надбавку за стаж работы. Она составляет от 300 шекелей до 750, в зависимости от количество лет работы в Израиле.
0: Да, то есть и те, кто работал в Израиле, и те, кто в Израиле не работал, суммы, которые они получают от Института национального страхования, да, если они получают социальную надбавку, они равны.
1: Да, их выравнивает. И в этом есть несправедливость. И вот мы тогда, после того, как вы нам помогли, Яна, узнать эту цифру, значит, получилось, что каждый год из той реформы Битух Леуми из миллиона четыре... из... миллиарда 400 миллионов, 400 миллионов клало все в карман. Uh-huh. И мы тогда убедили несколько депутатов, уже трое депутаты подавали этот закон. И когда первая была Тали Плосков, потом Адет Форер, а теперь Ханох Левицкий. Uh-huh. И когда Тали Плосков оценивала, сколько это стоит денег, ей сказали, ну, так сказать, подсчитали 800 миллионов шекелей в год государство должно обойтись. И до сих пор возы ныне там. Вот мы вам с вами так на ходу только посчитали только два способа обокрасть малоимущих. Причем пожилые репатрианты в обоих этих группах занимают основную, так сказать, позицию.
0: Ну, давайте не будем, да, так громко говорить обокрасть, да, но, в принципе, это один из тех пунктов, который вы хотите предложить депутатам КНЕСТа 26-го созыва.
1: Ну, всем я полностью депутатам. Согласен, что обокрасть – это неправильно. Слово «обделить» более подходит, причем узаконено, потому что это, конечно, держится на каких-то инструкциях, законах и так далее. Мы в этой программе... Я бы выделил три или четыре части. Одна часть направлена на улучшение благосостояния пожилых репатриантов. Она держится на тех законах, которые уже были поданы. Нам не надо было ничего изобретать. Нам было нужно только собрать. Я назову эти законы. Значит, один из них – это часть программы партии НДИ. Вот в этом году уже увеличить минимальный порог дохода пенсионера до сначала до 80% от минимальной зарплаты, а потом до 100%. Это очень серьезный шаг. Если это удастся сделать, то, конечно,
0: ну, мы, к сожалению, не можем делать политическую пропаганду, но мы все прекрасно знаем, что предвыборные обещания – это одно, а когда дело доходит до реализации, все немножко становится сложнее.
1: Я хочу привести пример, когда предвыборные обещания были реализованы. Накануне выборов...
0: Давайте только партию не будем называть и депутатов.
1: А имена можно?
0: Нет, нет.
1: Ну хорошо, я просто назову, кто авторы законопроектов были, которые мы использовали. Я уже назвал НДИ. Помимо этого, Татьяна Мазарская подала законопроект о реабилитации беженцев Холокоста. Я хочу воспользоваться и поздравить ее с 50-летием сегодня. И пожелать ей здоровья и успехов.
0: Ну,
1: и второй человек, кто подал подходящий закон сейчас, это Ханох Мельвицкий. Это вот тот самый закон насчет битух леуми, чтобы работавшие и живущие ниже черты бедности могли получать деньги за стаж работы. Вот я вам перечислил то, что мы включили. Угу. Помимо этого, естественно, у нас есть позиция, чтобы снова пенсионеры из Российской Федерации начали получать свои пенсии.
0: Угу.
1: Понимаете, это больное место, потому что люди не получают там от 5 лет до 1 года. Это очень нехорошая вещь. Я хочу сказать, что вот проводила исследование Елена Бардачьялова, социальный опрос. Угу. Вот оказалось, что репатрианты пожилые очень мало знают о своих правах и о том, скажем, о дискриминации, об ущемлении. И вот здесь нужна помощь средств массовой информации. Я очень надеюсь, что это наша передача, посвященная программе улучшения жизни, что она будет продолжена, чтобы воспользоваться этими 49 днями, которые у нас есть, чтобы ознакомить наших людей. Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда наши люди знают свои права и возможности, это дает результат. И последнее, что я хочу успеть сказать сегодня. Я, конечно, как и многие другие, очень расстроен нынешними выборами в КНЕСет. Понимаете, почему?
0: Ну, выборы еще не закончились. Мы не знаем,
1: очевидно,
0: что будет
1: уже
0: дальше.
1: Горизонт виден, что в КНЕСете, похоже, будет не больше 4-5 наших представителей. В то время как 30 лет назад партия Щеранского сразу вела 7.
0: Но
1: вот это очень многозначительно.
0: Почему это многозначительно? Вот когда мы с вами говорили о законопроектах, которые были поданы в прошлом КНЕСете, вы назвали две фамилии депутатов, которые не говорят по-русски.
1: Это правда. Но я хочу одновременно сказать, что мы все-таки занимаемся этим 22 года. И поверьте мне, Яна, что всегда практически, вот когда я назвал или хотел назвать Лапида, то главным движущей силой был Константин Разбузов.
0: Угу.
1: И когда есть наши депутаты, а мы знаем, что надо делать, то это получается. И еще я хочу сказать, вот наши депутаты стесняются, к сожалению, говорить об ущемлении прав. А вот, скажем, выходцы из Марокко или же Эфиопы не стесняются, и это им помогает. Я думаю, что вот это очень важно, все-таки договориться друг с другом и не стесняться называть вещи своими именами. Я еще напомню, что вот нам очень помог доктор наук Вячеслав Константинов. Угу. Он крупный специалист в области статистики уровня жизни репатриантов. С его помощью мы узнали, что только 10% пожилых репатриантов имеют накопительную пенсию. Это относится к 2019-2018 году. Угу. В то время как другие, все другие имеют 50-60%.
0: Угу.
1: И оказывается, что, соответственно, доходы пожилых репатриантов в два раза меньше, потому что нет накопительной пенсии. И точно так же, в то время как у всех пенсионеров, 90% пенсионеров израильских имеют собственное жилье, наши пенсионеры только 50-55%. А это значит, что многим пожилым репатриантам нечего передать своим детям и внукам. И последнее.
0: Но мало того, что нечего передать, да. Здесь есть еще и вопрос того, что огромные суммы тратятся на съем жилья.
1: Да. И, наконец, последнее. Опрос показал, что 16% пожилых репатриантов не имеют никаких родственников в Израиле. Это страшная цифра. Когда человеку 8 и старше лет, все-таки близкие люди могут ему помочь. А если нет, он в очень тяжелом условии. Особенно, если учитывать, что чуть ли не половина пожилых репатриантов не владеет ивритом. Вот наши предложения, кстати говоря, многие предложения, они организационного характера и денег не стоят. Я недавно был в больнице. И у меня плохой иврит, к сожалению. И это очень тяжело, если медперсонал не пользуется переводчиком с мобильного телефона. Вот одно из наших предложений, чтобы во всех государственных учреждениях, куда приходится обращаться пожилым репатриантам и в медицинских учреждениях, все-таки рекомендовали пользоваться переводчиками мобильного телефона. Это очень облегчит жизнь, а денег не стоит.
0: Да. Проблем, конечно, много. До выборов осталось 49 дней. Да, вы совершенно правы, 49 дней. Я очень надеюсь, что все-таки все партии, которые примут участие в выборах, будут избраны в КНЕСЕТ, найдут в себе силы, найдут в себе смелость, может быть, да, все-таки утвердить законы, которые улучшит благосостояние пожилых репатриантов во всех сферах их жизни.
1: Мы будем встречаться с руководителями партии, с руководителями штабов избирательных, и мы обращаемся ко всем пожилым репатриантам, их родственникам, Во-первых, чтобы пошли голосовать, от этого много зависит. А во-вторых, чтобы обратили внимание на то, какие партии поддерживают ту или другую часть нашей программы.
0: Большое вам спасибо. Александр Берман, президент движения «Хазит Аковод», большое спасибо.
1: Спасибо. Будьте здоровы, друзья.
0: Всего доброго. Мы продолжаем, и еще одна тема. Перед началом школьных каникул, обычно в июле, часть школьных преподавателей кружков, тренеров спортивных секций увольняют с рабочих мест, чтобы потом, после окончания осенних праздников, снова взять их на ту же самую работу. По данным Управления занятости, в 2026 году 15 тысяч человек были уволены в июле и теперь снова должны приступить к работе. О правах таких уволенных мы поговорим с адвокатом Евгением Резниковым. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте все.
0: На самом деле... Понятно, да, цель работодателя, особенно если это какие-то некоммерческие организации, которые должны экономить деньги, у которых ограниченные бюджеты. Если какой-то кружок, если какая-то секция не ведется в летние месяцы, то зачем и за что платить учителям, преподавателям работу? Их увольняют. Но вот обязан ли работодатель выдать увольнительное письмо, выплатить компенсацию, оформить увольнение, как будто человек уволен навсегда?
2: Смотрите, бывают трудовые отношения, в которых работодатель, его прерогатива увольнять работника на любом этапе трудоустройства. Если увольнение делается в соответствии с приемлемой процедурой, вызовом на слушание, письмом, как говорится, выплатой компенсации в случае, если она полагается работнику, в целом работодатель имеет право вести свой бизнес, как ему это нравится. Это надо делать процедурально правильно. Вопрос он в другом. Сейчас надо понимать, какие права у работников. Что должны знать работники, когда происходит такая ситуация? Потому что нигде это не католическая свадьба. Любые трудовые отношения можно прервать. Можно также брать работника заново на работу, если у него нет другой альтернативы после летних каникул и летнего периода, когда он не трудоустроен. Неважно, в каком статусе. Да, к этому мы придем чуть позже. В первую очередь надо понимать, что на полный пицуим, компенсацию при увольнении, точнее на разницу между тем, что должно быть в пенсионных кассах, и тем, что полагается при увольнении, 28%, которые являются разницей, имеет право работник только после года трудоустройства. Если человек работает менее года на каком-то производстве, на рабочем месте, он не имеет права на так называемый пицуим, на дополнительный. То, что полагается в кассе, 6% должно быть в кассе. Это отдельная тема не сегодняшнего разговора. Надо смотреть, что есть в кассах. Вдобавок, когда человек уволен, и ему выдали письмо, ему должны выплатить эту разницу в 28%. 72% уже в кассе, 28%. Почему это важно для именно работников, которых увольняют на лето, а потом возвращают? Они должны понимать, потому что некоторые работодатели по незнанию или по недобросовестности могут представить эту ситуацию как окончание трудовых отношений и прекращение стажа на получение этой компенсации. А некоторые люди работают в таком формате 10, 12, 20 лет, и эта разница в 28% может составлять очень существенную сумму. Что происходит на практике? Это очень важно сейчас, те, кто слушает, обратите внимание. Вот этот перерыв на лето, любой перерыв в трудоустройстве менее чем полгода, запомните, менее чем 6 месяцев, и возврат человека на рабочее место не является прекращением трудовых отношений для отчисления этой компенсации, для ее выплаты. Я привожу пример. Человек проработал на рабочем месте 3 года, его уволили на лето и взяли опять осенью. Прошло 2 месяца, например, до нашего примера. Меньше, чем полгода. Человек проработал еще 3 года, потом его уволили, уже не вернули на работу. Ему полагается пицуим. Вопрос, за какой период? За последующие 3 года или за все 6 лет? за вычетом 2 месяцев, которые он не работал. Так вот, ответ он за 6 лет, потому что перерыв в трудовых отношениях был менее 1/2. Это то, что необходимо знать. Это прям очень важно. Здесь этот нюанс, по большому счету, если нельзя фиктивно увольнять, да, это может поднять вопросы со стороны Битуах-Леуми. Если, например, человека каждый год увольняют в июне и возвращают в сентябре, увольняют в июне, возвращают в сентябре, увольняют в июне, Битуах-Леуми может задаться вопросом, не делается ли это фиктивно, не является ли это какой-то договоренностью, при которой у человека теряется право на выплату пособия по безработице. Это я плавно перехожу от пицуин к пособию по безработице. Да?
0: А человек не имеет права на пособие по безработице, если его права, уволили на 2 месяца?
2: Если он проработал, если он имеет право в первую очередь по критериям Битуах-Леуми, если он в последние 18 месяцев имел заработную плату, официально был трудоустроен, у него были тлушин 12 месяцев из 18 последних, то он накопил достаточный стаж для получения пособия по безработице. Это первое условие. Второе условие – человек должен быть либо уволен, причем, опять же, если он уволен, и его решили опять взять на то же рабочее место, через 2 месяца, с одной стороны, с этим нет проблем. Но если это, например, я привожу чисто пример теоретический, происходит ежегодно, то может подняться вопрос о фиктивности этого увольнения. То есть это не увольнение, а якобы такая вот штука, чтобы работодатель, с одной стороны, не платил социальные права лета, ему выгодно прервать эти отношения по своим причинам, а работник делает это фиктивно, сотрудничая с ним. И тогда просто теоретически Битуах-Леуми может сказать, ты не был уволен, это все договоренность ваша, чтобы представить перед нами, чтобы иметь право на пособие по безработице. Поэтому работнику более четко, вот это вот надо запомнить, более четко надо выходить из таких отношений, либо человек уволен, он доступен для, как по критерию, что такое безработный? Безработный, который идет в тот же момент после увольнения, это важно тоже отметить, в бюро трудоустройства Лешкат Таасука, там он становится на учет, подает, если он имеет достаточный стаж, иск на безработицу, точнее требование получить безработицу, и начинает ее получать. По факту критерий человек должен быть доступен для другой подходящей работы в Лешкат Таасука, в трудоустройство. И это является человек безработным. Если человек недоступен, то он, возможно, эффективно ожидает сентября, чтобы вернуться на работу. Поэтому есть еще один вариант получать пособие по безработице. Это когда, вот это вот важный момент, обратите внимание на то, что я говорю. Если человека вытаскивают в халат, в неоплачиваемый отпуск, который замораживает трудовые отношения в плане стажа и начисления социальных прав, но отношения, в принципе, сохраняются. Если этот халат, обратите, вот сейчас важно, делается по инициативе работодателя, не по желанию работника. Не по желанию работника, по инициативе работодателя. И он превышает 30 дней. В таком случае работник имеет право на пособие по безработице, потому что работодатель оставил его в безвыходной ситуации более 30 дней по инициативе того же работодателя без работы. И вот этот период длиннее 30 дней после халата, опять же, по инициативе работодателя, должно быть написано в письме, что по нашей инициативе отсутствие работы, сокращение, неважно какая причина, мы вынуждены вытащить тебя в неоплачиваемый отпуск, с этим идти в Лешкат Таасука, не ждать месяц, не ждать 2 задним числом, обязательно делать это в момент около увольнения, в ближайшие дни или в тот же день, становиться на учет, подавать Битуах-Леуми и получать свое пособие по безработице, опять же, если есть стаж, который позволяет это делать. Потому что бывает нет стажа, нужно проверить все предварительные условия. Если вы проработали и у вас не осталось, предположим, вы последние 18 месяцев не работали 12 месяцев, а вам дают письмо на халат, Битуах-Леуми вас отклонит. Вы проверьте сначала, есть ли у вас достаточный стаж для получения. Даже если надо, сходите на консультацию к адвокату, если самому тяжело разобраться в этом. То есть если этот вопрос кажется сложным, вот перед такими ситуациями, чтобы права не пострадали, понимаете, что происходит. Либо увольнение с увольнительным письмом идете, становитесь на учет, все по закону, либо халат, неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя, потому что если вы в вашем письме будет написано, что это по согласию или по решению работника вы вышли в неоплачиваемый отпуск, битуах люми сразу же вам откажет в получении пособия по безработице.
0: Ну, с этим, да, с этим вроде бы мы как-то разобрались, а вот вопрос еще такой, да, ну, допустим, уволили на летние месяцы, потом снова взяли на работу. Что происходит, например, с двумя месяцами пенсионных отчислений? Что происходит, допустим, с набором отпускных дней? Все обнуляется?
2: Смотрите, тут, тут вопрос... Вопрос между работником и работодателем. Если эту ситуацию будет делать, если это будет делать работодатель, он, конечно же, все обнулит, потому что ему это выгодно. А что касается закона, это уже надо доказать, что это прекращение трудовых отношений было фиктивным. И тогда можно утверждать, что весь стаж это часть. Плюс я вам скажу более того, это не столь это скорее важно для того, сколько там, например, чем у человека больше стаж, тем ему больше полагается оздоровительных, отпусков и так далее. Если человек заканчивает трудовые отношения, ну даже как фиктивно, по идее, по закону, работодатель, который прекратил отношения, должен выплатить все накопившиеся оздоровительные и отпуска на тот период. Единственная проблематика в этом, на это надо обратить внимание, и почему это невыгодно работнику, да, что работодатель сразу же постремится, он же не скажет, что это трудовые отношения, фиктивное прекращение трудовых отношений. Он скажет, прекратили и начали, я обнуляю все. Поэтому работнику лучше либо выходить по инициативе работодателя в халат, это самое выгодное. В таком случае не возникнет этот спорный вопрос. Пенсионные отчисления, если нет зарплаты, не должны платиться. В любом случае. Откуда идут пенсионные отчисления с застрахованной зарплаты? Предположим, есть 5000 застрахованная зарплата, сверхурочные часы еще 2000 накопляются, ну, к примеру, до 1000, скажем, да? И с 5000 платятся социальные права, включая пенсионные отчисления в кассы ПИЦУИМ и в кассу пенсии. Если этой зарплаты нету, то и не с чего отчислять в целом.
0: Да, то есть уволенному нужно отчислять самостоятельно и за себя, и за работодателя.
2: Есть, нет, за работодателя он не должен отчислять. Есть так называемое на случай, если человек хочет, чтобы его касса оставалась действующей на период его безработицы, он должен сделать так называемый СД-риск. Называя такое название в страховых компаниях, в пенсионных фондах, так называемый СД-риск позволяет человеку из уже накопленных денег переводить суммы в его же кассу на период безработицы, чтобы касса через полгода не перестала быть действующей. Потому что когда касса перестает быть действующей, теряются многие права, которые страховые полисы, пенсионные и другие, они очень пострадают. Плюс человек, который начинает работу на новом месте без действующей страховой, пенсионной кассы, по закону может начать получать пенсию после полугода. Никто не хочет прийти без действующей кассы на новое рабочее место и узнать, что ему первые полгода не полагаются пенсионные отчисления. Поэтому тоже надо обратить внимание, на 2 месяца это не страшно, касса действует полгода. Но если этот перерыв затянулся более чем на полгода, лучше позвонить или написать, или каким-то образом обратиться в пенсионный фонд и позаботиться о том, чтобы продлить действие кассы тем, что вот сделать этот так называемый, запомните,
0: СД-риск. СД-риск, да, это важно.
2: Да.
0: Да, это действительно очень важно, но, к сожалению, реальность такова, что вот каждый год более 10 тысяч человек, в 2026 году их было 15 тысяч, в 2025 их было гораздо больше. К сожалению, все еще есть работодатели, которые увольняют на 2 месяца, потом снова берут на работу. Большое вам спасибо, адвокат Евгений Резников. Огромное спасибо вам за разъяснение прав вот таких сотрудников.
2: Рад стараться. Хорошего вечера всем.
0: Всего доброго. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим мы с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, Минайлита Збарашель «Паамуним», Шалом, Эрев Тов.
3: Шалом, Эрев Тов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
3: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים. אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר בעשרי לחודש, ובסוף החגים שוב. ובעצם המילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה. בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון, אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש וחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב ולצאת ולבלות, ואולי אפילו חול, כמו שהזכרת, זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם מתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים. אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, ופתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי ספציפית לחודש הזה. זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר או אפילו היום לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון ולא יודעת מה, ארוחת חג.
3: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה, כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שגם יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה, אז יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה. אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה הולך לרדת ומה הצפי ומה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
0: אני אתרגם ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников. Начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку. Но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня-завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашевет аколь, в нагбилет ацмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
3: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות, ולא לקנות, או לא לצרוך דברים, או לעשות דברים בספונטניות. כי לדעת, יש חיים דינמיים, וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ובספונטניות, וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני צריך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל תווי שי שקיבלתי לחג כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא, לא לקנות או לא לעשות או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים זמן בילוי משפחתי או עם חברים וטיולים וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, ו... גם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור לתקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע, ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב, אגב, לדבר על זה, זאת אומרת, גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
0: Они торгем вазот чила. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствие, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей, и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. ומה חושבת על לקיחת הלוואות לזמן החגים, לזמן הבילויים, נגיד לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה?
3: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק, ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש או עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל, או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול, ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים. גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
0: מה זה אשראי מתגלגל?
3: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי, ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים, זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה. אחר כך, אז דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה, אז כנראה שצריך לעשות פה איזשהו שינוי בהתנהלות ובהוצאות, ורגע לשבת וממש לעבור על כל ההוצאות של הבית, ולראות שאנחנו מצליחים לעמוד בכל ההוצאות לפי ההכנסות שלנו, ויכול שצריך להגדיל הכנסה, ולעשות עוד משמרת, ולהוסיף עוד כמה שעות בחודש כדי לסגור את החודש. אז פשוט לעשות את כל הבדיקות האלה, גם אם באמת צריך לקחת הלוואה.
0: כן, ההלוואה זה באמת יכול להיות דבר מאוד מסוכן. נקווה שהחגים באמת יהיו לנו מתוקים, בריאים וחסכוניים, ולא ניפול לבור. תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים, ושיהיה לך שנה טובה.
3: שיהיה לכולם שנה טובה והרבה בריאות ושלום ושגשוג באמת לכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
3: תודה.
0: Мы говорили о судах. Многие люди считают, что ну вот я возьму суду на этот достаточно тяжелый месяц, у меня большие расходы, суда принесет мне сразу же достаточно большие суммы, и дальше я буду расплачиваться каждый месяц по 500 шекелей. Моя собеседница говорит о том, что они в общественной организации Паамуним не рекомендуют брать суды. То есть сначала нужно проверить, а какие есть у вас другие варианты. И только потом, если никаких вариантов не остается, взять суду. Но из суду нужно брать очень-очень, то, что называется, умно. Нужно проверять, какой процент дают суду, например, кредитные компании, или же под какой процент дают суду банки. Нужно обязательно все это сравнивать, чтобы потом не оказалось так, что вы не сможете эту суду выплачивать. Еще достаточно важную вещь, которую сказала моя собеседница, это касается тех кредитных компаний, которые говорят жертвам. Вы купите, допустим, в этом году на 5, в этом месяце на 5 тысяч, заплатите только 500 шекелей, а остальные 4,5 тысячи вы будете выплачивать ежемесячно. Лучше к этому, на это не соглашаться, на такие условия, потому что в результате процент, который накапливается на эти 4,5 тысячи, он огромный, и есть очень много семей, которые пришли в организацию по Амуним, и они просто не могут из этого выбраться, потому что, выплачивая ежемесячно по 500 шекелей, вся остальная сумма, которая скапливается на их кредитных карточках, обрастает огромным процентом. Нужно обязательно, конечно же, сравнивать и цены, и то, что мы покупаем. Нужно обязательно понимать, как мы строим наш семейный бюджет, чтобы не упасть минус. И главное слово здесь – это планирование. Планирование вашего бюджета. Если вы видите, что вы не справляетесь, то стоит пересмотреть ваши расходы и, может быть, от чего-то отказаться. Или же, наоборот, увеличить ваши рабочие часы, увеличить ваши доходы, чтобы покрыть те самые расходы, которые у вас образуются. Мы беседовали с директором отдела разъяснительной работы в общественной организации по Амуним Шарон Левин, и вместе с ней пожелаем всем сладкого, хорошего Нового года, ну и достаточно экономного и экономично спланированного. Ну, а мы продолжаем. Еще одна тема. Что делать, если ваши соседи содержат домашних животных, которые мешают всем, кто живет в вашем районе? Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФА Галиль, Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Яна, здравствуйте.
0: Что ж там такое было с домашними животными?
4: В наше управление обратилась жительница Иерусалима от имени жильцов жилого комплекса, в котором она проживает. Она заявила, что ее соседка, квартиросъемщица компании «Амидар», держит на крыше здание собак.
0: На крыше здания держат собак?
4: На крыше здания, да, мы тоже очень сильно удивились, которые пугают, естественно, беспокоят жильцов. А также, соответственно, без разрешения на то муниципалитета Иерусалима возвела на крыше постройку для их содержания. Mm-hmm. То есть, в принципе, человек создал...
0: я не знаю, овчарня называется?
4: Овчарня, псарня, как угодно, да, как угодно назовите, но в любом случае это является очень большими нарушениями и в плане строительства, и в плане содержания домашних животных, и в плане правил общего дома. Поэтому, кроме того, соответственно, собаки периодически остаются без присмотра и свободно бегают, то есть по крыше.
0: Они еще и свободно бегали по крыше, выбегая из этой постройки?
4: Да, то есть ситуация была действительно жуткая, ну, в нашем понимании.
0: Я думаю, что в понимании, во-первых, большинства
4: людей. В любом,
0: людей,
4: да, понимании, да. Да, она была жуткая. И, опять же, женщина в своем обращении сообщила нам, что бегающие собаки, лающие, создают угрозу для жильцов, пугают, ухудшают качество жизни, приводят к повреждению крыши здания. То есть они могли спокойно погрызть что-то, что-то сломать. Ну, то есть состояние крыши желало лучшего, соответственно. Я так понимаю, что на крышах дома иногда устанавливаются бойлеры, иногда устанавливаются кондиционеры. Ну, то есть имущество жильцов, и не только данной женщины, скорее всего, было повреждено.
0: Угу. Ну и собака, она также,
4: да, она также добавила, что ее неоднократное обращение в различные инстанции на протяжении последних 3 лет с просьбой принять меры к данной жительнице дома, которая содержит собак, не приносили никаких результатов. Угу. После такой жалобы наше управление обратилась по данному вопросу компания «Амидар» и в муниципалитет Иерусалима.
0: Угу. То есть это еще и амидаровский дом был?
4: Это была амидаровская квартира. Она была жительница, она была квартиросъемщицей компании «Амидар». Угу. соответственно, другие жильцы, может быть, были жильцы другие в фирме «Амидар», но именно эта женщина, она, да, была, как говорится, жила в квартире «Амидар», и, соответственно, естественно, с нашей стороны нужно обратиться было бы в компанию «Амидар» и муниципалитет Иерусалима, который, в принципе, отвечает за незаконное содержание собак или за незаконное или за плохое содержание собак. То есть ветеринар и муниципалитет Иерусалима должен был, соответственно, принять какие-то меры. Вследствие этого обращения компания «Амидар» направила соседке предупредительное письмо, поскольку сосед, но, соответственно, соседка не отреагировала на данное предупреждение, то есть она игнорировала эти все предупреждения в течение 3 лет, но почему бы ей нужно было отреагировать сейчас? Угу. Компания также подала иск инспектору по надзору по совместному имуществу, так называемому Мефакиах Аль-Батим Мишутафим, с требованием взять обязательства и подать судебное предписание на, так сказать, на прекращение содержания собак и сноса постройки. Муниципалитет Иерусалима сообщил, что в ходе соответственной операции с полицией с крыши были выведены все 7 собак.
0: 7 собак.
4: Не одна собака, было целых 7 собак. Угу. После всей проделанной работы с нашей стороны, с управления по приему жалоб населения и других ответственных организаций, таких как «Амидар» и муниципалитет Иерусалима, женщина прислала нам благодарственное письмо, в котором выразила свою благодарность и разочарование одновременно, что только после долгих лет, что она так долго обращалась во все эти инстанции, которые были ответственными за данное решение. То есть фирма «Амидар» и муниципалитет Иерусалима, она направляла обращение, посылала фотографии, неоднократно вызывала инспекторов. И только после обращения нашего управления эти инстанции, да, заработали и, да, привели к результатам.
0: Да, это действительно потрясающе. То есть столько лет ну, и ветеринарные службы, и муниципалитет, все это ну, просто игнорировали.
4: Да, я хочу сказать, что в нашем управлении очень часто встречаются жалобы на незаконное содержание животных или же на несоответствующее содержание животных, или также бывает, есть муниципалитеты или местные советы, в которых животные содержатся прямо в жилом комплексе, или же, например, такие как утки, гуси, верблюды.
0: Верблюды?
4: Верблюды, лошади.
0: Ой.
4: У нас много чего, много жалоб очень интересных бывает.
0: Да, такое впечатление, что люди очень оригинально любят животных, но вот следить за ними не хотят. И очень жаль, что и госслужбы также не хотят обращать на это внимание.

Канрека. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». И у нас сегодня в гостях Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуох Леуми. Элла, здравствуйте, спасибо, что к нам
1: доброе
0: пришли.
1: Доброе утро, добрый день.
0: Можно оставлять комментарии под постом на странице социальной сети Facebook или задавать вопрос в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Звоните, мы ждем ваших вопросов. У нас есть, я так понимаю, уже радиослушатели. Пожалуйста, кто у нас на линии? Здравствуйте. Алло.
2: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Доброе утро. Да-да, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Меня зовут Александр. Знаете, я подавал на увеличение битуох леуми часов метаплот. Мне увеличили до 17. Когда служащая мне позвонила из битуох леуми и сказала эту цифру, она сказала, что вы имеете право получить деньгами 6 часов при этой цифре. Я сказал, что я согласен. Когда прошло некоторое время, и мне пришли 9 часов из Ницуль-Шуа. Вот да. Теперь, когда пришли эти дополнительные часы, я слышал, что самое большое, это можно 9 часов получить деньгами.
1: Нет.
2: Я могу просить?
1: Нет, только 6 часов.
2: Только 6 часов?
1: Да, да.
2: Ага, извините. Мне просто сказали, что при определенных цифрах больших, когда у тебя не 17, а, допустим...
1: Нет, нет, нет, часов. Пока этого нет.
2: Нет, извините меня.
1: Да, пожалуйста.
2: Большое вам спасибо.
1: Всего вам доброго и здоровья.
2: И вам от всего и души. Спасибо за ваши передачи. Вы очень четко, конкретно, грамотно и профессионально, терпеливо отвечаете на наши
1: вопросы. Спасибо большое, мне очень приятно.
0: Спасибо большое. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Шана Това, Вегмар Хатима Това.
1: Шана Това, Вегмар Хатима Това.
3: Элла, у меня к вам такой вопрос. У нас есть метапелит, мы семейная пара. И у мужа, и у меня есть метапелит, один человек. Но с 1 сентября она уволилась. И нам до сих пор никого не прислали. Говорят, ищем... Ищем. У меня в связи с этим такой вопрос. А компенсацию нам по закону должны за эти дни, что нет человека? К нам никто не приходит.
1: В принципе, да. Это же не по вашей вине.
3: Не по нашей, нет. Мы ждем, мы звоним туда.
1: Я понимаю,
3: они
1: да.
3: говорят, никто не хочет идти работать. Нам же нужна только русскоязычный человек.
1: Я понимаю, о чем вы говорите.
3: Да, и не присылают. И вот уже сегодня 16 число, и с 1 сентября так никто и не пришел. Я имею в виду, почему так? Может быть, мы бы нашли соседку, чтобы нам хоть приборку. Мы очень-очень пожилые люди, нам уже за 90. И я еще в придачу слепая. Нам очень нужен человек, очень.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вы знаете, может быть, стоит попробовать в другой компании поискать тоже?
3: Ну, мы уже перешли в другую.
1: Mm-hmm.
3: И оттуда нам говорят, вот подбирают нам человека.
1: Mm-hmm. Давайте подождем пока,
3: нет,
1: а потом обратиться в Битуох Леуми, потом обратимся в Битуох Леуми.
3: Так, за компенсацией, да?
1: Да, да, да, да, потом.
3: Так уже же 16 дней у нас никого нет.
1: Ну хорошо, мы же не знаем, вы же не будете каждый день обращаться.
3: Нет.
1: Уже надо подождать, посмотреть, как это все обернется, когда вам, да, предоставят работника.
3: А,
1: и
3: ну
1: тогда
3: да,
1: уже
3: быть.
1: За все эти дни вместе вы получите эту компенсацию.
3: Спасибо вам большое.
1: Всего вам доброго, вам здоровья доброго. И легко, чтобы вам спасибо. Нашли человека.
3: Спасибо большое.
1: Всего
0: спасибо.
1: Доброго.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Алло. Эллочка, можно задать вопрос? Если у меня, вот я скоро выхожу на пенсию, 33 года в ЭТЭК, сколько я буду получать в месяц битуох леуми?
1: Значит, самое высокое с вашим ВЭТЭКом – это 2757 шекелей.
4: А налоги, если убрать?
1: Что вы говорите?
4: А с этой суммы будут высчитывать?
1: Или с этой суммы что-то будут высчитывать? Да, у вас будут высчитывать закупатку лим.
4: А сколько я буду чистыми получать?
1: А скажите, пожалуйста, одну минуту. Да. Вы какого семейного положения?
4: Женатый, жена уже на пенсии получает биту.
1: Ага. У вас будут высчитывать из 2757 шекелей 340 шекелей.
4: Это сколько чистыми выходит?
1: Ой, ну надо...
4: 2400.
1: Где-то 2410 шекелей, что-то такое.
4: И еще вопрос. Когда мне с битухой у меня что-то придет, чтобы я отмечал все?
1: Когда у вас 60...
4: В конце октября.
1: Смотрите, вполне вероятно, вы получите такой пакет бланков, который необходимо будет заполнить. Если вы не получите, то можно скачать с интернета.
4: Или самому лучше подойти.
1: Или самому подойти взять бланки. Это как вам угодно.
4: Это значит, у меня будет где-то меньше 2500 получать, да?
1: Ну, вроде того, да, нет, немного меньше, 2400 примерно.
4: 100 шекелей разница. Ну, имеется в виду сколько. Понятно.
1: Ну,
4: спасибо.
1: Сделайте расчет, будьте любезны. 2757 минус 340. Вот все, что у вас будет.
4: Понятно. Спасибо большое.
1: Здоровья вам.
5: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо большое.
0: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Я в эфире.
0: Да.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: Шанатова.
1: Шанатова.
6: Эва, у меня к вам такой вопрос. Значит, я получил письмо из Битохлюми, я уже тут 35 лет, что я должен 1673 шекеля Битохлюми. Мы получаем социальную надбавку. Они пишут, что в июле прошлого года и в этом году, январь, апрель, май, июнь, июль, август, они мне переплатили эти деньги. Причем...
1: Вы работали?
6: Я работаю в этом... Нет, они именно пишут, я работаю в Бетормаждех, в университете. Они пишут такую вещь, что составляет схум ташлюм ходши на хон ли айом. Значит, схум кицва из рахвати ходши 2683, то сефит ташлюм ахнасаб или в шлошму от хамишин вешер, змей битох, бриют, минус 123. И сахаколь получается 3915.
1: Простите, я не поняла, какой тосефет тысячу с чем-то?
6: Тосефет ашламат ахнаса.
1: А, у вас есть ашламат ахнаса, я поняла, да.
6: Да, да. Весов они пишут 3916. Из ваших всех рассказов я знаю, что пара в возрасте от 70 до 80 лет получает 6981 шекель.
1: Все правильно.
6: Я открываю сайт Битуах Люми, и тут написано пары возраста от 70 до 80, 6981 шекель в месяц. Ну, они мне пишут, что схум лето шлюм, шалош элин, чамот, вышеши свой шекель.
1: Окей.
6: Как понимать?
1: Скажите, пожалуйста, ваша супруга... Я пару минут уделите мне. Ваша супруга получает пособие дополнительно сама?
6: Она получает пенсию 800 шекелей, я получаю пенсию эфес.
1: Нет у меня. Сколько вы зарабатываете?
6: Я считаю каждый шекель, чтобы не черту 3768 шекелей.
1: Окей, значит, смотрите. Будьте любезны, соберите ваши тлушей маскорет именно за эти месяцы, о которых идет речь.
6: Да.
1: Потому что не всегда... отчет, который они получают, он соответствует вашей заработной плате.
6: Потому... Да, у меня уже было такое, я с вами разговаривал. Они сказали, никто не извинился, конечно, я пошел в Битуоклю, и мне они сказали, что это ошибка компьютера.
1: Ну, извиниться, вот, извинения ждать не надо, это Битуоклю.
6: Ну да, но они же не пишут, что я переработал.
1: Они не будут вам писать это.
6: Они, не, большое письмо на трех листах. Но они пишут, что они мне переплатили.
1: Переплатили, это значит, переплатили, это значит, что ваш доход от заработной платы, по их данным, по их данным, он был выше, и поэтому они переплатили. Сделайте то, что я вам говорю.
6: Я понял. Но да. Они пишут, что схунта шлюм хочет на хонле айом 3916 шекелей.
1: Все правильно, все правильно. Надо проверить вот эту сторону, о чем мы говорим.
6: Ну,
1: надо
6: да,
1: проверить.
6: Я доказал, вот,
1: больше, праздники, большего, большего, больше этого ничего нельзя сделать.
6: Ну, я понимаю. Да.
1: Вы соберите, да. Пожалуйста, ваши туши и маскорет и принесите им, и попросите, я чувствую, что юрид вы знаете, и напишите,
6: да,
1: я понимаю, я поняла это, пожалуйста, напишите им письмо, в котором будет, написано, вы просите сделать перерасчет в соответствии с вашими тлушей маскорет.
6: Ну да, но письмо не помогает, я заказал
1: нет,
6: себе
1: нет,
6: очередь.
1: Нет, оно должно помочь, потому что иначе, наоборот, письмо помогает. Это единственный документ, который является свидетелем, можно сказать, является фактом, что вы, да, просили сделать перерасчет.
6: Так что во время встречи с работником Витуа Хлюми дать дополнительное письмо, кроме клюши?
1: Лучше, ну, естественно, я бы так сделала.
6: Ну, ясно. Хорошо,
1: я бы так
6: спасибо.
1: Сделала, потому что потом ваше слово против ее слов и больше ничего.
6: Ну, ясно. Хорошо. Гмарха Тиматова.
1: Амин. Гмарха Тиматова всем. Всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Добрый день.
1: Добрый день.
5: Элла, у меня к вам два вопроса. Я пенсионер, не работаю. У меня дочь исполнилась в августе 18 лет. Есть биток, любит, пришло сообщение, что начиная с 18 лет она должна платить, я не знаю, на Сахнаса или биток Люми, но она учится в Хинух Миюхад. И со школы дали ей это самое, что она продолжает учиться в этом году.
1: Какой класс, Ютбет или какой класс?
5: Ютбет, да.
1: Ютбет. Надо принести справку из школы.
5: А куда принести?
1: В Битуах Люми. Ваше отделение.
5: Я туда звонил, они говорят, вы должны отнести справку в Масахнаса. Я не могу понять.
1: Ильшуб Кешерна Масахнаса. 18 лет по закону незамужняя женщина должна платить Битуах Люми. Но... Так как она продолжает заниматься в школе, вы должны принести справку, и у нее будет освобождение от оплаты Битуах Люми. Эншум кешер лимасахнаса. Нет никакого.
5: Я принес Битуах Люми справку со школы, что она продолжает учиться.
1: Да.
5: Вот. Почему-то они направляют масахнаса, я не могу понять. Почему тут масахнаса?
1: Кто это вас направил масахнасу?
5: Сотрудник Битуах Люми.
1: Ой. Но они взяли эту справку, которую вы принесли?
5: Они зарегистрировали ее, поставили на ней штамп Битуах Леуми, СНИФ такой-то, воткнули в компьютер Макшев, а мне говорят, с этой справкой идите Масахнаса, чтобы с ней не снимали Масахнаса.
1: Масахнаса, с чего снимать?
5: Я тоже не могу понять.
1: Да ладно, но... Не важно, вам нечего. Может быть, есть какие-то никудот зикуйба масахнаса, может быть. Я это не могу вам сказать, это не моя область, я не могу вам сказать. Может быть, они имеют в виду какие-то очки там есть, никудот зикуй. Может быть, я не знаю. Я впервые слышу это, что в масахнасу посылают. Но Битуах Люми точно. Вы сделали правильно, что вы принесли в Битуах Люми. Позвоните, да. Попробуйте, ну, это позвоните, это легко сказать, конечно, в нашем мире, да. Как-то связаться с Масахнасой, или им нужна какая-то... Или им нужна какая-то справка, или нет, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. А вы работаете?
5: Нет, я пенсионер, я уже 7 лет не работаю.
1: Не надо ничего делать.
5: Хорошо. И второй вопрос, Элла. Я получал на нее надбавку.
1: Да, вы будете продолжать получать.
5: Понятно. Хорошо. Не надо никуда представлять документы.
1: Тот документ, который вы предоставили, он достаточный для того, чтобы вам продолжали платить надбавку для нее.
5: Хорошо, спасибо.
1: Всего вам доброго.
5: Хорошего дня.
1: Вам также. До свидания. Следующий, кто у нас на линии, мы вас слушаем. Добрый день.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Добрый день, Шанатова.
1: Шанатова.
7: Я как-то вам звонил по поводу километража.
1: Я знаю, я знаю. Я, вы знаете, я каждый раз, когда еду, я думаю, только бы меня не спросили это. Потому что, да, правда, я до сих пор не... Я понимаю, что это что-то будет, автоматически будет какое-то решение этому вопросу, то есть сам пакет не будет делать никаких расчетов. Поэтому они ко мне не возвращаются. Я задала этот вопрос. Я вам более того скажу, что они сами не понимают, что это такое.
7: Но они должны как-то письмо прислать. Или
1: а что, а вы, а у вас как, есть какой-то ущерб из-за этого? Что-то вы меньше получаете?
7: Да, они сняли с меня 45 шекелей. Как бы с мая месяца. И сказали, это должно было быть с января, но мы сняли сейчас без всякого там возмещения.
1: Ага, сколько вот стоит ваша машина?
7: Моя машина стоит где-то сейчас 18 тысяч.
1: И вы работаете?
7: Нет.
1: Нет. Я думаю, что эти 40 с чем-то шекелей, это не потому, что не из-за километража, так как машину, которую не берут, сумма, которую не берут в расчет, и как машина, одну минуту, я вам уже скажу, сколько. Я вам уже скажу, сколько машина должна стоить, чтобы ее не брали в расчет.
7: 11
1: Это 11 227 шекелей. Ваша машина стоит 18 тысяч.
7: Да.
1: Значит, вот эта разница 7 тысяч, если сделать этот расчет, вот то, что у вас снимают, а не за километражем.
7: Ну, а еще такой вопрос. Если машина дешевеет по Мичерону...
1: По-моему, раз в год или два раза в год они делают, автоматически это корректируется.
7: Вот в июле раньше было, сейчас
1: да,
7: уже сентябрь.
1: Да, я говорю, два раза в год или раз в году. Оно корректируется, корректируется, и... А в этом году не было коррекции, да?
7: Нет.
1: Не было.
7: Вот сняли вот это вот.
1: Сняли, значит, это коррекция, значит, да, вы откорректировали, значит, у вас...
7: То есть они мне как-то там, у меня сосед ходил, типа того, что или что-то вы мало наездили, или что-то
1: надо больше. Нет. Сделайте такой простой расчет. Значит, 11 227 шекелей – это то, что не влияет.
7: Да.
1: У вас 18 тысяч, значит, 7 тысяч разница.
7: Ну, 7 тысяч, да.
1: Да, из этого, из этих 7 тысяч берется 3%.
7: Да, 210 шекелей.
1: А у вас сколько снимают?
7: А у меня сняли 45 шекелей.
1: Так у вас мало сняли?
7: Нет, они вот сняли то, что вот по новому какому-то закону, то, что вот километраж какой-то там что-то...
1: Это к 210 еще 45 вы имеете в виду?
7: Да.
1: Я не думаю, что это... Да. Они что, брали ваш километраж?
7: Нет, не брали.
1: Ну,
7: они
1: так о чем говорить? Типа... Кто это вам такое сказал? Я думаю, что вы в интернете прочитали это.
7: Я ходил в Бетухлюми.
1: Да, я не думаю, что они вам это сказали.
7: Да.
1: Они вам так сказали, да, что из-за километража?
7: Да, потому что...
1: А вы их спросили, а вы знаете мой километраж?
7: А, они ничего не знают. Кида, она говорит, я сама ничего не знаю, это был май месяц.
1: Вот о чем я и говорю. Я тоже задала этот вопрос и жду ответа. Как правило, я задаю вопросы, мне дают ответ. Я несколько раз просила, мне сказали, наберись терпения, мы к тебе вернемся. И понятно. До сих пор ко мне никто, как всегда, не вернулся.
7: Ясно. Ну, спасибо вам большое, спасибо.
1: Всего доброго. Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
8: Алло.
1: Да, я с вами.
8: Здравствуйте.
1: Добрый день.
8: У меня такой вопрос. Кто имеет право получать о сломатах носу? У меня такая ситуация. В 24-м году я получил производственную травму. Сейчас я получаю компенсацию Бетохлиуми.
1: Компенсацию или пособие?
8: Пособие. Ну, за травму.
1: Сколько вот, вам лет?
8: 78, инженеру 78. Пенсионеру нужна кадровая работа. Два раза в неделю, что месячная зарплата 2000. Ну, вот так. Я хотел узнать, кто имеет право...
1: Одну минуту. Ой, это немного сложно. Кто имеет право на социальную надбавку, мы можем посвятить всю оставшуюся передачу.
8: Хорошо, куда обратиться?
1: Мы разберем именно ваш случай. Вы получаете пособие по старости или вы получаете пособие по производственной травме?
8: Пособие по старости. У меня, значит, поглощается пособием по инвалидности.
1: То есть вы хотите сказать, что ваше пособие по старости выше, чем пособие по инвалидности?
8: Нет, пособие по инвалидности выше, чем по старости, поэтому по старости я не получаю.
1: А, вот об этом я и спрашиваю, или вы получаете пособие по старости или по инвалидности?
8: По инвалидности.
1: По инвалидности. Какой размер?
8: 6600, что такое.
1: Нет, социальная надбавка не может быть и речи.
8: А, понятно. Все, спасибо.
1: Здоровья вам, всего доброго, спасибо. До свидания.
8: Всего хорошего, до свидания.
1: Следующий, кто у нас на линии, мы вас слушаем. Добрый день.
9: Здравствуйте.
1: Алло. Я с вами.
9: Это я?
1: Да, да, да, да.
9: Добрый день, хорошего года. Я только что получила письмо, подтверждающее, что у меня 26% на худня вода я получила. Кроме этого, у меня нет абсолютно никаких...
1: Еще раз, простите, вы можете вернуться? Еще раз, пожалуйста, я...
9: Значит, я вот сейчас только что получила письмо, заключительная комиссия, 26% на худня вода.
1: Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
9: Мне 61 год.
1: Я поняла. У вас была производственная травма.
9: Да. Два года я не работала.
1: Я поняла. У вас была производственная травма, вы получали ДМЭБГИА, сейчас вам дали пособие по инвалидности.
9: Да.
1: Как... результат производственной травмы.
9: Да.
1: Да. И вам дали 26%. Какой это размер пособия?
9: Это 1600 шекелей.
1: Я поняла. Да. Вопрос ваш, я поняла.
9: Вопрос. Значит, я одинока, без машины, живу на схероте. Значит, не работала, и потеря трудоспособности у меня серьезная, я получаю канали. Значит, я хотела подать на автохат Ашлама, потому что ничего...
1: Автохат Актамса, да.
9: Да. Автохат Ахнаса это называется?
1: Да.
9: Да. Вот я хотела подать, но у меня есть деньги на счету. То, что я получила ПИСУИМ, я уволилась с работы и получила ПИСУИМ. Там
1: можно спросить, в каком размере?
9: Да, где-то 75-80 тысяч на данный момент там находится.
1: Подайте документы в любом случае.
9: Это не будет сильно влиять?
1: Оно будет влиять. Может быть, у вас будет небольшая надбавка, но она вам даст дополнительные льготы.
9: Так, и спасибо большое. Еще сказали, что я не закрыт, я не могу просить про квартирные деньги, потому что у меня на худня вода.
1: Поэтому я говорю, подайте на Ашламат Ахнаса, может быть, даже пару шекелей, это вам даст возможность получать квартирные.
9: Автохат Ахнаса. Автохат Ахнаса, да. Это не добавка, это первое. Я просто хочу понять, это две разные.
1: Смотрите,
9: вещи.
1: Если... Одну минуту. Предположим, да. я сейчас не буду искать, сколько это автохат Ахнаса. Предположим, автохат Ахнаса 2000 шекелей.
9: Да.
1: Предположим. Вы получаете 1200 или сколько? 1600.
9: Да.
1: Да. Значит, до автохат Ахнаса есть вероятность, я полагаю, что вам будут доплачивать. Если вам будут доплачивать, может быть, вы сможете получать квартирные деньги, потому что у вас будет закаут, то есть вы сможете получать и Ашламат Ахнаса. У вас будет небольшая часть...
9: Автохат Ашлама нужно будет...
1: Автохат Ахнаса, Ашламат Ахнаса. Почему это называется Автохат Ахнаса? Это отдельный отдел в Битуахлиуми. Автохат Ахнаса.
9: Я хотела понять, это нужно будет еще дополнительно просить эту автохат Ашлама или это одно и то же?
1: Нет, автохат Ахнаса вы можете только в рамках этого отдела попросить эту добавку. Ашламат Ахнаса – это когда идет речь о людях, которые получают пособие по старости. Вы не получаете пособие по старости. Поэтому вам надо обратиться в автохат Ахнаса.
9: Я поняла. Спасибо вам, Гару.
1: Всего вам доброго, Шанатова. Следующий кто у нас на линии? А простите, у нас музыкальный перерыв.

0: 11:34 минуты в Израиле. Мы продолжаем программу. Открытый микрофон. У нас в гостях Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Вопросы свои вы можете задавать на странице под постом на странице Фейсбука КанРека, телефон 072-28-010-03, 072-28-010-03. Элла, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, я готова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Алло. Я хотела спросить, я работаю и уже на пенсии пока, и мне платят 2000 почему-то пенсию всего, хотя у моей подружки 2500.
1: Пенсию откуда вы получаете?
2: С Битуах Леуми.
1: Это пособие?
2: Пособие, да, с Битуах Леуми, да, почему-то 2000.
1: Окей, какое у вас семейное положение?
2: Я одна, я работаю, муж умер.
1: Я поняла, когда ваш муж ушел в иной мир?
2: Это мне было 62 года.
1: В Израиле?
2: Да, в Израиле.
1: А вы работали?
2: Работала, да.
1: Вы получаете свое собственное пособие?
2: Вот только вот это 2000, и все.
1: Одну минуту. Одну минуту. Сколько лет было мужу в день приезда?
2: День приезда 48.
1: И вы не получаете пособие по потере кормильца?
2: Вот получаю 1100.
1: Но почему же вы не говорите об этом?
2: А вот я хочу сказать, вы еще не спросили. Хочу сказать, я получаю 2 и за мужа 1100.
1: Окей, сколько лет вы проработали в Израиле? До того момента, как начали получать пособие?
2: Наверное, лет 15.
1: Вот, поэтому даже вы меньше получаете меньше, чем ваша приятельница.
2: А, это надо 25 лет отработать.
1: Совершенно верно. Замужняя женщина.
2: Да. 25 лет надо.
1: Да.
2: Хорошо. А вот, например, за мужа я получаю 2000. Это нормально или это много или мало?
1: Как, вы за мужа 1000 чем-то получаете, не 2?
2: 1100. 1100 за мужа. Это за себя 2.
1: Сколько лет он был в Израиле до того момента, как он начал получать пособие?
2: Пособие, он ничего не получал пособие, потому что он умер 58 лет, еще не дожил.
1: Я поняла, сколько лет он пробыл в Израиле до момента смерти?
2: 12 лет.
1: Вот видите, если бы вы были бы 25 лет, тогда бы вы получили бы 2757 разделить на 2.
2: Вот, разделить на 2, 1350.
1: Вот так.
2: Ага, вот так.
1: Да. Так как он не пробыл 25 лет, он получает в соответствии того, сколько лет он пробыл в Израиле,
2: умножить... Он 12 лет прожил.
1: 12. Значит, у него 24% была добавка. Это 1838, еще 24 добавка процента, и это разделить на 2.
2: Ага. И получала я бы больше, если бы так было.
1: Да.
2: А так у меня это пособие останется пожизненно. Его не добавить.
1: Чем вы занимаетесь?
2: А я еще работаю.
1: А вы
2: получаю 8000.
1: Я поняла. Да, это ваше пособие, которое будет всегда, да.
2: Это всегда, его не поменяется. Но и мое, и
1: оно
2: его,
1: меняется и раз в год, как и все пособия растут.
2: Там плюс-минус.
1: Да, там плюс-минус 100 шекелей.
2: Ну, добавит там 3 копейки. А если я даже вот уйду на пенсию, вот я собираюсь...
1: Тогда все зависит от того, какие у вас будут доходы, какое у вас состояние будет. Можно будет проверить надбавку на социальную надбавку. Значит, максимум вместе, что вы сможете получать, это будет 4375 шекелей. Вот к тому, что вы сегодня получаете, до этой суммы... Сегодня 3. Если у вас не будет никаких доходов, до 4375 шекелей вам добавят.
2: Ага, 4370.
1: Да, это на сегодняшний день.
2: Это на сегодняшний. Ага, вот так.
1: Да.
2: Это если я уйду, и никаких больше доходов не будет.
1: Или у вас пенсия, которая позволит получать это?
2: Нет, пенсии не будет у меня никакой.
1: Я поняла.
2: Потому что я забираю всю ее сразу. На счет и все, пусть лежат. Лучше весь пиццу им там.
1: Окей.
2: Чем,
1: дай Бог вам здоровья, чем, когда подойдем к этому моменту, мы будем говорить об этом. Здоровья вам. Да. Всего доброго, Шанатова.
2: Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос, секундочку. А я квартирный имею право получать, вот, если я выйду на пенсию, или уже мне не подходит?
1: Насколько такое? Мне известно, это абсолютно не моя область, я не знаю, я просто... Да, что только те, которые получают Ашхабад Ахнасар, но это уже я...
2: А что это такое?
1: Социальную надбавку.
2: А мне социальную же не положено надбавку, даже подавать не стоит.
1: Нет, как сегодня точно нет. Это когда вы перестанете работать, если у вас не будет никаких дополнительных доходов. Вот это 4375 шекелей, о чем я говорила, это с социальной надбавкой.
2: А, социальной. Но если мне ее не дадут, то у меня 3000 останется пожизненно.
1: Да.
2: Это надо, чтобы ее дали. А если не дадут, значит, 3000 это
1: надо быть здоровым, да. Всего доброго вам.
2: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Хорошо. 1:41 минута. Сейчас продолжаем программу «Открытый микрофон». Кто у нас на линии? Алло.
4: Алло.
0: Да, пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Добрый день, Алла.
1: Здравствуйте.
4: Прежде всего, хак санах.
1: Амин.
4: Всего вам хорошего. У меня такой вопрос. В стране живем 24 года. Мне 69 лет. Тут немножечко неразбериха. Значит, я в 62 года оформляла пособие по старости. Но потом по ряду причин, так как там добавляется зарплата, я перестала получать. Сейчас я закончила работу, но перед этим я оформила опять пособие по старости. Тогда я оформила пособие по старости с моей зарплаты брутто 10 тысяч и с пенсии 1300. С мужа сняли пособие по старости.
1: Нет, с мужа не могут снять пособие по старости, у мужа могут просто забрать надбавку на вас.
4: А как на меня надбавку, если я работала?
1: Неважно, если вы зарабатывали меньше определенной суммы, можно получать надбавку на вас.
4: А, понятно. А скажите, пожалуйста, я получила письмо от Битухилуми. Там почему-то мы живем в стране 24 года. Из них 22 я проработала 12 лет на одном месте и 10 лет на другом месте. А у меня указывается в письме, что я проработала 15 лет. Хотя у меня даже есть договор с первой работы. Я могу как-то доказать, что у меня стаж больше?
1: А у вас есть какие-то документы, что вы отработали?
4: Конечно.
1: Пожалуйста,
4: у меня
1: отнесите в Битухилуми и... сделайте расчет, сколько лет вы отработали. Может быть, у них нет этого отчета, что вы работали...
4: У меня даже договор сохранился с первой работы.
1: Замечательно, замечательно. Принесите в Битухилуми, спросите...
4: Это будет как-то учитываться при... Потому что я сейчас совсем закончила работать. Я сейчас не
1: Неважно,
4: работаю.
1: Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, какую надбавку на стаж вам платят. Замужняя женщина получает надбавку на стаж за каждый год работы.
4: А, понятно.
1: Если вы работали и оказалось каким-то образом в Битухилуми нет этого, где-то не учитывается это, что-то недоплатили, может быть, или ваш работодатель не платил за вас в Битухилуми.
4: Платил, все проверила.
1: Все платил. Значит, хорошо, принесите справку о том, что вы работали, и не будет никакой проблемы, вам добавят стаж.
4: А скажите, пожалуйста, вот коротенький вопросик. Вот сейчас я уволилась.
1: Сколько вам лет, простите?
4: 69.
1: А скажите, когда вы начали получать пособие?
4: Вот первый месяц.
1: Первый месяц, окей.
4: Вот сейчас я уволилась.
1: А вы до этого не получали пособие?
4: Нет, нет, я получала в 62 года, буквально полтора года там, ну, какие-то копейки. А потом зарплату мне увеличили, и мне сразу убрали все пособия. Сказали, что это много, большая сумма.
1: Я поняла, я поняла. И вы... пришли в биту, а вы сейчас получили письмо, и там написано, что всего за 15 лет вам платят, да?
4: Да, да. И я сейчас получила первый раз пособие, как бы вот в этих промежутках этого времени. И письмо, что я отработала всего типа 15 лет, когда у меня официальные документы есть.
1: Окей. Значит, возьмите, пожалуйста, эти документы и идите в Битовых Люми.
4: А еще у меня такой вопрос, маленький вопросик. Вот я сейчас закончила работу. Я сейчас получаю письмо увольнение, весь расчет, все. Мои действия какие? Я иду в Битовых Люми?
1: Ну, конечно, вы идете...
4: Отдаю им это письмо, что я не работаю совсем.
1: Окей. Вы уже получаете пособие?
4: Ну, а за один месяц я получила. Но я как бы...
1: Но вы подали документы, вы не просто получили.
4: Да, я подала документы, я все, бланки все заполнила, все сделала. Но сейчас, вот я по документам официально заканчиваю работать в октябре, в сентябре, извиняюсь. Получаю последнюю зарплату в октябре, и все. То есть мне нужно все равно туда нести письмо им, что я закончила работу.
1: Очень логично, да. Вы должны принести письмо, что вы закончили работу. И вместе с этим письмом написать письмо о том, что вы работали не 15 лет, а 22 года. Угу. И приложить документы, которые это подтверждают.
4: А, хорошо. А потом уже идти в Масахнасу, да?
1: Масахнасу, это не моя область, я не знаю.
4: А, все, хорошо. Спасибо вам огромное.
1: Всего доброго.
4: До свидания.
1: До свидания.
4: Всего доброго.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Это я?
1: Это вы, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый день, Шаната Ба, всем благополучия и здоровья. Будьте любезны, у меня такой вопрос. Мне 84 года. Я не целый шуа. Я получаю 17 часов метапели. Теперь я хуже себя намного чувствую. Или возможно такое, если я пойду к врачу, дадут письмо и добавить еще 2 часа.
1: Ну, все зависит от того, как рассмотрят ваши документы и что говорят эти документы. Если они придут к решению, что у вас ухудшилось состояние, то нет никакой проблемы.
5: А, понятно. Вот это я хотела спросить.
1: Да,
5: вот
1: конечно.
5: Я вам желаю хатиматова и Амин. Здоровья, и благополучия.
1: Амин. Спасибо
5: всего
1: всем.
5: Всего доброго всем.
1: Мы вам тоже желаем здоровья.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего доброго. Есть еще радиослушатель, пожалуйста?
6: Да, я на линии.
0: Да, здравствуйте.
6: Я на линии.
1: Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Шанатова Вегмар Хатиматова. Значит, у меня такой вопрос. Я вдова, мне 85 лет. Я получаю кицвадзик на плюс ашламатах наца. Я хочу знать, сколько я могу иметь на закрытом счету и вообще в общем на счету.
1: Неважно, закрытый, открытый, 41 528 шекелей, это та сумма, которая не влияет, все, что выше, влияет.
6: 41 тысяча?
1: 528 шекелей.
6: 41 528 шекелей. Значит, если, предположим, у меня 40 тысяч закрыто, значит, я могу иметь на открытом счету 1528.
1: Ну, это же никто не каждый месяц не проверяет, да. Сколько у вас. Вы отталкиваетесь от того, что 41 528 шекелей, да. Сбережений на открытом, закрытом, неважно, сбережения или как, это не влияет. Все, что свыше, влияет. Теперь,
6: да.
1: У вас немного больше, но у вас же не сегодня не спрашивают, какие у вас сегодня есть доходы. Вы, это же тоже динамично, динамика, да. Какая-то есть тут. Вы тратите, вы откладываете, вот. Поэтому просто надо отталкиваться от этой суммы. Но это не значит, что каждый месяц у вас будут просить справку.
6: А вообще, если я не обращаюсь, у меня просят справку в том случае, если обращаюсь за какой-то помощью, да?
1: Ну, за какой помощью вы можете обратиться? Помощь единственная, к которой вы можете обратиться, это пособие по уходу. Это не
6: ну,
1: более.
6: Я имею право. Пособие 17 часов, но я никаких давала когда-то справку, больше не, с меня ничего не требует.
1: Ну и все.
6: Все, спасибо, Элла. Вот вам Гмар Хатиматова.
1: Всего вам доброго, до свидания.
0: Спасибо. Есть у нас еще радиослушатель? Да, пожалуйста.
7: Я уже на линии, наверное. Да, добрый день. Элла, пожалуйста, скажите мне, 3 года назад, 23 август 23 года, я потеряла мужа.
1: Сочувствую.
7: Спасибо. С пенсией, ну вот с надбавкой за потерю кормильца, не надбавкой, а пособие за потерю кормильца, все в порядке. Но в 24-м году, даже еще год не прошел, мне прислали анкету, что заполнил, что я не вышла снова замуж. Хорошо, я заполнила, отправила, пособие продолжается. Но вот потом, не в 25-м, не теперь уже вот вторая половина 26-го, мне такая анкета снова не приходит. Замуж я не вышла. Мне нужно самой беспокоиться.
1: Не надо ничего не беспокоиться, и не надо ничего делать и никуда бежать. Если им нужно, если будет такая мифца, как-то мероприятие.
7: Ну, тогда, компания, чтобы...
1: Да, это, да, да, да. Тогда всем пошлют. Вам не посылают, значит, не надо.
7: Ага, все.
1: Вам не стоит беспокоиться.
7: Я беспокоюсь, чтобы...
1: Не надо, не надо.
7: Все поняла.
1: Не беспокойтесь, спасибо, будьте большое. Здоровы, всего доброго.
7: Ответ Шанатова, Тиматова, спасибо.
1: Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
8: Добрый день, это я на линии.
0: Да, это вы, пожалуйста.
8: Добрый день, Шанатова. У меня вопрос такой. Значит, я достиг 67 лет 15 сентября. Подал бумаги на...
1: пособие по старости, да.
8: Пособие по старости и ашламатахнаса я подал 18 августа. Сейчас я получил ответ, что мне, значит, сделали кислот зарахватик, ну, так как положено, полное 2500, и ничто, ничего не говорится по поводу ашламатахнаса.
1: А вы подали документы на ашламатахнаса?
8: Конечно, это бланк полностью с ашламат, да-да-да.
1: Окей, вместе. Значит, вам сначала дали пособие, а сейчас будут рассматривать ашламатахнаса. Вас потребуют, может быть, какие-то дополнительные документы.
8: Ну, я, дополнительно мне было так. У меня сокращение часов работы произошло, ну, получилось для... Я раньше зарабатывал 8 тысяч, сейчас я зарабатываю 3 тысячи. Меня попросили прислать ключ в Москвород с сокращением часов. Я послал ключ в Москвород на личный кабинет 14 числа сентября. И 15-го получил ответ, смс-ку, что пришла фазе, нету изменений пока никаких. Про ашламатахнаса ничего. Какие мои действия?
1: Сколько времени прошло с того момента, когда вы подали документы на ашламатахнаса?
8: Ну, прошло это с 8... Я 18 октября послал.
1: Ну, а у нас сегодня какое число? 18 октября?
8: Ой, я извиняюсь, августа, я перепутал.
1: Август, сентябрь. Вы можете позвонить и узнать, на каком этапе находится это рассмотрение.
8: Это можно через личный кабинет сделать?
1: Можно звонок. Через личный кабинет, можно и позвонить, звездочка 6050, да.
8: Спасибо большое.
0: Спасибо. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло.
9: Алло, алло.
0: Да, это да, я? Пожалуйста, да, это вы.
9: Будьте добры, у меня 6,5 часов. Баллов, 6,5 баллов. Сколько мне положено часов?
1: Еще раз?
9: 6,5 баллов нетрудоспособности. Сколько часов от битуахлиуми мне положено?
1: Ну как я могу вам сказать, сколько часов вам положено? Это же не... Тогда... не это даже... Хорошо. Если даже вы мне диагноз скажете, я не могу такое...
9: Я поняла. Тогда скажите, пожалуйста, если добавили часы от НСНШ, они должны войти в эту сумму или они дойдут дополнительно?
1: Я не совсем поняла ваш вопрос.
9: Есть часов, которые добавляют от Германии.
1: Это не касается битуахлиуми.
9: Но я же получаю вместе.
1: Я поняла, но это дополнительные.
9: Вот так они входят, те, что мне положено, по моим баллам, или они отдельно добавляют?
1: Отдельно, отдельно.
9: Вот у меня они почему-то выходят вместе.
1: Но у вас один счет, поэтому они приходят вместе.
9: Нет, но когда подсчитывают мои часы, что эти Германия включены в то, что мне положено.
1: После да нет такого.
9: Нет такого. Проверять надо, да? Ну, я буду уточнять. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. И у нас один человек, я думаю, еще успеет с вами побеседовать. Пожалуйста. Алло.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Новым годом, еврейским. Я хотел просто...
0: Выключите, пожалуйста, радио, эхо сильное.
10: Я получил инвалидность 70%. А с меня бита хлеми по какой-то...
1: Ой, нет, мне, я ничего
0: знаете,
1: не понимаю.
0: Мы не можем так с вами разговаривать, если мы вас очень плохо слышим. Попробуйте выключить радио, пожалуйста.
10: Инвалидность у меня есть, и в данный момент
0: нет,
10: я потерял...
0: Нет, вы знаете, не получается. Двойной звук, к сожалению, у нас не получится с вами сегодня поговорить. Я надеюсь, что, может быть, в следующий раз получится. Сейчас нет такой возможности технической, потому что просто ничего, к сожалению, не слышно. У нас в гостях была Элла Гидсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битух Люми. Элла, большое спасибо, что к нам пришли.
1: Спасибо всем, Шанатова, всем Гмархат и Матова.
0: Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Илай Бен Шаббат за пультом, продюсер Лена Черкасова. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи, хорошего дня.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрек продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. Сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас, и замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

ЗАЗ, ЗАЗ и еще раз ЗАЗ. Запомните ее имя. Изабель Жифруа. Так по-настоящему зовут девушку, родившуюся в 80-м году. Французская певица, которая взяла себе именно такой псевдоним и которая в своем творчестве использует и смешивает жанры. У нее, кстати, получается замечательно. Такой музыкальный букет из шансона, эстрадной песни, джаза обязательно, фолка, акустической музыки. И действительно, она очень и очень талантлива, она продолжает работать, и вот ее нетипичный голос.